0: получить удовольствие. Следовательно, Творец создал творение желанием наполнить их потребности. Но как могут творения ходить Его путями, чтобы и они отдавали, как Творец, что называется, прилепись к свойствам Его?
1: Чтобы исправить это, Творец сказал: «Я создал злое начало», то есть желание получать только для себя, «и я создал Тору в приправу», то есть благодаря особому свойству Торы мы получим силу преодолевать зло и сможем работать только для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Отсюда следует, что недостаточно человеку исполнять Тору и заповеди, а он должен направить свое намерение, для чего он соблюдает Тору и заповеди. То есть, какую награду он хочет, чтобы Творец заплатил ему за соблюдение Торы и заповедей. На этот счет имеется много намерений. Об этом написано в Зоаре, что некоторые хотят в обмен на соблюдение Торы и заповедей награды в этом мире, а некоторые хотят награду в мире будущем. Но главное, что нужно человеку, это получить причину, которая будет обязывать его соблюдать Тору и заповеди, а именно потому, что он велик и правит всем. То есть он занимается Торой и заповедями, потому что получает огромное удовольствие от служения великому царю. Отсюда следует, что причина, по которой человек соблюдает Тору и заповеди, заключается в том, чтобы Творец дал ему силу отдавать, которой у него нет по природе. Торы и заповеди являются средством для достижения этого. Как написано, «Я создал злое начало». Если так, то какой совет можно дать, чтобы мы могли пойти против природы? Ответ в том, что для этого нам дали Тору в приправу. То есть через Тору мы получим силу отдачи. Из этого следует, что, занимаясь Торой и заповедями, человек должен стремиться только к одному — идти его путями. То есть, как путь Творца отдавать, так и в обмен на свой труд человек хочет, чтобы Творец дал ему эту силу.
0: И исходя из этого мы можем объяснить то, что мы спросили о словах книги Зоар, что тот, кто исполняет заповеди Торы и идет по путям его. Мы спросили об этом, что нам добавляет сказанное «идти по путям его» после того, как человек уже исполняет заповеди Торы. И согласно вышеизложенному, это означает, что недостаточно того, что он соблюдает заповеди Торы, а он также должен стремиться к тому, чтобы получить награду в обмен на соблюдение заповедей Торы. И какую награду он хочет получить, чтобы иметь возможность идти путем Творца. Точно так же, как путь Творца состоит в том, чтобы давать созданиям, чтобы создания наслаждались, так же и человек хочет иметь желание и стремление давать наслаждение своему Создателю и просить у Создателя, чтобы дал ему вознаграждение за его работу. И это должно быть так же, как в материальном, когда человек работает и во время работы смотрит, когда же он получит оплату, также и в деле Творца по соблюдению Торы и заповедей. Следует ждать того времени, когда он получит вознаграждение за свой труд, то есть когда он будет вознагражден отдающими келим. И согласно вышесказанному, мы можем объяснить то, что мы спросили о том, что Зоар говорит о стихе «И сделал Давид имя». Там говорится, что поскольку Давид шел путями Торы, он как будто бы действительно сделал его имя. Вот почему было сказано «исполняйте их», чтобы исправить святое имя, как подобает. И спросили, нужно ли Творцу делать себе имя среди сотворенных? Ведь это подходит для человека. В отношении человека можно сказать, что он хочет иметь доброе имя, но не тогда, когда речь идет о Творце в отношении творения. Разве можно сказать, что человек, зашедший в курятник, хочет иметь доброе имя среди кур, чтобы они его уважали из-за его важности? А тем более, это касается Творца по отношению к творениям. Какую ценность имеют творения по сравнению с Создателем, чтобы могли сказать, что Создатель хочет иметь доброе имя, чтобы они уважали его? А если так, то что тогда означает фраза «И сделал Давид имя тем, что шел путями Торы»? То есть человек должен сделать доброе имя Творцу. Но поскольку Творец хочет доставить наслаждение и удовольствие своим созданиям, чтобы они наслаждались, поэтому если творения наслаждаются от того, что Творец дает им все блага, то они дают ему доброе имя, то есть говорят, что Творец, он добрый и творит добро. Это значит, что имя, которое Творец получает от созданий, что он добр и творит добро, это не нужно ему, это имя, чтобы они из-за этого уважали и почитали его, а он хочет, чтобы они почувствовали это имя. То есть это имя нужно не для Творца, не потому что ему нужно это имя, а это необходимо именно для творений. То есть Творец хочет, чтобы творения воспринимали его именно так. Другими словами, это знак того, что они наслаждаются своей жизнью, и свидетельством этого является то, что они говорят, что Творец называется добрым и творящим добро.
1: Поэтому существует разница между человеком и остальными творениями, ибо человек хочет иметь имя, чтобы за это получить награду. И награда его в том, что, первое, творения будут уважать его за то, что он делает добро другим. Второе, а иногда человек делает добро другим в обмен на награду в будущем мире. Тогда как имя, которое Творец хочет, чтобы дали ему, добрый и творящий добро, это ради творений. То есть, когда творения называют его добрым и творящим добро, то они наслаждаются им. В противном случае, они не называли бы его добрым и творящим добро. Однако, с точки зрения исправления творений, чтобы у творений было слияние, когда они получают благо и наслаждение, человек обязан получать все ради отдачи. Но поскольку человек по своей природе рожден с желанием только получать, нам даны Тора и заповеди, с помощью которых мы можем выйти из-под власти желания получать для себя и делать все с намерением ради отдачи. В этом смысл того, что Давид ходил путями Торы, то есть посредством путей Торы он исправил себя и удостоился отдающих килим. И эти килим наполняются изобилием свыше, и человек удостаивается доброго и творящего добро. То есть тогда он обретает настоящее имя Творца, добрый и творящий добро. ибо он получил добро, исправив себя с помощью путей Торы.
2: זה הפירוש.

0: В этом смысл фразы «И сделал Давид имя», что означает, что Давид был вознагражден обретением имени Творца, называемого «Добрый и творящий добро».
1: Однако, то, что касается сказанного «закон хок» — это «малхут», а постановление «мишпат» — это «заампин», это общность святого имени, ведь закон и постановление — это имя Творца. И в этом смысл слов «и сделали их». И мы должны понять это, поскольку он говорит, что закон рассматривается как малхут, а постановление рассматривается как зерампин. Если так, то это два отдельных имени. Так как же он говорит, что закон и постановление — это имя Творца? Разве это не два разных имени? Зерампин называется Творец, а малхут называется Шхина. Если так, что же тогда означают его слова «закон и постановление — это имя Творца»? Известно, что нет света без кли, то есть цель творения — насладить свои создания, создала в них желание получать наслаждение. И это желание называется «малхут», как Баля Сулам пишет, учение десяти сферот Тес. Она называется Малхут царство, потому что от нее исходит свойство управления в полной абсолютной власти, по примеру страха Малхут. Получается, что изобилие, которое Творец хочет дать творениям, называется именем Малхут. А сфера Малхут — это то кли, которое получает свет на всех ступенях.
0: И в общем, сказал Баль Сулам, свет называется Творец, а кли, принимающий свет, называется Малхут или Шхина. Это кли называется Шхина, потому что внутри кли пребывает свет. И он сказал, что в этом смысл того, что говорит Зоар. Он Шухен, пребывающий, а она Шхина, место пребывания. То есть они суть одно — свет и кли. Однако существует несоответствие формы между светом и кли, между дающим и получающим. И несоответствие формы называется разделением. Так как все творения исходят из Малхут, а Малхут называется собранием Исраэля, то есть собранием всех душ, то для того, чтобы Малхут могла получить изобилие для творений, Малхут должна быть объединена, чтобы быть в подобии свойств со светом. Поэтому нам даны Тора и заповеди, благодаря которым мы можем достичь подобия свойств Творцу. То есть все те, кто занимаются Торой и заповедями и намереваются тем самым получить желание и стремление делать все с намерением доставить наслаждение Творцу, то есть, как Творец одаривает создание, так и создания хотят доставлять наслаждение Творцу. И этим каждый исправляет корень своей души, и это Малхут, чтобы она была ради отдачи, что называется объединением, то есть соединением света и кли, чтобы они были подобны по форме. И тогда изобилие, то есть высшее благо и наслаждение, изливается творением.
1: Согласно вышесказанному, можно истолковать то, что мы говорили. Мы спросили о сказанном, что закон и правосудие — это имя Творца, ведь это два разных имени — Зерампин и Малхут. То есть закон и правосудие. Но, как сказано выше, Зерампин, называемый правосудием, это свет, который раскрывается, это изобилие, шефа, а Малхут получает, и она должна все получать ради отдачи. Это называется законом. То есть, несмотря на то, что человек видит, что он рожден с желанием получать ради себя, и он родился с умом и знанием, что человек все хочет взвешивать своим разумом, то, что он хочет сделать. Но здесь, в работе Творца, ему говорят, что он не должен смотреть на то, что подсказывает ему его разум, а он должен принять это в качестве закона, то есть высшее знание. И хотя он создан природой с желанием получать, он, тем не менее, должен верить словам наших мудрецов, которые сказали, что человек должен прилепиться к свойствам Творца, как написано, как Он милосерден, так же и ты будь милосерден. Отсюда следует, что, приняв Тору и заповеди как закон, хотя он и выше разума, то есть тело его не понимает этого, но через веру в высшее знание человек может достичь подобия по форме.
0: То есть каждый человек, который занимается Торой и заповедями с целью отдавать, тем самым соединяет Зейранпина, который называется правосудием, Мишпат, то есть светом и изобилием, с Малхут, которая есть кли, которое должно получить свет, чтобы его намерение также было отдавать, по примеру, свет. Это называется объединением Творца и Шхины. И тогда становятся одним именем. То есть два имени, Зейранпин, называемый Мишпат, правосудие, означающий Авая, и его имя, называемое Малхут, становятся единым целым. В соответствии с этим следует объяснить написанное. Тот, кто исполняет заповеди Торы и идет путями его, как будто создает его наверху. Творец сказал, как будто он создал меня. И так постановили они. И потому, и сделайте их законом и постановлением. То есть Зейранпин и Малхут. То есть, как сказано выше, что благодаря тому, что он исполняет заповеди Торы и идет его путями, человек вызывает в корне своей души, то есть наверху, в Малхут, что она будет в намерении ради отдачи, как Зейранпин. И это называется единением. Отсюда следует, что под словами «и сделали их» имеется в виду соединение Зейранпина и Малхут, называемое «закон», «хок» и «правосудие», «мишпат». И это называется также единением Творца и Шхины. И эту работу должны выполнить творения. Отсюда следует, что смысл в том, что поскольку это два имени, то творения должны их объединить, чтобы они стали одним. Когда все творения достигнут совершенства, то есть когда все исправятся в корне своей души, тогда сбудется. В тот день будут Творец един и имя Его едино. Это работа, о которой написано, и сделали его.
1: Перейдем сейчас к уроку от 25 июня 2002 года. Обратите внимание, что на уроке из-за качества записи невозможно слышать Рава, и в это время будут титры на экране. Пожалуйста.
0: Мы прочитали статью Ишлавей Сулам, второй том, глава Бехукотай, что означает, что законы правосудия есть имя Творца в духовной работе. В чем смысл закона и правосудия? Это две вещи. Эти две вещи, собственно, исходят из закона, суда. что желание получать

0: чтобы быть в вечном состоянии, пригодным для своей роли, обязана принять на себя исправление. Исправление — это ограничение и изменение. И это называется законом и правосудием. На самом деле, все вещи, о которых мы думаем, что они действуют против нас, против нашего желания, выходит, что наоборот. Мы говорим, человек обязан постичь имена Творца, что он добр, что он творит добро, что он милосерден, милостив и так далее. Слова не совсем точные. Когда человек постигает святые имена, это действует иначе, согласно подобию по форме. Он только может постичь это. И поэтому постижение святых имен называется принятием на себя этих исправлений, которые называются святыми именами. Если человек постигает, что называется милосерден, что такое свойство Творца милосерден, то он в этой мире сам становится милосерден. Или, чтобы постичь милостивый, скажем, он сам должен быть милостивым. Все постигают согласно подобию по форме. То есть постижение имени Творца называется уже тем, что человек становится обладателем имени Творца. Это называется «И будет имя Творца на тебе». И тогда клипот написано «И убоятся тебя». То есть постигающий человек сам получает эти свойства. То есть все, что Тора говорит нам, постичь святые имена, вкусите и увидите, что добр Творец, вкусите и увидите, превращая человека в доброго, как Творец в конечном счете. Потому что Творец — это общий свет, облаченный во все 613 исправлений, которые человек совершает над своими 613 заповедями, которые в конечном счете называются 613 заповедями, где в каждой заповеди заложен особый свет, относящийся к этому исправлению. И когда человек завершает все эти исправления, то общий свет, который облачается в него, общий наранхай, называется Творец. Это Бааль Сулам пишет в письме на странице 64. Что для этого делают? Зейранпин, который называется правосудием, и Малхут, который называется законом, так она, закон, должна быть как правосудие. Она должна принять на себя те самые свойства, которые есть в Зейранпине, выше знания, то есть на более высокой ступени, чем она. То есть это означает выше ее знания, потому что знание определяет сущность ступени. И поэтому обязаны выполнить, чтобы было правосудие как закон. Что значит правосудие как закон? Что те свойства, которые есть в Зейранпине, будут как закон. Как закон. То есть как свойство Малхут. Это то, что он нам говорит здесь, что такое закон и правосудие. Что означает, что закон и правосудие есть имя Творца? Что в общем это единение, которое есть между законом и правосудием, между Зейранпин и Малхут, раскрывает все имена, то есть все свойства Творца в творении. Есть вопросы?
1: Вы прежде сказали, что человек постигает имена Творца по мере своего исправления, доброго и творящего добро.
0: Обычно я привожу пример, что чтобы уловить радиоволну, ты должен внутри самого радиоприемника создать волну, подобную по той же частоте, как и волна снаружи.

0: подобие по форме с тем, что ты хочешь ощутить. Мои глаза, мои уши, все они устроены так, чтобы я улавливал определенный диапазон внешнего воздействия. Потому что внутри у меня есть механизм, который может как бы производить те частоты, которые есть снаружи. Это все нервы. На окончании нервов есть особые сенсоры для каждой частоты. Тепло, холод, давление. В конечном счете это частоты, которые я улавливаю согласно подобию по форме между моим кли и тем, что есть снаружи. Так как я могу сказать, что он милостивый или милосердный, если я перед этим не оснащен таким свойством, с помощью которого я узнаю, что такое милостивый и что такое милосердный? То есть я сначала должен сделать над собой исправление, и в соответствии с этим тогда я почувствую, что да, он такой. Бывает у нас, мы говорим о человеке, у него нет сердца. Вот так, нет у него сердца. Это просто означает, что его чувства не развиты, что он видит кого-то плачущего или находящегося в страдании, а он не страдает, не понимает этого. Вот и все, скажем, младенец. Кто-то плачет, а он не понимает, что это. У него еще нет такого эмоционального развития, чтобы он мог понять, что это происходит что-то со взрослым человеком, и что тот действительно находится в таком волнении. Потом, когда он вырастет, у него тоже будут развиты килим, в соответствии с тем, чтобы он тоже, после того, как он тоже почувствует, что такое страдание, или, скажем, что такое радость, тогда, когда он будет смотреть снаружи, он сможет уловить то, что действительно там происходит. И так и все, мы улавливаем только согласно подобию по форме.
1: Да. А как по-настоящему можно развить этот сенсор?
0: О, как развивать сенсор, чтобы уловить духовное воздействие? Творец воздействует на нас, бросает на нас всякое добро без конца. Мы так находимся под грудой его прекрасных воздействий, но мы ничего не чувствуем. Потому что это чувство у нас не развито. Мы как младенцы. То, что он передает, мы не понимаем, мы не чувствуем, действительно. Это называется скрытием, то есть скрытие в нас, внутри шестого чувства, которое еще не развито. Развить шестое чувство — это называется наукой Каббала, мудростью, как получить то, что он дает. Но мы не знаем, как получать. Как? Только благодаря свету, возвращающему к источнику. Так это называется. То есть во время учебы пробуждают окружающие света, они очищают человека. Что значит очищают? Делают это чувство чистым, тонким, чувствительным. Так. И тогда начинаю действительно ощущать. В соответствии с тем, как окружающий свет очищает меня, он все время дает мне воздействие, он как будто учит меня. Немного такое развлечение, немного другое. Как обучают младенца, капля этого, капля того. Только я хочу сделать это быстро, не ждать. Младенцу требуется 20 лет, человеку иногда тысячи, пока он не усовершенствуется. А я хочу сделать это быстро, поэтому я пробуждаю окружающий свет, чтобы он сделал это быстро. Не в темпе, в котором это происходит в истории тысячи лет, а я хочу за 5-10 лет. Да? Я хочу быстрее, но не выходит. Слишком трудно. Так что, в общем, я хочу ускорить развитие этого шестого чувства. И максимум того, как я могу притянуть на себя окружающий свет, это вся моя работа. И в соответствии с тем, насколько он будет быстро учить меня, то есть я в таком быстром темпе, во мне будут так происходить, будут меняться всякие явления, в соответствии с этим я очень быстро пройду обучение. Распространение света и уход света делают клип пригодным для своей роли. То есть мне нужно максимально переходить из состояния в состояние, от изменения к изменению, подъема, падения, всякие вещи, из группы, из книги, из всего. И тогда я быстрее прихожу к состоянию, когда у меня есть достаточное количество развлечений, и тогда я начинаю ощущать и улавливать напротив этого вещи снаружи. Я уже на

0: находящихся дома, что мы начинаем различать. Так и у нас тоже, день до дня. Мы все больше различаем всякие вещи, которым раньше были совершенно равнодушны или просто не улавливали их этим шестым чувством. Теперь, когда шестое чувство в каждом развивается, даже если оно и не достигло порога, когда оно действительно открывается в духовном, но все-таки мы уже чувствуем в нем всякие изменения. Оно как бы набухает, в нем в нем проявляются всякие развлечения. Это называется душой, которую мы действительно развиваем своими действиями. И только в этом, в развитии души, человек находится в свободном выборе и обязан это сделать сам. К тебе не придет свет свыше, если ты не хочешь целенаправленно, чтобы он пришел и исправил тебя, чтобы он дал мне понятие развлечения, чувствительность, возможность ощутить духовный мир. Он даст тебе страдания, этот свет, чтобы ты почувствовал, что тебе этого не хватает. И еще не хватает. Но он никогда не исправит тебя без того, чтобы ты поднял ман, как мы учим, без того, чтобы ты попросил, что ты хочешь почувствовать это, что ты хочешь быть близким к этому, скажем так. Потом в подобии, по форме с этим, в слиянии с этим. Душа не может исправиться без работы человека. В чем работа? В просьбе. В молитве, в том, что называется подъемом ман. А окружающий свет уже исправляет душу. И в соответствии с тем, как он исправляет, в соответствии со свойствами, которые ты начинаешь ощущать в душе, ты улавливаешь относительно этого свойства в Творце. То есть, если ты исправил какое-то свойство из 620 свойств души, тогда в этом исправленном свойстве ты ощущаешь Творца. То есть заповедь, которую ты делаешь, то есть действие в исправленном свойстве, этим ты соединяешься с Творцом. Ты говоришь, что Он наполняет это свойство. Свет наполняет кли. Исправленную часть. Это те же слова, мы вокруг этого все время крутимся. Нет ничего, кроме этого.
1: А что может помочь тому, чтобы просто какой-то хиссарон превратился в просьбу? В чем разница? Может быть, есть различия между хиссароном и просто простой просьбой? Ведь не всякий хиссарон принимается как просьба об исправлении.
0: Мы все время просим. То есть хиссарон, чтобы был хиссарон, чтобы был хиссарон, чтобы был хиссарон. Просим всякие вещи. Также просим зависимости. То есть то, что человек хочет, называется молитвой. То, что я хочу в сердце, называется молитвой, потому что мое сердце связано с Творцом, без чего бы то ни было посередине. Так то, что я сейчас чувствую, я чувствую сейчас желание отдохнуть, поесть, украсть, влюбиться во что-то, не знаю. Все эти желания немедленно ощущаются в Творце. И в соответствии с этим я получаю как реакцию исправление. Исправление направления желаний благодаря всяким внутренним средствам, которые он делает мне внутри сердца. Или внешним. Но в общем, благодаря системе и внутренней, и внешней, окружающей, он постепенно учит меня, какое желание правильное. А где моя работа? Моя работа в том, что я сам тоже ищу, какое желание правильное, для чего точное. И тогда, когда я прихожу к этим желаниям, которые уже находятся в моем сердце, это называется, что я молюсь. Я молюсь, что чувствую, что хочу, без того, чтобы мог это контролировать. Желание создано до меня. Что это значит? Прежде чем я ощущаю его, прежде чем я осознаю, прежде чем я изучаю, прежде чем я могу различить, и дать ему какое-то имя, оно уже находится во мне. Творение — это желание, желание получить. Поэтому я не могу изменить его. Я могу только различить в нем, что это за желание и насколько оно правильно в соответствии с целью творения. И тогда в соответствии с этим делать всякие внешние ухищрения, это окружение, книги, чтобы это желание, которое мне не очень кажется направленным на цель творения, сменилось. Но только внешними ухищрениями, а не тем, что я внутри вхожу в свое сердце с каким-то ключом и вращаю там его какой-то отверткой. Это я не способен сделать. Над самим желанием я не хозяин.
1: Так что это за ухищрения такие со всеми желаниями?
0: Эти трюки, эти уловки, это очень просто. Я смотрю на что-то и влюбляюсь. Так, чтобы сменить желание, сейчас начинаю слушать музыку. Теперь музыка мне приносит какое-то желание, но желание может быть более тонкое, но тоже не точной цели. Тогда я открываю книгу. Из книг, которые я открываю, каббалистических книг, я тоже беру какую-то книгу, которая сейчас может воздействовать на меня, принести мне более тонкое желание, более чистое, более направленное и так далее. Так я с помощью окружающих средств вызываю у себя изменения в желании, но не то, что я сам могу изменить это желание. Когда желание или хиссарон становятся моей просьбой?
1: То же самое желание, которое находится в сердце, это и есть просьба. Ему не нужно еще какое-то средство, чтобы стать просьбой. Я не беру это желание из сердца, кладу его в какой-то конверт и отправляю по почте. То же самое желание, которое находится у меня в сердце, оно сразу же принимается Творцом, потому что в моем сердце я и он, они находятся вместе. Находятся в моем сердце, хочу я этого или нет.
0: Всякая моя просьба — это ман?
1: Все, что я чувствую в сердце, называется ман. Так же, как кибуцники в Негеве. Они чувствуют, что им не хватает дождя. Это называется молитвой.
0: Но в нашем вопросе, когда мы сейчас говорили об окружающем свете, который приходит и передает свои свойства.
1: С помощью окружающего света я в целенаправленной форме, своим свободным выбором иду и исправляю свое желание, чтобы оно все время было более и более направленным, более острым, более правильным к цели творения, к цели жизни, а не то, чтобы оно направлено ко всяким ложным целям, на которые я не хочу тратить свою жизнь. Окружающий свет помогает мне направить желание туда, куда нужно, к нему. Как будто этот окружающий свет — это источник особых волн. Я хочу, чтобы мое сердце улавливало только эти волны, как радар, чтобы мое сердце уловило только этот источник. Источник этих волн, а не какие-то другие вещи. Есть еще много, миллионы волн вокруг меня, которые могут действовать на меня. Я хочу только эту волну. И как же это сделать? С помощью того же окружающего света. Я хочу, чтобы он построил во мне хиссарон к нему. К нему, к Творцу.
0: К нему. Но то, что я захочу его, и то, что я захочу для исправления, это одно и то же?
1: То, что я хочу его для исправления, это не совсем то же самое, но то уже на пути к нему. Вначале я хочу просто наслаждаться, потом я уже различаю, что это за вид наслаждения, которого я хочу. И так до тех пор, пока исправление не становится для меня наслаждением. А потом, пока уже результат исправления не становится для меня наслаждением. Что значит результат? Что уже отдача от исправления, результат исправления — это отдача Творцу. Да.
0: Если желание существует прежде меня, тогда я, скажем, в течение дня иду и чувствую эти желания, потому что я все время обращаюсь к окружению, которое построил себе, чтобы получить желание к нему больше. И тогда я прихожу к учебе, к книге. Почему же мы говорим, что я обязан удерживать как можно больше требований в течение учебы? Идея в том, что я больше связан с ними. Все, что я собрал, уже существует во мне. В чем тут дело? Усиливать требования во время учебы?
1: Проблема заключается в том, что у нас есть только одно средство — вызвать окружающий свет, которое изменит нас. Это книги. И намерение во время того, когда мы учимся. Что значит намерение? Это тот хиссарон, который есть в сердце. Этот хиссарон — искусственный хиссарон. Что это значит? Я сижу во время учебы, и я думаю, что я хочу, чтобы окружающий свет исправил меня. Если бы у меня было такое желание по-настоящему, тогда мне не нужно было бы стараться, не нужно было бы выдавать усилия. Говорят, нет, ты должен дать усилия. Что такое усилие? Но если я уже хочу, так что я должен делать усилия для этого? Усилие заключается в том, чтобы вызвать то, чтобы во время учебы желание исправиться, уловить окружающий свет, измениться с его помощью, оно определяло все. То есть то, что я учусь, то, что я думаю о том, что я учу, это средство. То, что я буду знать, что там написано, точно какие числа, что там происходит, парцуфим, эти гальгальта, абсак, все это только, чтобы связать меня с темой, чтобы быть уже в этом фильме. И внутри этого фильма, чтобы я выбрал в точности то, чего я хочу от него. Понимаешь? Я открываю книгу, начинаю учиться, и здесь рассказывают мне о всяких вещах, которые происходят там как будто бы в духовном мире или как будто во мне. Я не знаю, что это. Но, в общем, чего хочу я от этого получить? К этому я уже должен быть готов требовать. И как можно более правильной форме. Так вот, усилия и до учебы, и во время учебы должно быть. И видишь, если мы откроем предисловие к учению десяти сферот на 17-м пункте. Он там пишет так: «А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере мудрецами, укрепиться в вере в Творца, его управлением, вознаграждением, наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, чтобы дать тебе вознаграждение за труды твои». То есть за то, что ты стараешься, ты хочешь, чтобы он дал тебе исправление и устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповедей Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней, возвращающим к источнику. Это окружающий свет, и вера его также, то есть желание отдавать, укрепиться и возрастет чудесным действием этого света, как сказано, исцелением будет это для тела твоего и соком для костей твоих. И тогда пусть будет уверено сердце его, что есть зло лишма, придет к лишма и так далее. Но это до учебы, что мы должны так действовать. Это подготовка. Но перед этим он говорит, что вся наша проблема, как нет, после этого, в 18-м пункте дальше, сразу же он говорит, что не только проблема в том, что нужно укрепиться до учебы, в вере и подготовке, а ты видишь, что он пишет, я прочитаю тебе здесь посередине этого пункта 18-го, то, что он пренебрег усилием и трудом, который обязан был приложить занятия, которые или, возможно, набрали требуемое количество усилий, но были небрежны в качестве. То есть во время занятий Торой не обращали свой разум и сердце к тому, чтобы удостоиться притянуть заключенный в Торе свет, несущий веру в сердце человека. То есть вера называется свет хасадим, свойство бины, то, чего мы хотим достичь, собственно. Исправление желания получать. То есть у тебя есть работа и до учебы, и во время учебы, то есть во время занятия Торой. Это главное, кроме этого. Нет ничего, остальное все это вокруг.
0: Если я сейчас говорю, что желания, как бы мои желания, то есть мое клея, но я только могу чувствовать то, что происходит во мне. У меня, по сути, нет власти над ним. потому что это приходит от него. И тогда он, по сути, отвечает мне на мои недостатки, то есть на мои желания. Так тем, что я веду себя как будто бы в искусственном требовании посреди урока, это вообще повлияет на мои желания? Какая здесь вообще тут связь? Если он работает с моим хисароном вне связи со мной, верно, он дает мне желание. Это не то, что я сейчас приду к книге и скажу, ну не знаю, что я хочу $1,000,000. Вероятно, я не получу. Почему? Ведь это не то, что мне нужно, это не внутри моего кли. Тогда из того, что я приду сейчас и потребую эту вещь, это свяжет меня как будто бы с моим кли и даст мне как будто бы это почему-то это.
2: Ты спрашиваешь так, что значит устремить свое сердце? Что здесь написано так? Что? Я просто скажу устами, скажу так вот ртом, что я хочу, но сердце же не хочет еще. Так что делать? Дело в том, что сказать устами, это не называется, что ты открываешь рот и говоришь. Сказать устами, это называется, что ты делаешь всякие внешние действия, которые помогают тебе изменить свое сердце. Ты идешь, чтобы послушать товарищей, получить от них впечатление, и Творец так создал человека с окружением, чтобы окружение воздействовало на него. Тогда я выбираю более хорошее окружение, более направленное на цель. И тогда, когда нахожусь в каком-то окружении, я обязан давить на него, воздействовать, вызывать то, чтобы оно каждый раз было более направленным на цель. Потому что это, по сути, единственный источник, который может воздействовать на меня и изменить у меня мое желание в сердце. И это называется, что я говорю устами молитву. Произношу устами молитву. То есть рот, уста, называется местом экрана. То есть я как будто могу что-то сам определить. Но если я просто открываю рот, ну что ты знаешь, все лгут, все говорят всякие вещи, что человек вообще не знает, что такое его сердце, что такое его рот, и не знает, какая разница есть между ними. У нас есть только одно действие, с помощью которого мы можем изменить желание в сердце. Это слушать целенаправленно, чтобы воспринять какое-то воздействие снаружи, тогда я должен закрыть свое ухо и открыть его только в правильном месте, только для правильных вещей. А для остальных вещей я должен быть глухим.
0: Вот и все. Это до учебы.
2: И это до учебы.
0: А теперь во время учебы. Чем помогает, что я держу мысль?
2: Это до учебы, но теперь, вот если мы говорим во время учебы, могу ли я вообще держать свое сердце, не только мысль? То есть написано же, свое знание и сердце написано удостоиться света, что в Торе, возвращающего к источнику. Что это значит? Что я во время учебы обязан быть все время в хисароне, чтобы пришел свет и исправил меня ради отдачи. Ты знаешь, я после первого слова забываю об этом, когда я читаю. Я весь уже внутри того, что я там изучаю, то, что я читаю, и там я работаю своим разумом и так далее. Короче, как мне связать то, что я хочу чего-то от жизни с тем, что я изучаю. Так здесь постепенно я должен тоже слышать это от общества, снова слышать от общества. Ты понимаешь, я могу и сказать себе тоже. Такая промывка самостоятельная мозгов, она тоже работает, но главным образом это от окружения, то, что написано в книге, говорится обо мне, это действие, который находится действительно, это моя душа, так проходит это. Десять сферот — это то, что мы изучаем в учении. Десять сферот — это строение души. И то, что я изучаю у них, это то, что происходит у меня внутри. Я изучаю это, изучаю точно то, что происходит со мной внутри. Только сейчас я не могу это почувствовать. Так я хочу почувствовать это, я хочу понять это, потому что если я связываюсь с этим, я вхожу в вечную жизнь, потому что это жизнь души, это вечная жизнь. Так вот, тогда я хочу все время действительно приучать себя, думать так, слышать это. И также и во время учебы мой хисарон, он будет не в точности направлен
1: на знание, а чтобы узнать, что здесь написано обо мне, я уже связываю книгу с собой, а не изучаю какой-то там теоретический мир, который находится в тысячи парсот от меня. Он не находится в тысячи парсот от меня. Нет миров вне меня. Они все находятся у меня внутри. Внутри моих 620 желаний. Там есть желания, которые относятся к одному миру, ко второму, к третьему. Так это делится. В этом есть все дело. Все мои 620 желаний — это 620 ступеней от меня и до конца исправления. И все эти 620 ступеней, 620 желаний, они делятся на 5 групп. Каждая группа скрыта в определенной форме, раскрывается определенным образом, получает определенный свет, наполнение. Поэтому называется это миром. И это все. Все эти вещи находятся внутри, а снаружи находится только Ацмуто.
0: Вопрос такой. Когда человек выходит, скажем, на военные сборы, он одевает форму, и месяц он под воздействием только армии, думает об армии, он имущество армии, ему говорят, вообще оставь себя только ради этого. Теперь, если человек едет за границу, месяц не говорит на иврите, ничего, находится в каком-то окружении, почему для нас это так важно? Давайте возьмем месяц отпуска с работы, будем читать каждый день, закроемся в каком-то месте там или на природе, не знаю. А главное, будем каждый день читать 10 часов, будем читать ТЭС, учение 10 сферот, 6 часов еще будем читать ЗОР, говорить только о пункте 17, о том, какую важность можно извлечь из книги. Придем к какому-то критическому действию, сделаем какое-то изменение, вместо того, чтобы так вот тянуть день за днем и давать этому действовать медленно.
1: Но почему бы нам не сделать вот такое ухищрение, чтобы убежать из этого мира на какое-то короткое время? Не совсем, да? Но почему нет? Я тоже не понимаю, это недостаток цельности. Если это хорошая вещь, если это вызывает во мне духовное возвышение, тогда ты обязан просто идти на это, и все, что ты здесь компромиссы ищешь.
0: Принесем это сюда, в наш мир, чтобы реализовать.
1: А, то есть это мы делаем для того, чтобы накопить силы, ловить правильное направление, укрепиться в этом, а потом тогда уже присоединить этот мир к тому состоянию, которое мы достигнем, да?
0: Да, выходим пройти Махсон.
1: Да. То есть давай сейчас пойдем, пройдем Махсон, а потом вернемся в этот мир и начнем также его тянуть, переводить туда, за Махсон, да?
2: Ну, мало гидлаха, бони насед.
1: Ну, что я могу тебе сказать? Давай попробуем. Прежде всего, давай, пожалуйста. Но дело все в том, что этот вопрос исходит из недостатка общего видения, что, в общем, где мы находимся все? Находимся на ступени, которая называется этот мир. Это одна из ступеней, просто самая низкая, самая ничтожная, забытая, как сказать, находится во тьме. Да, самая темная. Так она называется, у нее есть особое имя, этот мир. Но это одна ступень из всех ступеней. Как я могу выйти из нее, если я не работаю с тем, что находится в ней? То есть мне дали здесь окружающие условия, что, по сути, это мои свойства. Только в отражении, как бы в копировании от меня наружу, я вижу мир в соответствии с тем, как я внутри устроен. Если я внутри поменяю свои свойства, и они будут устроены в другой форме, я вместо этого мира увижу духовный мир, так что и духовное тоже оттолкнет всю картину этого мира, так как действительно нижняя ступень всего моего видения, которое будет у меня над этим. Так как я могу избавиться от этой ступени, на которой нахожусь, если все, что в ней сейчас находится, это мои неисправленные свойства? Если я не исправлю их, я не поднимусь на более высокую ступень. Как я могу убежать от этого? Ну, я могу сделать какие-то действия, которыми я как будто бы отделяюсь, чтобы немного укрепиться, но я снова должен вернуться к этой ступени, чтобы связаться с ней.
2: чтобы взять от нее еще больше авиют и опять прийти учиться с дополнительным уже авиютом и еще больше захотеть очистить и снова идти на работу, и снова идти в семью и быть с детьми и с женой, и с проблемами, и со всякими вещами, находящимися в моем окружении, и снова возвращаться учиться на несколько часов, исправить то, что я впитал оттуда. Но если я не впитываю, не проникаюсь этими вещами, не приношу этот свой вид к исправлению, так для чего вообще я прихожу? Чем мне исправление? Зачем я прихожу учиться? На что должен воздействовать кроющий свет? Что он может исправить, если я буду чистым? Зах! Тогда окружающий свет вообще? С чем ему соединяться? За что ухватиться? То есть у нас нет никакого выбора, кроме как все время периодически идти и погружать себя в этот мир и опять это все приносить к исправлению, снова погружать себя в этот мир, снова приносить к исправлению. Так вот, вся наша деятельность, в общем, включает три главных состояния. Это этот мир со всей промывкой мозгов, которую он мне делает. Потом я прихожу и хочу промыть свой разум своим обществом, не внешним обществом, чтобы оно помогло мне. И если то, что внешний мир дает мне авиют, а мое общество, моя группа дает мне желание избавиться от этого авиюта, очистить его, тогда я прихожу к учебе. У нас есть три состояния, три, скажем, средства. Так мы строим и свой распорядок дня. Вот и все. Так что это называется, что ты убегаешь на несколько часов в пещеру и учишь там Тору. Так это сейчас, когда ты сидишь.
3: Побежим на неделю, на месяц в пещеру, а потом вернемся.
2: Я не думаю, что если ты убежишь на неделю или на месяц, это поможет тебе, потому что тебе очень быстро снова понадобятся помехи из этого мира. Ты еще не впитал от него достаточно помех. А как можно это проверить? Пойди в это внешнее место, ну, в какую-то деревню, скажем, изолируй себя там, начни там заниматься нашей наукой, кабалой, учебой с товарищами и всем. Ты увидишь, что через день, максимум два дня, вы придете к такой скуке, что вам будет нечего делать. Так это будет, наверняка.
3: А один другому не дают энергию?
2: Один другому не дают материал. У вас даже не будет потребности заниматься друг другом. Я обязан все время получать помехи из этого мира, чтобы у меня была потребность связаться с товарищами, спастись от этих помех, прийти к духовному. Тогда я не буду нуждаться в обществе, тем более в учебе. Если ты думаешь, что учеба будет лучше от того, что ты изолируешься от этого мира, нет, не будет тебе лучше, не будет эффективнее, вообще не будет. Она будет совершенно такой теоретической, такой чистой, без всякого требования к ней. Нет у нас возможности, кроме как жить, быть связанными со всей этой жизнью. Я тоже не выезжал с Рабашем на долгий срок. Иногда это было на три дня. Иногда. Ну хорошо, конечно, в течение дня я тоже был связан с ним много часов. Но все равно я был связан с обычной жизнью.
3: Как Песах получается, что неделя Песаха?
2: Ну, в Песах мы делаем себе особое состояние. Также сам Песах — это особое состояние свыше. Мы делаем перед этим очень большое усилие. И тогда весь Песах мы наслаждаемся усилием, которое мы дали перед Песахом и в Песах. Ты понимаешь? Песах — это
1: другая вещь, это что-то другое. Ты видишь, что это только Песах, потому что ни один праздник не требует от нас такого усилия. И что касается денег и усилий, какой месяц есть еще перед этим, и сколько тратят денег, как на Песах? 300 тысяч шекелей? Неслыханно такое. Поэтому мы удостоимся такой вещи, поэтому это стоит того. Ты знаешь, насколько я так давлю на все это, и Песах, все, что будет. Это, иначе невозможно это приобрести, да.
3: Почему мы говорим, что нужно давить на общество, чтобы оно было более направлено на цель? Не как будто из того, чтобы притянуть, что именно давить? То есть общество изначально все время как будто сопротивляется этому?
0: Нет, группа, такие же люди, как и ты, это и твой свободный выбор тоже, что кроме того, что ты ставишь себя под их влияние, как под душ, чтобы они влияли на тебя, чтобы они промыли тебя, так ты должен проверить, как они влияют на тебя. Может быть, это легкомыслие, может быть, это какое-то сборище насмешников. Ты все время должен проверять, чтобы группа влияла на тебя, Яков.
3: Здесь он пишет в статье, которую мы сейчас тоже читали, что есть занятия Торой, и он пишет, что это заповеди Торы, что он должен иметь намерение ради отдачи. Что должно у нас в группе называться заповедями Торы?
0: Заповеди Торы называются «Ради чего я учусь?» «Чему я учусь от этого?» Что, просто так я хочу знать, что написано от этого? Есть люди, которые... Я помню, я передал своего сына учиться в хейдер Ицхака Зильбермана в Иерусалиме. Он был каббалист, большой рав и так далее. Так у него учеба была вся по методике Рамхаля. Моему сыну было 7 лет. Я забрал его из хейдера в Рыховоте, привез его в Иерусалим, он жил у него дома несколько месяцев и учился там. Учеба была такая, все наизусть, просто. Пятикнижье наизусть, пророки наизусть, Мишна наизусть, Гмара наизусть, все наизусть. Повторяют 1000 раз. После того, как это есть в голове, тогда начинают говорить об этом. А, ты видишь, что написано так, а здесь написано так. Это, ну, когда это уже находится в коробочке, в голове, ну, тогда начинают так. Есть такая учеба. Тогда от учебы требуют, что мне нужно это знать, помнить. Это нормально. Мы учимся не для этого. Не важно, сколько я запомню, пока я не увижу, не почувствую. Для меня то, что я помню, ничего не стоит. Почему Бали Сулам пишет, что я каждый раз должен повторять 1000 раз определения, знать их наизусть, как будто словно они лежат у меня здесь в коробочке, чтобы мы начали работать с этими определениями, не делать из них какие-то там чертежи, а входить в них и требовать духовного значения. Вместо того, чтобы рисовать там круги, линии, это поднимается, опускается, требовать внутреннее ощущение, что это, означает. Каждая эта геометрическая фигура. Важно, что я требую от учебы. Ты видишь, все могут открыть Зоор. Что? Зоор не читают? Восточные общины читали это 1000 лет, их обучали великие каббалисты. А массы просто говорили, ты открой, читай, просто так, как с гулу. Потому что что нужно дашь народу? По крайней мере, так. Но те, кто чувствует в точке, в сердце, что есть им чем заниматься этим, они требуют больше. Так что дело в том, что требовать.
3: Что требует, он пишет здесь, что из заповеди есть то, что хотим от заповеди.
4: Да.
3: Он пишет здесь, что из заповеди Торы есть то, что хотим от заповеди Торы. Тогда вопрос, что такое заповедь Торы и что он имеет в виду?
4: Заповедь Торы — это извлечь из Торы понятие Тора жизни, обрести жизнь. Он пишет об этом в ТЭС.
3: Он имеет в виду учебу. Какое действие точно?
4: Он имеет в виду не учебу, а результат учебы.
3: Если человек, скажем, подметает там пол, не знаю, на кухне, или это называется, что он изучает Тору, или что? Если он хочет, что он хочет от того, что он подметает?
4: Если я работаю у нас на кухне и намереваюсь там, работая, что я хочу чего-то достичь в своей жизни, то это желание, которое я улавливаю там, помноженное на те хорошие вещи, которые я вношу в группу, то есть умноженное на общее желание группы, которое хочет прийти к духовному, оно становится моим желанием. Этим я покупаю желания других, включаюсь в них. И то, что я обслуживаю их, я включаюсь в них. И тогда эти желания воздействуют на меня, направляют мое желание более правильно. И во время учебы я намереваюсь извлечь из Торы, из того, что я учу, свет, который в Торе, который возвращает к источнику, а не быть там большим равом или еще что-то.
5: Кен.
3: Вопрос, который меня беспокоит, мы все время учим. Я создал мое начало, создал Тору, приправу к нему. Вдруг у меня появилось что-то, что помешало мне, поэтому мы говорим, что я создающий тьму, творящий свет, тогда что я создал злое начало, создал Тору, приправу. Сначала создал, а потом что?
4: Ты спрашиваешь, творец создал и злое начало, и создал Тору. Что называется создал Тору?
3: Как это создание вообще связано с Творцом?
4: А, но с другой стороны написано, творец, создающий свет и творящий тьму, что творением называется бар, вне ступени, это говорится о тьме. А если он творит тьму, как вообще может быть? Это же слово может быть сказано, я создал Тору в приправу, так написано Тору, потому что создал Тору в приправу, это уже не Тора буквально, это уже как приправа, то есть это уже исправление, которое находится внутри желания получать. Вопрос хороший. Есть свет, и есть воздействие света, которое производит внутри желание получать. Так создал Тору в приправу, означает, что внутри желания получать действует свет, и он изменяет желание получать, чтобы оно было ради отдачи. И результат действия получения ради отдачи — это результат, который подобен свету. То есть и свет создает желание получать, и свет также создает внутри желание получать исправление ради отдачи. Это все внутри желания получать. Поэтому это называется «я создал Тору в приправу». А Торе, которая свет, можно сказать, я создал. То есть говорится не о Торе, а о ее воздействии внутри желания получать. Вопрос верный. Поэтому написано, я создал Тору в приправу, то есть добавляют ее в желание получать, то есть действие, которое произошло внутри желания получать, поэтому оно называется творением. Это новое. Почему это новое? Мы учим, что это нечто новое. Еще какое новое? Свет создает желание получать, потом из того, что он... Это свет наслаждения, он создает желание получить наслаждение потом. Согласно тому, что это желание отдавать, он пробуждает внутри желание получать ощущение стыда. Творец дает мне какие-то яства, а в следующий раз он совершенно не связанный с первым разом, показывает мне, что это он делает, и делает это для меня, и пробуждает во мне относительно этого всякие там стыд, всякие реакции и так далее. Это тоже творение само по себе. Я говорил это много раз, что стыд — это самостоятельное творение, и это воздействие света. Это называется «я создал Тору в приправу», потому что благодаря этому желание получать проходит исправление. Это называется приправой.
3: Это в добавление к тому, что мы говорили, что занятие Торой должно быть так, что человек хочет прийти к желанию отдавать Творцу. Теперь, когда входит действие, или это то же самое, что из ло лишма приходит к лишма?
4: Написано, что не признавали они занятия Торы в состоянии ло лишма. То есть, если человек эгоист, то для чего ему нужно заниматься Торой? Ты животное, так живи как животное. Но если человек таким образом использует свет, который в Торе, чтобы исправиться и вернуть себя к источнику, тогда действительно он может заниматься Торой. А тот, кто не занимается таким образом, то есть ради этой цели, тогда у него наоборот. Глаза слепнут, и свет становится для него тьмой, а тьма — светом. Что ты об этом спрашиваешь?
3: Я спрашиваю, если человек намеревается, чтобы все желания были ради отдачи. Тогда это уже лишма или это ло лишма? Когда он приходит лишма из...
4: У тебя нет вопроса.
3: А?
4: У тебя нет четкого вопроса.
3: Называется «Ло лишма к лишма».
4: Открой предисловие к учению десяти сферот, почитай его немного. Я читал это, может быть, 200 раз. Ну, так прочитай хотя бы 20 раз.
3: Он пишет, что лишма — это только ради пользы Творца. Лишма. А «Ло лишма» — это еще немного и для себя. Тогда, если человек хочет только Творцу, это уже называется лишма?
4: Я не знаю, о чем ты спрашиваешь. Если человек хочет только для Творца, что значит для Творца? Я хочу или не хочу? Что значит для Творца? Чего я хочу от этого? Что ты хочешь от него?
3: Отдавать ему?
4: А, если человек хочет отдавать Творцу, это называется лишма. Лишма. Все.
3: Так я уже учусь лишма?
4: Если ты действительно хочешь достичь Творца, или отдавать ему? Отдавать.
3: Это вопрос, откуда я точно знаю.
4: А, ну если ты знаешь или ты не знаешь, я скажу тебе. Согласно раскрытию в Торе, если Творец раскрывается, и ты в результате этого, в результате прозрения, находишься с Ним в слиянии, если Он в том же желании, в котором ты хочешь отдавать Ему, наполняет тебя своим присутствием, светом, это называется, что действительно твое желание ради отдачи Ему, согласно подобию свойств. А если нет, тогда ты просто так говоришь нам, что ты хочешь отдавать Творцу. Врёшь, как всегда. Ну, как ты привык.
3: Мир ведёт себя по своему обычаю.
4: Ну, давайте учиться.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из этого для реализации в десятке.
4: Лыхаем, какой урок! То, что меня зацепило, Рав вначале говорил о желании, которое находится в сердце, это уже молитва человека к Творцу, и насколько человек должен проверить свое сердце, изменять то, что есть в нем, и насколько это верно относительно цели творения, и чтобы изменить желание можно только внешними действиями. И это мы делаем с помощью окружения.
3: Да, то, что мы должны делать, это изменить желание естественное, которое любит себя, к желанию хозяина. В этом все понятие нашего окружения, когда мы делаем все возможные уловки, чтобы изменить нас, это что-то искусственное. И во время учебы нужно привести к тому, чтобы желание восприняло то, чтобы изменить себя, определяло все.
4: Важность, что все помехи этого мира помогают нам развить способность.

0: способность связаться с товарищами, чтобы преодолевать эти помехи, и важно. Подготовка к учебе. Вот сейчас у нас будет птиха, и почему Бальслав говорит, что все это положено как в коробочку, все эти определения, чтобы мы могли войти в эти определения и требовать духовного значения.
1: Да, мы много слышали от Рава о подготовке к привлечению света, возвращающего к источнику, и о Торе в приправу, что я создал Тору в приправу. Это как творение, потому что это делает изменения в нашем желании получать, что есть здесь интересные заключения, что Творец дает нам как еду, наслаждение, и это творение раскрывает, что он это сделает. А мы должны прийти к подобию свойств и попросить эту силу, которая называется приправой.
0: Добавить к тому, что говорил Йосеф о важности помех. Там говорилось о воздействии окружения, насколько окружение влияет на человека, и Гилад предложил: давайте возьмем отпуск и закроемся. И Рав сказал: даже если ты будешь сидеть где-то в каком-то отдаленном месте без помех, ты через два дня сойдешь с ума. Потому что помехи заставляют тебя работать. То, что ты находишься в этом мире, это заставляет тебя работать. И там было тоже еще красивое, что то, что есть в сердце, и что другое есть на устах, ты, это дает тебе возможность понять, что с этим делать, как работать.
1: Было немало о том, что нужно до учебы, что во время учебы, перед учебой. Направляет нас на 17-18 пункт, укрепиться в вере в Творца. Должно быть качественное изучение до учебы и во время. Это то, что называется «не приложил усилия, нашел, не верь». И здесь должно быть точное намерение, и было много об окружении, что есть только одно внешнее действие у нас, которое может сработать и изменить сердце. До учебы — это слышать только то, что есть в хорошем, правильном окружении, то, что есть в десятке. Закрыть глаза и уши на все остальное, слышать только от хорошего окружения. И это надо взять от десятки, как мы требуем, и строим десятку так, чтобы она была только целенаправленной и эффективной. А во время учебы нужно прийти к потребности в свете, возвращающем к источнику. Нужно сидеть и требовать, и ждать вознаграждения, как зарплаты в конце месяца. Рав сказал, что во время учебы нужно сидеть и быть в хисароне к этому.
0: Да, я тоже слышал то же самое, что наша учеба, наши усилия во время учебы, и мы хотим, чтобы требование к исправлению, чтобы оно было главным в этом усилии, за это мы боремся. И силы для этого усилия мы можем получить только от окружения, и мы должны потребовать от нашего окружения, чтобы оно было самым правильным относительно цели, и все время проверять окружение, и смотреть, чтобы мы не оказались в сборище насмешников. И уравнение — это понятно. Эта формула понятна. У нас есть великая честь. Я думал о Роне. Это что он говорил? Выйти там, уехать на месяц или что? Ну, есть возможность сказать Роне, что мы его любим.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

Введение в науку Каббала. Птихали Хохмата Каббала. Приветствуем, друзья. Мы на уроке номер 9. Введение в науку Каббала. Во второй части этого урока. И в третьем отрывке о намерении пишет нам Бааль Сулам из Шамати 34 так. Что человек должен делать для того, чтобы прийти к любви к Творцу? Об этом дано нам чудесное средство, чтобы свет вернул к источнику, и где человек должен чувствовать состояние разделения. И постепенно, когда человек намеревается подстигнуть свет Торы, он начинает, создается в нем ненависть к разделению, то есть он начинает чувствовать причину, которая приводит его душу к отделению и отдалению от Творца. На самом деле, Рав в этой серии в 10 уроков все введение ввел. И мы начали изучать мир Ацилут, Рав коснется мира Ацилут и расскажет, как родились миры Брия и Цира.

конкретное. Да. Теперь. Итак, я стираю то, что мне сейчас не нужно.

Хорошо, ну давайте посмотрим. Здесь мы восполним. После того, как вышел мир Ацелут, у нас происходят подъемы. Мир Ацелут, мы говорили, что он был создан от Гар. А, он строится из Гальгальтейнаем и Деникудим, Гар Ацелута, для того, чтобы Гар Никудим в соответствии Зон Никудим соответствует Зон Ацелуту. Но в Зон Никудим есть у нас проблема. Они прошли разбиение, соединились с Гальгальтейнаем и Ахав и разбились, поскольку есть здесь Гальгальтейнаем и Ахав, в которых есть Гальгальтейнаем, и есть в результате Гальгальтейнаем, в которых есть Ахав и Ахав. Вследствие того, что перемешались Гальгальтейнаем и Ахав, есть у нас четыре части в этом перемешении. Из Гальгальтейнаем сейчас выстраивается Зон Ацелута Хатнути. Из Ахапа мы знаем, что у нас приходит Лев Эвен, которым нельзя пользоваться. Ахав, в котором есть Гальгальтейнаем, этим можно пользоваться как? Если я Ахапом не буду пользоваться, я пишу здесь Ахап, я им не буду пользоваться, я произведу исправление, чтобы он просто замолчал у меня. Я воспользуюсь Гальгальтейнаем, который в нем. А Гальгальтейнаем в любом месте — это как мир Ацелут. Так это как мир Ацелут. Кмо улама Ацелут. Гальгальтейнаем. И тогда получается, что мой Ахаб есть Ахаб, и есть у меня Бет Авиуд, Гимель и Далит, потому что Ахаб, Алиф Авиуд и Шореш относятся к Гальгальтейнаем Зон. Тогда, если я из Бет Авиуд строю что-то в Гальгальтейнаем, это как мир Ацелут, который выстроил в Ахапе Бет Авиута. Так это у меня мир Брия, место Ацелут, мира Ацелут, я называю так этот мир. Если из Ахапа, Гимеля, Авиюта я его использую, и я могу из его Гальгальтейнаем выстроить целый мир, как Ацелут, я его назову мир Ацера. И то же самое, когда я строю в Ахапе Далит Авиюта, когда используя это Далит Авиют, я строю из Гальгальтейнаема.

0: Альтойдай мир, он получается как мир Ацелут, но я его называю миром Асия.
1: Все?
0: Как я их вывожу? Очень особом виде. Сверху приходит свет, поскольку снизу у меня есть решимот. И этот свет поднимает, ну, оставим, лучше объяснить по-другому, попроще. Приношу свои извинения, это слишком много. Есть у меня решимот. Из Гальгальта и Найм, из этого я строю Гальгальта и Найм Ацелута. Из решимот Гальгальта и Найм Ахапа, эти решимот поднимаются в зону Ацелута, и что происходит? Эти решимот, прежде всего, это самое чистое решимо, решимо Гальгальта и Найм, которое находится в Бета Виюта, поднимается в Гальгальта и Найм зону Ацелута. Что происходит? Зона в результате этого поднимается на одну ступень. Они должны дать жизнь этому решимот, поднимается на одну ступень, на место Абы Виима. Вследствие того, что зон поднялись в Абы Виима, Абы Виима поднимаются на одну ступень, на место Ариха. Вследствие того, что они просят от Арихампина, он поднимается на Ватика, в том мире. Поскольку просят от Атика, он тоже поднимается выше, до Хазе Десак. Тот, кто хочет знать. И тогда зона Ацелута, которая становится как Абы Виима, буквально равными, потому что нижний, поднимающийся к высшему, становится как он, так они могут породить мир Брия. И мир Брия, поскольку родился зон, стоит на месте постоянного зон. А затем у нас есть... Это уже называется миром Брия. А затем у нас есть подъем решимот от Хапа Гимеля Виюта. И тогда они просят решимот, из бесконечности приходит сила, и она поднимает мир Брия наверх. Когда мир Брия на месте зон, как зон, а зон как Абы Виима, и тогда они могут породить кого? Мир Ицрия, Ицера. Получается, что мир Брия остается здесь, а мир Ицера стоит от Хазе, мира Брия, и ниже Парцы, мир Ицера. А затем то же самое происходит, и выстраивается у нас мир Асия. Вот так у нас родились три мира — Брия, Ицера, Асия. А спрашивайте. Да, это последняя часть Талмуда «Десяти сферот».
2: Почему мир Ецера выходит из Хаземира Брия, а Сия в конце Ецера?
0: Хорошо, это вопрос. Я скажу тебе, у нас получается слишком много, и я тебе нарисую по-другому.

0: Я сначала нарисую мирацелут. Скажем, есть атик. Это П его. Здесь Арихампин, его П. Абаваима. Зон. Это табор. Зон.
1: Зон.
0: Теперь зон стоят так, что Зайрампин стоит во весь рост, а Малхут стоит здесь до Хазе Зайрампина. Это Зайрампин, а это Малхут, которая стоит от Хазе Зайрампина. Когда они поднимаются вместе, они так и остаются, поднимаются. И здесь остается место Зайрампин и Малхут. Так зон, который находится здесь, зон в подъеме, да, здесь уже Абаваима, здесь Арихампин. А это атик. Так они порождают мир Брия. Так мир Брия стоит на месте Зайрампина Ацилута. Но когда выходит мир Асия, то есть это мир Брия, он соответствует Зайрампина Ацилута. Но когда выходит мир Ицера, он соответствует Малхут Ацилута выходит. И соотношение между Брия и Ицера, как соотношение между Зайрампином и Малхут. Теперь что происходит здесь внизу у нас? Внизу у нас здесь есть место для трех миров. Брия, Ицера и Сия.
1: Так,
0: Малхут. Она занимает четыре сферы от Зайрампина, от его хазе ниже. Нецахот и суд Малхут. И облачается на четыре сферы Зайрампина. Поэтому называется Далит. Вы знаете, во всех книгах, когда хотят пишут имя Творца, пишут Далит с завитком, когда хотят сказать, назвать имя Творца. Так шесть сферот Зайрампина есть выше Хазе, ниже Хазе четыре. Поэтому в Яцера есть четыре сферы, и шесть сферот ниже Парсе, это именно от Хазе мира Брия. А мир Асия, который затем рождается, он распространяется здесь в четыре своих сферы, до конца мира Брия и шесть сферот, до Хазе, место мира Ицера. А ниже этого места, мы уже говорили, это называется Мадор Аклипот.
2: А выше этого места называется область Шаббат. Местом Клипот это называется 14 сферот. Дай, Юдалит. Слово «дай» достаточно. Так вышли три мира. И это состояние миров в момент рождения. Рождение миров Бия. Затем у нас есть еще несколько добавок. Есть у нас особое освящение свыше, кроме того, что снизу добавка. Есть некое развитие в мире бесконечности, которое называется пробуждение свыше. Пробуждение свыше. Пробуждение свыше. И вот это пробуждение свыше имеет несколько таких характеров. Она поднимает все миры в 10 сферот. Это называется первый подъем. Первый подъем. И тогда отсюда и далее у нас образовались миры Абия. Это мир Асия, это мир Ецера, это мир Брия, это Зон, и дальше Абаваима, Арихампин, Атик. И этот подъем называется пятый час шестого дня. Это называется, что Адам решен. Мир создан в первый день, да? Затем есть развитие с первого дня, вечер, утро, второй, третий день до шестого дня. В шестой день начинается подъем миров перед шаббатом, потому что в шаббат должен был быть гмар-тикун. Что такое подъем миров? Приходит сверху свет, который так сжимает все миры, все души, все в себя. Он хочет это поднять к бесконечности. Когда начинается этот подъем? Пятый час шестого дня. Если мы возьмем весь шестой день, который начинается с вечера, да, с заката, да, и выхода звезд, в пятый день ночью, относительно после пяти часов ночных, начинается пятый час шестого дня. Относительные часы, если мы всю ночь поделим на 12 частей, то с пятой части это называется пятый час шестого дня. В таком состоянии уже начинается подъем миров к гмар-тикуну. Это то, что происходит у нас. Гмар-тикун, приход Машиаха в наше время, в нашем мире. Мы находимся в этом процессе. И все миры начинают подниматься. Когда они начинают подниматься, они поднимаются в первом подъеме с пятого часа ночи, да? Шестого дня. А затем у нас есть второй подъем, и это называется подъем в сумерки. Это первый подъем, это второй подъем. И 10 сферот, скажем, называется это сумерками. Ну, сумерки — это Бен Арбаим. То есть это все еще шестой день, но уже начинается шаббат. То есть между этим и тем трудно определить. Бен Арбаим — это от слова Леарвеф, от слова такая перемешанное что-то. И тогда трудно различить. Итак, особенный подъем, когда все миры поднимаются в Ацилут. То есть что значит к Ацилуту? Над Парсой. Если бы это было так, то все бы пришло к полному исправлению, к Мартикуну, и все бы было бы замечательно. Но здесь произошло еще что-то посередине. Что-то по пути. В шестой день, прежде чем произошел второй подъем, родился Адам Ришон. Кто такой Адам Ришон? Мы говорили о том, что Малхут бесконечности у нас есть Малхут мира бесконечности, и есть точка центральная, и все состояния, которые есть у нас вокруг нее, это свет. Просто свет, который формирует всякие состояния, пока не достигает состояния, когда он формирует Малхут мира бесконечности, и она — это желание получать. И такое желание получать, которое не знает, не чувствует, ничего не хочет, не может впечатлиться ни от чего, кроме наслаждения. Есть у него наслаждение, наслаждается. Нет наслаждения, то все. Не может чувствовать, от кого зависит наслаждение. То есть там нет совершенно включиться в какое-то состояние, которое находится выше него. То есть если мы учили, что Малхут мира бесконечности начала чувствовать, откуда приходит свет, свет приходит от Творца, и Творец хочет давать, и поэтому она испытывает стыд, и вот та часть, которая испытала стыд, делает сокращение, не хочет получать. Но там есть еще одна часть, которая совершенно не чувствует, что произошло сокращение, получила, не получила. Чувствует только наслаждение. Скажем, как животные. Да, возьмите какого-то кота, он хочет только наслаждаться. Все, он не понимает, что такое отдача. Иди, научи его, да? То есть есть такая прослойка в желании получать, которая не может ощутить дающего. И поэтому она непригодна к исправлению. Ее невозможно исправить, если она не чувствует. Если почувствует стыд или почувствует какой-то негатив в своем состоянии, но она чувствует либо наслаждение, либо нет. Поэтому мне что с этим делать? Потому что все исправление, исходя из того, что ощущают Творца, ощущают дающего, ощущают хозяина и хотят быть как хозяин. Или из-за стыда, или потому что невозможно просто получать в присутствии хозяина, нужно что-то сделать. Но если он не чувствует хозяина, если чувствует только то наслаждение, которое есть перед ним, а не того, кто дал ему это наслаждение, так эта часть Малхут мира бесконечности — это просто непригодна к исправлению. Ничего невозможно с этим сделать.
0: Это Лева Эвен?
2: Да. Если так, так может быть и не надо исправлять его? Если невозможно, то невозможно? Нет. Почему все-таки нужно его использовать? Потому что он действительно находится относительно Творца, как Творец, полностью отдающий. Эта часть, она абсолютное получение. Только исходя из того, что оно абсолютное получение, я чувствую его, и я буду им, и я буду им. И если в нем я почувствую Творца каким-то образом, тогда действительно смогу ощутить Творца. Тогда как все остальные вещи, в которых я смогу как-то включиться и стать как хозяин, быть таким, не быть таким. То есть там я не буду точно противоположным Творцу, и тогда в своем исправлении я не достигну уровня Творца, его высоты. Повторите ли это понятно?
0: Да, повторите.
2: В желании получать есть много слоев. Каждый слой желания получать есть некое ощущение дающего, хозяина. Хозяин сделал мне салат, рыбку, мясо, да, хлеб, компотик, ну, что-то. В соответствии с тем, что я чувствую, что он мне сделал, в соответствии с этим я ощущаю хозяина, насколько он меня любит. И, может быть, есть у меня ощущение стыда или ощущение благодарности. Но какая связь, что я чувствую относительно его? Откуда я ощущаю хозяина в своем желании получать? Я ощущаю его, исходя из того, что уже в желании получать этом заложено что-то, вот желание отдавать. Потому что желание получать сформировалось свойствами отдачи Творца. Из Творца вышел свет, и желание отдавать. И когда он начал строить желание получать постепенно, и сформировал желание получать, и желание получать уже из что-то отдающего, пока он не достигает конца полностью. Самый нижний слой там не чувствует совершенно дающего. Чувствует только, есть наслаждение или его нет. И так во всех моих желаниях, которые над этой центральной точкой, там я чувствую Творца, есть там какая-то часть из эгоистического желания. Все-таки там внутри есть какое-то понимание, что такое отдавать, что такое альтруизм. Но в центральной буквально точке нет ощущения Создателя, нет ощущения, что может быть вообще что-то такое, как отдача. И поэтому это место не дано к исправлению. Но то, что я исправляю все остальные мои желания, кроме этой центральной точки, я исправляю их, по сути, за счет Творца. Потому что Он изначально внедрил в это желание получать желание отдавать свое. И тогда я всякими вариациями, всякими своими работами, которые уже находятся в желании отдавать и в желании получать вместе, я выясняю, это желание получать, это желание отдавать, это свойство Творца, это свойство творения. Но поскольку изначально есть во мне, в моей природе эти искры отдачи, и даже когда я исправляю их, я не могу точно достичь высоты отдачи, потому что они находятся у меня уже. Я не нахожусь в противоположности им, в противоречии им. Все, что мы выясняем, мы можем выяснять только из противоположного. Чем более черное, будет более белое. И если есть у меня уже какая-то смесь желания белого и черного, желание отдавать и получать, даже если я исправлю, я не достигну буквально высоты Творца, желания отдавать. Я достигну какого-то состояния, где желание отдавать это в Творце перемешано с желанием получать относительно меня, дать мне. Нет? Ну, не страшно, ладно. На этом мы закончили эту часть урока, эту девятую часть. Мы приглашаем вас задавать вопросы, постараемся ответить.
0: Да, Асав.
3: תודה רבה. שאלה כזו, בעצם מצד אחד נראה ש...
2: С одной стороны, кажется, что все исправления должны происходить в мире Никудим. С другой стороны, у нас есть миры Брия Асия, они тоже нуждаются в исправлении. То есть мир Ацилут — это мир исправляющий, и кого он исправляет? Это вопрос. Да, постараемся ответить как можно понятнее и коротко. Миры Бия, мы слышали, что это части, которые можно исправить. Верно, после разбиения было перемешение Килим, Гальгальтайнаем, Гальгальтайнаем, Ахапе, Ахап, Гальгальтайнаем, Ахап. Последний Ахап не исправляется, это Лева Эвен. Выясняются Килим, который можно исправить, и отсюда выходят миры Бия. Итак, миры Бия, как раз сказал, это, как он сказал, я нейтрализую килим Ахапа, использую килим только Гальгальтайнаем, как мир Ацилут. Это и есть значение миров Бия, Брия, Ицира, Асия, каждый на определенный авиют. Бет Гимел Далет.
4: Кен Исраэль.
2: Что означает, что ниже Хазе находится Мадора Клипот? Что такое место Клипот, Мадора Клипот? Окей, давайте попробуем объяснить на чертеже, может быть, будет понятнее. О чем мы говорим? Мы говорим обо всем, что происходит, по сути дела, ниже табора. Скажем, вот здесь у нас табор. Мы находимся ниже табора, здесь у нас есть парса. И мы знаем, что в мире никудим в катнуте было три парцуфа. Был у нас кетер. Был парцуф Аба Ваима. И был у нас зон. Эти три парцуфа в катнуте, когда все завершается на сьюм раглин, вот здесь. И когда мир никудим рождается в катнуте, тогда было вот здесь так, кетер, Аба Ваима и зон. Сделаем так. Кетер.
4: Аба Ваима. Ваима. Насе, лода, насе каха беанглит. Кен, ве.
2: Аба Ваима. И зон. Но все были только в Гальгальта и Наим. Что это говорит? Что нет здесь использования Ахапа зон, Ахапа Абавима и Ахапа Кетера. И тогда приходит свет Гадлута, объясним коротко, и приводит к тому, что Кетер входит в Гадлут. Затем Аба Ваима входят в Гадлут, это они оба, это Рожь, поэтому нет проблемы пользоваться Гадлутом, это значит пользоваться всеми десятью сферот, и тогда Зон входит в Гадлут. Что значит, что они вошли в Гадлут? В Зон есть, так, Гальгальта и Наим. Делаем давайте с этой стороны, Гальгальта Вейнаем, здесь вот эта вот часть, а здесь есть Ахап. И они вошли в Гадлут, то есть свет хотел войти ниже табора. То есть, извиняюсь, ниже парсы и не смог войти ниже парсы. Вот здесь парса. Свет не мог войти, но разбились зоны. Гальгальта и Наим и Ахап. Гальгальта и Наим. Это чистая часть зон. Ахап — это большее желание получать, но когда они разбились, разбились вместе. Во всех своих келим, во всех своих частях, все это смешение упало сюда, ниже парсы, между парсой и сиюм раглин. Вот здесь у нас сиюм раглин.
4: Сиюм раглин.
2: Сиюм раглин. Сюда упали келим. Теперь нужно начать их исправлять. Так какие здесь виды келим есть? Раф объяснил нам сейчас на уроке. Он сказал, первое — это Гальгальта и Наим. Чистые. Второе
4: — Шебетох Ахап.
2: Гальгальта и Наим, которые внутри Ахап.
4: Ахап.
2: Третье. Ахап.
4: Шебетох Гальгальта Вейнаим.
2: Которые в Гальгальта Вейнаим.
4: Ахап.
2: Четыре. Ахап.
4: Беседер? Мизе ахшав Есть тикуни.
0: Понятно? Отсюда сейчас есть исправление. Это тот материал, который нужно исправлять. Келим упали от парцы ниже, в эту часть. Цвета ушли, снова поднялись вверх в Рождесак, и отсюда сейчас родился мир Ацилут. То есть все эти вещи, все эти четыре вида келим нуждаются сейчас в исправлении. Так он нам говорит от первого, от Гальгальта Инаем родился мир Ацилут.
4: Это первое, что он родился. Мяхап.
0: Это то, что родилось. От Ахапа невозможно их исправить, и поэтому называется в конце, после всех исправлений, называется Лева Эвен, дословно каменное сердце. А тем можно увидеть, где это. Из Гильгаль-Тайнаем, которые внутри Ахап, снова Гильгаль-Тайнаем, которые перемешались с Ахап. Отсюда рождаются миры Бия, Брия, Ецира, Асия.
4: Ецира, Асия. ומהאחב שבתוך גלגלת העיניים, מכאן...
0: Из Ахапа, который внутри Гильгаль-Тайнаем, это называется уже... Ахап де алия, ахап подъема дословно.
4: Алия. זה כבר מתוקן רק על ידי הנשמות שעולות אחר כך וגורמות לעליית העולמות.
0: Это уже исправляется с помощью душ, которые приводят к подъему миров наверх. Так все эти разбитые части, которые снова делятся на разные виды исправления. Самое легкое исправление, поэтому оно выходит первым. Всегда исправление идет от легкого к сложному. Сначала исправляется самое легкое. Самое чистое и легкое — это гальгальтейнам, которые здесь разбиты. Из них рождается мир Ацилут. Затем, на следующем этапе, немного более сложно, для исправления это те же части Гальгальтайнам, которые находятся в Ахапе, из них рождаются миры Брия и Цира Асия. И есть уже у нас мир Ацилут, Брия и Цира Асия исправленные. Затем происходит все, что возможно с Ахапом для Алия, и то, что невозможно исправить, это Лев Айвен. Это находится внизу. Где это? Пока только нарисовать, где это находится, займет час. Я говорю только о принципе. Весь принцип, что мы исправляем разбитые части зон. Гальгальтайнаем и Ахабзон упали из-за разбиения ниже табора. Аба Ваима не разбились, Кетер не разбились. Они прекратили свое действие, отменились, поскольку им нечего дать. Они как бы вернулись к состоянию второго сокращения, в катнут. Они уже небольшие. Зон — это части, которые нужно исправлять. И все миры — Брия, Ецира, Асия, а затем рождение Адама решено только для исправления в действии этих разбитых частей.
5: Исраиль спрашивал, что такое Мадор Клипот. После этого выяснения, которое Гилат изобразил, остаются 14 сферот под Парсой, и все келим, которые находятся там, мы их не используем. Когда это будет исправлено, будет рассказываться дальше. А пока что мы о них не говорим, они не исправляются, это невозможно исправить. Вот этот участок, эта территория называется Мадора Клипот.
0: Или Лева Эвен. Еще вопросы, друзья. Френч.
6: Кен, спасибо. אז הסדרה הזאת היא מאוד מאוד טובה והשיעורים הם
5: это уроки очень хорошие и Птиха становится более понятной, это становится интересным, но как есть смысл в этой учебе, и, но это как бы учеба такая умозрительная, как я могу удерживать себя в намерении учебы, даже когда мне все становится ясно и интересно. Спасибо тебе за то, что ты напоминаешь нам о намерении, потому что мы не хотим, чтобы это было чисто учеба ради знаний, мы хотим, чтобы свет подействовал на нас, и чтобы произошел этот процесс исправления, это цель. Так же, как ты слышал на предыдущем уроке, когда Рав сказал ученику, если ты уже находишься в Лишма, то ты чувствуешь, что свет входит и действует в твоем желании. Ты чувствуешь присутствие Творца. И это состояние, которое мы хотим достичь. Спасибо за вопрос.
0: Женщины Китая. Здравствуйте. Если две системы Абия. А почему нужны две системы Абия? Я не понял, откуда исходит вопрос.
5: Вопрос, есть ли две системы Абия?
0: Но откуда исходит вопрос, как бы, что есть две системы?
7: Annie's question is there one Abiya word in Ark word, and another Abiya is in Nikudim word.
5: Вопрос, если Абия де Ак и Абия де Никудим, мир Никудим.
0: Нет, в Ак нет Абия, а Ак это Ак. Он находится здесь, выше этого. Мы уже много раз это очертили. В этой части мир Ак, весь он вышел, пять парцуфов, Гальгальта, Ап, Сак, Ма и Бон. И вся тема Абия находится здесь, ниже Табора. Я хочу на этом чертеже показать. Здесь у нас Ацилут, это уже в исправлении, затем Брия, Ицера и Асия. Все находится здесь, ниже Табора. Здесь у нас табур.
4: За табур, зота парса, кен, за табур, поза.
0: Здесь парса, здесь табур, здесь парса, здесь сиум раглин. И все миры, ицерут, ацелут, брия, асия, ицера, асия, находятся ниже табура. Ацелут от табура до парсы, а брия, ицера, асия, ниже парсы. Чили один.
8: Buenas noches, amigos, gracias. ¿Acaso el rompimiento en el mundo de Nekudim es controlado o es de un golpe? ¿Y quién lo realiza? ¿El creador?
5: Разбиение в мире Никудим контролируемое или происходит одним действием? Мы слышали на уроках, что процесс разбиения, он задан и предназначен. Это было именно для того, чтобы создать смешение отдающих и получающих клима, иначе нет связи между Творцом и Творением, между девяти первыми и Малхут. Это мы слышали на предыдущих уроках. Это была цель разбиения, создать это смешение и исправить то, что можно исправить, потому что цель этого процесса — достичь полного исправления, чтобы все кли наполнилось светом ради отдачи, и тогда свет наполняет кли, кли может получить свет, и есть тогда совершенное состояние. Если вопрос в том, что были преднамеренные и направленные разбиения, да, все происходит, производит высший свет, касается экрана, то, что Гейлат объяснял, и поскольку у экрана нет силы остановить свет, происходит разбиение.
0: Подруга из Китая, понял, что спросила то, что мы видели на чертеже, есть место миров, а есть сами миры. Когда они поднимаются, это сравнивается с местом миров. Так что значит, что есть место миров и сами миры? Гелат, да, это интересная тема, если это ее вопрос, но на самом деле хороший вопрос, да. Так мы говорим, что такое место миров и что такое сами миры. Снова сделаем этот чертеж.
4: Если,
0: скажем, это табор, здесь у нас парса, а здесь сиум раглин, а здесь мир ак. Так мы говорим, что уже в никудот десак, да? Здесь у нас вышли, скажем, гальгальта, аб, исак. И когда саг начинает очищаться, выходит никудот десаг. Это мы помним, и Раф это объяснил несколько раз. Когда выходит никудот десаг, они выходят и спускаются, поскольку они теряют гибель и тлапшут, и могут спуститься ниже табора. Тогда они спускаются ниже табора, и здесь с авиютом бет, они встречают здесь авиют далит, и вследствие сочетания их обоих рождается второе сокращение, когда Малхут поднимается от сиум араглим парсу, но уже рождается то, что называется место миров. Место миров — это хисарон. Хисарон, чтобы здесь были миры. И что это за место миров, объясняет нам это Бааль Сулам. Он говорит, что есть у нас здесь, и если это, скажем, никудот десаг, то тут есть кетер, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет. Здесь есть две трети тиферет, еще треть тиферет внизу, затем нецах, от, исот и малхут. Так место миров идет таким образом. Вся часть, которая выше парсы, это называется местом, местом мира Ацилут. Затем нижняя треть тиферет — это называется местом мира Брия.
4: Нецах от Исот — это
0: место мира Ицира, а внизу область Малхут — это называется место мира Асия. Это места миров, да? Теперь, когда рождаются миры, они не рождаются в своих местах. Это целый процесс, пока они приходят туда. Давайте сделаем быстро, у нас нет времени. Строение мира Ацилут, у нас есть здесь Атик, затем есть Арихампин, затем есть Аба Вима, а ниже есть Зон, мир Ацилут. Так для того, чтобы родились миры, Зон, то есть Зерампин и Нуква, должны подняться. Это то, что Раф объяснил, да, в шестой день, затем рождение миров то же самое. Они должны подняться в Аба Вима, и когда они находятся здесь, в Аба Вима, здесь они порождают, чтобы стать большими, только большой порождает. Когда они порождают так, что первый мир, который порождает, это мир Брия, затем Ицера, а затем Асия. И это доходит до Хазе Яцера, а здесь уже внизу то есть то, что называется Мадора Клипот, место Клипот.
4: Клипот. Так
0: все это место рождения миров. Затем они поднимают, происходит подъемы наверх, еще выше они разбиваются, и только в конце они приходят на свое место. То есть рождаются миры гораздо выше, чем их место. Затем они делают первый, второй подъем, разбиваются, и тогда падают в свое место, и тогда можно начать исправлять. И только после этого рождается Адам Аришон, который порождает и миры, и разбитые части.
4: И
0: есть вопрос, вместо миров нужно выяснить, я думаю, что наше время закончилось.
5: Спасибо за вопросы, просим прощения, кому не успели ответить, продолжим на следующем уроке. Рав будет подробнее рассказывать про Адама Ришона. Лыхаем, друзья.
0: Да, у нас есть сообщение в завершение, очень радостное сообщение. Сегодня, 14 июля, с 19:30 до 21:00, мы начинаем изучать статьи Рабаша. Урок будет переводиться на все языки, и все ученики мирового сообщества могут присоединиться. А завершим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 25 июня 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что закон и правосудие есть имя Творца в духовной работе. Статья в книге на иврите находится во втором томе Труды Рабаша, страница 1103. Прочитаем сейчас в десятках эту статью. В нашем распоряжении 32 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что Творец обращает свой лик в духовную работу?

0: сказал, идите и соблюдайте. Зачем еще нужно делаете? И он отвечает, дело в том, что тот, кто делает заповеди, Торы и ведет по путям ее, идет по путям его, как будто делает, то есть создает Творца наверху, сказал Творец, как будто создал меня. И так постановили они, и потому и сделайте их законом и постановлением, то есть Зерампином и Малхут. Конец цитаты. И следует понять, что означает сказанное, тот, кто делает заповеди Торы и идет по путям его, как будто делает, то есть создает его. И также следует понять разницу между словами «тот, кто делает заповеди Торы» и тем, что он добавляет и идет по путям его. И получается, что это две разные вещи. То есть получается, что хотя он и исполняет заповеди Торы, но если он не идет по путям его, то не сказано, что он создал Творца. Итак, что означает тогда фраза «и идет по путям его»? И также следует понять, сказано в книге Зор, подобно этому сказал Раби Шимон, и сделал Давид имя. Но разве Давид сделал его? И Зор отвечает, но поскольку Давид шел путями Торы и исполнял заповеди Торы, он как будто бы действительно сделал это имя. И потому сказано, и делайте их. То есть если вы будете стараться делать их, исправлять святое имя, как подобает, тогда все благословения, что наверху, будут у вас в их правильном исправлении.
1: Нам также следует спросить, что означает, что Давид сделал имя Творцу? В отношении кого он сделал это имя? Нужно ли Творцу, чтобы кто-то сделал ему доброе имя среди творений, что благодаря доброму имени Творца они уважали его? Это подавало бы созданием, где один человек может уважать другого такого же человека. Но как можно говорить, что Творцу нужно получить доброе имя у творений? Также нам следует понять, как тем, что человек идет путями Торы и исполняет заповеди Торы, Творец получает доброе имя. И чтобы понять все это, необходимо прежде объяснить, что представляет собой творение в общем, то есть с какой целью Творец создал творение. Ответ таков. Известно, что причиной этого является его желание насладить свои создания. Отсюда следует, что Творец получил имя дающего, доставляющего наслаждение и удовольствие творению, а творение называется получающим, и получающий должен иметь хисарон, потребность, а иначе нет места для получения. По этой причине желание получать благо и наслаждение называется обладающим хисароном. В Творце нет хисарона, ибо Творец полностью совершенен. Поэтому творение называется сущим из ничего. Потому хисарона, когда было создано нечто, чего не существовало до того, как он сотворил это. А поскольку у Творца нет хисарона, то когда человек чувствует хисарон, он уже находится в несоответствии по форме с Творцом. А когда он наполняет хисарон, хотя у него есть соответствие в некоторой степени, ибо теперь у него нет хисарона, но из-за того, что он теперь получающий, а Творец дающий, получается,

0: нечто, что не существует подобия по форме, поскольку из этого несоответствия по форме он отделяется от Творца.
1: Чтобы исправить это, то есть то, что человек называется творением, имеющим хисарон, так, чтобы у него было подобие по форме, он должен находиться в совершенстве, то есть получить от Творца все благо. А когда он получает от Творца, он вновь становится отличным по форме от Творца. И тогда совершается это исправление, называемое получение ради отдачи. То есть, хотя по природе своей он имеет желание и стремление получить что-то, чем он может наслаждаться, он все-таки преодолевает его и не желает получать наслаждение, а только в том случае, если хочет доставить наслаждение своему Создателю. И любое наслаждение, о котором он может сказать, что Творец наслаждается этим, то есть тем, что он выполняет его, Творца, желание и замысел наладить свои, насладить свои создания, то есть все удовольствия, о которых мы можем сказать, что Творец наслаждается, когда мы получаем от него, только в этом случае мы получаем. Следовательно, когда человек достигает этой ступени, то есть чтобы доставлять наслаждение своему Создателю, он может радовать его тем, что получает от него благо и наслаждение. Таким образом, теперь мы имеем подобие по форме с двух сторон. Первое, что у него у нижнего уже есть, что у нижнего уже нет недостатка, так как он получает благо и наслаждение от Творца. Второе, что теперь он дающий, такой же, как Творец, то есть то, что он сейчас получает удовольствие, он делает это не ради собственной выгоды, а только ради Творца. А ради себя он готов отказаться от любого удовольствия. Получается, что теперь есть две вещи вместе — исправление творения и цель творения. И это называется зивуг даака, ударное соединение, где посредством мака, удара, происходит объединение. Духовный мака означает две противоположные вещи, когда все, что отвергает одна, желает другая. Другими словами, Творец желает, чтобы нижний получал благое наслаждение, то есть дает нижнему, а нижний хочет, чтобы быть подобие по форме, то есть отдавать высшему.
0: Отсюда следует, что они находятся в противоречии, и с помощью этого они приходят к единению. Другими словами, каждый принимает точку зрения другого. То есть высший хочет, чтобы нижний получил. А нижний получает лишь в мере, когда он знает, что все, что он получает лишь потому, что так хочет высший. Отсюда следует, что теперь он получает так, как хочет высший. И дает так, как он хочет. И нет здесь разделения. А сейчас оба они имеют одно мнение. И благодаря тому, что у творения сейчас есть отдающие килим, он получает в них благо и наслаждение. И тогда становится очевидным для всех, что имя Творца — это добрый и творящий добро. Тогда как до того, как раскрылось благо и наслаждение, что называется Шхина в Апрахе, все страдают в мире, потому что нет келим, подходящих для получения блага и наслаждения. Следовательно, низшие должны верить, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. Поэтому имя Творца, добрый и творящий добро, не раскрывается. Но когда ниши получают отдающие келим, тогда может раскрыться имя Творца как добрый и творящий добро. Но
1: здесь возникает самый сложный вопрос. Как человек может получить эти келим? Ведь по природе своей он совершенно противоположен этому, ибо человек рождается только с получающими келим. А значит, человек не может ничего сделать, если это не принесет пользы ему самому. Так как же он может делать что-то, что противоположно его природе, то есть отдавать и ничего не получать для своей выгоды? Об этом сказали наши мудрецы, что Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И при соблюдении Торы и заповедей следует различать две вещи. Первое — действие, исполнение Торы и заповедей. Второе — намерение. То есть чего он желает достичь тем, что он исполняет Тору и заповеди? И плата, которую человеку следует просить Творца, это ходить его путями, то есть путями Творца. А каков путь Творца? Мы должны сказать, что его путь — давать созданиям добро и наслаждение. Также и человек должен, чтобы все заботы человека были направлены только на дачу Творцу, чтобы он наслаждался и не заботиться о своей собственной выгоде, а только о благе Творца. Подобно Творцу, желание которого состоит в том, чтобы насладить свои создания. А поскольку человек рожден с природой получения для себя, как известно, то, что Творец желает насладить свои создания, обязывает, чтобы у получающего было желание и стремление к этому. Ведь в противном случае невозможно получить удовольствие. Следовательно, Творец создал творение желанием наполнить их потребности. Но как могут творения ходить его путями, чтобы и они отдавали, как Творец, что называется, прилепись к свойствам его?
0: Чтобы исправить это, Творец сказал: «Я создал злое начало», то есть желание получать только для себя, «и я создал Тору в приправу». То есть, благодаря особому свойству Торы, мы получим силу преодолевать зло и сможем работать только для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Отсюда следует, что недостаточно человеку исполнять Тору и заповеди, а он должен направить свое намерение, для чего он соблюдает Тору и заповеди. То есть, какую награду он хочет, чтобы Творец заплатил ему за соблюдение Торы и заповедей. На этот счет имеется много намерений. Об этом написано в Зоаре, что некоторые хотят в обмен на соблюдение Торы и заповедей награды в этом мире, а некоторые хотят награду в мире будущем. Но главное, что нужно человеку, это получить причину, которая будет обязывать его соблюдать Тору и заповеди, а именно потому, что он велик и правит всем. То есть он занимается Торой и заповедями, потому что получает огромное удовольствие от служения великому царю. Отсюда следует, что причина, по которой человек соблюдает Тору и заповеди, заключается в том, чтобы Творец дал ему силу отдавать, которой у него нет по природе. Торы и заповеди являются средством для достижения этого. Как написано: «Я создал злое начало». Если так, то какой совет можно дать, чтобы мы могли пойти против природы? Ответ в том, что для этого нам дали Тору в приправу. То есть через Тору мы получим силу отдачи. Из этого следует, что, занимаясь Торой и заповедями, человек должен стремиться только к одному — идти его путями. То есть, как путь Творца отдавать, так и в обмен на свой труд человек хочет, чтобы Творец дал ему эту силу.
1: И исходя из этого, мы можем объяснить то, что мы спросили о словах книги Зоар, что тот, кто исполняет заповеди Торы и идет по путям его. Мы спросили об этом, что нам добавляет сказанное «идти по путям его» после того, как человек уже исполняет заповеди Торы. И согласно вышеизложенному, это означает, что недостаточно того, что он соблюдает заповеди Торы, а он также должен стремиться к тому, чтобы получить награду в обмен на соблюдение заповедей Торы. И какую награду он хочет получить, чтобы иметь возможность идти путем Творца. Точно так же, как путь Творца состоит в том, чтобы давать созданиям, чтобы создания наслаждались, так же и человек хочет иметь желание и стремление давать наслаждение своему Создателю и просить у Создателя, чтобы дал ему вознаграждение за его работу. И это должно быть так же, как в материальном, когда человек работает и во время работы смотрит, когда же он получит оплату, также и в деле Творца по соблюдению Торы и заповедей. Следует ждать того времени, когда он получит вознаграждение за свой труд, то есть когда он будет вознагражден отдающими келим. И согласно вышесказанному, мы можем объяснить то, что мы спросили о том, что Зоар говорит о стихе «И сделал Давид имя». Там говорится, что поскольку Давид шел путями Торы, он как будто бы действительно сделал его имя. Вот почему было сказано «Исполняйте их, чтобы справить святое имя, как подобает». И спросили, нужно ли Творцу делать себе имя среди сотворенных, ведь это подходит для человека. А в отношении человека можно сказать, что он хочет иметь доброе имя, но не тогда, когда речь идет о Творце в отношении творения. Разве можно сказать, что человек, зашедший в курятник, хочет иметь доброе имя среди кур, чтобы они его уважали из-за его важности? А тем более это касается Творца по отношению к творениям. Какую ценность имеют творения по сравнению с Создателем, чтобы могли сказать, что Создатель хочет иметь доброе имя, чтобы они уважали его? А если так, то что тогда означает фраза «И сделал Давид имя тем, что шел путями Торы»? То есть человек должен сделать доброе имя Творцу. Но поскольку Творец хочет доставить наслаждение и удовольствие своим созданиям, чтобы они наслаждались, поэтому если творения наслаждаются от того, что Творец дает им все блага, то они дают ему доброе имя, то есть говорят, что Творец, он добрый и творит добро. Это значит, что имя, которое Творец получает от созданий, что он добр и творит добро, это не нужно ему, это имя, чтобы они из-за этого уважали и почитали его, а он хочет, чтобы они почувствовали это имя. То есть это имя нужно не для Творца, не потому что ему нужно это имя, а это необходимо именно для творений. То есть Творец хочет, чтобы творения воспринимали его именно так. Другими словами, это знак того, что они наслаждаются своей жизнью. И свидетельством этого является то, что они говорят, что Творец называется добрым и творящим добро.
0: Поэтому существует разница между человеком и остальными творениями, ибо человек хочет иметь имя, чтобы за это получить награду. И награда его в том, что, первое, творения будут уважать его за то, что он делает добро другим. Второе, а иногда человек делает добро другим в обмен на награду в будущем мире. Тогда как имя, которое Творец хочет, чтобы дали ему, добрый и творящий добро, это ради творений. То есть, когда творения называют его добрым и творящим добро, то они наслаждаются им. В противном случае, они не называли бы его добрым и творящим добро. Однако, с точки зрения исправления творений, чтобы у творений было слияние, когда они получают благо и наслаждение, человек обязан получать все ради отдачи. Но поскольку человек по своей природе рожден с желанием только получать, нам даны Тора и заповеди, с помощью которых мы можем выйти из-под власти желания получать для себя и делать все с намерением ради отдачи. В этом смысл того, что Давид ходил путями Торы, то есть посредством путей Торы он исправил себя и удостоился отдающих килим. И эти килим наполняются изобилием свыше, и человек удостаивается доброго и творящего добро. То есть тогда он обретает настоящее имя Творца, добрый и творящий добро. Ибо он получил добро, исправив себя с помощью путей Торы. В этом смысл фразы «И сделал Давид имя», что означает, что Давид был вознагражден обретением имени Творца, называемого «добрый и творящий добро».
1: Однако, то, что касается сказанного закон «Хок» — это «Малхут», а постановление «Мишпат» — это «Заампин», это общность святого имени, ведь закон и постановление — это имя Творца. И в этом смысл слов «и сделали их». И мы должны понять это, поскольку он говорит, что закон рассматривается как Малхут, а постановление рассматривается как Зерампин. Если так, то это два отдельных имени. Так как же он говорит, что закон и постановление — это имя Творца? Разве это не два разных имени? Зеранпин называется Творец, а Малхут называется Шхина. Если так, что же тогда означают его слова? Закон и постановление — это имя Творца. Известно, что нет света без кли, то есть цель творения — насладить свои создания, создало в них желание получать наслаждение. И это желание называется Малхут, как Баля Сулам пишет в учении десяти сфиротес. Она называется Малхут царство, потому что от нее исходит свойство управления в полной абсолютной власти. По примеру, страха Малхут. Получается, что изобилие, которое Творец хочет дать творениям, называется именем Малхут. А сфера Малхут — это то кли, которое получает свет на всех ступенях.
0: И в общем, сказал Баль Сулам, свет называется Творец, а кли, принимающий свет, называется Малхут. или Шхина. Это кли называется Шхина, потому что внутри кли пребывает свет. И он сказал, что в этом смысл того, что говорит Зоар. Он Шухен, пребывающий, а она Шхина, место пребывания. То есть они суть одно — свет и кли. Однако существует несоответствие формы между светом и кли, между дающим и получающим. И несоответствие формы называется разделением. Так как все творения исходят из Малхут, а Малхут называется собранием Исраэля, то есть собранием всех душ, то для того, чтобы Малхут могла получить изобилие для творений, Малхут должна быть объединена, чтобы быть в подобии свойств со светом. Поэтому нам даны Тора и заповеди, благодаря которым мы можем достичь подобия свойств Творцу. То есть все те, кто занимаются Торой и заповедями и намереваются этим самым получить желание и стремление делать все с намерением доставить наслаждение Творцу, то есть, как Творец одаривает создание, так и создания хотят доставлять наслаждение Творцу. И этим каждый исправляет корень своей души, и это Малхут, чтобы она была ради отдачи, что называется объединением, то есть соединением света и кли, чтобы они были подобны по форме. И тогда изобилие, то есть высшее благо и наслаждение, изливается творением.
2: Согласно вышесказанному, можно истолковать то, что мы говорили. Мы спросили о сказанном, что закон и правосудие — это имя Творца, ведь это два разных имени — Зеранпин и Малхут, то есть закон и правосудие. Но, как сказано выше, Зеранпин, называемый правосудием, это свет, который раскрывается, это изобилие шефа. А Малхут получает, и она должна все получать ради отдачи. Это называется законом. То есть, несмотря на то, что человек видит, что он рожден с желанием получать ради себя, и он родился с умом и знанием, что человек все хочет взвешивать своим разумом, то, что он хочет сделать. Но здесь, в работе Творца, ему говорят, что он не должен смотреть на то, что подсказывает ему его разум, а он должен принять это в качестве закона, то есть выше знания. И хотя он создан природой желанием получать, он, тем не менее, должен верить словам наших мудрецов, которые сказали, что человек должен прилепиться к свойствам Творца, как написано, «Как Он милосерден, так же и ты будь милосерден». Отсюда следует, что, приняв Тору и заповеди как закон, хотя он и выше разума, то есть тело его не понимает этого, но через веру выше знания человек может достичь подобия по форме.
0: То есть каждый человек, который занимается Торой и заповедями с целью отдавать, тем самым соединяет Зейранпина, который называется правосудием Мишпат, то есть светом и изобилием, с Малхут, которое есть кли, которое должно получить свет, чтобы его намерение также было отдавать, по примеру, свет. Это называется объединением Творца и Шхины. И тогда становятся одним именем. То есть два имени, Зейранпин, называемый Мишпат, правосудие, означающий Авая, и его имя, называемое Малхут, становятся единым целым. В соответствии с этим следует объяснить написанное. Тот, кто исполняет заповеди Торы и идет путями его, как будто создает его наверху. Творец сказал, как будто он создал меня. И так постановили они.

0: И потому и сделайте их законом и постановлением, то есть Зеранпин и Малхут. То есть, как сказано выше, что благодаря тому, что он исполняет заповеди Торы и идет его путями, человек вызывает в корне своей души, то есть наверху, в Малхут, что она будет в намерении ради отдачи, как Зеранпин. И это называется единением. Отсюда следует, что под словами «и сделали их» имеется в виду соединение Зеранпина и Малхут, называемое закон, хок и правосудие, мишпат. И это называется также единением Творца и Шхины. И эту работу должны выполнить творения. Отсюда следует, что смысл в том, что поскольку это два имени, то творения должны их объединить, чтобы они стали одним. Когда все творения достигнут совершенства, то есть когда все исправятся в корне своей души, тогда сбудется. В тот день будут Творец един и имя Его едино. Это работа, о которой написано «И сделали Его».
1: Перейдем сейчас к уроку от 25 июня 2002 года. Обратите внимание, что на уроке из-за качества записи невозможно слышать Рава, и в это время будут титры на экране. Пожалуйста.
0: Мы прочитали статью «Ишлаве Сулам», второй том, глава Бехукатай, что означает, что законы правосудия есть имя Творца в духовной работе. В чем смысл закона и правосудия? Это две вещи. Эти две вещи, собственно, исходят из закона, суда, что желание получать, чтобы быть в вечном состоянии, пригодным для своей роли, обязана принять на себя исправление. Исправление — это ограничение и изменение. И это называется законом и правосудием. На самом деле, все вещи, о которых мы думаем, что они действуют против нас, против нашего желания, выходит, что наоборот. Мы говорим, человек обязан постичь имена Творца, что он добр, что он творит добро, что он милосерден, милостив и так далее. Слова не совсем точные. Когда человек постигает святые имена, это действует иначе, согласно подобию по форме. Он только может постичь это. И поэтому постижение святых имен называется принятием на себя этих исправлений, которые называются святыми именами. Если человек постигает, что называется милосерден, что такое свойство Творца милосерден, то он в этом мире сам становится милосерден. Или, чтобы постичь милостивый, скажем, он сам должен быть милостивым. Все постигают согласно подобию по форме. То есть постижение имени Творца называется уже тем, что человек становится обладателем имени Творца. Это называется «и будет имя Творца на тебе». И тогда клипот написано «и убоятся тебя». То есть постигающий человек сам получает эти свойства. То есть то, что Тора говорит нам, постичь святые имена, вкусите и увидите, что добр Творец, вкусите и увидите, превращая человека в доброго, как Творец в конечном счете. Потому что Творец — это общий свет, облаченный во все 613 исправлений, которые человек совершает над своими 613 заповедями. которые в конечном счете называются 613 заповедями. Где в каждой заповеди заложен особый свет, относящийся к этому исправлению. И когда человек завершает все эти исправления, то общий свет, который облачается в него, общий наранхай, называется Творец. Это Бааль Сулам пишет в письме на странице 64. Что для этого делают? Зейранпин, который называется правосудием, и Малхут, который называется законом, так она, закон, должна быть как правосудие. Она должна принять на себя те самые свойства, которые есть в Зейранпине, выше знания, то есть на более высокой ступени, чем она. То есть это означает выше ее знания, потому что знание определяет сущность ступени. И поэтому обязаны выполнить, чтобы было правосудие как закон. Что значит правосудие как закон? Что те свойства, которые есть в Зейранпине, будут как закон. Как закон. То есть как свойство Малхут. Это то, что он нам говорит здесь. Что такое закон и правосудие? Что означает, что закон и правосудие есть имя Творца? Что в общем это единение, которое есть между законом и правосудием, между Зейранпин и Малхут, раскрывает все имена, то есть все свойства Творца в творении. Есть вопросы?
1: Вы прежде сказали, что человек постигает имена Творца по мере своего исправления, доброго и творящего добро.
0: Обычно я привожу пример, что чтобы уловить радиоволну, ты должен внутри самого радиоприемника создать волну, подобную по той же частоте, как и волна снаружи. Ты знаешь? Это называется эффектом резонанса. Иначе ты не улавливаешь то, что снаружи. Вне радиоприемника есть миллионы волн самых различных частот. Разных, да? А как ты улавливаешь что-то особое? Каждый приемник, он как бы, как будто и передатчик. Он создает, он не только принимает, он прежде всего должен создать волну, которую ты хочешь принять снаружи, ту определенную частоту, и тогда то, что есть снаружи, ты улавливаешь согласно подобию по форме, подобию частот, и тогда то, что есть на этой волне снаружи, на которой есть еще всякие такие маленькие знаки, ты воспринимаешь их как звук. Но у тебя должно быть подобие по форме с тем, что ты хочешь ощутить. Мои глаза, мои уши, все они устроены так, чтобы я улавливал определенный диапазон внешнего воздействия. Потому что внутри у меня есть механизм, который может как бы производить те частоты, которые есть снаружи. Это все нервы. На окончании нервов есть особые сенсоры для каждой частоты. Тепло, холод, давление. В конечном счете это частоты, которые я улавливаю согласно подобию по форме между моим кли и тем, что есть снаружи. Так как я могу сказать, что он милостивый или милосердный, если я перед этим не оснащен таким свойством, с помощью которого я узнаю, что такое милостивый и что такое милосердный. То есть я сначала должен сделать над собой исправление, и в соответствии с этим тогда я почувствую, что да, он такой. Бывает у нас, мы говорим о человеке, у него нет сердца. Вот так, нет у него сердца. Это просто означает, что его чувства не развиты, что он видит кого-то плачущего или находящегося в страдании, а он не страдает, не понимает этого. Вот и все, скажем, младенец. Кто-то плачет, а он не понимает, что это. У него еще нет такого эмоционального развития, чтобы он мог понять, что это происходит что-то со взрослым человеком. и что тот действительно находится в таком волнении. Потом, когда он вырастет, у него тоже будут развиты килим, в соответствии с тем, чтобы он тоже, после того, как он тоже почувствует, что такое страдание, или, скажем, что такое радость, тогда, когда он будет смотреть снаружи, он сможет уловить то, что действительно там происходит. И так и все, мы улавливаем только согласно подобию по форме.
1: Да. А как по-настоящему можно развить этот сенсор?
0: О, как развивать сенсор, чтобы уловить духовное воздействие? Творец воздействует на нас, бросает на нас всякое добро без конца. Мы так находимся под грудой его прекрасных воздействий, но мы ничего не чувствуем. Потому что это чувство у нас не развито. Мы как младенцы. То, что он передает, мы не понимаем, мы не чувствуем, действительно. Это называется скрытием, то есть скрытие в нас, внутри шестого чувства, которое еще не развито. Развить шестое чувство — это называется наукой Каббала, мудростью, как получить то, что он дает. Но мы не знаем, как получать. Как? Только благодаря свету, возвращающему к источнику. Так это называется. То есть во время учебы пробуждают окружающие света, они очищают человека. Что значит очищают? Делают это чувство чистым, тонким, чувствительным.
1: Вот так.
0: И тогда начинают действительно ощущать. В соответствии с тем, как окружающий свет очищает меня, он все время дает мне воздействие, он как будто учит меня. Немного такое развлечение, немного другое. Как обучают младенца, капля этого, капля того. Только я хочу сделать это быстро, не ждать. Младенцу требуется 20 лет, человеку иногда тысячи, пока он не усовершенствуется. А я хочу сделать это быстро, поэтому я пробуждаю окружающий свет, чтобы он сделал это быстро. Не в темпе, в котором это происходит в истории тысячи лет, а я хочу за 5-10 лет. Да? Я хочу быстрее, но не выходит. Слишком трудно. Так что, в общем, я хочу ускорить развитие этого шестого чувства. И максимум того, как я могу притянуть на себя окружающий свет, это вся моя работа. И в соответствии с тем, насколько он будет быстро учить меня, то есть я в таком быстром темпе, во мне будут так происходить, будут меняться всякие явления, в соответствии с этим я очень быстро пройду обучение. Распространение света и уход света делают клип пригодным для своей роли. То есть мне нужно максимально переходить из состояния в состояние, от изменения к изменению, подъема, падения, всякие вещи, из группы, из книги, из всего. И тогда я быстрее прихожу к состоянию, когда у меня есть достаточное количество развлечений, и тогда я начинаю ощущать и улавливать напротив этого вещи снаружи. Я уже, находящийся до Махсома, начинаю различать. Так и у нас тоже, день до дня. Мы все больше различаем всякие вещи, которым раньше были совершенно равнодушны или просто не улавливали их этим шестым чувством. Теперь, когда шестое чувство в каждом развивается, даже если оно и не достигло порога, когда оно действительно открывается в духовном, но все-таки мы уже чувствуем в нем всякие изменения. Оно как бы набухает, в нем есть уже есть, в нем проявляются всякие развлечения. Это называется душой, которую мы действительно развиваем своими действиями. И только в этом, в развитии души, человек находится в свободном выборе и обязан это сделать сам. К тебе не придет свет свыше, если ты не хочешь целенаправленно, чтобы он пришел и исправил тебя, чтобы он дал мне понятие развлечения, чувствительность, возможность ощутить духовный мир. Он даст тебе страдания, этот свет, чтобы ты почувствовал, что тебе этого не хватает. И еще не хватает. Но он никогда не исправит тебя без того, чтобы ты поднял ман, как мы учим, без того, чтобы ты попросил, что ты хочешь почувствовать это, что ты хочешь быть близким к этому, скажем так. Потом в подобии, по форме с этим, в слиянии с этим. Душа не может исправиться без работы человека. В чем работа? В просьбе, в молитве, в том, что называется подъемом ман. А окружающий свет уже исправляет душу. И в соответствии с тем, как он исправляет, в соответствии со свойствами, которые ты начинаешь ощущать в душе, ты улавливаешь относительно этого свойства в Творце. То есть, если ты исправил какое-то свойство из 620 свойств души, тогда в этом исправленном свойстве ты ощущаешь Творца. То есть заповедь, которую ты делаешь, то есть действие, в исправленном свойстве, этим ты соединяешься с Творцом. Ты говоришь, что Он наполняет это свойство. Свет наполняет кли, исправленную часть. Это те же слова, мы вокруг этого все время крутимся. Нет ничего, кроме этого.
2: А что может помочь тому, чтобы просто какой-то хиссарон превратился в просьбу? В чем разница? Может быть, есть различия между хиссароном и просто простой просьбой? Ведь не всякий хиссарон принимается как просьба об исправлении.
0: Мы все время просим. То есть есть хиссарон, чтобы был хиссарон, чтобы был хиссарон, чтобы был хиссарон. Просим всякие вещи. Также просим зависимости. То есть то, что человек хочет, называется молитвой. То, что я хочу в сердце, называется молитвой, потому что мое сердце связано с Творцом, без чего бы то ни было посередине. Так то, что я сейчас чувствую, я чувствую сейчас желание отдохнуть, поесть, украсть, влюбиться во что-то, не знаю. Все эти желания немедленно ощущаются в Творце. И в соответствии с этим я получаю как реакцию исправление. Исправление направления желаний благодаря всяким внутренним средствам, которые он делает мне внутри сердца. Или внешним. Но в общем, благодаря системе и внутренней, и внешней, окружающей, он постепенно учит меня, какое желание правильное. А где моя работа? Моя работа в том, что я сам тоже ищу, какое желание правильное, для чего точное. И тогда, когда я прихожу к этим желаниям, которые уже находятся в моем сердце, это называется, что я молюсь. Я молюсь, что чувствую, что хочу, без того, чтобы мог это контролировать. Желание создано до меня. Что это значит? Прежде чем я ощущаю его, прежде чем я осознаю, прежде чем я изучаю, прежде чем я могу различить и дать ему какое-то имя, оно уже находится во мне. Творение — это желание, желание получить. Поэтому я не могу изменить его. Я могу только различить в нем, что это за желание и насколько оно правильно в соответствии с целью творения. И тогда в соответствии с этим делать всякие внешние ухищрения, это окружение, книги, чтобы это желание, которое мне не очень кажется направленным на цель творения, сменилось. Но только внешними ухищрениями, а не тем, что я внутри вхожу в свое сердце с каким-то ключом и вращаю там его какой-то отверткой. Это я не способен сделать. Над самим желанием я не хозяин.
2: Так что это за ухищрения такие со всеми желаниями?
0: Эти трюки, эти уловки, это очень просто. Я смотрю на что-то и влюбляюсь. Так, чтобы сменить желание, сейчас начинаю слушать музыку. Теперь музыка мне приносит какое-то желание, но желание может быть более тонкое, но тоже не точной цели. Тогда я открываю книгу. Из книг, которые я открываю, каббалистических книг, я тоже беру какую-то книгу, которая сейчас может воздействовать на меня, принести мне более тонкое желание, более чистое, более направленное и так далее. Так я с помощью окружающих средств вызываю у себя изменения в желании, но не то, что я сам могу изменить это желание. Когда желание или хиссарон становятся моей просьбой?

0: То же самое желание, которое находится в сердце, это и есть просьба. Ему не нужно еще какое-то средство, чтобы стать просьбой. Я не беру это желание из сердца, кладу его в какой-то конверт и отправляю по почте. То же самое желание, которое находится у меня в сердце, оно сразу же принимается Творцом, потому что в моем сердце я и Он, они находятся вместе. Находятся в моем сердце, хочу я этого или нет.
1: Всякая моя просьба — это ман?
0: Все, что я чувствую в сердце, называется ман. Так же, как кибуцники в Негеве. Они чувствуют, что им не хватает дождя. Это называется молитвой.
1: Но в нашем вопросе, когда мы сейчас говорили об окружающем свете, который приходит и передает свои свойства.
0: С помощью окружающего света я в целенаправленной форме, своим свободным выбором иду и исправляю свое желание, чтобы оно все время было более и более направленным, более острым, более правильным к цели творения, к цели жизни, а не то, чтобы оно направлено ко всяким ложным целям, на которые я не хочу тратить свою жизнь. Окружающий свет помогает мне направить желание туда, куда нужно, к нему, как будто этот окружающий свет — это источник особых волн. Я хочу, чтобы мое сердце улавливало только эти волны, как радар, чтобы мое сердце уловило только этот источник. Источник этих волн, а не какие-то другие вещи. Есть еще много, миллионы волн вокруг меня, которые могут действовать на меня. Я хочу только эту волну. И как же это сделать? С помощью того же окружающего света. Я хочу, чтобы он построил во мне хисарон к нему. К нему, к Творцу.
1: К нему. Но то, что я захочу его, и то, что я захочу для исправления, это одно и то же?
0: То, что я хочу его, для исправления, это не совсем то же самое, но это уже на пути к нему. Вначале я хочу просто наслаждаться, потом я уже различаю, что это за вид наслаждения, которого я хочу. И так до тех пор, пока исправление не становится для меня наслаждением. А потом, пока уже результат исправления не становится для меня наслаждением. Что значит результат? Что уже отдача от исправления, результат исправления — это отдача Творцу. Да.
1: Если желание существует прежде меня, тогда я, скажем, в течение дня иду и чувствую эти желания, потому что я все время обращаюсь к окружению, которое построил себе, чтобы получить желание к нему больше. И тогда я прихожу к учебе, к книге. Почему же мы говорим, что я обязан удерживать как можно больше требований в течение учебы? Идея в том, что я больше связан с ними. Все, что я собрал, уже существует во мне. В чем тут дело? Усиливать требования во время учебы?
0: Проблема заключается в том, что у нас есть только одно средство — вызвать окружающий свет, который изменит нас. Это книги. И намерение во время того, когда мы учимся. Что значит намерение? Это тот хисарон, который есть в сердце. Этот хисарон — искусственный хисарон. Что это значит? Я сижу во время учебы, и я думаю, что я хочу, чтобы окружающий свет исправил меня. Если бы у меня было такое желание по-настоящему, тогда мне не нужно было бы стараться, не нужно было бы выдавать усилия. Говорят, нет, ты должен дать усилия. Что такое усилие? Но если я уже хочу, так что я должен делать усилия для этого? Усилие заключается в том, чтобы вызвать то, чтобы во время учебы желание исправиться, уловить окружающий свет, измениться с его помощью, оно определяло все. То есть то, что я учусь, то, что я думаю о том, что я учу, это средство. То, что я буду знать, что там написано, точно какие числа, что там происходит, парцуфим, эти гальгаль табсак, все это только, чтобы связать меня с темой, чтобы быть уже в этом фильме. И внутри этого фильма, чтобы я выбрал в точности то, чего я хочу от него. Понимаешь, я открываю книгу, начинаю учиться, и здесь рассказывают мне о всяких вещах, которые происходят там как будто бы в духовном мире или как будто во мне. Я не знаю, что это. Но, в общем, чего хочу я от этого получить? К этому я уже должен быть готов требовать. И как можно более правильной форме. Так вот, усилия и до учебы, и во время учебы должно быть. Ты видишь, если мы откроем предисловие к учению десяти сферот на 17-м пункте. Он там пишет так: «А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере мудрецами, укрепиться в вере в Творца, его управлением, вознаграждением, наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, чтобы дать тебе вознаграждение за труды твои». То есть за то, что ты стараешься, ты хочешь, чтобы он дал тебе исправление и устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповедей Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней, возвращающим к источнику. Это окружающий свет, и вера его также, то есть желание отдавать, укрепиться и возрастет чудесным действием этого света, как сказано, исцелением будет это для тела твоего и соком для костей твоих. И тогда пусть будет уверено сердце его, что из зло лишма придет к лишма и так далее. Ну, это до учебы, что мы должны так действовать. Это подготовка, но перед этим он говорит, что вся наша проблема... после этого, в 18-м пункте, дальше, сразу же он говорит, что не только проблема в том, что нужно укрепиться до учебы, в вере и подготовке, а ты видишь, что он пишет. Я прочитаю тебе здесь посередине этого пункта 18-го. То, что он пренебрег усилием и трудом, который обязан был приложить занятия, которые или, возможно, набрали требуемое количество усилий, но были небрежны в качестве. То есть во время занятий Торой не обращали свой разум и сердце к тому, чтобы удостоиться притянуть заключенный в Торе свет, несущий веру в сердце человека. То есть вера называется свет хасадим, свойство бины, то, чего мы хотим достичь, собственно. Исправление желания получать. То есть у тебя есть работа и до учебы, и во время учебы, то есть во время занятия Торой. Это главное, кроме этого. Нет ничего, остальное все это вокруг.
1: Если я сейчас говорю, что желания, как бы мои желания, то есть мое кли, оно, я только могу чувствовать то, что происходит во мне. У меня, по сути, нет власти над ним. Потому что это приходит от него. И тогда он, по сути, отвечает мне на мои недостатки, то есть на мои желания. Так тем, что я веду себя как будто бы в искусственное требование посреди урока, это вообще повлияет на мои желания? Какая здесь вообще тут связь? Если он работает с моим хисароном вне связи со мной, верно, он дает мне желание. Это не то, что я сейчас приду к книге и скажу, ну не знаю, что я хочу $1,000,000. Вероятно, я не получу. Почему? Ведь это не то, что мне нужно, это не внутри моего кли. Тогда из того, что я приду сейчас и потребую эту вещь, это свяжет меня как будто бы с моим кли и даст мне как будто бы это почему-то это...
0: Ты спрашиваешь так, что значит устремить свое сердце? Что здесь написано так? Что? Я просто скажу устами, скажу так вот ртом, что я хочу, но сердце же не хочет еще. Так что делать? Дело в том, что сказать устами, это не называется, что ты открываешь рот и говоришь. Сказать устами, это называется, что ты делаешь всякие внешние действия, которые помогают тебе изменить свое сердце. Ты идешь, чтобы послушать товарищей, получить от них впечатление, и Творец так создал человека с окружением, чтобы окружение воздействовало на него. Тогда я выбираю более хорошее окружение, более направленное на цель. И тогда, когда я нахожусь в каком-то окружении, я обязан давить на него, воздействовать, вызывать то, чтобы оно каждый раз было более направленным на цель. Потому что это, по сути, единственный источник, который может воздействовать на меня и изменить у меня мое желание в сердце. И это называется, что я говорю устами молитву. Произношу устами молитву. То есть рот уст...

0: и открыть его только в правильном месте, только для правильных вещей. А для остальных вещей я должен быть глухим.
1: Вот и все. Это до учебы.
0: И это до учебы.
1: А теперь время учебы. Чем помогает, что я держу мысль?
0: Это до учебы, но теперь. Вот если мы говорим во время учебы, могу ли я вообще держать свое сердце и только мысли? То есть написано же, свое знание сердца написано удостоится света, что в Торе возвращающего к источнику. Что это значит? Что я во время учебы обязан быть все время в хисароне, чтобы пришел свет и исправил меня ради отдачи. Ты знаешь, я после первого слова забываю об этом, когда я читаю. Я весь уже внутри того, что я там изучаю, то, что я читаю, и там я работаю своим разумом и так далее. Короче, как мне связать то,
2: что
0: я хочу чего-то от жизни с тем, что я изучаю. Так здесь постепенно я должен тоже слышать это от общества, снова слышать от общества. Ты понимаешь, я могу и сказать себе тоже. Такая промывка самостоятельная мозгов, она тоже работает. Но главным образом это от окружения, то, что написано в книге, говорится обо мне, это действие, который находится действительно, это моя душа так проходит это. 10 сферот — это то, что мы изучаем в учении. 10 сферот — это строение души. И то, что я изучаю у них, это то, что происходит у меня внутри. Я изучаю это, изучаю точно то, что происходит со мной внутри. Только сейчас я не могу это почувствовать. Так я хочу почувствовать это, я хочу понять это, потому что если я связываюсь с этим, я вхожу в вечную жизнь, потому что это жизнь души, это вечная жизнь. Так вот, тогда я хочу все время действительно приучать себя, думать так, слышать это. И также и во время учебы мой хисарон, он будет не в точности направлен на знания, а чтобы узнать, что здесь написано обо мне. Я уже связываю книгу с собой, а не изучаю какой-то там теоретический мир, который находится в тысячи парсот от меня. Он не находится в тысячи парсот от меня. Нет миров вне меня. Они все находятся у меня внутри, внутри моих 620 желаний. Там есть желания, которые относятся к одному миру, ко второму, к третьему. Так это делится. В этом есть все дело. Все мои 620 желаний — это 620 ступеней от меня до конца исправления. И все эти 620 ступеней, 620 желаний, они делятся на 5 групп. Каждая группа скрыта в определенной форме, раскрывается определенным образом, получает определенный свет, наполнение. Поэтому называется это миром. И это все. Все эти вещи находятся внутри, а снаружи находится только Ацмуто.
1: Вопрос такой. Когда человек выходит, скажем, на военные сборы, он одевает форму, и месяц он под воздействием только армии, думает об армии, он имущество армии, ему говорят, вообще оставь себя только ради этого. Теперь, если человек едет за границу, месяц не говорит на иврите, ничего, находится в каком-то окружении, почему для нас это так важно? Давайте возьмем месяц отпуска с работы, будем читать каждый день, закроемся в каком-то месте там или на природе, не знаю. Главное, будем каждый день читать 10 часов, будем читать ТЭС, учение 10 сферот, 6 часов еще будем читать Зоар, говорить только о пункте 17, о том, какую важность можно извлечь из книги, придем к какому-то критическому действию, сделаем какое-то изменение, вместо того, чтобы так вот тянуть день за днем и давать этому действовать медленно.
0: Но почему бы нам не сделать вот такое ухищрение, чтобы убежать из этого мира на какое-то короткое время? Не совсем, да? Но почему нет? Я тоже не понимаю, какой-то недостаток цельности. Если это хорошая вещь, если это вызывает во мне духовное возвышение, тогда ты обязан просто идти на это, и все, что ты здесь компромиссы ищешь.
1: Принесем это сюда, в наш мир, чтобы реализовать.
0: А, то есть это мы делаем для того, чтобы накопить силы, ловить правильное направление, укрепиться в этом, а потом тогда уже присоединить этот мир к тому состоянию, которое мы достигнем, да?
1: Да, выходим пройти Махсон.
0: Да. То есть давай сейчас пойдем, пройдем Махсон, а потом вернемся в этот мир и начнем также его тянуть, переводить туда, за Махсон, да?
2: Ну,

0: Ну что я могу тебе сказать? Давай попробуем. Прежде всего, давай, пожалуйста. Но дело все в том, что этот вопрос исходит из недостатка общего видения, что, в общем, где мы находимся все, находимся на ступени, которая называется этот мир. Это одна из ступеней, просто самая низкая, самая ничтожная, забытая, как сказать, находится во тьме. Да, самая темная. Так она называется, у нее есть особое имя, этот мир. Но это одна ступень из всех ступеней. Как я могу выйти из нее, если я не работаю с тем, что находится в ней? То есть мне дали здесь окружающие условия, что по сути это мои свойства. Только в отражении, как бы в копировании от меня наружу, я вижу мир в соответствии с тем, как я внутри устроен. Если я внутри поменяю свои свойства, и они будут устроены в другой форме, я вместо этого мира увижу духовный мир, так что и духовное тоже оттолкнет всю картину этого мира, так как действительно нижняя ступень всего моего видения, которое будет у меня над этим. Так как я могу избавиться от этой ступени, на которой нахожусь, если все, что в ней сейчас находится, это мои неисправленные свойства? Если я не исправлю их, я не поднимусь на более высокую ступень. Как я могу убежать от этого? Ну, я могу сделать какие-то действия, которыми я как будто бы отделяюсь, чтобы немного укрепиться, но я снова должен вернуться к этой ступени, чтобы связаться с ней, чтобы взять от нее еще больше вью и опять прийти учиться с дополнительным уже вьютом и еще больше захотеть очистить и снова идти на работу и снова идти в семью и быть с детьми и с женой и с проблемами и со всякими вещами находящимися в моем окружении и снова возвращаться учиться на несколько часов исправить то, что я впитал оттуда. Но если я не впитываю, не проникаюсь теми вещами, не приношу этот свой вьют к исправлению, так для чего вообще я прихожу? Чем мне исправление? Зачем я прихожу учиться? На что должен воздействовать кроющий свет? Что он может исправить, если я буду чистым? Зах! Тогда окружающий свет вообще? С чем ему соединяться? За что хватиться? То есть у нас нет никакого выбора, кроме как все время периодически идти, погружать себя в этот мир и опять это все приносить к исправлению, снова погружать себя в этот мир, снова приносить к исправлению. Так вот, вся наша деятельность, в общем, включает три главных состояния. Это этот мир со всей промывкой мозгов, которую он мне делает. Потом я прихожу и хочу промыть свой разум своим обществом, не внешним обществом, чтобы оно помогло мне. И если то, что внешний мир дает мне авиют, а мое общество, моя группа дает мне желание избавиться от этого авиюта, очистить его, тогда я прихожу к учебе. У нас есть три состояния, три, скажем, средства. Так мы строим и свой распорядок дня. Вот и все. Так что это называется, что ты убегаешь на несколько часов в пещеру и учишь там Тору. Так это сейчас, когда ты сидишь.
1: Побежим на неделю, на месяц в пещеру, а потом вернемся.
0: Я не думаю, что если ты убежишь на неделю или на месяц, это поможет тебе, потому что тебе очень быстро снова понадобятся помехи из этого мира. Ты еще не впитал от него достаточно помех. А как можно это проверить? Пойди в это внешнее место, ну, в какую-то деревню, скажем, изолируй себя там, начни там заниматься нашей наукой, кабалой, учебой с товарищами и всем. Ты увидишь, что через день, максимум два дня, вы придете к такой скуке, что вам будет нечего делать. Так это будет, наверняка.
1: А один другому не дают энергию?
0: Один другому не дают материал. У вас даже не будет потребности заниматься друг другом. Я обязан все время получать помехи из этого мира, чтобы у меня была потребность связаться с товарищами, спастись от этих помех, прийти к духовному. Тогда я не буду нуждаться в обществе, тем более в учебе. Если ты думаешь, что учеба будет лучше от того, что ты изолируешься от этого мира, нет, не будет тебе лучше, не будет эффективнее, вообще не будет. Она будет совершенно такой теоретической, такой чистой, без всякого требования к ней. Нет у нас возможности, кроме как жить, быть связанными со всей этой жизнью. Я тоже не выезжал с Рабашем на долгий срок. Иногда это было на 3 дня. Иногда. Ну хорошо, конечно, в течение дня я тоже был связан с немного часов. Но все равно я был связан с обычной жизнью.
1: Как Песах получается, что неделя Песаха?
0: Ну, в Песах мы делаем себе особое состояние. Также сам Песах — это особое состояние свыше. Мы делаем перед этим очень большое усилие. И тогда весь Песах мы наслаждаемся усилием, которое мы дали перед Песахом и в Песах. Ты понимаешь, Песах — это другая вещь, это что-то другое. Ты видишь, что это только Песах, потому что ни один праздник не требует от нас такого усилия. И что касается денег и усилий, какой месяц есть еще перед этим, и сколько тратят денег, как на Песах? 300 тысяч шекелей? Не слыхано такое. Поэтому мы удостоимся такой вещи, поэтому это стоит того.
2: Ты
0: знаешь, насколько я так давлю на все это, и Песах, все, что будет. Это, иначе невозможно это приобрести, да.
1: Почему мы говорим, что нужно давить на общество, чтобы оно было более направлено на цель? Не как будто из того, чтобы притянуть. Что именно давить? То есть общество изначально все время как будто сопротивляется этому?
3: Нет, группа, такие же люди, как и ты, это и твой свободный выбор тоже, что кроме того, что ты ставишь себя под их влияние, как под душ, чтобы они влияли на тебя, чтобы они промыли тебя, так ты должен проверить, как они влияют на тебя. Может быть, это легкомыслие, может быть, это какое-то сборище насмешников. Ты все время должен проверять, чтобы группа влияла на тебя, Яков.
1: Здесь он пишет в статье, которую мы сейчас тоже читали, что есть занятия Торой, и он пишет, что это заповеди Торы, что он должен иметь намерение ради отдачи. Что должно у нас в группе называться заповедями Торы?
2: «Лишема ани ломет, ма ани руце мизе».
3: Заповеди Торы называются «Ради чего я учусь? Чему я учусь от этого?» Что, просто так я хочу знать, что написано от этого? Есть люди, которые... Я помню, я передал своего сына учиться в хейдер Ицхака Зильбермана в Иерусалиме. Он был каббалист, большой рав и так далее. Так у него учеба была вся по методике Рамхаля. Моему сыну было 7 лет. Я забрал его из Хейдера в Рыховоте, привез его в Иерусалим, он жил у него дома несколько месяцев и учился там. Учеба была такая, все наизусть, просто. Пятикнижье наизусть, пророки наизусть, Мишна наизусть, Гмара наизусть, все наизусть. Повторяют 1000 раз. После того, как это есть в голове, тогда начинают говорить об этом. А, ты видишь, что написано так, а здесь написано так. Это, ну, когда это уже находится в коробочке, в голове, ну, тогда начинают так. Есть такая учеба. Тогда от учебы требуют, что мне нужно это знать, помнить. Это нормально. Мы учимся не для этого. Не важно, сколько я запомню, пока я не увижу, не почувствую. Для меня то, что я помню, ничего не стоит. Почему Бааль Сулам пишет, что я каждый раз должен повторять тысячу раз определения, знать их наизусть, как будто словно они лежат у меня здесь в коробочке, чтобы мы начали работать с этими определениями, не делать из них какие-то там чертежи, а входить в них и требовать духовного значения. Вместо того, чтобы рисовать там круги, линии, это поднимается, опускается, требовать внутреннее ощущение, что это означает, каждая эта геометрическая фигура. Важно, что я требую от учебы. Ты видишь, все могут открыть Зоар. Что? Зоар не читают? Восточные общины читали это тысячи лет, их обучали великие каббалисты. А массы просто говорили, ты открой, читай, просто так, как с гулу. Потому что что нужно дашь народу? По крайней мере, так. Но те, кто чувствует в точке, в сердце, что есть им чем заниматься, этим. Они требуют больше. Так что дело в том, что требовать.
1: Что требовать, он пишет здесь, что из заповеди есть то, что хотим от заповеди.
3: Да.
1: Он пишет здесь, что из заповеди Торы есть то, что хотим от заповеди Торы. Тогда вопрос, что такое заповедь Торы и что он имеет в виду?
3: Заповедь Торы — это извлечь из Торы понятие Тора жизни, обрести жизнь. Он пишет об этом в ТЭС.
1: Он имеет в виду учебу, какое действие точно?
3: Он имеет в виду не учебу, а результат учебы.
1: Если человек, скажем, подметает там пол, не знаю, на кухне, или это называется, что он изучает Тору, или что? Если он хочет, что он хочет от того, что он подметает?
3: Если я работаю у нас на кухне и намереваюсь там, работая, что я хочу чего-то достичь в своей жизни, то это желание, которое я улавливаю там, помноженное на те хорошие вещи, которые я вношу в группу, то есть умноженное на общее желание группы, которое хочет прийти к духовному, оно становится моим желанием. Этим я покупаю желания других, включаюсь в них. И то, что я обслуживаю их, я включаюсь в них. И тогда эти желания воздействуют на меня, направляют мое желание более правильно. И во время учебы я намереваюсь извлечь из Торы, из того, что я учу, свет, который в Торе, который возвращает к источнику, а не быть там большим равом или еще что-то.
2: Кен.
1: Вопрос, который меня беспокоит, мы все время учим. Я создал злое начало, создал Тору, приправу к нему. Вдруг у меня появилось что-то, что помешало мне, поэтому мы говорим, что я создающий тьму, творящий свет, тогда что я создал злое начало, создал Тору, приправу. Сначала создал, а потом что?
3: Ты спрашиваешь, творец создал и злое начало, и создал Тору. Что называется создал Тору?
1: Как это создание вообще связано с Творцом?
3: А, но с другой стороны написано, творец, создающий свет и творящий тьму, что творением называется бар, вне ступени, это говорится о тьме. А если он творит тьму, как вообще может быть Это же слово может быть сказано «я создал Тору в приправу», так написано Тору, потому что «создал Тору в приправу» — это уже не Тора буквально, это уже как приправа, то есть это уже исправление, которое находится внутри желания получать. Вопрос хороший. Есть свет, и есть воздействие света, которое производит внутри желание получать. Так «создал Тору в приправу» означает, что внутри желания получать действует свет, и он изменяет желание получать, чтобы оно было ради отдачи. И результат действия получения ради отдачи — это результат, который подобен свету. То есть и свет создает желание получать, и свет также создает внутри желание получать исправление ради отдачи. Это все внутри желание получать. Поэтому это называется «я создал Тору в приправу». А Торе, которая свет, можно сказать, «я создал». То есть говорится не о Торе, а о ее воздействии внутри желания получать. Вопрос верный. Поэтому написано «я создал Тору в приправу», то есть добавляют ее в желание получать, то есть действие, которое произошло внутри желания получать, поэтому оно называется творением. Это новое. Почему это новое? Мы учим, что это нечто новое. Еще какое новое? Свет создает желание получать, потом из того, что он... Это свет наслаждения, он создает желание получить наслаждение потом. Согласно тому, что это желание отдавать, он пробуждает внутри желание получать ощущение стыда. Творец дает мне какие-то яства, а в следующий раз он совершенно не связанный с первым разом, показывает мне, что это он делает. И делает это для меня, и пробуждает во мне относительно этого всякие там стыд, всякие реакции и так далее. Это тоже творение само по себе. Я говорил это много раз, что стыд — это самостоятельное творение, и это воздействие света. Это называется «я создал Тору в приправу», потому что благодаря этому желание получать проходит исправление. Это называется приправой.
1: Это в добавление к тому, что мы говорили, что занятие Торой должно быть так, что человек хочет прийти к желанию отдавать Творцу. Теперь, когда входит действие, или это то же самое, что из зло лишма приходит к лишма?
3: Написано, что не признавали они занятия Торы в состоянии лолишма. То есть, если человек эгоист, то для чего ему нужно заниматься Торой? Ты животное, так живи как животное. Но если человек таким образом использует свет, который в Торе, чтобы исправиться и вернуть себя к источнику, тогда действительно он может заниматься Торой. А тот, кто не занимается таким образом, то есть ради этой цели, тогда у него наоборот. Глаза слепнут, и свет становится для него тьмой, а тьма — светом. Что ты об этом спрашиваешь?
1: Я спрашиваю, если человек намеревается, чтобы все желания были ради отдачи, тогда это уже лишма или это ло лишма? Когда он приходит лишма из...
3: У тебя нет вопроса.
1: А?
3: У тебя нет четкого вопроса.
1: Называется «Ло лишма к лишма».
3: Открой предисловие к учению 10 сферот, почитай его немного. Я читал это, может быть, 200 раз. Ну, так прочитай хотя бы 20 раз.
1: Он пишет, что лишма — это только ради пользы Творца. Лишма. А «Ло лишма» — это еще немного и для себя. Тогда, если человек хочет только Творцу, это уже называется лишма?
3: Я не знаю, о чем ты спрашиваешь. Если человек хочет только для Творца, что значит для Творца? Я хочу или не хочу? Что значит для Творца? Чего я хочу от этого? Что ты хочешь от него?
1: Отдавать ему?
3: А, если человек хочет отдавать Творцу, это называется лишма. Лишма? Все.
1: Так я уже учусь лишма?
3: Если ты действительно хочешь достичь Творца, или отдавать Ему? Отдавать.
1: Это вопрос, откуда я точно знаю?
3: А, ну если ты знаешь или ты не знаешь, я скажу тебе. Согласно раскрытию в Торе, если Творец раскрывается, и ты в результате этого, в результате прозрения, находишься с Ним в слиянии, если Он в том же желании, в котором ты хочешь отдавать Ему, наполняет тебя своим присутствием, светом, это называется, что действительно твое желание ради отдачи Ему. Согласно подобию свойств. А если нет, тогда ты просто так говоришь нам, что ты хочешь отдавать Творцу. Врёшь, как всегда. Ну, как ты привык.
1: Мир ведёт себя по своему обычаю.
3: Ну, давайте учиться.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из этого для реализации в десятке.
3: Лыхаем, какой урок! То, что меня зацепило, Рав вначале говорил о желании, которое находится в сердце, это уже молитва человека к Творцу, и насколько человек должен проверить свое сердце, изменять то, что есть в нем, и насколько это верно относительно цели творения, и чтобы изменить желание можно только внешними действиями. И это мы делаем с помощью окружения.
1: Да, то, что мы должны делать, это изменить желание естественное, которое любит себя, к желанию хозяина. В этом все понятие нашего окружения, когда мы делаем все возможные уловки, чтобы изменить нас, это что-то искусственное. И во время учебы нужно привести к тому, чтобы желание восприняло то, чтобы изменить себя, определяло все.
3: Важность, что все помехи этого мира помогают нам развить способность связаться с товарищами, чтобы преодолевать эти помехи, и важно. Подготовка к учебе. Вот сейчас у нас будет птиха, и почему Бальслам говорит, что все это положено как в коробочку, все эти определения, чтобы мы могли войти в эти определения и требовать духовного значения.
1: Да. Мы много слышали от Рава о подготовке к привлечению света, возвращающего к источнику, и о Торе в приправу, что и создал Тору в приправу. Это как творение, потому что это делает изменения в нашем желании получать. Что здесь интересные заключения, что Творец дает нам как еду, наслаждение, и это творение раскрывает, что Он это сделает. А мы должны прийти к подобию свойств и попросить эту силу, которая называется приправой.
3: Добавить к тому, что говорил Йосеф о важности помех. Там говорилось о воздействии окружения, насколько окружение влияет на человека, и Гилад предложил: давайте возьмем отпуск и закроемся. И Рав сказал, даже если ты будешь сидеть в каком-то отдаленном месте без помех, ты через 2 дня сойдешь с ума, потому что помехи заставляют тебя работать. То, что ты находишься в этом мире, это заставляет тебя работать. И там было тоже еще красивое, что то, что есть в сердце, и что другое есть на устах, это дает тебе возможность понять, что с этим делать, как работать.
1: Было немало о том, что нужно до учебы, что во время учебы, перед учебой. Направляет нас над 17-18 пункт, укрепиться в вере в Творца, должно быть качественное и изучение до учебы и во время. Это то, что называется «не приложил усилия, нашел, не верь». И здесь должно быть точное намерение, и было много об окружении, что есть только одно внешнее действие у нас, которое может сработать и изменить сердце. До учебы это слышать только то, что есть в хорошем, правильном окружении, то, что есть в десятке, закрыть глаза и уши на все остальное, слышать только от хорошего окружения. И это надо взять от десятки, как мы требуем, и строим десятку так, чтобы она была только целенаправленной и эффективной. А во время учебы нужно прийти к потребности в свете, возвращающем к источнику. Нужно сидеть и требовать, и ждать вознаграждения, как зарплаты в конце месяца. Я рассказал, что во время учебы нужно сидеть и быть в хисароне к
4: этому.
3: Да, я тоже слышал то же самое, что наша учеба, наши усилия во время учебы, и мы хотим, чтобы требование к исправлению, чтобы оно было главным в этом усилии, за это мы боремся. И силы для этого усилия мы можем получить только от окружения, и мы должны потребовать от нашего окружения, чтобы оно было самым правильным относительно цели, и все время проверять окружение, и смотреть, чтобы мы не оказались в сборище насмешников. И уравнение — это понятно. Эта формула понятна, у нас есть великая честь. Я думал о Роне. То, что он говорил, выйти там, уехать на месяц или что. Ну, есть возможность сказать Роне, что мы его любим.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Птихали Хохмата Каббала. Приветствуем, друзья! Мы на уроке номер 9, введение в науку Каббала, во второй части этого урока. И в третьем отрывке о намерении пишет нам Бааль Сулам из Шамати 34 так. Что человек должен делать для того, чтобы прийти к любви к Творцу? Об этом дано нам чудесное средство, чтобы свет вернул к источнику, и где человек должен чувствовать состояние разделения. И постепенно, когда человек намеревается постигнуть свет Торы, он начинает, создается в нем ненависть к разделению, то есть он начинает чувствовать причину, которая приводит его душу к отделению и отдалению от Творца. На самом деле, Рав в этой серии в 10 уроков все введение ввел, и мы начали изучать мир Ацилут, Рав коснется мира. Мира Ацилут и расскажет, как родились миры Брия и Цара Асия, и даже Адам решен. Это очень увлекательно, правильно?
1: Да, хорошо, что ты прочитал этот отрывок намерения, потому что мы сегодня будем изучать подъем миров. Тема непростая, и важно быть вместе с Равом, стараться чертить те чертежи, которые он чертит. Снова те же чертежи, это было и на восьмом уроке, но главное помнить, для чего мы учимся, что мы хотим достичь с помощью этой учебы свет, чтобы он исправил нас.
0: Ну и запишем вопросы, а в конце мы обсудим то, что непонятно из того, что мы видели. Пожалуйста, давайте посмотрим урок. Есть что-то конкретное? Да. Теперь. Итак, я стираю то, что мне сейчас не нужно.

0: Ну, планируй.
1: Хорошо, ну давайте посмотрим. Здесь мы восполним. После того, как вышел мир Ацелут, у нас происходят подъемы. Мир Ацелут, мы говорили, что он был создан от Гар. А, он строится из Гальгальтейнаем и Деникудим, Гар Ацелута, для того, чтобы Гар Никудим в соответствии Зон Никудим соответствует Зон Ацелуту. Но в Зон Никудим есть у нас проблема. Они прошли разбиение, соединились с Гальгальтейнаем и Ахав и разбились, поскольку есть здесь Гальгальтейнаем и Ахав, в которых есть Гальгальтейнаем, и есть в результате Гальгальтейнаем, в которых есть Ахав и Ахав. Вследствие того, что перемешались Гальгальтейнаем и Ахав, есть у нас четыре части в этом перемешении. Из Гальгальтейнаем сейчас выстраивается Зон Ацелута. Хатнути. Из Ахапа мы знаем, что у нас приходит Лев Эвен, которым нельзя пользоваться. Ахав, в котором есть Гальгальтейнаем, этим можно пользоваться. Как? Если я Ахапом не буду пользоваться, я пишу здесь Ахап, я им не буду пользоваться. Я произведу исправление, чтобы он просто замолчал у меня. Я воспользуюсь Гальгальтейнаем, который в нем. А Гальгальтейнаем в любом месте — это как мир Ацелут. Так это как мир Ацелут. Кмо улама Ацелут. Гальгальтейнаем. И тогда получается, что мой Ахаб есть Ахаб, и есть у меня Бета Виуд, Гимель и Далит, потому что Ахаб, Алифа Виуд и Шореш относятся к Гальгальтейнаем Зон. Тогда, если я из Бета Виуд строю что-то в Гальгальтейнаем, это как мир Ацелут, который я выстроил в Ахапе Бета Виута. Так это у меня мир Брия, вместо мира Ацелут я называю так этот мир. Если из Ахапа Гимеля Авиюта я его использую, и я могу из его Гальгальтейнаем выстроить целый мир, как Ацелут, я его назову мир Ацера. И то же самое, когда я строю в Ахапе Далит Авиюта, когда я использую это Далит Авиют, я строю из Гальгальтейнаем мир, он получается как мир Ацелут, но я его называю миром Асия. Все? Как я их вывожу? Очень особом виде. Сверху приходит свет, поскольку снизу у меня есть решимот. И этот свет поднимает... Ну, оставим. Лучше объяснить по-другому, попроще. Приношу свои извинения. Это слишком много. Есть у меня решимут из Гальгальта и Найм. Из этого я строю Гальгальта и Найм Ацилута. Из решимот Гальгальта и Найм Ахапа эти решимот поднимаются в зону Ацилута. И что происходит? Эти решимот, прежде всего, это самое чистое решимо, решимо Гальгальта и Найм, которое находится в Бета-Виюта, поднимается в Гальгальта и Найм зона Цулута. Что происходит? Зона в результате этого поднимается на одну ступень. Они должны дать жизнь этому решимот, поднимается на одну ступень, на место Абавиима. Вследствие того, что зон поднялись в Абавиима, Абавиима поднимаются на одну ступень, на место Ариха. Вследствие того, что они просят от Арихампина, он поднимается на Ватика, в том мире. Поскольку просят от Ватика, он тоже поднимается выше, до Хазе Десак. Тот, кто хочет знать. И тогда зона Ацилута, которая становится как Абавиима, буквально равными, потому что нижний, поднимающийся к высшему, становится как он, так они могут породить мир Брия. И мир Брия, поскольку родился зон, стоит на месте постоянного зона. А затем у нас есть... Это уже называется миром Брия. А затем у нас есть подъем решимот от Хапа Гимеля Виюта. И тогда они просят решимот. Из бесконечности приходит сила, и она поднимает мир Брия наверх. Когда мир Брия на месте зон, как зон, а зон как Абавиима, и тогда они могут породить кого? Мир Ицрия, Ицера. Получается, что мир Брия остается здесь, а мир Ицера стоит от Хазе мира Брия и ниже Парцы. Мир Ицера. А затем то же самое происходит, и выстраивается у нас мир Асия. Вот так у нас родились три мира — Брия, Ицера, Асия. А спрашивайте. Да, это последняя часть Талмуда «Десяти сферот».
0: Почему мир Ецера выходит из Хаземира Брия, а Сия в конце Ецера?
1: Хорошо, это вопрос. Я скажу тебе, у нас получается слишком много, и я тебе нарисую по-другому.

0: Я сначала нарисую Мирацалут. Скажем, есть атик. Это П его. Здесь Арихампин, его П. Абава има. Зон. Это табор. Зон.
1: Зон.
0: Теперь зон стоят так, что Зайрампин стоит во весь рост, а Малхут стоит здесь до Хазе Зайрампина. Это Зайрампин, а это Малхут, которая стоит от Хазе Зайрампина. Когда они поднимаются вместе, они так и остаются, поднимаются. И здесь остается место Зайрампин и Малхут. Так зон, который находится здесь, зон в подъеме, да, здесь уже Абаваима, здесь Арихампин. А это Атик. Так они порождают мир Брия. Так мир Брия стоит на месте Зайрампина Ацилута. Но когда выходит мир Асия, то есть это мир Брия.

0: Он соответствует Зерампе на Целута. Но когда выходит мир Ицера, он соответствует Малхут Ацелута выходит. И соотношение между Брия и Ицера, как соотношение между Зайрампином и Малхут. Теперь что происходит здесь внизу у нас? Внизу у нас здесь есть место для трех миров Брия, Ицера и Сия.
1: Так,
0: Малхут. Она занимает четыре сферы от Зерампина, от его хазе ниже. Нецахот и суд Малхут. И облачается на четыре сферы Зерампина. Поэтому называется Далит. Вы знаете, во всех книгах, когда хотят пишут имя Творца, пишут Далит с завитком, когда хотят сказать, назвать имя Творца. Так шесть сферот Зерампина есть выше Хазе, ниже Хазе четыре. Поэтому в Яцера есть четыре сферы, и шесть сферот ниже Парсе — это именно от Хазе мира Брия. А мир Асия, который затем рождается, он распространяется здесь в четыре своих сферы, до конца мира Брия и шесть сферот, до Хазе, место мира Ицера. А ниже этого места, мы уже говорили, это называется Мадор Аклипот.
2: А выше этого места называется область Шаббат. Местом Клипот это называется 14 сферот. Дай, Юдалец. Слово «дай» достаточно. Так вышли три мира. И это состояние миров в момент рождения. Рождение миров Бия. Затем у нас есть еще несколько добавок. Есть у нас особое освещение свыше, кроме того, что снизу добавка. Есть некое развитие в мире бесконечности, которое называется пробуждение свыше. Пробуждение свыше. Пробуждение свыше. И вот это пробуждение свыше имеет несколько таких характеров. Она поднимает все миры в 10 сферот. Это называется первый подъем. Первый подъем. И тогда отсюда и далее у нас образовались миры Абия. Это мир Асия, это мир Яцера, это мир Брия, это Зон и дальше Абавиим, Арихампин, Атик. И этот подъем называется пятый час шестого дня. Это называется, что Адам решен. Мир создан в первый день, да? Затем есть развитие с первого дня, вечер, утро, второй, третий день до шестого дня. В шестой день начинается подъем миров перед Шаббатом, потому что в Шаббат должен был быть Гмартикун. Что такое подъем миров? Приходит сверху свет. который так сжимает все миры, все души, все в себя. Он хочет это поднять к бесконечности. Когда начинается этот подъем? Пятый час шестого дня. Если мы возьмем весь шестой день, который начинается с вечера, да, с заката, да, и выхода звезд, в пятый день ночью, относительно после пяти часов ночных, начинается пятый час шестого дня. Относительные часы, если мы всю ночь поделим на 12 частей, то с пятой части это называется пятый час шестого дня. В таком состоянии уже начинается подъем миров к Гмар-Тикуну. Это то, что происходит у нас. Гмар-Тикун, приход Машиаха в наше время, в нашем мире. Мы находимся в этом процессе. И все миры начинают подниматься. Когда они начинают подниматься, они поднимаются в первом подъеме с пятого часа ночи, да? Шестого дня. А затем у нас есть второй подъем, и это называется подъем в сумерки. Это первый подъем, это второй подъем. И 10 сферот, скажем, называется это сумерками. Ну, сумерки — это Бен Арбаем, то есть это все еще шестой день, но уже начинается шаббат, то есть между этим и тем трудно определить. Бен Арбаем — это от слова Леарвеф, от слова такая перемешанное что-то, и тогда трудно различить. Итак, особенный подъем, когда все миры поднимаются в Ацилут. То есть что значит к Ацилуту? Над Парсой. Если бы это было так, то все бы пришло к полному исправлению, к Мартикуну, и все бы было бы замечательно. Но здесь произошло еще что-то посередине, что-то по пути. В шестой день, прежде чем произошел второй подъем, родился Адам Ришон. Кто такой Адам Ришон? Мы говорили о том, что Малхут бесконечности у нас есть Малхут мира бесконечности, и есть точка центральная, и все состояния, которые есть у нас вокруг нее, это свет. Просто свет, который формирует всякие состояния, пока не достигает состояния, когда он формирует Малхут мира бесконечности, и она — это желание получать. И такое желание получать, которое не знает, не чувствует, ничего не хочет, не может впечатлиться ни от чего, кроме наслаждения. Есть у него наслаждение, наслаждается. Нет наслаждения, то все. Не может чувствовать, от кого зависит наслаждение. То есть там нет совершенно включиться в какое-то состояние, которое находится выше него. То есть если мы учили, что Малхут мира бесконечности начала чувствовать, откуда приходит свет, свет приходит от Творца, и Творец хочет давать, и поэтому она испытывает стыд, и вот та часть, которая испытала стыд, делает сокращение, не хочет получать. Но там есть еще одна часть, которая совершенно не чувствует, что произошло сокращение, получила, не получила. Чувствует только наслаждение. Скажем, как животные. Да, возьмите какого-то кота, он хочет только наслаждаться. Все, он не понимает, что такое отдача. Иди, научи его, да? То есть есть такая прослойка в желании получать, которая не может ощутить дающего.

0: просто непригодны к исправлению. Ничего невозможно с этим сделать.
1: Это Лева Эвен?
0: Да. И если так, так может быть и не надо исправлять его? Если невозможно, то невозможно? Нет. Почему все-таки нужно его использовать? Потому что он действительно находится относительно Творца, как Творец, полностью отдающий. Эта часть, она абсолютное получение. Только исходя из того, что он абсолютное получение, я чувствую его, и я буду им, и я буду им. И если в нем я почувствую Творца каким-то образом, тогда действительно смогу ощутить Творца. Тогда как все остальные вещи, в которых я смогу как-то включиться. И стать как хозяин, быть таким, не быть таким. То есть там я не буду точно противоположным Творцу, и тогда в своем исправлении я не достигну уровня Творца, его высоты. Повторите ли это понятно?
1: Да, повторите.
0: В желании получать есть много слоев. В каждый слой желания получать есть некое ощущение дающего, хозяина. Хозяин сделал мне салат, рыбку, мясо, да, хлеб, компотик, ну, что-то. В соответствии с тем, что я чувствую, что он мне сделал, в соответствии с этим я ощущаю хозяина, насколько он меня любит. И, может быть, есть у меня ощущение стыда или ощущение благодарности. Но какая связь, что я чувствую относительно его? Откуда я ощущаю хозяина в своем желании получать? Я ощущаю его, исходя из того, что уже в желании получать этом заложено что-то, вот желание отдавать. Потому что желание получать сформировалось свойствами отдачи Творца. Из Творца вышел свет, и желание отдавать. И когда он начал строить желание получать постепенно, и сформировал желание получать, и желание получать уже из что-то отдающего, пока он не достигает конца полностью. Самый нижний слой там не чувствует совершенно дающего. Чувствует только, есть наслаждение или его нет. И так во всех моих желаниях, которые над этой центральной точкой, там я чувствую Творца, есть там какая-то часть из эгоистического желания. Все-таки там внутри есть какое-то понимание, что такое отдавать, что такое альтруизм. Но в центральной, буквально, точке нет ощущения Создателя, нет ощущения, что может быть вообще что-то такое, как отдача. И поэтому это место не дано к исправлению. Но то, что я исправляю все остальные мои желания, кроме этой центральной точки, я исправляю их, по сути, за счет Творца. Потому что Он изначально внедрил в это желание получать, желание отдавать свое. И тогда я всякими вариациями, всякими своими работами, которые уже находятся в желании отдавать и в желании получать вместе, я выясняю, это желание получать, это желание отдавать, это свойство Творца, это свойство творения. Но поскольку изначально есть во мне, в моей природе, эти искры отдачи, и даже когда я исправляю их, я не могу точно достичь высоты отдачи, потому что они находятся у меня уже. Я не нахожусь в противоположности им, в противоречии им. Все, что мы выясняем, мы можем выяснять только из противоположного. Чем более черное, будет более белое. И если есть у меня уже какая-то смесь желания белого и черного, желание отдавать и получать, даже если я исправлю, но я не достигну буквально высоты Творца, желания отдавать. Я достигну какого-то состояния, где желание отдавать это в Творце перемешано с желанием получать относительно меня, дать мне. Нет? Ну, не страшно, ладно. На этом мы закончили эту часть урока,

0: ту часть. Мы приглашаем вас задавать вопросы, стараемся ответить.
1: Кен Асав.
2: Да, Асав.
3: Туда раба. Шеэла казо. Бецем...
0: С одной стороны, кажется, что все исправления должны происходить в мире Никудим. С другой стороны, у нас есть миры Брия-Цира-Асия, они тоже нуждаются в исправлении. То есть мир Ацилут — это мир исправляющий, и кого он исправляет? Это вопрос. Да, постараемся ответить как можно понятнее и коротко. Миры Бия, мы слышали, что это части, которые можно исправить. Верно, после разбиения было перемешение Килим, Гальгальтайнаем, Гальгальтайнаем, Ахапи, Ахап, Гальгальтайнаем, Ахап. Последний Ахап не исправляется, это Лева Эвен. Выясняются Килим, который можно исправить, и отсюда выходят миры Бия. Итак, миры Бия как раз сказал, это, как он сказал, я нейтрализую килим Ахапа, использую килим только Гальгальтайнаем, как мир Ацилут. Это и есть значение миров Бия, Брия, Ицира, Асия, каждый на определенный авиют. Бет Гимел Далит.
1: Кен Исраэль.
2: Что означает, что ниже Хазе находится Мадора Клипот? Что такое место Клипот, Мадора
1: Клипот?
2: Окей, давайте попробуем объяснить на чертеже, может быть, будет понятнее. О чем мы говорим? Мы говорим обо всем, что происходит, по сути дела, ниже табура. Скажем, вот здесь у нас табур. Мы находимся ниже табура, здесь у нас есть парса. И мы знаем, что в мире Никудим в Катнуте было три парцуфа. Был у нас кетер, был парцуф Аба Ваима, и был у нас зон. Эти три парцуфа в Катнуте, когда все завершается на Сьюм Раглин, вот здесь. И когда мир Никудим рождается в Катнуте, тогда было вот здесь так, кетер, Аба Ваима, и зон. Сделаем так. Кетер.
1: Аба веима. Веима. Насе, лода, насе каха беанглит. Кен ве.
2: Аба веима.
1: אבל כולם היו רק בגלגלתות
2: עיניים. זון.
1: מה זה אומר?
2: Но все были только в гальгальта עיניים. Что это говорит? Что нет здесь использования ахапа зон, ахапа абвима и ахапа кетера. И тогда приходит свет гадлута, объясним коротко, и переводит к тому, что кетер входит в гадлут. Затем Аба Ваима входят в гадлут, это они оба, это Рош, поэтому нет проблемы пользоваться гадлутом, это значит пользоваться всеми десятью сферот, и тогда зон входит в гадлут. Что значит, что они вошли в гадлут? В зон есть, так, Гальгальта Эйнаим.
1: Гальгальта ве Эйнаим.
2: Сделаем давайте с этой стороны. Гальгальта ве Эйнаим. Здесь вот эта вот часть. А здесь есть Ахап.
1: Хап. והם נכנסו לגדלות, זאת אומרת שהאור רצה
2: להיכנס. И они вошли в гадлут, то есть свет хотел войти ниже табора.
1: אבל למטה מהפרסה, סליחה, ולא הצליח להיכנס למטה מהפרסה.
2: То есть, извиняюсь, ниже парсы, и не смог войти ниже парсы. Вот здесь парса.
1: הוא לא הצליח להיכנס,
2: Свет не мог войти, но разбили зоны. Гальгаль Тейнаем и Ахаб. Гальгаль Тейнаем — это чистая часть зон. Ахаб — это большее желание получать. Но когда они разбились, разбились вместе. Во всех своих килим, во всех своих частях, все это... Все это смешение упало сюда, ниже парсы, между парсой и сиюм раглин. Вот здесь у нас сиюм раглин.
1: Сиюм раглин.
2: Сиюм раглин. Сюда упали килим. Теперь нужно начать их исправлять. Так какие здесь виды килим есть? Раф объяснил нам сейчас на уроке. Он сказал, первое
1: —
2: это гальгальта и наим, чистые. Второе
1: — шебетох ахап.
2: Гальгальта и наим, которые внутри ахап.
1: Ахап.
2: Третье — ахап,
1: шебетох гальгальта и наим,
2: которые в гальгальта и наим.
1: Ахап.
2: Четыре — Ахаб.
1: Беседер, мизе ахшав еш тикуним.
2: Понятно? Отсюда сейчас есть исправление. Это тот материал, который нужно исправлять. Келим упали от парцы ниже, в эту часть. Цвета ушли, снова поднялись вверх в Рош де Сак, и отсюда сейчас родился мир Ацилут. То есть все эти вещи, все эти четыре вида келим нуждаются сейчас в исправлении. Так он нам говорит от первого, от Гальгаль Тейнаем родился мир Ацилут. Это то, что родилось. От Ахапа невозможно их исправить, и поэтому называется в конце, после всех исправлений, называется
1: Эвен.
2: Лева Эвен. Дословно каменное сердце. Затем можно увидеть, где это. Из Гальгаль Тейнаем, которые внутри Ахаб, снова Гильгаль Тейнаем, которые перемешались с Ахаб, отсюда рождаются мира, миры
1: Бия,
2: Брия, Ецира, Асия,
1: Ецира, Асия, ומהאחב שבתוך גלגלת ועיניים, מכאן...
2: Из Ахапа, которые внутри Гальгаль Тейнаем, это называется уже Ахаб де Алия, Ахаб подъема, дословно.
1: Алия. זה כבר מתוקן רק על ידי הנשמות שעולות אחר כך וגורמות לעליית העולמות.
2: Это уже исправляется с помощью душ, которые приводят к подъему миров наверх. Так все эти разбитые части, которые снова делятся на разные виды исправления. Самое легкое исправление, поэтому оно выходит первым. Всегда исправление идет от легкого к сложному. Сначала исправляется самое легкое. Самое чистое и легкое — это Гальгаль Тейнаем, которые здесь разбиты. Из них рождается мир Ацилут. Затем, на следующем этапе, немного более сложно. Для исправления это те же части Гальгаль Тейнаем, которые находятся в Ахапе, из них рождаются миры Брия и Цира Асия. И есть уже у нас мир Ацилут, Брия и Цира Асия исправленные. Затем происходит все, что возможно с Ахапом для Алия, и то, что невозможно исправить, это Лев Айвен. Это находится внизу. Где это? Пока только нарисовать, где это находится, займет час. Я говорю только о принципе. Весь принцип, что мы исправляем разбитые части зон. Гальгаль Тейнаем и Ахаб зон упали из-за разбиения ниже табора. Аба Ваима не разбились, Кетер не разбились. Они прекратили свое действие, отменились, поскольку им нечего дать. Они как бы вернулись к состоянию второго сокращения, в катнут. Они уже небольшие. Зон — это части, которые нужно исправлять. И все миры, Брия, Эцира, Асия, а затем рождение Адама Ришона только для исправления в действии этих разбитых частей.
0: Исраиль спрашивал, что такое Мадор Клипот. После этого выяснения, которое Гилат изобразил, остаются 14 сферот под Парсой, и все килим, которые находятся там, мы их не используем. Когда это будет исправлено, будет рассказываться дальше. А пока что они, мы о них не говорим, они не исправляются, это невозможно исправить. Вот этот участок, эта территория называется Мадора Клипот.
2: Или Левайвен. Еще вопросы, друзья. Френч.
0: Это уроки очень хорошие. Птиха становится более понятной, это становится интересным, но как есть смысл в этой учебе, но это как бы учеба такая умозрительная, как я могу удерживать себя в намерении учебы, даже когда мне все становится ясно и интересно. Спасибо тебе за то, что ты напоминаешь нам о намерении, потому что мы не хотим, чтобы это было чисто учеба ради знаний, мы хотим, чтобы свет подействовал на нас, и чтобы произошел этот процесс исправления, это цель. Так же, как ты слышал на предыдущем уроке, когда Рав сказал ученику, если ты уже находишься в Лишма, то ты чувствуешь, что свет входит и действует в твоем желании. Ты чувствуешь присутствие Творца. И это состояние, которое мы хотим достичь. Спасибо за вопрос.
2: Женщины Китая. Здравствуйте. Если две системы Абия, а почему нужны две системы Абия? Я не понял, откуда исходит вопрос.
0: Вопрос, есть ли две системы Абия?
2: Но откуда исходит вопрос, как бы, что есть две системы?
4: Annie's question is, is there one Abia word in Ark word? And another Abia is in Nikudim word.
0: Вопрос, если Абия де Ак и Абия де Никудим, мира Никудим.
2: Нет, в Ак нет Абия, Ак — это Ак. Он находится здесь, выше этого. Мы уже много раз это очертили. В этой части мир Ак, весь он вышел. Пять парцуфов — Гальгальта, Аб, Сак, Ма и Бон. И вся тема Абия находится здесь, ниже Табора. Я хочу на этом чертеже показать. Здесь у нас Ацилут, это уже в исправлении, затем Брия, Ицера и Асия. Все находится здесь, ниже Табура. Здесь у нас Табур.
1: За Табур, зота Парса, кен, за Табур.
2: Здесь Парса, здесь Табур, здесь Парса, здесь Сиум Раглин, и все миры Ицерут, Ацелут, Брия, Асия, Ицера, Асия находятся ниже Табура. Ацелут от Табура до Парсы, а Брия, Ицера, Асия ниже Парсы. Чили один.
5: ¿Acaso el rompimiento en el mundo de Nekudim es controlado o es de un golpe? ¿Y quién lo realiza? ¿El creador?
0: Разбиение в мире Никудим контролируемое или происходит одним действием? Мы слышали на уроках, что процесс разбиения, он задан и предназначен, это было именно для того, чтобы создать смешение отдающих и получающих килим, иначе нет связи между Творцом и Творением, между девяти первыми и Малхут. Это мы слышали на предыдущих уроках. Это была цель развения, создать это смешение и исправить то, что можно исправить, потому что цель этого процесса — достичь полного исправления, чтобы все кли наполнилось светом ради отдачи, и тогда свет наполняет кли, кли может получить свет, и есть тогда совершенное состояние. Если вопрос в том, что были преднамеренные и направленные разбиения, да, все происходит, производит высший свет, касается экрана, то, что Гелат объяснял, и поскольку у экрана нет силы остановить свет, происходит разбиение.
2: Подруга из Китая, понял, что спросила то, что мы видели на чертеже, есть место миров, а есть сами миры. Когда они поднимаются, это сравнивается с местом миров. Так что значит, что есть место миров и сами миры? Гелат, да, это интересная тема, если это ее вопрос, но на самом деле хороший вопрос, да. Так мы говорим, что такое место миров и что такое сами миры. Снова сделаем это чертеж. Если, скажем, это табур, здесь у нас парса, а здесь сиумраглин, а здесь... Мир Ак. Так мы говорим, что уже в Никудот Десак, да? Здесь у нас вышли, скажем, Гальгальта, Аб, Исаг. И когда Саг начинает очищаться, выходит Никудот Десак. Это мы помним, Раф это объяснил несколько раз. Когда выходит Никудот Десак, они выходят и спускаются, поскольку они теряют гибель и тлапшут и могут спуститься ниже табура. Тогда они спускаются ниже табура. И здесь с Авиютом Бет, они встречают здесь Авиют Далит, и вследствие сочетания их обоих рождается второе сокращение, когда Малхут поднимается от Сиум Араглим Парсу, но уже рождается то, что называется место миров. Место миров — это Хисарон. Хисарон, чтобы здесь были миры. И что это за место миров, объясняет нам это Бааль Сулам. Он говорит, что есть у нас здесь, и если это, скажем, Никудот Десаг, то тут есть Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет. Здесь есть две трети Тиферет. Еще треть Тиферет внизу, затем Нецах, От, Исот и Малхут. Так место миров идет таким образом. Вся часть, которая выше Парсы, это называется местом, местом мира Ацилут. Затем нижняя треть Тиферет, это называется местом мира Брия.
1: Нецах от Исот — это
2: место мира Ицира, а внизу область Малхут — это называется место мира Асия. Это места миров, да? Теперь, когда рождаются миры, они не рождаются в своих местах. Это целый процесс, пока они приходят туда. Давайте сделаем быстро, у нас нет времени. Строение мира Ацилут, у нас есть здесь Атик, затем есть Арихампин, затем есть... Аба Вима, а ниже есть Зон. мира Ацилут. Так для того, чтобы родились миры, Зон, то есть Зерампин и Нуква, должны подняться. Это то, что Рав объяснил, да? В шестой день, затем рождение миров то же самое. Они должны подняться в Аба Вима, и когда они находятся здесь, в Аба Вима, здесь они порождают, чтобы стать большими, только большое порождает. Когда они порождают так, что первый мир, который порождает, это мир Брия, затем Ицера, а затем
1: Асия.
2: И это доходит до Хазе Яцера, а здесь уже внизу то есть то, что называется Мадора Клипот, место Клипот.
1: Клипот. Так
2: все это место рождения миров. Затем они поднимают, происходит подъемы наверх, еще выше они разбиваются, и только в конце они приходят на свое место. То есть рождаются миры гораздо выше, чем их место. Затем они делают первый, второй подъем, разбиваются, и тогда падают в свое место, и тогда можно начать исправлять. И только после этого рождается Адам Аришон, который порождает и миры, и разбитые части. И есть вопрос, место миров нужно выяснить, и я думаю, что наше время закончилось.
0: Спасибо за вопросы, просим прощения, кому не успели ответить, продолжим на следующем уроке. Рав будет подробнее рассказывать про Адама Ришона. Лыхаем, друзья.
2: Да, у нас есть сообщение в завершение, очень радостное сообщение. Сегодня, 14 июля, с 19:30 до 21, мы начинаем изучать статьи Рабаша. Урок будет переводиться на все языки, и все ученики мирового сообщества могут присоединиться. А завершим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 25 июня 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что закон и правосудие есть имя Творца в духовной работе. Статья в книге на иврите находится во втором томе Труды Рабаша, страница 1103. Прочитаем сейчас в десятках эту статью. В нашем распоряжении 32 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что Творец обращает свой лик в духовной работе? Мудрецы сказали о написанном. Да обратит Творец свой лик.
2: ואת משפטי תשמורו. משפט שהוא...
0: Книги Зор сказано, закон Хок, это когда Малхут называется так, а запреты Торы включаются в нее. И постановления мои соблюдайте. Постановление Мишпат — это Зеранпин. И тот закон Хука, то есть Малхут, опирается на него. И они соединяются друг с другом, высшие и низшие, то есть законы и Малхут с постановлениями в Зеранпине. Это общность святого имени, ведь закон и постановление Хок ве Мишпат есть имя Творца, и делайте, то есть исполняйте их. Зор спрашивает, после того, как он уже сказал «идите и соблюдайте», зачем еще нужно «делайте»? И он отвечает, дело в том, что тот, кто делает заповеди Торы и ведет по путям ее, идет по путям его, как будто делает, то есть создает Творца наверху, сказал Творец, как будто создал меня. И так постановили они, и потому и сделайте их законом и постановлением, то есть Зеранпином и Малхут. Конец цитаты. И следует понять, что означает сказанное, тот, кто делает заповеди Торы и идет по путям его, как будто делает, то есть создает его. И также следует понять разницу между словами «тот, кто делает заповеди Торы» и тем, что он добавляет и идет по путям его. И получается, что это две разные вещи. То есть получается, что хотя он и исполняет заповеди Торы, но если он не идет по путям его, то не сказано, что он создал Творца. Если так, что означает тогда фраза «и идет по путям его»? И также следует понять, сказано в книге Зор, подобно этому сказал Раби Шимон, и сделал Давид имя. Но разве Давид сделал его? И Зор отвечает, но поскольку Давид шел путями Торы и исполнял заповеди Торы, он как будто бы действительно сделал это имя. И потому сказано, и делайте их. То есть если вы будете стараться делать их, исправлять святое имя, как подобает, тогда все благословения, что наверху, будут у вас в их правильном исправлении.
1: Нам также следует спросить, что означает, что Давид сделал имя Творцу? В отношении кого он сделал это имя? Нужно ли Творцу, чтобы кто-то сделал ему доброе имя среди творений, что благодаря доброму имени Творца они уважали его? Это подавало бы созданием, где один человек может уважать другого такого же человека. Но как можно говорить, что Творцу нужно получить доброе имя у творений? Также нам следует понять, как тем, что человек идет путями Торы и исполняет заповеди Торы, Творец получает доброе имя. И чтобы понять все это, необходимо прежде объяснить, что представляет собой творение в общем, то есть с какой целью Творец создал творение. Ответ таков. Известно, что причиной этого является его желание насладить свои создания. Отсюда следует, что Творец получил имя дающего, доставляющего наслаждение и удовольствие творению, а творение называется получающим, и получающий должен иметь хисарон потребность, а иначе нет места для получения. По этой причине желание получать благо и наслаждение называется обладающим хисароном. В Творце нет хисарона, ибо Творец полностью совершенен. Поэтому творение называется сущим из ничего. Потому хисарону, когда было создано нечто, чего не существовало до того, как он сотворил это. А поскольку у Творца нет хисарона, то когда человек чувствует хисарон, он уже находится в несоответствии по форме с Творцом. А когда он наполняет хисарон, хотя у него есть соответствие в некоторой степени, ибо теперь у него нет хисарона, но из-за того, что он теперь получающий, а Творец дающий, получается, что не существует подобия по форме, поскольку из-за этого несоответствия по форме он отделяется от Творца.
0: Чтобы исправить это, то есть то, что человек называется творением, имеющим хисарон, так, чтобы у него было подобие по форме, он должен находиться в совершенстве, то есть получить от Творца все благо. А когда он получает от Творца, он вновь становится отличным по форме от Творца. И тогда совершается это исправление, называемое получение ради отдачи. То есть, хотя по природе своей он имеет желание и стремление получить что-то, чем он может наслаждаться, он все-таки преодолевает его и не желает получать наслаждение, а только в том случае, если хочет доставить наслаждение своему Создателю. И любое наслаждение, о котором он может сказать, что Творец наслаждается этим, то есть тем, что он выполняет его, Творца, желание и замысел наладить свои, насладить свои создания, то есть все удовольствия, о которых мы можем сказать, что Творец наслаждается, когда мы получаем от Него, только в этом случае мы получаем. Следовательно, когда человек достигает этой ступени, то есть чтобы доставлять наслаждение своему Создателю, он может радовать его тем, что получает от него благо и наслаждение. Таким образом, теперь мы имеем подобие по форме с двух сторон. Первое, что у него у нижнего уже есть, что у нижнего уже нет недостатка, так как он получает благо и наслаждение от Творца. Второе, что теперь он дающий, такой же, как Творец, то есть то, что он сейчас получает удовольствие, он делает это не ради собственной выгоды, а только ради Творца. Ради себя он готов отказаться от любого удовольствия. Получается, что теперь есть две вещи вместе — исправление творения и цель творения. И это называется зивуг даака. Ударное соединение, где посредством мака, удара, происходит объединение. Духовный мака означает две противоположные вещи, когда все, что отвергает одна, желает другая. Другими словами, Творец желает, чтобы нижний получал благое наслаждение, то есть дает нижнему, а нижний хочет, чтобы быть подобие по форме, то есть отдавать высшему.
1: Отсюда следует, что они находятся в противоречии, и с помощью этого они приходят к единению. Другими словами, каждый принимает точку зрения другого, то есть высший хочет, чтобы нижний получил, а нижний получает лишь в мере, когда он знает, что все, что он получает лишь потому, что так хочет высший. Отсюда следует, что теперь он получает так, как хочет высший, и дает так, как он хочет, и нет здесь разделения. А сейчас оба они имеют одно мнение. И благодаря тому, что у творения сейчас есть отдающие килим, он получает в них благо и наслаждение. И тогда становится очевидным для всех, что имя Творца — это добрый и творящий добро. Тогда как до того, как раскрылось благо и наслаждение, что называется Шхина Вапрахи, все страдают в мире, потому что нет келим, подходящих для получения блага и наслаждения. Следовательно, низшие должны верить, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. Поэтому имя Творца, добрый и творящий добро, не раскрывается. Но когда низшие получают отдающие келим, тогда может раскрыться имя Творца как добрый и творящий добро.
0: Здесь возникает самый сложный вопрос. Как человек может получить эти келим? Ведь по природе своей он совершенно противоположен тому, ибо человек рождается только с получающими келим. А значит, человек не может ничего сделать, если это не принесет пользы ему самому. Так как же он может делать что-то, что противоположно его природе, то есть отдавать и ничего не получать для своей выгоды? Об этом сказали наши мудрецы, что Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И при соблюдении Торы и заповедей следует различать две вещи. Первое — действие, исполнение Торы и заповедей. Второе — намерение, то есть чего он желает достичь тем, что он исполняет Тору и заповеди. И плата, которую человеку следует просить Творца, это ходить его путями, то есть путями Творца. А каков путь Творца? Мы должны сказать, что его путь — давать созданиям добро и наслаждение. Также и человек должен, чтобы все заботы человека были направлены только на дачу Творцу, чтобы он наслаждался и не заботиться о своей собственной выгоде, а только о благе Творца. Подобно Творцу, желание которого состоит в том, чтобы насладить свои создания. А поскольку человек рожден с природой получения для себя, как известно, то, что Творец желает насладить свои создания, обязывает, чтобы у получающего было желание и стремление к этому. Ведь в противном случае невозможно получить удовольствие. Следовательно, Творец создал творение желанием наполнить их потребности. Но как могут творения ходить его путями, чтобы и они отдавали, как Творец, что называется, прилепись к свойствам его?
1: Чтобы исправить это, Творец сказал: «Я создал злое начало», то есть желание получать только для себя, «и я создал Тору в приправу». То есть, благодаря особому свойству Торы, мы получим силу преодолевать зло и сможем работать только для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Отсюда следует, что недостаточно человеку исполнять Тору и заповеди, а он должен направить свое намерение, для чего он соблюдает Тору и заповеди. То есть, какую награду он хочет, чтобы Творец заплатил ему за соблюдение Торы и заповедей? На этот счет имеется много намерений. Об этом написано в Зоаре, что некоторые хотят в обмен на соблюдение Торы и заповедей награды в этом мире, а некоторые хотят награду в мире будущем. Но главное, что нужно человеку, это получить причину, которая будет обязывать его соблюдать Тору и заповеди, а именно потому, что он велик и правит всем. То есть он занимается Торой и заповедями, потому что получает огромное удовольствие от служения великому царю. Отсюда следует, что причина, по которой человек соблюдает Тору и заповеди, заключается в том, чтобы Творец дал ему силу отдавать, которой у него нет по природе. Торы и заповеди являются средством для достижения этого. Как написано, «Я создал злое начало». Если так, то какой совет можно дать, чтобы мы могли пойти против природы? Ответ в том, что для этого нам дали Тору в приправу. То есть через Тору мы получим силу отдачи. Из этого следует, что, занимаясь Торой и заповедями, человек должен стремиться только к одному — идти его путями. То есть, как путь Творца отдавать, так и в обмен на свой труд человек хочет, чтобы Творец дал ему эту силу.
0: И исходя из этого мы можем объяснить то, что мы спросили о словах книги Зоар, что тот, кто исполняет заповеди Торы и идет по путям его. Мы спросили об этом, что нам добавляет сказанное «идти по путям его» после того, как человек уже исполняет заповеди Торы. И согласно вышеизложенному, это означает, что недостаточно того, что он соблюдает заповеди Торы, а он также должен стремиться к тому, чтобы получить награду в обмен на соблюдение заповедей Торы. И какую награду он хочет получить, чтобы иметь возможность идти путем Творца. Точно так же, как путь Творца состоит в том, чтобы давать созданиям, чтобы создания наслаждались, так же и человек хочет иметь желание и стремление давать наслаждение своему Создателю и просить у Создателя, чтобы дал ему вознаграждение за его работу. И это должно быть так же, как в материальном, когда человек работает и во время работы смотрит, когда же он получит оплату, также и в деле Творца по соблюдению Торы и заповедей. Следует ждать того времени, когда он получит вознаграждение за свой труд, то есть когда он будет вознагражден отдающими келим. И согласно вышесказанному, мы можем объяснить то, что мы спросили о том, что Зоар говорит о стихе «И сделал Давид имя». Там говорится, что поскольку Давид шел путями Торы, он как будто бы действительно сделал его имя. Вот почему было сказано «Исполняйте их, чтобы исправить святое имя, как подобает». И спросили, нужно ли Творцу делать себе имя среди сотворенных, ведь это подходит для человека, а в отношении человека можно сказать, что он хочет иметь доброе имя, но не тогда, когда речь идет о Творце в отношении творения. Разве можно сказать, что человек, зашедший в курятник, хочет иметь доброе имя среди кур, чтобы они его уважали из-за его важности? А тем более, это касается Творца по отношению к творениям. Какую ценность имеют творения по сравнению с Создателем, чтобы мы могли сказать, что Создатель хочет иметь доброе имя, чтобы они уважали его? А если так, то что тогда означает фраза «И сделал Давид имя тем, что шел путями Торы»? То есть человек должен сделать доброе имя Творцу. Но поскольку Творец хочет доставить наслаждение и удовольствие своим созданиям, чтобы они наслаждались, поэтому если творения наслаждаются от того, что Творец дает им все блага, то они дают ему доброе имя, то есть говорят, что Творец, он добрый и творит добро. Это значит, что имя, которое Творец получает от созданий, что он добр и творит добро, это не нужно ему, это имя, чтобы они из-за этого уважали и почитали его, а он хочет, чтобы они почувствовали это имя. То есть это имя нужно не для Творца, не потому что ему нужно это имя, а это необходимо именно для творений. То есть Творец хочет, чтобы творения воспринимали его именно так. Другими словами, это знак того, что они наслаждаются своей жизнью, и свидетельством этого является то, что они говорят, что Творец называется добрым и творящим добро.
1: Поэтому существует разница между человеком и остальными творениями, ибо человек хочет иметь имя, чтобы за это получить награду. И награда его в том, что, первое, творения будут уважать его за то, что он делает добро другим. Второе, а иногда человек делает добро другим в обмен на награду в будущем мире. Тогда как имя, которое Творец хочет, чтобы дали ему, добрый и творящий добро, это ради творений. То есть, когда творения называют его добрым и творящим добро, то они наслаждаются им. В противном случае, они не называли бы его добрым и творящим добро. Однако, с точки зрения исправления творений, чтобы у творений было слияние, когда они получают благо и наслаждение, человек обязан получать все ради отдачи. Но поскольку человек по своей природе рожден с желанием только получать, нам даны Тора и заповеди, с помощью которых мы можем выйти из-под власти желания получать для себя и делать все с намерением ради отдачи. В этом смысл того, что Давид ходил путями Торы, то есть посредством путей Торы, он исправил себя и удостоился отдающих килим. И эти килим наполняются изобилием свыше, и человек удостаивается доброго и творящего добро. То есть тогда он обретает настоящее имя Творца, добрый и творящий добро. Ибо он получил добро, исправив себя с помощью путей Торы. В этом смысл фразы «И сделал Давид имя», что означает, что Давид был вознагражден обретением имени Творца, называемого «добрый и творящий добро».
0: Однако, то, что касается сказанного закон «Хок» — это «Малхут», а постановление «Мишпат» — это «Заампин», Это общность святого имени, ведь закон и постановление — это имя Творца. И в этом смысл слов «и сделали их». И мы должны понять это, поскольку он говорит, что закон рассматривается как Малхут, а постановление рассматривается как Зерампин. Если так, то это два отдельных имени. Так как же он говорит, что закон и постановление — это имя Творца? Разве это не два разных имени? Зерампин называется Творец, а Малхут называется Шхина. Если так, что же тогда означают его слова «закон и постановление — это имя Творца»? Известно, что нет света без кли, то есть цель творения — насладить свои создания, создало в них желание получать наслаждение. И это желание называется Малхут, как Баля Сулам пишет, учение десяти сферот, Тес, оно называется Малхут царство, потому что от нее исходит свойство управления в полной абсолютной власти, по примеру страха Малхут. Получается, что изобилие, которое Творец хочет дать творениям, называется именем Малхут. А сфера Малхут — это то кли, которое получает свет на всех ступенях.
1: И в общем, сказал Баль Сулам, свет называется Творец, а кли, принимающий свет, называется Малхут или Шхина. Это кли называется Шхина, потому что внутри кли пребывает свет. И он сказал, что в этом смысл того, что говорит Зоар. Он Шухен, пребывающий, а она Шхина, место пребывания. То есть они суть одно — свет и кли. Однако существует несоответствие формы между светом и кли, между дающим и получающим. И несоответствие формы называется разделением. Так как все творения исходят из Малхут, а Малхут называется собранием Израиля, то есть собранием всех душ, то для того, чтобы Малхут могла получить изобилие для творений, Малхут должна быть объединена, чтобы быть в подобии свойств со светом. Поэтому нам даны Тора и заповеди, благодаря которым мы можем достичь подобия свойств Творцу. То есть все те, кто занимаются Торой и заповедями и намереваются тем самым получить желание и стремление делать все с намерением доставить наслаждение Творцу, то есть, как Творец одаривает создание, так и создания хотят доставлять наслаждение Творцу. И этим каждый исправляет корень своей души, и это Малхут, чтобы она была ради отдачи, что называется объединением, то есть соединением света и кли, чтобы они были подобны по форме. И тогда изобилие, то есть высшее благо и наслаждение, изливается творением.
0: Согласно вышесказанному, можно истолковать то, что мы говорили. Мы спросили о сказанном, что закон и правосудие — это имя Творца, ведь это два разных имени — Зерампин и Малхут. То есть закон и правосудие. Но, как сказано выше, Зерампин, называемый правосудием, это свет, который раскрывается, это изобилие шефа. А Малхут получает, и она должна все получать ради отдачи. Это называется законом. То есть, несмотря на то, что человек видит, что он рожден с желанием получать ради себя, и он родился с умом и знанием, что человек все хочет взвешивать своим разумом, то, что он хочет сделать, Но здесь, в работе Творца, ему говорят, что он не должен смотреть на то, что подсказывает ему его разум, а он должен принять это в качестве закона, то есть высшее знание.
2: И
0: хотя он создан природой с желанием получать, он, тем не менее, должен верить словам наших мудрецов, которые сказали, что человек должен прилепиться к свойствам Творца, как написано, как Он милосерден, так же и ты будь милосерден. Отсюда следует, что, приняв Тору и заповеди как закон, хотя он и выше разума, то есть тело его не понимает этого, но через веру высшее знание человек может достичь подобия по форме.
1: То есть каждый человек, который занимается Торой и заповедями с целью отдавать, тем самым соединяет Зейранпина, который называется правосудием Мишпат, то есть светом и изобилием, с Малхут, которое есть кли, которое должно получить свет, чтобы его намерение также было отдавать, по примеру, света. Это называется объединением Творца и Шхины. И тогда становятся одним именем. То есть два имени, Зейранпин, называемый

0: что она будет в намерении ради отдачи, как зеранпин. И это называется единением. Отсюда следует, что под словами «и сделали их» имеется в виду соединение зеранпина и малхут, называемое закон, хок и правосудие, мишпат. И это называется также единением Творца и Шхины. И эту работу должны выполнить творения. Отсюда следует, что смысл в том, что поскольку это два имени, то творения должны их объединить, чтобы они стали одним. Когда все творения достигнут совершенства, то есть когда все исправятся в корне своей души, тогда сбудется, в тот день будут Творец един и имя Его едино. Это работа, о которой написано «И сделали Его».
1: Перейдем сейчас к уроку от 25 июня 2002 года. Обратите внимание, что на уроке из-за качества записи невозможно слышать Рава, и в это время будут титры на экране. Пожалуйста.
0: Мы прочитали статью Ишлаве Сулам, второй том, глава Бехукатай, что означает, что законы правосудия есть имя Творца в духовной работе. В чем смысл закона и правосудия? Это две вещи. Эти две вещи, собственно, исходят из закона, суда, что желание получать, чтобы быть в вечном состоянии, пригодным для своей роли, обязана принять на себя исправление. Исправление — это ограничение и изменение. И это называется законом и правосудием. На самом деле, все вещи, о которых мы думаем, что они действуют против нас, против нашего желания, выходит, что наоборот. Мы говорим, человек обязан постичь имена Творца, что он добр, что он творит добро, что он милосерден, милостив и так далее. Слова не совсем точные. Когда человек постигает святые имена, это действует иначе, согласно подобию по форме. Он только может постичь это. И поэтому постижение святых имен называется принятием на себя этих исправлений, которые называются святыми именами. Если человек постигает, что называется милосерден, что такое свойство Творца милосерден, то он в этом мире сам становится милосерден. Или, чтобы постичь милостивый, скажем, он сам должен быть милостивым. Все постигают согласно подобию по форме. То есть постижение имени Творца называется уже тем, что человек становится обладателем имени Творца. Это называется «и будет имя Творца на тебе». И тогда клипот написано «и убоятся тебя». То есть постигающий человек сам получает эти свойства. То есть то, что Тора говорит нам, постичь святые имена, вкусите и увидите, что добр Творец, вкусите и увидите, превращая человека в доброго, как Творец в конечном счете. Потому что Творец — это общий свет, облаченный во все 613 исправлений, которые человек совершает над своими 613 заповедями, которые в конечном счете называются 613 заповедями, где в каждой заповеди заложен особый свет, относящийся к этому исправлению. И когда человек завершает все эти исправления, то общий свет, который облачается в него, общий наранхай, называется Творец. Это Бааль

0: Талам пишет в письме на странице 64.
1: Мализе осим.
0: Что для этого делают? Зеранпин, который называется правосудием, и Малхут, который называется законом, так она, закон, должна быть как правосудие. Она должна принять на себя те самые свойства, которые есть в Зеранпине, выше знания, то есть на более высокой ступени, чем она. То есть это означает выше ее знания, потому что знание определяет сущность ступени. И поэтому обязаны выполнить, чтобы было правосудие как закон. Что значит правосудие как закон? Что те свойства, которые есть в Зеранпине, будут как закон. Как закон. То есть как свойство Малхут. Это то, что он нам говорит здесь. Что такое закон и правосудие. Что означает, что закон и правосудие есть имя Творца? Что, в общем, это единение, которое есть между законом и правосудием, между Зеранпин и Малхут, раскрывает все имена, то есть все свойства Творца в творении. Есть вопросы?
2: Вы прежде сказали, что человек постигает имена Творца по мере своего исправления, доброго и творящего добро.
0: Обычно я привожу пример, что чтобы уловить радиоволну, ты должен внутри самого радиоприемника создать волну, подобную по той же частоте, как и волна снаружи. Ты знаешь? Это называется эффектом резонанса. Иначе ты не улавливаешь то, что снаружи. Вне радиоприемника есть миллионы волн самых различных частот. Разных, да? А как ты улавливаешь что-то особое? Каждый приемник, он как бы, как будто и передатчик. Он создает, он не только принимает, он прежде всего должен создать волну, которую ты хочешь принять снаружи, ту определенную частоту, и тогда то, что есть снаружи, ты улавливаешь согласно подобию по форме, подобию частот, и тогда то, что есть на этой волне снаружи, на которой есть еще всякие такие маленькие знаки, ты воспринимаешь их как звук. Но у тебя должно быть подобие по форме с тем, что ты хочешь ощутить. Мои глаза, мои уши, все они устроены так, чтобы я улавливал определенный диапазон внешнего воздействия. Потому что внутри у меня есть механизм, который может как бы производить те частоты, которые есть снаружи. Это все нервы. На окончании нервов есть особые сенсоры для каждой частоты. Тепло, холод, давление. В конечном счете, это частоты, которые я улавливаю согласно подобию по форме между моим кли и тем, что есть снаружи. Так как я могу сказать, что он милостивый или милосердный, если я перед этим не оснащен таким свойством, с помощью которого я узнаю, что такое милостивый и что такое милосердный. То есть я сначала должен сделать над собой исправление, и в соответствии с этим тогда я почувствую, что да, он такой. Бывает у нас, мы говорим о человеке, у него нет сердца. Вот так, нет у него сердца. Это просто означает, что его чувства не развиты, что он видит кого-то плачущего или находящегося в страдании, а он не страдает, не понимает этого. Вот и все. Скажем, младенец. Кто-то плачет, а он не понимает, что это. У него еще нет такого эмоционального развития, чтобы он мог понять, что это происходит что-то со взрослым человеком, и что тот действительно находится в таком волнении. Потом, когда он вырастет, у него тоже будут развиты килим, в соответствии с тем, чтобы он тоже, после того, как он тоже почувствует, что такое страдание, или, скажем, что такое радость, тогда, когда он будет смотреть снаружи, он сможет уловить то, что действительно там происходит. И так и все, мы улавливаем только согласно подобию по форме.
2: Да. А как по-настоящему можно развить этот сенсор?
0: О, как развивать сенсор, чтобы уловить духовное воздействие? Творец воздействует на нас, бросает на нас всякое добро без конца. Мы так находимся под грудой его прекрасных воздействий, но мы ничего не чувствуем. Потому что это чувство у нас не развито. Мы как младенцы. То, что он передает, мы не понимаем, мы не чувствуем, действительно. Это называется скрытием, то есть скрытие в нас, внутри шестого чувства, которое еще не развито. Развить шестое чувство — это называется наукой Каббала, мудростью, как получить то, что он дает. Но мы не знаем, как получать. Как? Только благодаря свету, возвращающему к источнику. Так это называется. То есть во время учебы пробуждают окружающие света, они очищают человека. Что значит очищают? Делают это чувство чистым, тонким, чувствительным.
1: Вот так.
0: И тогда начинаю действительно ощущать. В соответствии с тем, как окружающий свет очищает меня, он все время дает мне воздействие, он как будто учит меня. Немного такое развлечение, немного другое. Как обучают младенца, капля этого, капля того. Только я хочу сделать это быстро, не ждать. Младенцу требуется 20 лет, человеку иногда тысячи, пока он не усовершенствуется. А я хочу сделать это быстро, поэтому я пробуждаю окружающий свет, чтобы он сделал это быстро. Не в темпе, в котором это происходит в истории тысячи лет, а я хочу за 5-10 лет. Да? Я хочу быстрее, но не выходит. Слишком трудно. Так что, в общем, я хочу ускорить развитие этого шестого чувства. И максимум того, как я могу притянуть на себя окружающий свет, это вся моя работа. И в соответствии с тем, насколько он будет быстро учить меня, то есть я в таком быстром темпе, во мне будут так происходить, будут меняться всякие явления, в соответствии с этим я очень быстро пройду обучение. Распространение света и уход света делают клип пригодным для своей роли. То есть мне нужно максимально переходить из состояния в состояние, от изменения к изменению, подъемы, падения, всякие вещи, из группы, из книги, из всего. И тогда я быстрее прихожу к состоянию, когда у меня есть достаточное количество развлечений, и тогда я начинаю ощущать и улавливать напротив этого вещи снаружи. Я уже, находящийся до Махсома, начинаю различать. Так и у нас тоже, день до дня. Мы все больше различаем всякие вещи, которым раньше были совершенно равнодушны или просто не улавливали их этим шестым чувством. Теперь, когда шестое чувство в каждом развивается, даже если оно и не достигло порога, когда оно действительно открывается в духовном, но все-таки мы уже чувствуем в нем всякие изменения. Оно как бы набухает, в нем в нем проявляются всякие развлечения. Это называется душой, которую мы действительно развиваем своими действиями. И только в этом, в развитии души, человек находится в свободном выборе и обязан это сделать сам. К тебе не придет свет свыше, если ты не хочешь целенаправленно, чтобы он пришел и исправил тебя, чтобы он дал мне понятие развлечения, чувствительность, возможность ощутить духовный мир. Он даст тебе страдания, этот свет, чтобы ты почувствовал, что тебе этого не хватает. И еще не хватает. Но он никогда не исправит тебя без того, чтобы ты поднял ман, как мы учим, без того, чтобы ты попросил, что ты хочешь почувствовать это, что ты хочешь быть близким к этому, скажем так. Потом в подобии, по форме с этим, в слиянии с этим. Душа не может исправиться без работы человека. В чем работа? В просьбе, в молитве, в том, что называется подъемом ман. А окружающий свет уже исправляет душу. И в соответствии с тем, как он исправляется, в соответствии со свойствами, которые ты начинаешь ощущать в душе, ты улавливаешь относительно этого свойства в Творце. То есть, если ты исправил какое-то свойство из 620 свойств души, тогда в этом исправленном свойстве ты ощущаешь Творца. То есть заповедь, которую ты делаешь, то есть действие в исправленном свойстве, этим ты соединяешься с Творцом. Ты говоришь, что Он наполняет это свойство. Свет наполняет кли. Исправленную часть. Это те же слова, мы вокруг этого все время крутимся. Нет ничего, кроме этого.
2: А что может помочь тому, чтобы просто какой-то хиссарон превратился в просьбу? В чем разница? Может быть, есть различия между хиссароном и просто простой просьбой? Ведь не всякий хиссарон принимается как просьба об исправлении.
0: Мы все время просим. То есть есть хиссарон, чтобы был хиссарон, чтобы был хиссарон, чтобы был хиссарон. Просим всякие вещи. Также просим зависимости. То есть то, что человек хочет, называется молитвой. То, что я хочу в сердце, называется молитвой, потому что мое сердце связано с Творцом, без чего бы то ни было посередине. Так то, что я сейчас чувствую, я чувствую сейчас желание отдохнуть, поесть, украсть, влюбиться во что-то, не знаю. Все эти желания немедленно ощущаются в Творце. И в соответствии с этим я получаю как реакцию исправление. Исправление направления желаний благодаря всяким внутренним средствам, которые он делает мне внутри сердца. Или внешним. Но в общем, благодаря системе и внутренней, и внешней, окружающей, он постепенно учит меня, какое желание правильное. А где моя работа? Моя работа в том, что я сам тоже ищу, какое желание правильное, для чего точное. И тогда, когда я прихожу к этим желаниям, которые уже находятся в моем сердце, это называется, что я молюсь. Я молюсь, что чувствую, что хочу, без того, чтобы мог это контролировать. Желание создано до меня. Что это значит? Прежде чем я ощущаю его, прежде чем я осознаю, прежде чем я изучаю, прежде чем я могу различить и дать ему какое-то имя, оно уже находится во мне. Творение — это желание, желание получить. Поэтому я не могу изменить его. Я могу только различить в нем, что это за желание и насколько оно правильно в соответствии с целью творения. И тогда в соответствии с этим делать всякие внешние ухищрения, это окружение, к

0: Тест микрофона. Раз, два, три.
1: Да, слышно прекрасно.
0: Тебя тоже.

0: Шалом, хаверим, шалом, Руи.
1: Здравствуйте, товарищи, привет, Руи.
2: Привет, Дуди.
1: Мы снова с вами вместе на дневном уроке, и Творец удостоил нас сидеть здесь вместе, наслаждаться вместе первоисточниками, прекрасно тем, что сказал, тем прекрасным, что сказал Рав, и вместе находиться в этом общем поле, в котором мы пробудим хорошие мысли, намерения ради отдачи, насколько мы способны для того, чтобы на самом деле перемешаться вместе во всем. И вообще мы находимся вместе в бесконечной реальности, в симфонии частот, намерений, которые облечены в высший свет, который наполняет все, и все это вместе составляет величайшую музыку, и чтобы мы почувствовали, в каком прекрасном, в какой прекрасной реальности находимся мы, что это Творец, который добр и творит добро, и хочет только нам во благо, чтобы мы стали как Он, чтобы мы стали хорошими и отдающими. И для развития этого чувства нам нужна наука Каббала, это методика, свет, возвращающий к источнику, который разовет нас, эту особую чистоту, как и у Творца, который воздействует на нас, и так мы будем действовать согласно закону подобия свойств, как в радио, еще много технологических вещей, наши чувства подтверждает это, и это то, что объяснил нам Рав на утреннем уроке, в особом отрывке, которым мы хотим как раз открыть урок для того, чтобы направить себя, настроить чистоту в нас, чтобы была настроена на высшую силу. Давайте начнем с клипа номер 2 и послушаем Рава, как нужно направлять себя правильно. Пожалуйста, Рав. Я обычно привожу пример, что для того, чтобы воспринять радиоволну, ты должен в самом радиоприемнике создать волну, которая подобна, согласно той же частоте, что и внешняя волна. Ты знаешь, это эффект резонанса называется. А иначе ты не воспринимаешь то, что извне. Вовне, кроме радиоприемника, есть миллионы разных волн, частот. Как ты воспримешь что-то особенное? Так каждый радиоприемник, он как бы и радиостанция, он и дает, он не только воспринимает, он должен создать волну, которую ты должен воспринять извне, эту определенную частоту, и тогда то, что есть во мне, ты воспринимаешь согласно подобию свойств, частот, и тогда то, что есть в этой волне снаружи, и в ней тоже есть разные такие знаки. И ты должен все это воспринимать. Ты должен создать подобие по свойствам с тем, что ты хочешь почувствовать. Глаза мои, уши. Все они устроены таким образом, чтобы я воспринимал определенную область внешнего воздействия. Потому что внутри есть у меня механизм, который может создать как бы те же частоты, которые есть вовне. Это ведь все нервные окончания, в которых есть сенсоры каждой частоты, и тепло, и холод, и давление — это всего лишь частоты. Когда я воспринимаю их согласно подобию свойств между моим кли и тем, что есть вовне. Как я могу сказать, что он добрый, что он милосердный и милостивый, если только образуется во мне это свойство, с помощью которого я знаю, что такое милосердный и милостивый, я прежде всего должен на себя создать исправление, и тогда я почувствую, что да, это так. Происходит у нас, мы говорим о человеке, что у него нет сердца. Что значит нет сердца? Просто его чувства достаточно неразвитые, чтобы он увидел, что кто-то плачет или находится в беде, а он не сожалеет и не понимает этого, да? Скажем, младенец. Кто-то может плакать, он же не понимает, что это. У него пока еще нет такого чувственного развития, чтобы он понял, что происходит что-то со взрослым человеком, и он находится в таком волнительном состоянии. Когда он вырастет, и у него будут развиты килим, согласно этому, чтобы он почувствовал, что такое, скажем, беда или, скажем, радость, тогда, когда он посмотрит во мне, он сможет воспринять, что происходит на самом деле во мне. И так совсем, только согласно подобию свойств мы воспринимаем.
2: Так как мы услышали, мы находимся в реальности, в которой мы все, что мы воспринимаем извне, оно воспринимается только в свойстве, которое подобно Творцу. То есть, а приходим к подобию по свойствам, тем, что мы приобретаем его свойства. Поэтому невозможно осознать, познать свойства Творца только в разуме. Это происходит из того, что мы приобретаем из нас, изнутри нас, когда мы начинаем чувствовать природу и реальность Творца как свою. И чем больше мы входим в свойства отдачи, так тем больше мы можем почувствовать Творца, потому как вся наша реальность устроена таким образом, что есть ор, свет и кли. И свет, который постоянно наполняем всю реальность, и кли, которая подстраивает себя, быть способным это воспринять. И должно быть здесь подобие по свойствам. И перед тем, как мы перейдем к следующему клипу, который продолжение этой темы, он поможет нам понять, что все, что нам необходимо, нам вот эти органы, ощущения, эти сенсоры, чтобы воспринять вот этот свет. Можно посылать вопросы и письменно, и поднимать знаки вопросов. Но перед тем, как перейдем к вопросам и углубимся в тему, давайте посмотрим клип Рава номер 3, как нам еще погрузиться в глубину реальности.
1: Как мы развиваем сенсор, чтобы воспринять духовное восприятие? Творец воздействует на нас, дает все добро бесконечно. Мы находимся в такой громадной куче его воздействий. И мы ничего не чувствуем, потому что это чувство у нас не развито, мы как младенцы. То, что он передает, мы не понимаем, не чувствуем совсем. Это называется скрытием. То есть скрытие, оно в нас, в шестом чувстве, которое пока еще не развито. А развить шестое чувство называется наукой Каббала. Наукой, как получить то, что он дает. Но мы не знаем, как получить. Не умеем получать, как только с помощью света, возвращающего к источнику, это называется. Во время учебы пробуждают окружающие света, они удостаивают человека. Что это значит? Делают чистым это чувство, тонким, чувствительным. И тогда на самом деле начинаем чувствовать. Согласно тому, как окружающий свет очищает меня, дает мне, дает все время воздействие, как бы обучает меня. Немного это ощущение, немного этого. Еще капли, еще, как обучают младенца. Только я хочу это сделать быстро. Не хочу ждать. У младенца берет 20 лет, а у человека иногда это берет 1000 лет, пока он не улучшится себя. А я хочу сделать это быстро и пробуждаю окружающий свет, чтобы сделал быстро. Не согласно темпам истории тысячи лет. Я хочу за 5-10 лет, да? Я хочу быстрее, но не получается. Да? Это слишком сложно. Так, я всего лишь хочу ускорить развитие этого шестого чувства. Так, максимум, как я могу привлечь к себе окружающий свет, это вся моя работа. И согласно тому, как он меня будет обучать быстрее, согласно более быстрым темпам, чтобы все время изменялись какие-то явления, я быстро пройду эту учебу, да? Распространение света и его уход делает кли желательным для его действия. Это я хочу сделать, чтобы были всякие изменения, подъемы, падения в группу, с помощью группы и всего, книг. И тогда я прихожу к состоянию, когда есть у меня достаточное количество ощущений, и я могу в соответствии с этим воспринимать извне. Я, когда уже нахожусь перед Максом, начинаю различать. У нас это происходит так же и каждый день, да? Мы все больше и больше различаем разные вещи, которым мы были до этого совершенно безразличны или не воспринимали их просто чувством, этим шестым. Сейчас, когда это шестое чувство в каждом развивается, даже пока оно еще не пришло к порогу, когда раскроется в духовном, но все-таки мы чувствуем всевозможные изменения. Оно раздувается, это чувство, и есть в нем всевозможные ощущения. Это называется душой, когда мы действительно развиваем ее с помощью наших действий. И только благодаря этому, благодаря развитию души в человеке, человек находится в свободном выборе и может это сделать сам, должен сделать сам. Не придет к нему свет свыше, если человек не хочет направленно принять его, и чтобы он исправил душу, то есть дает ему ощущение, чтобы он мог почувствовать духовный мир. Это принесет тебе страдания, этот свет, чтобы ты почувствовал, что тебе не хватает, и еще не хватает. Но он никогда не исправит тебя без того, чтобы ты поднял ман, как мы изучаем, без того, чтобы ты попросил, что ты хочешь почувствовать это, что ты хочешь быть близким этому, скажем так. А затем в подобии свойства этому, в слиянии с этим. Душа не может развиваться без работы человека. А в чем работа? В просьбе, в молитве, то, что называется подъем ман. А окружающий свет уже исправляет душу. И согласно тому, что он исправляет, согласно свойствам, которые ты начинаешь чувствовать в душе, ты воспринимаешь в соответствии с этим свойства в Творце. Если ты исправил какое-то свойство из 620 свойств души, так в этом исправленном свойстве ты чувствуешь Творца. То есть заповедь, которую ты выполняешь, то есть действие в исправленном свойстве, этим ты соединяешься с Творцом, этим ты говоришь, что Он наполняет это свойство, свет наполняет кли, исправленную часть его. Это те же слова. Мы вокруг этого все время находимся. Нет ничего, кроме этого.
2: Так как мы услышали, Творец, Он постоянно влияет на нас и дает нам свое бесконечное благо, изобилие. Но чтобы воспринять это благо, нам нужно определенный орган, сенсор, как шестое чувство, как Рав это определил. Подобно тому, как ребенок, младенец, он постепенно развивается, начинает развивать свои органы чувств и постепенно начинает ощущать, воспринимать окружающую реальность. И он постоянно на нас влияет, и с его влияние наши возможности, ощущения, то есть под его влиянием мы постепенно начинаем развивать этот орган чувств, то есть у нас нет этого органа в естественной форме. И этот орган чувств мы развиваем посредством учебы, как мы сейчас учимся вместе или на утреннем уроке, когда мы это делаем вместе с товарищами, соединяемся с источником, с учителем. Все эти средства, они вызывают на нас окружающие света, которые исправляют нашу душу. И способ ускорить этот процесс, это то, что мы переходим, проходим в состояние, то есть как у нас точно есть подъемы и падения, и темп, ритм, он определяется тем, насколько человек входит во все эти средства, то есть в группу, в первоисточники, в учебу. Чем больше он прикладывает усилий, тем больше свет начинает на него светить и приближать его к исправлению. Также стоит сказать, что все исправление, которое мы производим, мы, в принципе, вспоминаем то, что было в нас изначально, но было скрыто. И вот это исправление, оно раскрывает у нас вот это, вот эту память, и мы начинаем приближаться к своему состоянию исправленному. И свет может светить только если с нашей стороны мы поднимем ман, просьбу. То есть чем больше мы поднимем эту просьбу об исправлении, чтобы свет светил, тем больше он нас приблизит к себе.
1: Да, вот. Вижу, что есть вопросы в чате. И перейдем к вопросам, а потом к первоисточнику. МАК-34, пожалуйста.
3: Вітаємо, шановні викладачі. І таке питання в нас. А як на практиці відрізнити, що ми не просто виконуємо дії в Торі та роботі, а справді йдемо шляхами Творця і будуємо його?
0: Як на практиці розлічати, що ми не просто так производим действия, а идем путем Творца и строим ее в связи между нами. Этот путь. Люди, прежде всего, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что мы выполняем на практике Тору и заповеди? Мы говорим в Каббале о заповеди, как о действии отдачи, когда я уже нахожусь в действии отдачи. А наше исправление — это исправление нашего отношения. Вместо того, чтобы я хотел получить ради себя, я исправляю это отношение, хочу действовать как Творец в отдаче, во влиянии, чтобы быть каналом к сердцу товарища. И тогда называется, что я выполняю заповеди, откуда у меня есть силы сделать это. Моя природа мне не позволяет, хочет только получать для себя и не знать ничего другого. Она готова произвести что-то ради другого, для того, чтобы выжить еще больше для себя. И это место, которое требует исправления. Наша лаборатория — это десятка, работа между товарищами. Это не где-то там, это между нами. И для исправления мы нуждаемся в Торе, в свете, в высшей силе, которая исправит отношения вместо получения, действовать ради отдачи. Это называется, согласно науке Каббала, заниматься Торой и выполнять заповеди. Так как мы на практике это делаем, мы должны ввести себя внутрь, в окружение, наше окружение, которое воздействует на точку в сердце. Это желание, с которым мы работаем. И оно состоит из трех элементов. Рав, то есть учитель высший, который направляет нас из книг. И это, по сути дела, те же каббалисты, как и Рав, просто в книгах или в видео, как мы сегодня учимся у Рава, которые направляют меня и пробуждают во мне, светят. И группа десятков, которых я включаюсь, нахожусь с ними, они дают мне пример, я им. И это поле нашей работы, где я упражняюсь в этом, и благодаря упражнениям, как маленький ребенок, который получил игровую площадку, я играю там, не могу на самом деле, я как бы играюсь, как будто делаю, отдаю им, забочусь о них. Хотя внутри у меня совершенно другое чувство, но это игра, эти усилия в правильном окружении пробуждают на меня свет, который исправляет мою душу. И поэтому то, что нам нужно делать, в конце ты спрашиваешь, что делать? Как можно больше заботиться, ввести себя внутрь этих рамок, чтобы я был в них, и это больше подействует на меня и исправит меня. Только ускорять время, ввести себя в окружение и ускорять время.
2: Una женщина из Испании, один.
4: Buenos días, profesores, y buenos días, amigos del CLI.
2: Добрый день, преподаватели и товарищи. Вопрос. Мне не очень-то понятно. Можно ли отнестись к шестому органу чувств как к духовной ступени, которая находится за Махсомом? Рой, я бы не относился к шестому органу чувств как к чему-то, что выше Махсома. Когда Раф использует это понятие «шестой орган чувств», он таким образом пытается выразить, что для того, чтобы прийти к постижению Творца, человеку нужно создать орган ощущений, которого в нем изначально нет. Это дополнительный орган, который изначально природой в нас не заложен. Для того, чтобы пройти за Махсом, нужен цимцум, сокращение, масах, экран и орхозер, обратный свет. То есть ему необходимы килим отдачи, килим дашпа. А шестой орган чувств — это только для того, чтобы нам дать пример, что нам нужно, нужен орган ощущений, который естественным образом у нас отсутствует.
0: Можно добавить также, что есть такое выражение очарования святости. До Махсома мы полностью погружены в наше желание получать, и то, что нам кажется, что мы действуем и делаем что-то, это прекрасно. Но пока человек не прошел Махсом, пока не находится в духовном постижении, он все еще находится в своем намерении ради получения. И когда он отдает, немного продвигается, начинает отдавать, он все еще это делает ради получения. И мы все измеряем согласно движущей силе, намерению и интересу. И в конечном расчете, неважно, что бы ты ни сделал, там было намерение для тебя, для себя, значит, называется ради получения и находится ниже Махсома. Да, иногда человек чувствует что-то, его как бы поднимает, он чувствует во время урока эту радость и немного поднимается над собственной природой. Это называется очарованием святости. И это иногда происходит. Но не более того, но это хорошее состояние. То есть мы должны продвигаться. Это называется «из лолишма приходит к лишма». И я вынужден так действовать. Это ради себя. И по мере свечения на меня света он пробудит меня из лолишма к лишма. То есть на самом деле действовать в намерении ради отдачи. Я хочу перейти к вопросу. Есть много вопросов, которые послали нам в чате, в системе Арбуд. Да, вопрос, который послала Дорин от женщин H101. Это не вопрос о сегодняшнем изучаемом материале, но очень актуальный. Что делать, когда желание моих близких, скажем, моего мужа, материальные желания, которых я не заинтересована, поскольку мое желание привлечь свет, возвращающий к источнику, больше, скажем, муж и дети хотят выехать на семейное мероприятие, а я хочу заниматься уроком. Не хочу этого делать. И здесь существует противоречие. С одной стороны, это может привести к разрыву, к непониманию дома и так далее. Что делать в таком состоянии? Как поставить границу? Дарин, мы вам ответим так. Духовное — это не убегать из этого мира, от этого мира. Это неправильный подход. Мы должны выстроить для себя жизнь очень уравновешенно, взвешенно и считаясь с другими. Я должен и на семейном уровне дать правильное отношение к семье, к родственникам, к близким, конечно же, к детям, к своему окружению. И когда я нахожусь на рабочем месте, я именно нахожусь в работе, а иначе я ворую у хозяина, как говорил Рав. И если у меня есть что-то, что я должен сделать, я все это делаю на уровне этого мира. И был хороший вопрос Гелада. 20 лет назад он спросил, Если так свято учебой, она очень эффективна, привлечение света, возвращающего к источнику, почему бы на месяц не закроемся там в каком-то месте на месяц, как в армейском подразделении будем читать только ТС, зачем нам этот мир, закроемся, и хорошо нам в этом мире, в будущем. Самое хорошее состояние. Рав сказал, нет, это неправильный подход. Хотя иногда в такие праздники, как Песах, Суккот, на конгрессах, мы останавливаем наше время с большой подготовкой, собираемся вместе, как на региональном конгрессе в конце октября. Но подход закрываться внутри себя от этого мира — это неправильный подход. Более того, Рав добавил, что на определенном этапе мы уже почувствовали, даже что нам трудно будет смотреть друг на друга. Это неправильная форма. Наоборот, мы должны включаться в этот мир. На основе чего мы хотим исправить наши желания? Мы должны почувствовать как раз работу с семьей, на работе, с разными помехами, и проблемами, и бедами, и сложностью, и всем этим грузом этого мира, тяжесть, которая находится на наших плечах. Именно это обеспечивает нас новыми желаниями, дает нам авиют. Наше желание все время получает больше авиют, да, потому что мы включаем в себя общество, чувствуем страдания общества, и это мы приносим на сам урок, когда мы на него приходим, и на этом мы привлекаем свет, возвращающий к источнику, и он проходит через нас к ним даже. И поэтому не изолировать себя, не убегать, а выполнять то, что нужно и требует от нас окружения. Вместе с этим, конечно же, я иду в отпуск, я две недели назад был в отпуске в Цфате, да, я подключался на встречи десятки, читал отрывки и подключался на уроки, то есть делал то, что я могу делать в это время, которое дано мне, и попросил помощи в мыслях у десятки. Поэтому нельзя убегать только в духовное изучение, а все сочетать вместе.
2: Может быть, еще добавить предложение. Очень хороший пример, который Рав привел сегодня на уроке, были разные вопросы. Для чего вообще человеку нужна эта жизнь материальная? Чтобы с утра до вечера занимался Торой и прошел Махсон. Но Рав сказал, что человек должен просто себя просто погрузить в этот мир. И вопрос, почему мы так задаем эти вопросы, потому как мы не понимаем, что этот мир является самой нижайшей ступенью, ступенью духовного мира. И отсюда начинается вся работа. И человек должен разделить на такие три части. То есть сначала должен погрузить себя полностью во всю толщу этого мира, во все сферы его, в работу, в семью и так далее. Он собирает оттуда авиют, и так с ним приходит в группу, в десятку со своим авиютом. И он хочет, чтобы десятка и группа помогли ему сейчас исправить все, что он впитал из этого мира. И вместе с группой он входит в учебу. И тогда во время учебы у него и у товарищей есть возможность поднять молитву и сказать: «Вот, это наш виют, исправь, пожалуйста, наши желания», и передать это все в духовное. И поэтому, что бы ни было, чем больше нам удается в этом мире следовать всему, что необходимо, потому что необходимо. Необходимое не порицается, не восхваляется. И тогда, если это так, то человек входит и в духовное тоже.
0: Здесь есть еще один хороший вопрос. Ингрид из Европы 1 спрашивает, а ты ответишь. Как быть более чувствительным по отношению к Творцу?
2: Ну, в первую очередь, есть несколько путей быть более чувствительным. Но в первую очередь, быть в осознании, где Творец находится в этой реальности, как написано, как мы изучаем, что нет никого, кроме Него, и Он добр и творящий, и творит добро, и наполняет всю реальность. И как раз сегодня утром мы слышали от Рава, что Творец находится в сердце человека, что желание, которое находится в сердце, их слышит Творец, и там находится связь, каждый момент с Творцом. Поэтому если мы хотим быть более чувствительными к Творцу, в первую очередь нужно быть более чувствительными к желаниям, которые находятся в моем сердце. То есть что я хочу сейчас? Потому как мое сердце прозрачно для Творца, Он видит все, что там находится, и наш путь, как мы можем изменить наши желания в сердце и сделать их более подходящими, соответствующими Творцу, это через группу. Чем больше мы вводим себя в группу, в учебу и вызываем на себя окружающий свет, он исправляет наше сердце, наши желания, и они становятся более подобными, соответствующими Творцу.
4: Гади. В 4-м
0: клипе Раф рассказывает, что является нашей работой. Мы все время просим, так есть хиссарон, чтобы был хиссарон, чтобы был хиссарон, чтобы был хиссарон. И мы просим о разных вещах. Просим также. Зависит от того, что человек хочет, это называется молитвой. То, что я хочу в сердце, это называется молитвой, потому что мое сердце соединено с Творцом без всяких разных посредников. Так то, что я чувствую сейчас, я чувствую желание отдыхать, есть, воровать, влюбиться во что-то, не знаю. Все эти желания сразу же ощущаются Творцом. В соответствии с этим я получаю в ответ исправление. Исправление направления желаний с помощью всевозможных средств внутренних, то, что Он делает в моем сердце, или внешних. Но в конечном счете, с помощью как внутренней, так и внешней системы, окружающей, он постепенно обучает меня, какое желание является правильным. Где моя работа? Моя работа, когда я сам тоже ищу, что является правильными желаниями, к чему именно. И тогда, когда я прихожу к таким желаниям, когда они уже находятся в моем сердце, называется, что я молюсь. Я молюсь то, что я чувствую, то, что хочу, без того, чтобы я мог следить за этим. Желание выстраивается передо мной, то есть перед тем, как я его чувствую, перед тем, как я мне известно, могу его различить, это уже находится во мне. Творение — это желание, желание получать, поэтому я не могу его изменить, я могу только различать в нем, что это за желание и насколько оно правильное в соответствии с целью творения. И тогда, согласно этому, делать всевозможные уловки внешние. Это группа, книги, когда это желание, которое не очень, мне кажется, направленным на цель творения, поменялось, но только с помощью внешних способов. Не то чтобы я внутрь входил в свое сердце с каким-то ключом и мог повернуть его, или с какой-то отверткой. Это я не способен сделать. А на само желание я не хозяин. С помощью окружающего света я направлена своим свободным выбором иду и исправляю свое желание, чтобы оно было все время более направлено, более остро и правильно на цель творения, на цель жизни, а не то, чтобы было направлено на различные ложные цели, на которое я не хочу тратить свою жизнь. Окружающий свет помогает мне направить желание на то, что нужно, к нему. Как бы окружающий свет — это источник особых волн, когда я хочу, чтобы мое сердце воспринимало как радар, чтобы мое сердце воспринимало только этого, этого, кто дает мне эти волны. Есть тысячу волн, которые вокруг меня действуют, миллион волн. Я хочу только эту волну. Как это сделать? С этого, с помощью окружающего света, я хочу, чтобы выстрел у меня хисарон к нему. Я хочу, чтобы он выстроил во мне потребность к нему, хисарон к нему. Женщины, Украина, 4, пожалуйста.
5: Добрый день, дорогие преподаватели мировой Экли. Благодарим за возможность задать вопрос. Как изменяется наша душа, когда подруги выходят из десятки, оставляют десятку?
0: Душа не меняется, когда товарищи уходят или входят. Это общая душа, которая есть между нами. Творец привносит, выводит, он кладет руку человека на добрый жребий и делает все. Понятно, что мы сожалеем, но если товарищ уходит, и на него было возложено исправление, и была особая связь, но эти состояния, которые происходят в группе каббалистов, когда растет желание получать, и человек хочет получить наслаждение от внешних источников, а мы хотим сделать максимум нашей десятки, в нашей группе, наоборот, надо укрепляться все больше в своей десятке, когда товарищ уходит, как в этом мире, да, когда кто-то умирает, мы еще больше сплачиваемся и укрепляемся, но относительно духовного исправления мы все больше развиваемся к концу исправления и с любовью воспринимаем любое состояние, которое дает нам Творец. Да, у Рава это было все время в течение лет, у него магазин открыт, хотя уходили, или приходили товарищи, он делает то, что хочет Творец, и проводит по группе, и продолжает изо всех сил.
5: W, женская группа в

0: Ну и благодарность — это тоже молитва, ведь написано, что есть молитва и восхваление, мы постоянно восхваляем Творца. Мы благодарим Его за все, что Он сделал с нами, и это тоже путь благодарности. Когда мы поднимаем ман, молитвы, то это происходит со стороны хисарона, со стороны боли, со стороны нехватки. И вместе с этим мы должны находиться с Творцом, что все в совершенстве. Мы не оставляем Его, когда мы говорим: «Ну все, спасибо, ты нас наполнил, мы пошли дальше». Нет, мы должны восхвалять Его и благодарить Его. Ведь что такое Тейлим, псалмы? Это песнопение царя Давида, который поет и восхваляет Творца, даже когда проходят самые тяжелые испытания, он находит возможности благодарить Творца за это. Также и мы, когда у тебя выходит благодарность из сердца, относись к этому, что это действительно молитва к Творцу.
1: Латин 4, пожалуйста.
2: Латин 4, пожалуйста.
3: Muy buenos días. Aprovechando esto, queridos profesores, el artículo de ley y ordenanza.
2: Добрый день. Относительно законы и постановления. Как выражается законы правосудия в десятке, и как это выражает внутренний закон между нами? Да, вы спрашиваете о статье, которую мы не прочитали. Это статья Рабаша, которая спрашивает, что означает, что законы правосудия есть в имя Творца в духовной работе. И там он объясняет, что есть закон и есть правосудие. Он говорит, что закон — это Малхус, это правосудие Зерампин. И это означает, что мы Малхут, закон, получаем все высшее знание. Хотя мое желание получать не понимает, не согласно, не воспринимает, я воспринимаю это как закон. Правосудие — это тот свет, то благо, которое приходит к нам согласно порядку развития, то есть свойству отдачи. Если мы соединяем два, это кли и свет, тогда это правильное состояние. Мы получаем ради отдачи. А в наших взаимоотношениях в десятке это выражается в том, что каждый получает, принимает на себя сейчас, что он идет выше знаний, готов действовать ради товарищей, и чувствует он или нет, неважно, хорошо ему или плохо, горько или сладко, над всем я готов себя передать товарищам. Если десятка таким образом действует, она создает то самое кли, то условие, в котором ощущается то самое высшее воздействие, высшая сила. И это то, что нам нужно сделать на практике.
0: Вопрос от женской группы Испания 5.
4: Gracias, amigos. Queremos acelerar la corrección.
0: Спасибо, друзья.
4: Por ejemplo, en cinco días, como dice Ra.
0: Мы хотим ускорить исправление желаний. Но как я могу собрать все свои... собрать хисароны всей десятки для того, чтобы у меня было истинное требование во время урока?
5: Руи,
0: смотри. В целом у каждого есть свои хисароны, свои потребности. А исправление происходит как раз из того, что мы исправляем эту совокупность всех нас вместе. Ты не должна взять только их желание, а свое желание оставить в стороне. Ты тоже должна быть частью целого, потому как Творец воздействует на целое. Он воздействует на то, что является общим между нами. Поэтому если каждый из десятки приносит свое желание, свое стремление к духовному, и мы находимся вместе во время учебы, эта вещь становится наделом всех, уделом всех, и на это воздействует Творец, там Он светит. И ты тоже часть этого целого, которое вы вместе создаете.
2: Здесь есть много вопросов, которые вы послали. Сида из женщин Турции 5 спрашивает, что является действительно переходом Максома. Переход Максома — это когда я перехожу

0: из материального восприятия реальности к духовному. Когда я действую вместо намерения ради получения, в намерении ради отдачи, доставлять наслаждение Высшему. Это, по сути дела, является первым экраном, который мы обретаем, первое намерение. И в рассказе «Выхода из Египта» это рассказывается пересечение конечного моря, когда раскрывается вода, и это как духовное рождение. А сам мир ведет себя как прежде, но восприятие реальности наше меняется, наше отношение меняется. Теперь это не какое-то психологическое изменение. А, я был сейчас когда-то каким-то эгоистом, а сейчас хорошо отношусь к творению. Нет, это совершенно новое восприятие реальности, через которое человек воспринимает эту реальность и начинает жить хотя бы немного с высшей силой и видеть, как эта высшая сила воздействует на него. Хочется быть более слитым с этой высшей силой, каждым разом больше, и тогда приходит новая работа, мы чувствуем помехи нового вида, когда мы хотим это наслаждение ради себя, клипот, вместо того, чтобы отдавать Творцу, и здесь начинается другой порядок. И туда мы стремимся, вся наша надежда, на самом деле, пройти Максом. И есть еще один вопрос, который задает Хосе Луис. Он пишет так: «Учитель, учеба и книги даны нам для развития шестого чувства, что является самым хорошим путем выбрать эти средства постоянным образом. Так прежде всего, мы их не выбираем». Он пишет об этом в статье «Свобода воли». Бальсалам пишет, что приводит человека в это место прежде всего. То есть Творец кладет руку человека на хороший жребий и говорит: «Возьми себе». То есть привели меня уже в группу, каждого из нас, да? Уже привели в группу, к Раву, к этим первоисточникам. До этого я не слышал ни о Бальсаламе, ни о Рабаше, и привели меня сюда, и вдруг я почувствовал их величие, привели меня к Раву и к этим товарищам. Я не уверен, что я бы их выбрал. Творец поместил меня в это окружение, и сейчас начинается работа по моему выбору. Сейчас начинается свободный выбор, когда есть у меня все больше отторжения, а я должен, как по закону, мы сказали, идти выше знания, каждый раз выбирать их. Что значит выбирать? Возвеличивать их все больше. Я должен возвеличивать своих товарищей, что они великие в поколении, что я через них могу услышать Творца, что это мои врата в духовное. Я должен слушать Рава каждый раз снова, и если он велик в моих глазах, я могу получить от него, это закон, и также первоисточники, каждый раз возобновлять это ощущение. Каждый раз нужно все больше предпочитать их, эти средства, ценить их больше, а не сказать: «А, еще день, еще урок, и эти товарищи», тогда я не получу от них силы.
1: Женщина Мак 37.
2: Да, доброго дня, уважаемые преподаватели. У нас такой вопрос. Правильно ли понимание, что то, что приняла десятка, это заповедь? Является ли это заповедью?
1: Что правильно ли понять, что то, что решил рожь десятки, это заповедь? Ну, во-первых, давайте восстановим в памяти, что такое заповедь. А, не глава десятки, а вся десятка. Если вся десятка решила, называется ли это заповедь? Заповедь — это действие, через которое мы выражаем действие по отдаче. Так то, что решила десятка, является ли это заповедью, зависит от того, что решила десятка. Нужно проверить, что решила десятка, и согласно этому определить. Если вы принимаете решения, которые связаны с духовной работой, с духовным путем, и ваше решение основано на том, что написано в первоисточниках, то, что вы услышали Рава, и ваше решение продвигает вас к большей связи и продвигает вас к тому, что на вас будет большее воздействие света, и продвигает вас к тому, что ваше действие вызовет действие, подобное Творцу, действие, в котором вы передаете благо Творца всему миру, то это будет считаться заповедью. Но если вы принимаете решение по поводу действия, которое оставит вас только в наполнении получающих килим, килим этого мира, то в соответствии с этим вы останетесь на этом уровне. Поэтому очень важно по поводу какого решения принимается, какое решение принимается десяткой.
0: Да, я здесь выскочил с главой десятки, потому что я на этой неделе как раз глава. Все у нас глава, но сегодня я глава десятки, и мы стараемся держать товарищей, насколько это возможно. Это особенно, на самом деле, рекомендация для десяток, которые еще не начали реализовывать. Это очень особая вещь, которая раскрывает очень много чувств. Линдон, UK3 спрашивает, мы могли бы послушать его напрямую, но зададим вопрос, как мы создаем себе возможность благодарить Творца за вещи настолько ужасные в этом мире? Когда я пытаюсь, я чувствую себя настолько фальшивым, и я не могу на самом деле благодарить за войну, за убийство, за резню, это слишком много. Ну, несколько вещей. Прежде всего, ты не должен через силу благодарить Творца за это твое ощущение, и оно настоящее, то, что ты чувствуешь, это твоя боль, естественно, когда ты на самом деле видишь ужасы в мире, насилие, войны, убийства, чего только нет. На самом деле, только вот эти ужасные вещи. И не забывать, кто их нам посылает, да? Сказано, я создал злое начало, то есть Творец создал злое начало, тот эгоизм, который нас разделяет и приводит к этому ощущению. И вместе с тем, благодаря тому, что ты изучаешь науку Каббала, ты должен действительно добавить страдания, оно должно развиваться в тебе, не искусственно, а развиться страдание о страданиях мира, насколько человечество находится в скрытии от высшей силы, потому что если бы мы ввели человечество в картину нашей реальности, мы бы увидели, что нет никого, кроме него, и он добрый, творящий добро. А то, что я вижу своими глазами, это я вижу. Но сейчас, если бы мы перешли к уроку восприятия реальности, я бы вспомнил, что это мои неисправленности я вижу, и что я не исправляю себя правильным образом, да, чтобы пройти максом. И тогда я начну оправдывать Творца. Что значит оправдывать Творца, это называется праведником. И хотя есть эти ужасы и преступления, я добавляю слой любви, как сказал Шломо Мелех, на все преступления покрываю любовью. То есть я меняю свое воззрение на саму реальность. Это первое. А дополнительное то, что пишет Рабаш, он пишет, что «смотрю я на все беды, которые есть в мире, как страдает каждый, и все общество, о войнах и всех ужасах, кроме молитвы нечего дать». Он завершает это очень красивым предложением. «Кроме молитвы нечего дать». И он написал это. И в любом состоянии человек может молиться. Даже Ари говорит, что есть каждую секунду своя особая молитва. И то, что Творец раскрывает тебе в сердце относительно всего, что есть в реальности, добавь молитву. Это будет твоей связью с Творцом, когда ты вдруг увидишь, как Он все это жалеет.
1: Перед тем, как я перейду к следующему вопросу, очень важно осознать, что когда в науке Каббала мы читаем первоисточники, каббалисты пишут нам об исправленном состоянии от той ступени, на которой они находятся. И они описывают, какая там исправленная реальность. И когда мы читаем это, мы читаем, исходя из того места, где мы находимся. И поэтому часто, когда мы слышим Рава, мы ощущаем большую разницу между желаемым состоянием, с которого все описывает каббалист, где он видит и выполняет эту Тору, и между той реальностью, в которой я нахожусь, совершенно обратной. И когда мы можем удерживать вот эту дельту, вот эту разницу, вот эта дельта, это и есть моя молитва. Насколько мне болит от того, что я не могу находиться в той реальности, о которой говорят каббалисты. И чем больше у тебя эта боль, чем больше ты хочешь быть в этом, тем больше ты выражаешь свою молитву к Творцу, что, с одной стороны, ты осознаешь, что я сейчас не способен увидеть, что ты добрый, творишь добро. Я не способен, что нет никого, кроме Него. И, с другой стороны, я очень хочу, что нет никого, кроме Него, увидеть это, и что во всем, что бы ни происходило, даже в самых ужасных вещах, есть только Творец. И вот когда вот эта боль существует, и истинный хиссарон проявляется, тогда Творец может раскрыться и наполнить. Еще у нас вопрос от Максима из Новосибирска, а также и от Тани из Нари. Они оба спрашивают по поводу, как погрузить себя в этот мир. Максим спрашивает, где проходит граница между тем, как позволить ценностям этого мира повлиять на тебя, просто погрузиться в это и впитывать авиют. И Таня спрашивает, как человек, который погружает себя в этот мир, не застревает в этих желаниях, а именно берет их из этого мира и возвращает в десятку и снова, чтобы снова подняться в духовное. Так когда мы находимся в этом мире, мы выбираем, насколько мы хотим, чтобы этот мир повлиял на нас. Он просто со всех сторон влияет на нас. Это тем, что есть реклама, и медиа, и социальные сети, и знакомые, мои коллеги на работе, все влияют на тебя каждый момент. Я должен увидеть, насколько я хочу, чтобы эта вещь, которая влияет на меня, стала моим «я» в следующий момент. Насколько эти ценности, я хочу их в своей жизни. Если этот мир очень ценит использование ближнего, то, что я могу его сейчас его использовать для того, чтобы развиваться, так я решаю, мне это выбрать или нет. И от обратного я могу пойти в нашу группу и получить ценности духовного, и духовные ценности, которые говорят «давай ближнему, будь ради него». И все зависит от того, насколько мы выбираем, где нам быть. Когда мы входим в этот мир, мы входим в него только в мере необходимого и сразу возвращаемся. Я не обязан взять их ценности. Я выхожу только потому, что мне это необходимо, и возвращаюсь.
0: Может быть, последний вопрос. Агенсы женщин в Венгрии спрашивают, у меня есть ощущение, что я не делаю достаточно работы духовной, и это беспокоит моих подруг десятки. И у меня есть личное впечатление, что мы находимся на месте и не продвигаемся. Что я должно делать конкретно в своей десятке, чтобы подруги обрели шестое чувство? Но прежде всего это ваше субъективное ощущение, то, что вы это пересылаете на десятку, это естественно. Если я застрял, вся моя десятка застряла. Если я в хорошем настроении, вся десятка поднимается. Но вот эти две вещи нужно отделить. Мы говорим о человеке, как он сам сейчас чувствует. И очень хорошо, что я так чувствую, да? Потому что этот Творец вырастил во мне желание получать, увеличил его, расширил, и поэтому я не чувствую наполнения, пустым себя чувствую, как будто застыл на месте или не развиваюсь, что-то не двигается, да? Нет никакого-то наполнения или течения, которое существует. И это приглашение Творца, буквально как мантра, мама, которая отодвигается, отпустив ребенка, чтобы он сделал свои шаги. И так Творец нас призывает, буквально готовя лично. Сделайте сейчас шажок, а я не чувствую, я плачу, я не знаю. Это закон, пишет Карабаш. Но нужно сделать это так. Приходящему очиститься помогает. Я получаю силу сделать этот духовный шаг вперед. И по мере того, насколько мы будем стараться, стремиться к этому месту, получим свет, возвращающий к источнику. Он даст нам правильную силу в десятку. Есть много чего сказать, много вопросов, но останемся с чувством кисарона, чтобы взять все это на утренний урок. Очень особые уроки. Постарайтесь подключиться на утренний урок или в повторе его. Я вижу, что товарищ из Бразилии едет в автобусе с наушниками или на скутере. Попытайтесь подключиться к нам в каждую секунду. Спасибо товарищам, Рои, и завершим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 25 июня 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что закон и правосудие есть имя Творца в духовной работе. Статья в книге на иврите находится во втором томе Труды Рабаша, страница 1103. Прочитаем сейчас в десятках эту статью. В нашем распоряжении 32 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что Творец обращает свой лик в духовной работе? Мудрецы сказали о написанном. Да обратит Творец свой лик.
2: ואת משפטי תשמורו. משפט שהוא...
0: Книги Зор сказано, закон Хок, это когда Малхут называется так, а запреты Торы включаются в нее. И постановления мои соблюдайте. Постановление Мишпат — это Зеранпин. И тот закон Хука, то есть Малхут, опирается на него. И они соединяются друг с другом, высшие и низшие, то есть законы и Малхут с постановлениями в Зеранпине. Это общность святого имени, ведь закон и постановление Хок в Мишпат есть имя Творца, и делайте, то есть исполняйте их. Зор спрашивает, после того, как он уже сказал «идите и соблюдайте», зачем еще нужно «делайте»? И он отвечает, дело в том, что тот, кто делает заповеди Торы и ведет по путям ее, идет по путям его, как будто делает, то есть создает Творца наверху, сказал Творец, как будто создал меня. И так постановили они, и потому и сделайте их законом и постановлением, то есть Зеранпином и Малхут. Конец цитаты. И следует понять, что означает сказанное, тот, кто делает заповеди Торы и идет по путям его, как будто делает, то есть создает его. И также следует понять разницу между словами «тот, кто делает заповеди Торы» и тем, что он добавляет и идет по путям его. И получается, что это две разные вещи. То есть получается, что хотя он и исполняет заповеди Торы, но если он не идет по путям его, то не сказано, что он создал Творца. Если так, что означает тогда фраза «и идет по путям его»? И также следует понять, сказано в книге Зор, подобно этому сказал Раби Шимон, и сделал Давид имя. Но разве Давид сделал его? И Зор отвечает, но поскольку Давид шел путями Торы и исполнял заповеди Торы, он как будто бы действительно сделал это имя. И потому сказано, и делайте их. То есть если вы будете стараться делать их, исправлять святое имя, как подобает, тогда все благословения, что наверху, будут у вас в их правильном исправлении.
1: Нам также следует спросить, что означает, что Давид сделал имя Творцу? В отношении кого он сделал это имя? Нужно ли Творцу, чтобы кто-то сделал ему доброе имя среди творений, что благодаря доброму имени Творца они уважали его? Это подобало бы созданием, где один человек может уважать другого такого же человека. Но как можно говорить, что Творцу нужно получить доброе имя у творений? Также нам следует понять, как тем, что человек идет путями Торы и исполняет заповеди Торы, Творец получает доброе имя. И чтобы понять все это, необходимо прежде объяснить, что представляет собой творение в общем, то есть с какой целью Творец создал творение. Ответ таков. Известно, что причиной этого является его желание насладить свои создания. Отсюда следует, что Творец получил имя дающего, доставляющего наслаждение и удовольствие творению, а творение называется получающим, и получающий должен иметь хисарон потребность, а иначе нет места для получения. По этой причине желание получать благо и наслаждение называется обладающим хисароном. В Творце нет хисарона, ибо Творец полностью совершенен. Поэтому творение называется сущим из ничего. Потому хисарону, когда было создано нечто, чего не существовало до того, как он сотворил это. А поскольку у Творца нет хисарона, то когда человек чувствует хисарон, он уже находится в несоответствии по форме с Творцом. А когда он наполняет хисарон, хотя у него есть соответствие в некоторой степени, ибо теперь у него нет хисарона, но из-за того, что он теперь получающий, а Творец дающий, получается, что не существует подобия по форме, поскольку из-за этого несоответствия по форме он отделяется от Творца.
0: Чтобы исправить это, то есть то, что человек называется творением, имеющим хисарон, так, чтобы у него было подобие по форме, он должен находиться в совершенстве, то есть получить от Творца все благо. А когда он получает от Творца, он вновь становится отличным по форме от Творца. И тогда совершается это исправление, называемое получение ради отдачи. То есть, хотя по природе своей он имеет желание и стремление получить что-то, чем он может наслаждаться, он все-таки преодолевает его и не желает получать наслаждение, а только в том случае, если хочет доставить наслаждение своему Создателю. И любое наслаждение, о котором он может сказать, что Творец наслаждается этим, то есть тем, что он выполняет его, Творца, желание и замысел насладить свои создания, то есть все удовольствия, о которых мы можем сказать, что Творец наслаждается, когда мы получаем от него, только в этом случае мы получаем. Следовательно, когда человек достигает этой ступени, то есть чтобы доставлять наслаждение своему Создателю, он может радовать его тем, что получает от него благо и наслаждение. Таким образом, теперь мы имеем подобие по форме с двух сторон. Первое, что у него у нижнего уже есть, что у нижнего уже нет недостатка, так как он получает благо и наслаждение от Творца. Второе, что теперь он дающий, такой же, как Творец, то есть то, что он сейчас получает удовольствие, он делает это не ради собственной выгоды, а только ради Творца. А ради себя он готов отказаться от любого удовольствия. Получается, что теперь есть две вещи вместе — исправление творения и цель творения. И это называется зивуг даака. Ударное соединение, где посредством мака, удара, происходит объединение. Духовный мака означает две противоположные вещи, когда все, что отвергает одна, желает другая. Другими словами, Творец желает, чтобы нижний получал благое наслаждение, то есть дает нижнему, а нижний хочет, чтобы быть в подобии по форме, то есть отдавать высшему.
1: Отсюда следует, что они находятся в противоречии, и с помощью этого они приходят к единению. Другими словами, каждый принимает точку зрения другого. То есть высший хочет, чтобы нижний получил. А нижний получает лишь в мере, когда он знает, что все, что он получает лишь потому, что так хочет высший. Отсюда следует, что теперь он получает так, как хочет высший. И дает так, как он хочет. И нет здесь разделения. А сейчас оба они имеют одно мнение. И благодаря тому, что у творения сейчас есть отдающие килим, он получает в них благо и наслаждение. И тогда становится очевидным для всех, что имя Творца — это добрый и творящий добро. Тогда как до того, как раскрылось благо и наслаждение, что называется Шхина во прахе, все страдают в мире, потому что нет килим, подходящих для получения блага и наслаждения. Следовательно, низшие должны верить, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. Поэтому имя Творца, добрый и творящий добро, не раскрывается. Но когда низшие получают отдающие килим, тогда может раскрыться имя Творца как добрый и творящий добро. Но
0: здесь возникает самый сложный вопрос. Как человек может получить эти килим? Ведь по природе своей он совершенно противоположен тому, ибо человек рождается только с получающими килим. А значит, человек не может ничего сделать, если это не принесет пользы ему самому. Так как же он может делать что-то, что противоположно его природе, то есть отдавать и ничего не получать для своей выгоды? Об этом сказали наши мудрецы, что Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И при соблюдении Торы и заповедей следует различать две вещи. Первое — действие, исполнение Торы и заповедей. Второе — намерение, то есть чего он желает достичь тем, что он исполняет Тору и заповеди, и плата, которую человеку следует просить Творца, это ходить его путями, то есть путями Творца. А каков путь Творца? Мы должны сказать, что его путь — давать созданиям добро и наслаждение. Также и человек должен, чтобы все заботы человека были направлены только на дачу Творцу, чтобы он наслаждался и не заботиться о своей собственной выгоде, а только о благе Творца. Подобно Творцу, желание которого состоит в том, чтобы насладить свои создания. А поскольку человек рожден с природой получения для себя, как известно, то, что Творец желает насладить свои создания, обязывает, чтобы у получающего было желание и стремление к этому, ведь в противном случае невозможно получить удовольствие. Следовательно, Творец создал творение желанием наполнить их потребности. Но как могут творения ходить его путями, чтобы и они отдавали, как Творец, что называется, прилепись к свойствам его?
1: Чтобы исправить это, Творец сказал: «Я создал злое начало, то есть желание получать только для себя, и я создал Тору в приправу». То есть, благодаря особому свойству Торы, мы получим силу преодолевать зло и сможем работать только для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Отсюда следует, что недостаточно человеку исполнять Тору и заповеди, а он должен направить свое намерение, для чего он соблюдает Тору и заповеди. То есть, какую награду он хочет, чтобы Творец заплатил ему за соблюдение Торы и заповедей. На этот счет имеется много намерений. Об этом написано в Зоаре, что некоторые хотят в обмен на соблюдение Торы и заповедей награды в этом мире. А некоторые хотят награду в мире будущем. Но главное, что нужно человеку, это получить причину, которая будет обязывать его соблюдать Тору и заповеди. А именно потому, что он велик и правит всем. То есть он занимается Торой и заповедями, потому что получает огромное удовольствие от служения великому царю. Отсюда следует, что причина, по которой человек соблюдает Тору и заповеди, заключается в том, чтобы Творец дал ему силу отдавать, которой у него нет по природе. Торы и заповеди являются средством для достижения этого. Как написано, «Я создал злое начало». Если так, то какой совет можно дать, чтобы мы могли пойти против природы? Ответ в том, что для этого нам дали Тору в приправу. То есть через Тору мы получим силу отдачи. Из этого следует, что, занимаясь Торой и заповедями, человек должен стремиться только к одному — идти его путями. То есть, как путь Творца отдавать, так и в обмен на свой труд человек хочет, чтобы Творец дал ему эту силу.
0: И исходя из этого мы можем объяснить то, что мы спросили о словах книги Зоар, что тот, кто исполняет заповеди Торы и идет по путям его. Мы спросили об этом, что нам добавляет сказанное «идти по путям его» после того, как человек уже исполняет заповеди Торы. И согласно вышеизложенному, это означает, что недостаточно того, что он соблюдает заповеди Торы, а он также должен стремиться к тому, чтобы получить награду в обмен на соблюдение заповедей Торы. И какую награду он хочет получить, чтобы иметь возможность идти путем Творца. Точно так же, как путь Творца состоит в том, чтобы давать созданиям, чтобы создания наслаждались, так же и человек хочет иметь желание и стремление давать наслаждение своему Создателю и просить у Создателя, чтобы дал ему вознаграждение за его работу. И это должно быть так же, как в материальном, когда человек работает и во время работы смотрит, когда же он получит оплату, также и в деле Творца по соблюдению Торы и заповедей. Следует ждать того времени, когда он получит вознаграждение за свой труд, то есть когда он будет вознагражден отдающими келим. И согласно вышесказанному, мы можем объяснить то, что мы спросили о том, что Зоар говорит о стихе «И сделал Давид имя». Там говорится, что поскольку Давид шел путями Торы, он как будто бы действительно сделал его имя. Вот почему было сказано «Исполняйте их, чтобы исправить святое имя, как подобает». И спросили, нужно ли Творцу делать себе имя среди сотворенный, ведь это подходит для человека. А в отношении человека можно сказать, что он хочет иметь доброе имя, но не тогда, когда речь идет о Творце в отношении творения. Разве можно сказать, что человек, зашедший в курятник, хочет иметь доброе имя среди кур, чтобы они его уважали из-за его важности? А тем более, это касается Творца по отношению к творениям. Какую ценность имеют творения по сравнению с Создателем, чтобы могли сказать, что Создатель хочет иметь доброе имя, чтобы они уважали его? А если так, то что тогда означает фраза «И сделал Давид имя тем, что шел путями Торы»? То есть человек должен сделать доброе имя Творцу. Но поскольку Творец хочет доставить наслаждение и удовольствие своим созданиям, чтобы они наслаждались, поэтому если творения наслаждаются от того, что Творец дает им все блага, то они дают ему доброе имя, то есть говорят, что Творец, он добрый и творит добро. Это значит, что имя, которое Творец получает от созданий, что он добр и творит добро, это не нужно ему, это имя, чтобы они из-за этого уважали и почитали его, а он хочет, чтобы они почувствовали это имя. То есть это имя нужно не для Творца, не потому что ему нужно это имя, а это необходимо именно для творений. То есть Творец хочет, чтобы творения воспринимали его именно так. Другими словами, это знак того, что они наслаждаются своей жизнью, и свидетельством этого является то, что они говорят, что Творец называется добрым и творящим добро.
1: Поэтому существует разница между человеком и остальными творениями, ибо человек хочет иметь имя, чтобы за это получить награду. И награда его в том, что, первое, творения будут уважать его за то, что он делает добро другим. Второе. А иногда человек делает добро другим в обмен на награду в будущем мире. Тогда как имя, которое Творец хочет, чтобы дали ему «добрый и творящий добро», это ради творений. То есть, когда творения называют его добрым и творящим добро, то они наслаждаются им. В противном случае, они не называли бы его добрым и творящим добро. Однако, с точки зрения исправления творений, чтобы у творений было слияние, когда они получают благо и наслаждение, человек обязан получать все ради отдачи. Но поскольку человек по своей природе рожден с желанием только получать, нам даны Тора и заповеди, с помощью которых мы можем выйти из-под власти желания получать для себя и делать все с намерением ради отдачи. В этом смысл того, что Давид ходил путями Торы, то есть посредством путей Торы, он исправил себя и удостоился отдающих келим. И эти келим наполняются изобилием свыше, и человек удостаивается доброго и творящего добро. То есть тогда он обретает настоящее имя Творца, добрый и творящий добро. Ибо он получил добро, исправив себя с помощью путей Торы. В этом смысл фразы «И сделал Давид имя», что означает, что Давид был вознагражден обретением имени Творца, называемого «добрый и творящий добро».
0: Однако, то, что касается сказанного «закон хок» — это «малхут», а постановление «мишпат» — это «заампин», Это общность святого имени, ведь закон и постановление — это имя Творца. И в этом смысл слов «и сделали их». И мы должны понять это, поскольку он говорит, что закон рассматривается как Малхут, а постановление рассматривается как Зерампин. Если так, то это два отдельных имени. Так как же он говорит, что закон и постановление — это имя Творца? Разве это не два разных имени? Зерампин называется Творец, а Малхут называется Шхина. Если так, что же тогда означают его слова «закон и постановление — это имя Творца»? Известно, что нет света без кли, то есть цель творения — насладить свои создания, создало в них желание получать наслаждение. И это желание называется Малхут, как Баля Сулам пишет, учение десяти сферот, Тес, оно называется Малхут царство, потому что от нее исходит свойство управления в полной абсолютной власти, по примеру страха Малхут. Получается, что изобилие, которое Творец хочет дать творениям, называется именем Малхут. А сфера Малхут — это то кли, которое получает свет на всех ступенях.
1: И в общем, сказал Баль Сулам, свет называется Творец, а кли, принимающий свет, называется Малхут или Шхина. Это кли называется Шхина, потому что внутри кли пребывает свет. И он сказал, что в этом смысл того, что говорит Зоар. Он Шухен, пребывающий, а она Шхина, место пребывания. То есть они суть одно — свет и кли. Однако существует несоответствие формы между светом и кли, между дающим и получающим. И несоответствие формы называется разделением. Так как все творения исходят из Малхут, а Малхут называется собранием Израиля, то есть собранием всех душ, то для того, чтобы Малхут могла получить изобилие для творений, Малхут должна быть объединена, чтобы быть в подобии свойств со светом. Поэтому нам даны Тора и заповеди, благодаря которым мы можем достичь подобия свойств Творцу. То есть все те, кто занимаются Торой и заповедями и намереваются тем самым получить желание и стремление делать все с намерением доставить наслаждение Творцу, то есть, как Творец одаривает создание, так и создания хотят доставлять наслаждение Творцу. И этим каждый исправляет корень своей души, и это Малхут, чтобы она была ради отдачи, что называется объединением, то есть соединением света и кли, чтобы они были подобны по форме. И тогда изобилие, то есть высшее благо и наслаждение, изливается творением.
0: Согласно вышесказанному, можно истолковать то, что мы говорили. Мы спросили о сказанном, что закон и правосудие — это имя Творца, ведь это два разных имени — Зерампин и Малхут. То есть закон и правосудие. Но, как сказано выше, Зерампин, называемый правосудием, это свет, который раскрывается, это изобилие, шефа. А Малхут получает, и она должна все получать ради отдачи. Это называется законом. То есть, несмотря на то, что человек видит, что он рожден с желанием получать ради себя, и он родился с умом и знанием, что человек все хочет взвешивать своим разумом, то, что он хочет сделать, Но здесь, в работе Творца, ему говорят, что он не должен смотреть на то, что подсказывает ему его разум, а он должен принять это в качестве закона, то есть высшее знание.
3: И
0: хотя он создан природой желанием получать, он, тем не менее, должен верить словам наших мудрецов, которые сказали, что человек должен прилепиться к свойствам Творца, как написано, «Как Он милосерден, так же и ты будь милосерден». Отсюда следует, что, приняв Тору и заповеди как закон, хотя он и выше разума, то есть тело его не понимает этого, но через веру высшее знание человек может достичь подобия по форме.
1: То есть каждый человек, который занимается Торой и заповедями с целью отдавать, тем самым соединяет Зейранпина, который называется правосудием Мишпат, то есть светом и изобилием, с Малхут, которое есть кли, которое должно получить свет, чтобы его намерение также было отдавать, по примеру, свет. Это называется объединением Творца и Шхины. И тогда становятся одним именем. То есть два имени, Зейранпин, называемый Мишпат, правосудие, означающий Авая, и его имя, называемое Малхут, становятся единым целым. В соответствии с этим следует объяснить написанное. Тот, кто исполняет заповеди Торы и идет путями его, как будто создает его наверху. Творец сказал, как будто он создал меня. И так постановили они. И потому, и сделайте их законом и постановлением. То есть Зейранпин и Малхут. То есть, как сказано выше, что благодаря тому, что он исполняет заповеди Торы и идет его путями, человек вызывает в корне своей души, то есть наверху, в Малхут, что она будет в намерении ради отдачи, как Зейранпин. И это называется единением. Отсюда следует, что под словами «и сделали их» имеется в виду соединение Зейранпина и Малхут, называемое «закон Хок» и «правосудие Мишпат». И это называется также единением Творца и Шхины. И эту работу должны выполнить творения. Отсюда следует, что смысл в том, что поскольку это два имени, то творения должны их объединить, чтобы они стали одним. Когда все творения достигнут совершенства, то есть когда все исправятся в корне своей души, тогда сбудется. В тот день будут Творец един и имя Его едино. Это работа, о которой написано, и сделали его.
0: Перейдем сейчас к уроку от 25 июня 2002 года. Обратите внимание, что на уроке из-за качества записи невозможно слышать Рава, и в это время будут титры на экране. Пожалуйста.
1: Мы прочитали статью «Ишлаве Сулам», второй том, глава Бехукатай, что означает, что законы правосудия есть имя Творца в духовной работе. В чем смысл закона и правосудия? Это две вещи. Эти две вещи, собственно, исходят из закона, суда, что желание получать, чтобы быть в вечном состоянии, пригодным для своей роли, обязано принять на себя исправление. Исправление — это ограничение и изменения. и это называется законом и правосудием. На самом деле, все вещи, о которых мы думаем, что они действуют против нас, против нашего желания, выходит, что наоборот. Мы говорим, человек обязан постичь имена Творца, что он добр, что он творит добро, что он милосерден, милостив и так далее. Слова не совсем точные. Когда человек постигает святые имена, это действует иначе, согласно подобию по форме. Он только может постичь это. И поэтому постижение святых имен называется принятием на себя этих исправлений.

0: постигающий человек сам получает эти свойства. Все, что Тора говорит нам, постичь святые имена, вкусите и увидите, что добр Творец, вкусите и увидите, превращает человека в доброго, как Творец в конечном счете. Потому что Творец — это общий свет, облаченный во все 613 исправлений, которые человек совершает над своими 613 заповедями, которые в конечном счете называются 613 заповедями. Где в каждой заповеди заложен особый свет, относящийся к этому исправлению. И когда человек завершает все эти исправления, то общий свет, который облачается в него, общий наранхай, называется Творец. Это Бааль Сулам пишет в письме на странице 64. Что для этого делают? Зейранпин, который называется правосудием, и Малкут, который называется законом, так она, закон, должна быть как правосудие. Она должна принять на себя те самые свойства, которые есть в Зейранпине, выше знания, то есть на более высокой ступени, чем она. То есть это означает выше ее знания, потому что знание определяет сущность ступени, и поэтому обязаны выполнить, чтобы было правосудие как закон. Что значит правосудие как закон? Что те свойства, которые есть в Зейранпине, будут как закон. Как закон. То есть как свойство Малхут. Это то, что он нам говорит здесь. Что такое закон и правосудие. Что означает, что закон и правосудие есть имя Творца? Что в общем, это единение, которое есть между законом и правосудием, между Зейранпин и Малхут, раскрывает все имена, то есть все свойства Творца в творении. Есть вопросы?
1: Вы прежде сказали, что человек постигает имена Творца по мере своего исправления, доброго и творящего добро.
0: Обычно я привожу пример, что чтобы уловить радиоволну, ты должен внутри самого радиоприемника создать волну, подобную по той же частоте, как и волна снаружи. Ты знаешь? Это называется эффектом резонанса. Иначе ты не улавливаешь то, что снаружи. Вне радиоприемника есть миллионы волн самых различных частот. Разных, да? А как ты улавливаешь что-то особое? Каждый приемник, он как будто и передатчик. Он создает, он не только принимает, он прежде всего должен создать волну, которую ты хочешь принять снаружи, ту определенную частоту, и тогда то, что есть снаружи, ты улавливаешь согласно подобию по форме, подобию частот, и тогда то, что есть на этой волне снаружи, на которой есть еще всякие такие маленькие знаки, ты воспринимаешь их как звук. Но у тебя должно быть подобие по форме с тем, что ты хочешь ощутить. Мои глаза, мои уши, все они устроены так, чтобы я улавливал определенный диапазон внешнего воздействия. Потому что внутри у меня есть механизм, который может как бы производить те частоты, которые есть снаружи. Это все нервы. На окончании нервов есть особые сенсоры для каждой частоты. Тепло, холод, давление. В конечном счете, это частоты, которые я улавливаю согласно подобию по форме между моим кли и тем, что есть снаружи. Так как я могу сказать, что он милостивый или милосердный? Если я перед этим не оснащен таким свойством, с помощью которого я узнаю, что такое милостивый и что такое милосердный. То есть я сначала должен сделать над собой исправление, и в соответствии с этим тогда я почувствую, что да, он такой. Бывает у нас, мы говорим о

0: человеке, у него нет сердца. Ну так, нет у него сердца. Это просто означает, что его чувства не развиты, что он видит кого-то плачущего или находящегося в страдании, а он не страдает, не понимает этого. Вот и все. Скажем, младенец. Кто-то плачет, а он не понимает, что это. У него еще нет такого эмоционального развития, чтобы он мог понять, что это происходит что-то со взрослым человеком, и что тот действительно находится в таком волнении. Потом, когда он вырастет, у него тоже будут развиты килим, в соответствии с тем, чтобы он тоже, после того, как он тоже почувствует, что такое страдание, или, скажем, что такое радость, тогда, когда он будет смотреть снаружи, он сможет уловить то, что действительно там происходит. И так и все, мы улавливаем только согласно подобию по форме.
1: Да. А как по-настоящему можно развить этот сенсор?
0: О, как развивать сенсор, чтобы уловить духовное воздействие? Творец воздействует на нас, бросает на нас всякое добро без конца. Мы так находимся под грудой его прекрасных воздействий, но мы ничего не чувствуем. Потому что это чувство у нас не развито. Мы как младенцы. То, что он передает, мы не понимаем, мы не чувствуем, действительно. Это называется скрытием, то есть скрытие в нас, внутри шестого чувства, которое еще не развито. Развить шестое чувство — это называется наукой Каббала, мудростью, как получить то, что он дает. Но мы не знаем, как получать. Как? Только благодаря свету, возвращающему к источнику. Так это называется. То есть во время учебы пробуждают окружающие света, они очищают человека. Что значит очищают? Делают это чувство чистым, тонким, чувствительным. Вот так. И тогда начинают действительно ощущать. В соответствии с тем, как окружающий свет очищает меня, он все время дает мне воздействие, он как будто учит меня. Немного такое развлечение, немного другое. Как обучают младенца, капля этого, капля того. Только я хочу сделать это быстро, не ждать. Младенцу требуется 20 лет, человеку иногда тысячи, пока он не усовершенствуется. А я хочу сделать это быстро, поэтому я пробуждаю окружающий свет, чтобы он сделал это быстро. Не в темпе, в котором это происходит в истории тысячи лет, а я хочу за 5-10 лет. Да? Я хочу быстрее, но не выходит. Слишком трудно. Так что, в общем, я хочу ускорить развитие этого шестого чувства. И максимум того, как я могу притянуть на себя окружающий свет, это вся моя работа. И в соответствии с тем, насколько он будет быстро учить меня, то есть я в таком быстром темпе, во мне будет так происходить, будут меняться всякие явления, в соответствии с этим я очень быстро пройду обучение. Распространение света и уходит света делают клип пригодным для своей роли. То есть мне нужно максимально переходить из состояния в состояние, от изменения к изменению, подъемы, падения, всякие вещи. Из группы, из книги, из всего. И тогда я быстрее прихожу к состоянию, когда у меня есть достаточное количество развлечений, и тогда я начинаю ощущать и улавливать напротив этого вещи снаружи. Я уже, находящийся до Махсома, начинаю различать. Так и у нас тоже, день до дня. Мы все больше различаем всякие вещи, которым раньше были совершенно равнодушны или просто не улавливали их этим шестым чувством. Теперь, когда шестое чувство в каждом развивается, даже если оно и не достигло порога, когда оно действительно открывается в духовном, но все-таки мы уже чувствуем в нем всякие изменения. Оно как бы набухает, в нем в нем проявляются всякие развлечения. Это называется душой, которую мы действительно развиваем своими действиями. И только в этом, в развитии души, человек находится в свободном выборе и обязан это сделать сам. тебе не придет свет свыше, если ты не хочешь целенаправленно, чтобы он пришел и исправил тебя, чтобы он дал мне понятие развлечения, чувствительность, возможность ощутить духовный мир. Он даст тебе страдания, этот свет, чтобы ты почувствовал, что тебе этого не хватает. И еще, и еще, и еще не хватает. Но он никогда не исправит тебя без того, чтобы ты поднял ман, как мы учим, без того, чтобы ты попросил, что ты хочешь почувствовать это, что ты хочешь быть близким к этому, скажем так. Потом в подобии, по форме с этим, в слиянии с этим. Душа не может исправиться без работы человека. В чем работа? В просьбе. В молитве, в том, что называется подъемом ман. А окружающий свет уже исправляет душу. И в соответствии с тем, как он исправляет, в соответствии со свойствами, которые ты начинаешь ощущать в душе, ты улавливаешь относительно этого свойства в Творце. То есть, если ты исправил какое-то свойство из 620 свойств души, тогда в этом исправленном свойстве ты ощущаешь Творца. То есть заповедь, которую ты делаешь, то есть действие в исправленном свойстве, этим ты соединяешься с Творцом. Ты говоришь, что Он наполняет это свойство. Свет наполняет кли. Исправленную часть. Это те же слова, мы вокруг этого все время крутимся. Нет ничего, кроме этого.
2: А что может помочь тому, чтобы просто какой-то хисарон превратился в просьбу? В чем разница? Может быть, есть различия между хисароном и просто простой просьбой? Ведь не всякий хисарон принимается как просьба об исправлении.
0: Мы все время просим. То есть хисарон, чтобы был хисарон, чтобы был хисарон, чтобы был хисарон. Просим всякие вещи. Также просим в зависимости. То есть то, что человек хочет, называется молитвой. То, что я хочу в сердце, называется молитвой, потому что мое сердце связано с Творцом, без чего бы то ни было посередине. Так то, что я сейчас чувствую, я чувствую сейчас желание отдохнуть, поесть, украсть, влюбиться во что-то, не знаю. Все эти желания немедленно ощущаются в Творце. И в соответствии с этим я получаю как реакцию исправление. Исправление направления желаний благодаря всяким внутренним средствам, которые он делает мне внутри сердца. Или внешним. Но в общем, благодаря системе и внутренней, и внешней, окружающей, он постепенно учит меня, какое желание правильное. А где моя работа? Моя работа в том, что я сам тоже ищу, какое желание правильное, для чего точное. И тогда, когда я прихожу к этим желаниям, которые уже находятся в моем сердце, это называется, что я молюсь. Я молюсь, что чувствую, что хочу, без того, чтобы мог это контролировать. Желание создано до меня. Что это значит? Прежде чем я ощущаю его, прежде чем я осознаю, прежде чем я изучаю, прежде чем я могу различить и дать ему какое-то имя, оно уже находится во мне. Творение — это желание, желание получить. Поэтому я не могу изменить его. Я могу только различить в нем, что это за желание и насколько оно правильно в соответствии с целью творения. И тогда в соответствии с этим делать всякие внешние ухищрения. Это окружение, книги, чтобы это желание, которое мне не очень кажется направленным на цель творения, сменилось. Но только внешними ухищрениями, а не тем, что я внутри вхожу в свое сердце с каким-то ключом и вращаю там его какой-то отверткой. Это я не способен сделать. Над самим желанием я не хозяин.
2: Так что это за ухищрения такие со всеми желаниями?
0: Эти трюки, эти уловки, это очень просто. Я смотрю на что-то и влюбляюсь. Так, чтобы сменить желание, сейчас начинаю слушать музыку. Теперь музыка мне приносит какое-то желание, но желание может быть более тонкое, но тоже не точной цели. Когда я открываю книгу, из книг, которые я открываю, каббалистических книг, я тоже беру какую-то книгу, которая сейчас может воздействовать на меня, принести мне более тонкое желание, более чистое, более направленное и так далее. Так я с помощью окружающих средств вызываю у себя изменения в желании, но не то, что я сам могу изменить это желание. Когда желание или хиссарон становится моей просьбой?
2: То же самое желание, которое находится в сердце, это и есть просьба. Ему не нужно еще какое-то средство, чтобы стать просьбой. Я не беру это желание сердца, кладу его в какой-то конверт и отправляю по почте. То же самое желание, которое находится у меня в сердце, оно сразу же принимается Творцом, потому что в моем сердце я и он, они находятся вместе. Находятся в моем сердце, хочу я этого или нет.
0: Всякая моя просьба — это ман?
2: Все, что я чувствую в сердце, называется ман. Так же, как кибуцники в Негеве. Они чувствуют, что им не хватает дождя. Это называется молитвой.
0: Но в нашем вопросе, когда мы сейчас говорили об окружающем свете, который приходит и передает свои свойства.
2: С помощью окружающего света я в целенаправленной форме, своим свободным выбором иду и исправляю свое желание, чтобы оно все время было более и более направленным, более острым, более правильным к цели творения, к цели жизни, а не то, чтобы оно направлено ко всяким ложным целям, на которые я не хочу тратить свою жизнь. Окружающий свет помогает мне направить желание туда, куда нужно, к нему. Как будто этот окружающий свет — это источник особых волн. Я хочу, чтобы мое сердце улавливало только эти волны, как радар, чтобы мое сердце уловило только этот источник. Источник этих волн, а не какие-то другие вещи. Есть еще много, миллионы волн вокруг меня, которые могут действовать на меня. Я хочу только эту волну. И как же это сделать? С помощью того же окружающего света. Я хочу, чтобы он построил во мне хиссарон к нему. К нему, к Творцу.
0: К нему. Но то, что я захочу его, и то, что я захочу для исправления, это одно и то же?
2: То, что я хочу его для исправления, это не совсем то же самое, но то уже на пути к нему. Вначале я хочу просто наслаждаться, потом я уже различаю, что это за вид наслаждения, которого я хочу. И так до тех пор, пока исправление не становится для меня наслаждением. А потом, пока уже результат исправления не становится для меня наслаждением. Что значит результат? Что уже отдача от исправления, результат исправления — это отдача Творцу. Да.
0: Если желание существует прежде меня, тогда я, скажем, в течение дня иду и чувствую эти желания, потому что я все время обращаюсь к окружению, которое построил себе, чтобы получить желание к нему больше. И тогда я прихожу к учебе, к книге. Почему же мы говорим, что я обязан удерживать как можно больше требований в течение учебы? Идея в том, что я больше связан с ними. Все, что я собрал, уже существует во мне. В чем тут дело? Усиливать требования во время учебы?
2: Проблема заключается в том, что у нас есть только одно средство — вызвать окружающий свет, которое изменит нас. Это книги. И намерение во время того, когда мы учимся. Что значит намерение? Это тот хиссарон, который есть в сердце. Этот хиссарон — искусственный хиссарон. Что это значит? Я сижу во время учебы, и я думаю, что
1: я хочу, чтобы окружающий свет исправил меня. Если бы у меня было такое желание, по-настоящему, тогда мне не нужно было бы стараться, не нужно было бы выдавать усилия. Говорят, нет, ты должен дать усилия. Что такое усилие? Но если я уже хочу, так что я должен делать усилия для этого? Усилие заключается в том, чтобы вызвать то, чтобы во время учебы желание исправиться, уловить окружающий свет, измениться с его помощью, оно определяло все. То есть то, что я учусь, то, что я думаю о том, что я учу, это средство. То, что я буду знать, что там написано, точно какие числа, что там происходит, Парцуфим, эти Гальгальт, Абсак, все это только, чтобы связать меня с темой, чтобы быть уже в этом фильме. И внутри этого фильма, чтобы я выбрал в точности то, чего я хочу от него. Понимаешь, я открываю книгу, начинаю учиться, и здесь рассказывают мне о всяких вещах, которые происходят там как будто бы в духовном мире или как будто во мне, я не знаю, что это. Но, в общем, чего хочу я от этого получить? К этому я уже должен быть готов требовать. И как можно более правильной форме. Так вот, усилия и до учебы, и во время учебы должно быть. Ты видишь, если мы откроем предисловие к учению десяти сферот на 17-м пункте. Он там пишет так: «А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере мудрецами, укрепиться в вере Творца, его управлением, вознаграждением, наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, чтобы дать тебе вознаграждение за труды твои». То есть за то, что ты стараешься, ты хочешь, чтобы он дал тебе исправление и устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповедей Торы. И таким путем удостоиться насладиться светом, кроющимся в ней, возвращающим к источнику. Это окружающий свет, и вера его также, то есть желание отдавать, укрепиться и возрастет чудесным действием этого света, как сказано, исцелением будет это для тела твоего и соком для костей твоих. И тогда пусть будет уверено сердце его, что из зло лишма придет к лишма и так далее. Но это до учебы, что мы должны так действовать. Это подготовка, но перед этим он говорит, что вся наша проблема... после этого, в 18-м пункте, дальше, сразу же он говорит, что не только проблема в том, что нужно укрепиться до учебы, вере и подготовке, а ты видишь, что он пишет, я прочитаю тебе здесь посередине этого пункта 18-го, то, что он пренебрег усилием и трудом, который обязан был приложить занятия, которые, или, возможно, набрали требуемое количество усилий, но были небрежны в качестве. То есть во время занятий Торы не обращали свой разум и сердце к тому, чтобы удостоиться притянуть заключенный в Торе свет, несущий веру в сердце человека. То есть вера называется свет хасадим, свойство бины, то, чего мы хотим достичь, собственно. Исправление желания получать. То есть у тебя есть работа и до учебы, и во время учебы, то есть во время занятия Торой. Это главное, кроме этого. Нет ничего, остальное все это вокруг.
0: Если я сейчас говорю, что желание, как бы мои желания, то есть мое кле, но я только могу чувствовать то, что происходит во мне. У меня, по сути, нет власти над ним. Потому что это приходит от него. И тогда он, по сути, отвечает мне на мои недостатки, то есть на мои желания. Так тем, что я веду себя как будто бы в искусственное требование посреди урока, это вообще повлияет на мои желания. Какая здесь вообще тут связь? Если он работает с моим кислородом вне связи со мной, верно, он дает мне желание. Это не то, что я сейчас приду к книге и скажу, ну не знаю, что я хочу $1,000,000. Вероятно, я не получу. Почему? Ведь это не то, что мне нужно, это не внутри моего кли. Тогда из того, что я приду сейчас и потребую эту вещь, это свяжет меня как будто бы с моим кли и даст мне как будто бы это почему-то это.
1: Ты спрашиваешь так, что значит устремить свое сердце? Что здесь написано так? Что? Я просто скажу устами, скажу так вот ртом, что я хочу,
2: Но сердце, сердце же не хочет еще. Так что делать? Дело в том, что сказать устами, это не называется, что ты открываешь рот и говоришь. Сказать устами, это называется, что ты делаешь всякие внешние действия, которые помогают тебе изменить свое сердце. Ты идешь, чтобы послушать товарищей, получить от них впечатление. И Творец так создал человека с окружением, чтобы окружение воздействовало на него. Тогда я выбираю более хорошее окружение, более направленное на цели. Тогда, когда нахожусь в каком-то окружении, я обязан давить на него, воздействовать, вызывать то, чтобы оно каждый раз было более направленным на цель, потому что это, по сути, единственный источник, который может воздействовать на меня и изменить у меня мое желание в сердце. И это называется, что я говорю устами молитву. Произношу устами молитву. То есть рот, уста, называется местом экрана. То есть я как будто могу что-то сам определить. Но если я просто открываю рот, ну что-то, знаешь, все лгут, все говорят всякие вещи, что человек вообще не знает, что такое его сердце, что такое его рот, и не знает, какая разница есть между ними. У нас есть только одно действие, с помощью которого мы можем изменить желание в сердце. Это слушать целенаправленно, чтобы воспринять какое-то воздействие снаружи. Тогда я должен закрыть свое ухо и открыть его только в правильном месте, только для правильных вещей. А для остальных вещей я должен быть глухим.
0: Это до учебы.
2: И это до учебы.
0: А теперь во время учебы. Чем помогает, что я держу мысль?
2: Это до учебы, но теперь, вот если мы говорим во время учебы, могу ли я вообще держать свое сердце, не только мысль? То есть написано же, свое знание и сердце написано удостоиться света, что в Торе возвращающего к источнику. Что это значит? Что я во время учебы обязан быть все время в Хиссароне, чтобы пришел свет и исправил меня ради отдачи. Ты знаешь, я после первого слова забываю об этом, когда я читаю. Я весь уже внутри того, что я там изучаю, то, что я читаю, и там я работаю своим разумом и так далее. Короче, как мне связать то, что я хочу чего-то от жизни с тем, что я изучаю. Так здесь постепенно я должен тоже слышать это от общества, снова слышать от общества. Ты понимаешь, я могу и сказать себе тоже. Такая промывка самостоятельная мозгов, она тоже работает. Но главным образом это от окружения, то, что написано в книге, говорится обо мне, это действие, который находится действительно, это моя душа так проходит это. Десять сферот — это то, что мы изучаем в учении. Десять сферот — это состояние души. И то, что я изучаю у них, это то, что происходит у меня внутри. Я изучаю это, изучаю точно то, что происходит со мной внутри. Только сейчас я не могу это почувствовать. Так я хочу почувствовать это, я хочу понять это, потому что если я связываюсь с этим, я вхожу в вечную жизнь, потому что это жизнь души, это вечная жизнь. Так вот, тогда я хочу все время действительно приучать себя, думать так, слышать это. И также и во время учебы мой хиссарон, он будет не в точности направлен на знания, а чтобы узнать, что здесь написано обо мне. Я уже связываю книгу с собой, а не изучаю какой-то там теоретический мир, который находится в тысяче парсот от меня. Он не находится в тысяче парсот от меня. Нет миров вне меня. Они все находятся у меня внутри. Внутри моих 620 желаний. Там есть желания, которые относятся к одному миру, ко второму, к третьему. Так это делится. В этом есть все дело. Все мои 620 желаний — это 620 ступеней от меня и до конца исправления. И все эти 620 ступеней 620 желаний, они делятся на 5 групп. Каждая группа скрыта в определенной форме, раскрывается определенным образом, получает определенный свет, наполнение. Поэтому называется это миром. И это все, все эти вещи находятся внутри, а снаружи находится только Ацмуто.
0: Вопрос такой. Когда человек выходит, скажем, на военные сборы, он одевает форму, и месяц он под воздействием только армии, думает об армии, он имущество армии, ему говорят, вообще оставь себя только ради этого. Теперь, если человек едет за границу, месяц не говорит на иврите, ничего, находится в каком-то окружении, почему для нас это так важно? Давайте возьмем месяц отпуска с работы, будем читать каждый день, закроемся в каком-то месте там или на природе, не знаю. Главное, будем каждый день читать 10 часов, будем читать Тес, учение 10 сферот, 6 часов еще будем читать Зоар, говорить только о пункте 17, о том, какую важность тут можно извлечь из книги, придем к какому-то критическому действию, сделаем какое-то изменение, вместо того, чтобы так вот тянуть день за днем и давать этому действовать медленно.
2: Но почему бы нам не сделать вот такое ухищрение, чтобы убежать из этого мира на какое-то короткое время? Не совсем, да? Но почему нет? Я даже не понимаю, какой-то недостаток цельности. Если это хорошая вещь, если это вызывает во мне духовное возвышение, тогда ты обязан просто идти на это, и все, что-то здесь компромиссы ищешь.
0: Принесем это сюда, в наш мир, чтобы реализовать.
2: То есть это мы делаем для того, чтобы накопить силы, ловить правильное направление, укрепиться в этом, а потом тогда уже присоединить этот мир к тому состоянию, которое мы достигнем, да?
0: Да, выходим пройти Махсом.
2: Да, то есть давай сейчас пойдем, пройдем Махсом, а потом вернемся в этот мир и начнем также его тянуть, переводить туда, за Махсом, да? Ну, что я могу тебе сказать? Давай попробуем. Прежде всего, давай, пожалуйста. Но дело все в том, что этот вопрос исходит из недостатка общего видения, что, в общем, где мы находимся все, находимся на ступени, которая называется этот мир. Это одна из ступеней, просто самая низкая, самая ничтожная, забытая, как сказать, находится во тьме. Да, самая темная. Так она называется, у нее есть особое имя, этот мир. Но это одна ступень из всех ступеней. Как я могу выйти из нее, если я не работаю с тем, что находится в ней? То есть мне дали здесь окружающие условия, что, по сути, это мои свойства. Только в отражении, как бы в копировании от меня наружу, я вижу мир в соответствии с тем, как я внутри устроен. Если я внутри поменяю свои свойства, и они будут устроены в другой форме, я вместо этого мира увижу духовный мир, так что и духовное тоже оттолкнет всю картину этого мира, так как действительно нижняя ступень всего моего видения, которое будет у меня над этим. Так как я могу избавиться от этой ступени, на которой нахожусь, если все, что в ней сейчас находится, это мои неисправленные свойства? Если я не исправлю их, я не поднимусь на более высокую ступень. Как я могу убежать от этого? Ну, я могу сделать какие-то действия, которыми я как будто бы отделяюсь, чтобы немного укрепиться, но я снова должен вернуться к этой ступени, чтобы связаться с ней, чтобы взять от нее еще больше авиют и опять прийти учиться с дополнительным уже авиютом и еще больше захотеть очистить и снова идти на работу, и снова идти в семью и быть с детьми и с женой и с проблемами и со всякими вещами, находящимися в моем окружении, и снова возвращаться учиться на несколько часов, исправить то, что я впитал оттуда. Но если я не впитываю, не проникаюсь с теми вещами, не приношу этот свой вид к исправлению, так для чего вообще я прихожу? Чем мне исправление? Зачем я прихожу учиться? На что должен воздействовать кроющий свет? Что он может исправить, если я буду чистым? Зах! Тогда окружающий свет вообще? С чем ему соединяться? За что ухватиться? То есть у нас нет никакого выбора, кроме как все время периодически идти, погружать себя в этот мир и опять это все приносить к исправлению, снова погружать себя в этот мир, снова приносить к исправлению. Так вот, вся наша деятельность, в общем, включает три главных состояния. Это этот мир со всей промывкой мозгов, которую мне делает. Потом я прихожу и хочу промыть свой разум своим обществом, не внешним обществом, чтобы оно помогло мне. И если то, что внешний мир дает мне авиют, а мое общество, моя группа дает мне желание избавиться от этого авиюта, очистить его, тогда я прихожу к учебе. У нас есть три состояния, три, скажем, средства. Так мы строим и свой распорядок дня. Вот и все. Так что это называется, что ты убегаешь на несколько часов в пещеру и учишь там Тору. Так это сейчас, когда ты сидишь.
3: Побежим на неделю, на месяц в пещеру, а потом вернемся.
2: Я не думаю, что если ты убежишь на неделю или на месяц, это поможет тебе, потому что тебе очень быстро снова понадобятся помехи из этого мира. Ты еще не впитал от него достаточно помех. А как можно это проверить? Пойди в это внешнее место, в какую-то деревню, скажем, изолируй себя там, начни там заниматься нашей наукой, каббалой, учебой с товарищами и всем. Ты увидишь, что через день, максимум два дня, вы придете к такой скуке, что вам будет нечего делать. Так это будет, наверняка.
3: А один другому не дают энергию?
2: Один другому не дают материал. У вас даже не будет потребности заниматься друг другом. Я обязан все время получать помехи из этого мира, чтобы у меня была потребность связаться с товарищами, спастись от этих помех, прийти к духовному. Тогда я не буду нуждаться в обществе, тем более в учебе. Если ты думаешь, что учеба будет лучше от того, что ты изолируешься от этого мира, нет, не будет тебе лучше, не будет эффективнее, вообще не будет. Она будет совершенно такой теоретической, такой чистой, без всякого требования к ней. Нет у нас возможности, кроме как жить, быть связанными со всей этой жизнью. Я тоже не выезжал с Рабашем на долгий срок. Иногда это было на три дня. Иногда. Ну хорошо, конечно, в течение дня я тоже был связан с ним много часов. Но все равно я был связан с обычной жизнью.
3: Как Песах получается, что неделя Песаха?
2: Ну, в Песах мы делаем себе особое состояние. Также сам Песах — это особое состояние свыше. Мы делаем перед этим очень большое усилие. И тогда весь Песах мы наслаждаемся усилием, которое мы дали перед Песахом и в Песах. Ты понимаешь, Песах — это другая вещь, это что-то другое. Ты видишь, что это только Песах, потому что ни один праздник не требует нас такого усилия. И что касается денег и усилий, какой месяц есть еще перед этим, и сколько тратят денег, как на Песах? 300 тысяч шекелей? Не слыхано такое. Поэтому мы удостоимся такой вещи, поэтому это стоит того.
1: Ты знаешь,
2: насколько я так давлю на все это, и Песах все, что будет. Это, иначе невозможно это приобрести, да.
3: Почему мы говорим, что нужно давить на общество, чтобы оно было более направлено на цель? Не как будто из того, чтобы притянуть. Что именно давить? То есть общество изначально все время как будто сопротивляется этому?
0: Нет, группа, такие же люди, как и ты, это и твой свободный выбор тоже, что кроме того, что ты ставишь себя под их влияние, как под душ, чтобы они влияли на тебя, чтобы они промыли тебя, так ты должен проверить, как они влияют на тебя. Может быть, это легкомыслие, может быть, это какое-то сборище насмешников. Ты все время должен проверять, чтобы группа влияла на тебя, Яков.
3: Здесь он пишет в статье, которую мы сейчас тоже читали, что есть занятия Торой, и он пишет, что это заповеди Торы, что он должен иметь намерение ради отдачи. Что должно у нас в группе называться заповедями Торы?
0: Заповеди Торы называются «Ради чего я учусь?» «Чему я учусь от этого?» Что, просто так я хочу знать, что написано от этого? Есть люди, которые... Я помню, я передал своего сына учиться в хейдер Ицхака Зильбермана в Иерусалиме. Он был каббалист, большой рав и так далее. Так у него учеба была вся по методике Рамхаля. Моему сыну было 7 лет. Я забрал его из Хейдера в Рыховоте, привез его в Иерусалим, он жил у него дома несколько месяцев и учился там. Учеба была такая, все наизусть, просто. Пятикнижье наизусть, пророки наизусть, Мишна наизусть, Гмара наизусть, все наизусть. Повторяют тысячу раз. После того, как это есть в голове, тогда начинают говорить об этом. А, ты видишь, что написано так, а здесь написано так. Это, ну, когда это уже находится в коробочке, в голове, ну, тогда начинают так. Есть такая учеба. Тогда от учебы требуют, что мне нужно это знать. Помнить, это нормально. Мы учимся не для этого, не важно, сколько я запомню, пока я не увижу, не почувствую. Для меня то, что я помню, ничего не стоит. Почему Бали Сулам пишет, что я каждый раз должен повторять тысячу раз определения, знать их наизусть, как будто словно они лежат у меня здесь в коробочке, чтобы мы начали работать с этими определениями, не делать из них какие-то там чертежи, а входить в них и требовать духовного значения. Вместо того, чтобы рисовать там круги, линии, это поднимается, опускается, требовать внутреннее ощущение, что это означает. Каждая эта геометрическая фигура. Важно, что я требую от учебы. Ты видишь, все могут открыть Зор. Что? Зор не читают? Восточные общины читали это тысячи лет, их обучали великие каббалисты. А массы просто говорили, ты открой, читай, просто так, как сгулу. Потому что что нужно дашь народу? По крайней мере, так. Но те, кто чувствует в точке, в сердце, что есть им чем заниматься, этим. Они требуют больше. Так что дело в том, что требовать.
3: Что требовать, он пишет здесь, что есть заповедь, есть то, что хотим от заповеди.
0: Да.
3: Он пишет здесь, что есть заповедь Торы, есть то, что хотим от заповеди Торы. Тогда вопрос, что такое заповедь Торы и что он имеет в виду?
0: Заповедь Торы — это извлечь из Торы понятие Тора жизни, обрести жизнь. Он пишет об этом в ТЭС.
3: Он имеет в виду учебу, какое действие точно?
0: Он имеет в виду не учебу, а результат учебы.
3: Если человек, скажем, подметает там пол, не знаю, на кухне, или это называется, что он изучает Тору, или что? Если он хочет, что он хочет от того, что он подметает?
0: Если я работаю у нас на кухне и намереваюсь там, работая, что я хочу чего-то достичь в своей жизни, то это желание, которое я улавливаю там, помноженное на те хорошие вещи, которые я вношу в группу, то есть умноженное на общее желание группы, которое хочет прийти к духовному, оно становится моим желанием. Этим я покупаю желания других, включаясь в них. И то, что я обслуживаю их, я включаюсь в них. И тогда эти желания воздействуют на меня, направляют мое желание более правильно. И во время учебы я намереваюсь извлечь из Торы, из того, что я учу, свет, который в Торе, который возвращает к источнику, а не быть там большим равом или еще что-то.
4: Кен.
3: Вопрос, который меня беспокоит, мы все время учим. Я создал двое начало, создал Тору, приправу к нему. Вдруг у меня появилось что-то, что помешало мне, поэтому мы говорим, что я создающий тьму, творящий свет. Тогда что я создал злое начало, создал Тору, приправу. Сначала создал, а потом что?
0: Ты спрашиваешь, творец создал и злое начало, и создал Тору. Что называется создал Тору?
3: Как это создание вообще связано с Творцом?
0: А, но с другой стороны написано, Творец, создающий свет и творящий тьму, что творением называется бар, вне ступени, это говорится о тьме. А если он творит тьму, как вообще может быть? Это же слово может быть сказано, я создал Тору в приправу, так написано Тору, потому что создал Тору в приправу, это уже не Тора буквально, это уже как приправа, то есть это уже исправление, которое находится внутри желания получать. Вопрос хороший. Есть свет, и есть воздействие света, которое производит внутри желание получать. Так создал Тору в приправу, означает, что внутри желания получать действует свет, и он изменяет желание получать, чтобы оно было ради отдачи. И результат действия получения ради отдачи — это результат, который подобен свету. То есть и свет создает желание получать, и свет также создает внутри желание получать исправление ради отдачи. Это все внутри желание получать. Поэтому это называется «я создал Тору в приправу». А Торе, которая свет, можно сказать, «я создал». То есть говорится не о Торе, а о ее воздействии внутри желания получать. Вопрос верный. Поэтому написано, я создал Тору в приправу, то есть добавляют ее в желание получать, то есть действие, которое произошло внутри желания получать, поэтому оно называется творением. Это новое. Почему это новое? Мы учим, что это нечто новое. Еще какое новое? Свет создает желание получать, потом из того, что он... Это свет наслаждения, он создает желание получить наслаждение потом. Согласно тому, что это желание отдавать, он пробуждает внутри желание получать ощущение стыда. Творец дает мне какие-то яства, а в следующий раз он совершенно не связанный с первым разом, показывает мне, что это он делает. И делает это для меня, и пробуждает во мне относительно этого всякие там стыд, всякие реакции и так далее. Это тоже творение само по себе. Я говорил это много раз, что стыд — это самостоятельное творение, и это воздействие света. Это называется «я создал Тору в приправу», потому что благодаря этому желание получать проходит исправление. Это называется приправой.
3: Это в добавление к тому, что мы говорили, что занятие Торой должно быть так, что человек хочет прийти к желанию отдавать Творцу. Теперь, когда входит действие, или это то же самое, что из ло лишма приходит к лишма?
0: Написано, что не признавали они занятия Торы в состоянии ло лишма. То есть же человек эгоист, то для чего ему нужно заниматься Торой? Ты животное, так живи как животное. Но если человек таким образом использует свет, который в Торе, чтобы исправиться и вернуть себя к источнику, тогда действительно он может заниматься Торой. А тот, кто не занимается таким образом, то есть ради этой цели, тогда у него наоборот. Глаза слепнут, и свет становится для него тьмой, а тьма — светом. Что ты об этом спрашиваешь?
3: Я спрашиваю, если человек намеревается, чтобы все желания были ради отдачи. Это уже лишма или это ло лишма?

0: Когда он приходит лишма из...
1: У тебя нет вопроса.
0: А?
1: У тебя нет четкого вопроса.
2: Тифтах Агдамали Талмуд Сферот.
0: Называется Ло Лишма Клишма.
1: Открой предисловие к учению 10 сферот, почитай его немного. Я читал это, может быть, 200 раз. Ну, так прочитай хотя бы 20 раз.
0: Он пишет, что лишма — это только ради пользы Творца. Лишма. А ло лишма — это еще немного и для себя. Тогда, если человек хочет только Творцу, это уже называется лишма?
1: Я не знаю, о чем ты спрашиваешь. Если человек хочет только для Творца, что значит для Творца? Я хочу или не хочу? Что значит для Творца? Чего я хочу от этого? Что ты хочешь от него?
0: Отдавать ему?
1: А, если человек хочет отдавать Творцу, это называется лишма. Лишма? Все?
0: Так я уже учусь лишма?
1: Если ты действительно хочешь достичь Творца, или отдавать ему? Отдавать.
0: Это вопрос, откуда я точно знаю?
1: А, ну если ты знаешь или ты не знаешь, я скажу тебе. Согласно раскрытию в Торе, если Творец раскрывается, и ты в результате этого, в результате прозрения, находишься с Ним в слиянии, если Он в том же желании, в котором ты хочешь отдавать Ему, наполняет тебя своим присутствием, светом, это называется, что действительно твое желание ради отдачи Ему. Согласно подобию свойств. А если нет, тогда ты просто так говоришь нам, что ты хочешь отдавать Творцу. Врешь, как всегда. Ну, как ты привык.
0: Мир ведет себя по своему обычаю.
1: Ну, давайте учиться.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из этого для реализации в десятке.
1: Лыхаем, какой урок! То, что меня зацепило, Рав вначале говорил о желании, которое находится в сердце, это уже молитва человека к Творцу, и насколько человек должен проверить свое сердце, изменять то, что есть в нем, и насколько это верно относительно цели творения, и чтобы изменить желание, можно только внешними действиями. И это мы делаем с помощью окружения.
0: Да, то, что мы должны делать, это изменить желание естественное, которое любит себя, к желанию хозяина. В этом все понятие нашего окружения, когда мы делаем все возможные уловки, чтобы изменить нас, это что-то искусственное. И во время учебы нужно привести к тому, чтобы желание восприняло то, чтобы изменить себя, определяло все.
1: Важность, что все помехи этого мира помогают нам развить способность связаться с товарищами, чтобы преодолевать эти помехи, и важно. Подготовка к учебе. Вот сейчас у нас будет птиха, и почему Бальслам говорит, что все это положено как в коробочку, все эти определения, чтобы мы могли войти в эти определения и требовать духовного значения.
0: Да. Мы много слышали от Рава о подготовке к привлечению света, возвращающего к источнику, и о Торе в приправу, что и создал Тору в приправу. Это как творение, потому что это делает изменения в нашем желании получать. Что здесь интересные заключения, что Творец дает нам как еду, наслаждение, и это творение раскрывает, что Он это сделает. А мы должны прийти к подобию свойств и попросить эту силу, которая называется приправой.
1: Добавить к тому, что говорил Йосеф о важности помех. Там говорилось о воздействии окружения, насколько окружение влияет на человека, и Гилад предложил: давайте возьмем отпуск и закроемся. И Рав сказал: даже если ты будешь сидеть в каком-то отдаленном месте без помех, ты через 2 дня сойдешь с ума, потому что помехи заставляют тебя работать. То, что ты находишься в этом мире, это заставляет тебя работать. И там было тоже еще красивое, что то, что есть в сердце, и что-то другое есть на устах, ты, это дает тебе возможность понять, что с этим делать, как работать.
0: Было немало о том, что нужно до учебы, что во время учебы, перед учебой. Направляет нас на 17-18 пункт, укрепиться в вере в Творца, должно быть качественное изучение до учебы и во время. А это то, что называется, не приложил усилия, нашел, не верь. И здесь должно быть точное намерение, и было много об окружении, что есть только одно внешнее действие у нас, которая может сработать и изменить сердце. До учебы — это слышать только то, что есть в хорошем, правильном окружении, то, что есть в десятке, закрыть глаза и уши на все остальное, слышать только от хорошего окружения. И это надо взять от десятки, как мы требуем, и строим десятку так, чтобы она была только целенаправленной и эффективной. А во время учебы нужно прийти к потребности в свете, возвращающим к источнику. Нужно сидеть и требовать, и ждать вознаграждения, как зарплаты в конце месяца. Рав сказал, что во время учебы нужно сидеть и быть в хисароне к
3: этому.
1: Да, я тоже слышал то же самое, что наша учеба, наши усилия во время учебы, и мы хотим, чтобы требование к исправлению, чтобы оно было главным в этом усилии, за это мы боремся. И силы для этого усилия мы можем получить только от окружения, и мы должны потребовать от нашего окружения, чтобы оно было самым правильным относительно цели, и все время проверять окружение, и смотреть, чтобы мы не оказались в сборище насмешников. И уравнение — это понятно. Эта формула понятна, у нас есть великая честь. Я думал о Роне. То, что он говорил, выйти там, уехать на месяц или что. Ну, есть возможность сказать Роне, что мы его любим.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Птихали Хохмата Каббала. Приветствуем, друзья. Мы на уроке номер 9. Введение в науку Каббала. Во второй части этого урока. И в третьем отрывке о намерении пишет нам Бааль Сулам из Шамати 34 так. Что человек должен делать для того, чтобы прийти к любви к Творцу? Об этом дано нам чудесное средство, чтобы свет вернул к источнику, и где человек должен чувствовать состояние разделения. И постепенно, когда человек намеревается подстигнуть свет Торы, он начинает, создается в нем ненависть к разделению, то есть он начинает чувствовать причину, которая приводит его душу к отделению и отдалению от Творца. На самом деле, Рав в этой серии в 10 уроков все введение ввел. И мы начали изучать мир Ацилут, Рав коснется мира Ацилут и расскажет, как родились миры Брия и Цара, Асия и даже Адам Ришон. Это очень увлекательно, правильно?
1: Да, хорошо, что ты прочитал этот отрывок намерения, потому что мы сегодня будем изучать подъем миров. Тема непростая, и важно быть вместе с Равом, стараться чертить те чертежи, которые он чертит. Снова те же чертежи, это было и на восьмом уроке, но главное помнить, для чего мы учимся, что мы хотим достичь с помощью этой учебы, свет, чтобы он исправил нас.
0: Ну и запишем вопросы, а в конце мы обсудим то, что непонятно из того, что мы видели. Пожалуйста, давайте посмотрим урок. Есть что-то конкретное? Да. Теперь. Итак, я стираю то, что мне сейчас не нужно.

0: Хорошо, ну давайте посмотрим. Здесь мы восполним.
1: Ахарейши и цела нурамацилут.

0: После того, как вышел мир Ацелут, у нас происходят подъемы. Мир Ацелут, мы говорили, что он был создан от Гар. А, он строится из Гальгальтейнаем и Деникудим, Гар Ацелута, для того, чтобы Гар Никудим в соответствии Зон Никудим соответствует Зон Ацелуту. Но в Зон Никудим есть у нас проблема. Они прошли разбиение, соединились с Гальгальтейнаем и Ахав и разбились, поскольку есть здесь Гальгальтейнаем и Ахав, в которых есть Гальгальтейнаем, и есть в результате Гальгальтейнаем, в которых есть Ахав и Ахав. Вследствие того, что перемешались Гальгальтейнаем и Ахав, есть у нас четыре части в этом перемешении. Из Гальгальтейнаем сейчас выстраивается Зон Ацелута. Хатнути. Из Ахапа мы знаем, что у нас приходит Лев Эвен, которым нельзя пользоваться. Ахав, в котором есть Гальгальтейнаем, этим можно пользоваться как? Если я Ахапом не буду пользоваться, я пишу здесь Ахап, я им не буду пользоваться, я произведу исправление, чтобы он просто замолчал у меня. Я воспользуюсь Гальгальтейнаем, который в нем. А Гальгальтейнаем в любом месте — это как мир Ацелут. Так это как мир Ацелут. Кмо улама Ацелут. Гальгальтейнаем. И тогда получается, что мой Ахаб есть Ахаб, и есть у меня Бет Авиют, Гимель и Далит, потому что Ахаб Алиф Авиют и Шореш относится к Гальгальтейнаем Зон. Тогда, если я из Бет Авиют строю что-то в Гальгальтейнаем, это как мир Ацелут, который я выстроил в Ахапе Бет Авиюта. Так это у меня мир Брия, место Ацелут, мира Ацелут, я называю так этот мир. Если из Ахапа Гимеля Авиюта я его использую, и я могу из его Гальгальтейнаем выстроить целый мир, как Ацелут, я его назову мир Ацера. И то же самое, когда я строю в Ахапе Далит Авиюта, когда я использую это Далит Авиют, я строю из Гальгальтейнаем мир, он получается как мир Ацелут, но я его называю миром Асия. Все? Как я их вывожу? Очень особом виде. Сверху приходит свет, поскольку снизу у меня есть решимот. И этот свет поднимает... Ну, оставим. Лучше объяснить по-другому, попроще. Приношу свои извинения. Это слишком много. Есть у меня решимот. Из Гальгальтейнаем. Из этого я строю Гальгальтейнаем Ацелута. Из решимот Гальгальтейнаем Ахапа эти решимот поднимаются в Зон Ацелута. И что происходит? Эти решимот, прежде всего, Это самое чистое решимо, решимо Гальгальта Инаем, которое находится в Бета Виюта, поднимается в Гальгальта Инаем зона Цулута. Что происходит? Зон в результате этого поднимается на одну ступень. Они должны дать жизнь этому решимо, поднимается на одну ступень, на место Абы Виима. Вследствие того, что зон поднялись в Абы Виима, Абы Виима поднимаются на одну ступень, на место Ариха. Вследствие того, что они просят от Арихампина, он поднимается на Ватика, поскольку просят от Атика, он тоже поднимается выше, до Хазе Десак, тот, кто хочет знать. И тогда зон Ацелута, которая становится как Аба Ваима, буквально равными, потому что нижний, поднимающийся к высшему, становится как он, так они могут породить мир Брия. И мир Брия, поскольку родился зон, стоит на месте постоянного зон. А затем у нас есть... Это уже называется миром Брия. А затем у нас есть подъем решимот от Хапа Гимеля Виюта. И тогда они просят решимот. Из бесконечности приходит сила, и она поднимает мир Брия наверх. Когда мир Брия на месте зон как зон, а зон как Абы Ваима, и тогда они могут породить кого? Мир Ицира. Получается, что мир Брия остается здесь, а мир Ицира стоит от Хазе мира Брия и ниже Парсы. Мир Ицира. А затем то же самое происходит, и выстраивается у нас мир Асия. Вот так у нас родились три мира — Брия, Ицира, Асия. А спрашивайте. Да, это последняя часть Талмуда «Десяти сферот».
1: Почему мир Ицира выходит из Хаземира Брия, а Сия в конце Ицира?
0: Хорошо, это вопрос. Я скажу тебе, у нас получается слишком много, и я тебе нарисую по-другому.

0: Я сначала нарисую Мирацелут. Скажем, есть атик. Это П его. Здесь Алихампин, его П. Абавыима. Зон. Это табор. Зон.
1: Зон.
0: Теперь зон стоят так, что Зайрампин стоит во весь рост, а Малхут стоит здесь до Хазе Зайрампина. Это Зайрампин, а это Малхут, которая стоит от Хазе Зайрампин. Когда они поднимаются вместе, они так и остаются, поднимаются. И здесь остается место Зайрампин и Малхут. Так зон, который находится здесь, зон в подъеме, да, здесь уже Абавыима, здесь Алихампин. А это атик. Так они порождают мир Брия. Так мир Брия стоит на месте Зайрампина Ацилута. Но когда выходит мир Асия, то есть это мир Брия, он соответствует Зайрампина Ацилута. Но когда выходит мир Ицера, он соответствует Малхут Ацилута, выходит. И соотношение между Брия и Ицера, как соотношение между Зайрампином и Малхут. Теперь что происходит здесь внизу у нас? Внизу у нас здесь есть место для трех миров Брия, Ицера и Сия. Малхут, она занимает четыре сферы от Зайрампина, от его хазе ниже. Нецахот и суд Малхут. И облачается на четыре сферы Зайрампина. Поэтому называется Далит. Вы знаете, во всех книгах, когда хотят пишут имя Творца, пишут Далит с завитком, когда хотят сказать, назвать имя Творца. Так шесть сферот Зайрампина есть выше Хазе, ниже Хазе четыре. Поэтому в Яцера есть четыре сферы, и шесть сферот ниже Парсе, это именно от Хазе мира Брия. А мир Асия, который затем рождается, он распространяется здесь в четыре своих сферы, до конца мира Брия и шесть сферот, до Хазе, место мира Ицера. А ниже этого места, мы уже говорили, это называется Мадор Аклипот.
2: А выше этого места называется область Шаббат. Местом Клипот это называется 14 сферот. Дай, Юдалец. Слово «дай» достаточно. Так вышли три мира. И это состояние миров в момент рождения. Рождение миров Бия. Затем у нас есть еще несколько добавок. Есть у нас особое освящение свыше, кроме того, что снизу добавка. Есть некое развитие в мире бесконечности, которое называется пробуждение свыше. Пробуждение свыше. Пробуждение свыше. И вот это пробуждение свыше имеет несколько таких характеров. Она поднимает все миры в 10 сферот. Это называется первый подъем. Первый подъем. И тогда отсюда и далее у нас образовались миры Абия. Это мир Асия, это мир Ецера, это мир Брия, это Зон, и дальше Абавиима, Арихампин, Атик. И этот подъем называется пятый час шестого дня. Это называется, что Адам Ришон. Мир создан в первый день, да? Затем есть развитие с первого дня, вечер, утро, второй, третий день до шестого дня. В шестой день начинается подъем миров перед шаббатом, потому что в шаббат должен был быть гмар-тикун. Что такое подъем миров? Приходит сверху свет, который так сжимает все миры, все души, все в себя. Он хочет это поднять к бесконечности. Когда начинается этот подъем? Пятый час шестого дня. Если мы возьмем весь шестой день, который начинается с вечера, да, с заката, да, и выхода звезд, в пятый день ночью, относительно после пяти часов ночных, начинается пятый час шестого дня. Относительные часы, если мы всю ночь поделим на 12 частей, то с пятой части это называется пятый час шестого дня. В таком состоянии уже начинается подъем миров к гмар-тикуну. Это то, что происходит у нас. Гмар-тикун, приход Машиаха в наше время, в нашем мире. Мы находимся в этом процессе. И все миры начинают подниматься. Когда они начинают подниматься, они поднимаются в первом подъеме с пятого часа ночи, да? Шестого дня. А затем у нас есть второй подъем, и это называется подъем в сумерки. Это первый подъем, это второй подъем. И 10 сферот, скажем, называется это сумерками. Ну, сумерки — это Бен Арбаим. То есть это все еще шестой день, но уже начинается шаббат. То есть между этим и тем трудно определить. Бен Арбаим — это от слова Леарвех, от слова такая перемешанное что-то. И тогда трудно различить. Итак, особенный подъем, когда все миры поднимаются в Ацилут. То есть что значит к Ацилуту? Над Парсой. Если бы это было так, то все бы пришло к полному исправлению, к Мартикуну, и все бы было бы замечательно. Но здесь произошло еще что-то посередине, что-то по пути. В шестой день, прежде чем произошел второй подъем, родился Адам Ришон. Кто такой Адам Ришон? Мы говорили о том, что Малхут бесконечности у нас есть Малхут мира бесконечности, и есть точка центральная, и все состояния, которые есть у нас вокруг нее, это свет. Просто свет, который формирует всякие состояния, пока не достигает состояния, когда он формирует Малхут мира бесконечности, и она — это желание получать. И такое желание получать, которое не знает, не чувствует, ничего не хочет, не может впечатлиться ни от чего, кроме наслаждения. Есть у него наслаждение, наслаждается. Нет наслаждения, то все. Не может чувствовать, от кого зависит наслаждение. То есть там нет совершенно... включиться в какое-то состояние, которое находится выше него. То есть если мы учили, что Малхут мира бесконечности начала чувствовать, откуда приходит свет, свет приходит от Творца, и Творец хочет давать, и поэтому она испытывает стыд. И вот та часть, которая испытала стыд, делает сокращение,

0: не хочет получать. Но там есть еще одна часть, которая совершенно не чувствует, что произошло сокращение, получила, не получила. Чувствует только наслаждение. Скажем, как животные. Да, возьмите какого-то кота, он хочет только наслаждаться. Все, он не понимает, что такое отдача. Иди, научи его, да? То есть есть такая прослойка в желании получать, которая не может ощутить дающего. И поэтому она непригодна к исправлению. Ее невозможно исправить, если она не чувствует. Если почувствует стыд или почувствует какой-то негатив в своем состоянии, но она чувствует либо наслаждение, либо нет. Поэтому мне сейчас с этим делать. Потому что все исправление, исходя из того, что ощущают Творца, ощущают дающего, ощущают хозяина, хотят быть как хозяин, или из-за стыда, или потому что невозможно просто получать в присутствии хозяина, нужно что-то сделать. Но если он не чувствует хозяина, если чувствует только то наслаждение, которое есть перед ним, а не того, кто дал ему это наслаждение, так эта часть Малхут Мира Бесконечности — это просто непригодно к исправлению. Ничего невозможно с этим сделать.
1: Это Лева Эвен?
0: Да. Если так, так может быть и не надо исправлять его? Если невозможно, то невозможно? Нет. Почему все-таки нужно его использовать? Потому что он действительно находится относительно Творца, как Творец, полностью отдающий. Эта часть, она абсолютное получение. Только исходя из того, что он абсолютное получение, я чувствую его, и я буду им, и я буду им. И если в нем я почувствую Творца каким-то образом, тогда действительно смогу ощутить Творца. Тогда как все остальные вещи, в которых я смогу как-то включиться и стать как хозяин, быть таким, не быть таким. То есть там я не буду точно противоположным Творцу, и тогда в своем исправлении я не достигну уровня Творца, его высоты. Повторите ли это понятно?
1: Да, повторите.
0: В желании получать есть много слоев. В каждый слой желания получать есть некое ощущение дающего, хозяина. Хозяин сделал мне салат, рыбку, мясо, да, хлеб, компотик, ну, что-то. В соответствии с тем, что я чувствую, что он мне сделал, в соответствии с этим я ощущаю хозяина, насколько он меня любит. И, может быть, есть у меня ощущение стыда или ощущение благодарности. Но какая связь, что я чувствую относительно его? Откуда я ощущаю хозяина в своем желании получать? Я ощущаю его, исходя из того, что уже в желании получать этом заложено что-то, вот желание отдавать. Потому что желание получать сформировалось свойствами отдачи Творца. Из Творца вышел свет, желание отдавать. И когда он начал строить желание получать постепенно, и сформировал желание получать, из желания получать уже есть что-то отдающего, пока он не достигает конца полностью. Самый нижний слой — там не чувствуют совершенно дающего. Чувствуют только, есть наслаждение или его нет. И так во всех моих желаниях, которые над этой центральной точкой, там я чувствую Творца, есть там какая-то часть из эгоистического желания. Все-таки там внутри есть какое-то понимание, что такое отдавать, что такое альтруизм. Но в центральной, буквально, точке нет ощущения Создателя, нет ощущения, что может быть вообще что-то такое, как отдача, и поэтому это место не дано к исправлению. Но то, что я исправляю все остальные мои желания, кроме этой центральной точки, я исправляю их по сути, за счет Творца. Потому что Он изначально внедрил в это желание получать, желание отдавать свое. И тогда я всякими вариациями, всякими своими работами, которые уже находятся в желании отдавать и в желании получать вместе, я выясняю, это желание получать, это желание отдавать, это свойство Творца, это свойство творения. Но поскольку изначально есть во мне, в моей природе, и эти искры отдачи, и даже когда я исправляю их, я не могу точно достичь высоты отдачи, потому что они находятся у меня уже. Я не нахожусь в противоположности им, в противоречии им. Все, что мы выясняем, мы можем выяснять только из противоположного. Чем более черное, будет более белое. И если есть у меня уже какая-то смесь желания белого и черного, желание отдавать и получать, даже если я исправлю, я не достигну буквально высоты Творца, желания отдавать. Я достигну какого-то состояния, где желание отдавать это в Творце перемешано с желанием получать относительно меня, дать мне. Нет? Ну, не страшно, ладно. На этом мы закончили эту часть урока, эту девятую часть. Мы приглашаем вас задавать вопросы, постараемся ответить.
2: Кенасов.
1: Да, Асав.
3: תודה רבה. שאלה כזו, בעצם מצד אחד נראה ש...
0: С одной стороны, кажется, что все исправления должны происходить в мире Никудим. С другой стороны, у нас есть миры Брия и Цира-Асия, они тоже нуждаются в исправлении. То есть мир Ацилут — это мир исправляющий, и кого он исправляет? Это вопрос. Да, постараемся ответить как можно понятнее и коротко. Миры Бия, мы слышали, что это части, которые можно исправить. Верно, после разбиения было перемешение Килим, Гальгальтайнаем, Гальгальтайнаем, Ахап, Ахап, Гальгальтайнаем, Ахап. Последний Ахап не исправляется, это Левоэвен. Выясняются Килим, которые можно исправить, и отсюда выходят Миры Бия. Итак, Миры Бия как раз сказал, это, как он сказал, я нейтрализую килим Ахапа, использую килим только Гальгальтайнаем, как Мир Ацилут. Это и есть значение миров Бия, Брия и Цира-Асия, каждый на определенный авиют. Бет Гимел Далет.
2: Кен Исраэль.
1: Что означает, что ниже Хазе находится Мадора Клипот? Что такое место Клипот, Мадора Клипот? Давайте попробуем объяснить на чертеже, может быть, будет понятнее. О чем мы говорим? Мы говорим обо всем, что происходит, по сути дела, ниже табура. Скажем, вот здесь у нас табур. Мы находимся ниже табура, здесь у нас есть парса. И мы знаем, что в мире никудим, в катнуте, было три парцуфа. Был у нас кетер,
2: Аба Ваима.
1: Был парцуф Аба Ваима.
2: Ве Аялану Зон.
1: И был у нас Зон.
2: Эле шлуша парцуфим бекатнут.
1: Эти три парцуфа в катнуте, когда все завершается на Сиум Раглин, вот здесь. И когда мир Никудим рождается в катнуте, тогда было вот здесь так, кетер, Аба Ваима и Зон. Сделаем так, кетер,
2: Аба Ваима, Ваима, насе, лода, насе, каха, бе англит, кен, ве,
1: אבא ואימא.
2: אבל כולם היו רק בגלגל תותי.
1: זון.
2: מה זה אומר?
1: Но все были только в גלגלת העיניים. Что это говорит? Что нет здесь использования ахапа зон, ахапа аба ואימא, ахапа кетер. И тогда приходит свет гадлута, объясним коротко, и приводит к тому, что кетер входит в гадлут. Затем Аба ואימא входят в гадлут, это они оба, это рож, поэтому нет проблемы пользоваться гадлутом, это значит пользоваться всеми десятью сферот, и тогда зон входит в гадлут. Что значит, что они вошли в гадлут? В зон есть, так, гальгальта инаим.
2: Гальгальта ве эйнаим.
1: Делаем, давайте с этой стороны. Гальгальта ве эйнаим. Здесь вот эта вот часть. А здесь есть ахап.
2: Хап. Вехем нихнесу легадлут, затомерт шаор рацан.
1: И они вошли в гадлут, то есть свет хотел войти ниже табора.
2: אבל למטה מהפרסה, סליחה, ולא הצליח להיכנס למטה מהפרסה.
1: То есть, извиняюсь, ниже парсы, и не смог войти ниже парсы. Вот здесь парса.
2: הוא לא הצליח להיכנס, אבל נשברו זון גם...
1: Свет не мог войти, но разбили זון. גלגלתי עיניים מהחאפ. גלגלתי עיניים.
2: כי הטהור...
1: Это чистая часть зон, а хап — это большее желание получать. Но когда они разбились, разбились вместе. Во всех своих келим, во всех своих частях, все это смешение упало сюда, ниже парсы. Между парсой и сиюм раглин. Вот здесь у нас сиюм раглин.
2: Сиюм раглин.
1: Сиюм раглин. Сюда упали келим. Теперь нужно начать их исправлять. Так какие здесь виды келим есть? Раф объяснил нам сейчас на уроке. Он сказал, первое
2: —
1: это гальгальта и наим. Чистые. Второе
2: — шебетох ахап.
1: Гальгальта и наим — которые внутри ахап.
2: Ахап.
1: Третье. Ахап.
2: Шебетох гальгальта вейнаим.
1: Которые в гальгальта вейнаим.
2: Ахап.
1: Четыре. Ахап.
2: Беседер? Мизе ахшав...
1: Понятно? Отсюда сейчас есть исправление. Это тот материал, который нужно исправлять. Келим упали от парсы ниже, в эту часть цвета ушли, снова поднялись вверх в Рождесак, и отсюда сейчас родился мир
2: Ацилут.
1: То есть все эти вещи, все эти четыре вида келим нуждаются сейчас в исправлении. Так он нам говорит от первого, от Гальгальта Инаим родился мир Ацилут. Это то, что родилось. От ахапа невозможно их исправить, и поэтому называется в конце, после всех исправлений, называется «Лева Эвен», дословно «каменное сердце». Затем можно увидеть, где это. Из гальгальта инаим, которые внутри ахап, снова гальгальта инаим, которые перемешались с ахап. Отсюда рождаются мира, миры
2: Бия.
1: Брия, Ецира, Асия.
2: Ецира, Асия. ומהאחב שבתוך גלגלת ועיניים, מכאן...
1: Из ахапа, который внутри гальгальта инаим, это называется уже Ахап де алия, ахап подъема, дословно.
2: Алия. זה כבר מתוקן רק על ידי הנשמות שעולות אחר כך וגורמות לעליית העולמות.
1: Это уже исправляется с помощью душ, которые приводят к подъему миров наверх. Так все эти разбитые части, которые снова делятся на разные виды исправления. Самое легкое исправление, поэтому оно выходит первым. Всегда исправление идет от легкого к сложному. Сначала исправляется самое легкое. Самое чистое и легкое — это гальтейнам, которые здесь разбиты. Из них рождается мир Ацилут. Затем, на следующем этапе, немного более сложно. Но для исправления это те же части Гальгальтайнам, которые находятся в Ахапе, из них рождаются миры Брия и Цера Асия. И есть уже у нас мир Ацилут, Брия и Цера Асия исправленные. Затем происходит все, что возможно с Ахапом для Алия, и то, что невозможно исправить, это Лев Айвен. Это находится внизу. Где это пока? Только нарисовать, где это находится, займет час. Я говорю только о принципе. Весь принцип, что мы исправляем разбитые части зон. Гальгальтайнам и Ахабзон упали из-за разбиения ниже табора. Аба и Има не разбились, Кетер не разбились. Они прекратили свое действие, отменились, поскольку им нечего дать. Они как бы вернулись к состоянию второго сокращения, в катнут. Они уже небольшие. Зон — это части, которые нужно исправлять. И все миры — Брия, Цера, Асия, а затем рождение Адама Ришона — только для исправления в действии этих разбитых частей.
0: Исраиль спрашивал, что такое Мадор Клипот. После этого выяснения, которое Гилат изобразил, остаются 14 сферот под Парсой, и все килим, которые находятся там, мы их не используем. Когда это будет исправлено, будет рассказываться дальше. А пока что мы о них не говорим, они не исправляются, это невозможно исправить. Вот этот участок, эта территория называется Мадора Клипот.
1: Или Левайвен. Еще вопросы, друзья. Френч.
4: Кент Барба. אז הסדרה הזאת היא מאוד מאוד טובה והשיעורים הם
0: это уроки очень хорошие
4: и קצת מבררים
0: פתיחה становится более понятной. Это становится интересным, но как есть смысл в этой учебе, и но это как бы учеба такая умозрительная, как я могу удерживать себя в намерении учебы, даже когда мне все становится ясно и интересно. Спасибо тебе за то, что ты напоминаешь нам о намерении, потому что мы не хотим, чтобы это было чисто учеба ради знаний, мы хотим, чтобы свет подействовал на нас, и чтобы произошел этот процесс исправления, это цель. Так же, как ты слышал на предыдущем уроке, когда Рав сказал ученику, если ты уже находишься в Лишма, то ты чувствуешь, что свет входит и действует в твоем желании. Ты чувствуешь присутствие Творца. И это состояние, которое мы хотим достичь. Спасибо за вопрос.
1: Женщины Китая. Здравствуйте. Если две системы Абия. А почему нужны две системы Абия? Я не понял, откуда исходит вопрос.
0: Вопрос, есть ли две системы Абия?
1: Но откуда исходит вопрос, как бы, что есть две системы?
5: Annie's question is, is there one Abia word in Ark word? And another Abia is in Nikudim word.
0: Вопрос, если Абия де ак и абия де никудим, мира никудим.
1: Нет, в ак нет абия, ак это ак, он находится здесь, выше этого. Мы уже много раз это очертили. В этой части мир ак, весь он вышел, пять парцуфов, гальгальта, аб, сак, ма и бон. И вся тема абия находится здесь, ниже табора. Я хочу на этом чертеже показать. Здесь у нас ацилут, это уже в исправлении, затем брия, ицера и асия. Все находится здесь, ниже табура. Здесь у нас табур.
2: За табур, зота парса, кен, за табур.
1: Здесь парса, здесь табур, здесь парса, здесь сиум раглин, и все миры, ицерут, ацелут, брия, асия, ицера, асия находятся ниже табура. Ацелут от табура до парсы, а брия, ицера, асия ниже парсы. Чили один.
6: ¿Acaso el rompimiento en el mundo de Nekudim es controlado o es de un golpe? ¿Y quién lo realiza? ¿El creador?
0: Разбиение в мире Никудим контролируемое или происходит одним действием? Мы слышали на уроках, что процесс разбиения, он задан и предназначен. Это было именно для того, чтобы создать смешение отдающих и получающих клим, иначе нет связи между Творцом и Творением, между девяти первыми и Малхут. Это мы слышали на предыдущих уроках. Это была цель разбиения, создать это смешение и исправить то, что можно исправить, потому что цель этого процесса — достичь полного исправления, чтобы все кли наполнилось светом ради отдачи, и тогда свет наполняет кли, кли может получить свет, и есть тогда совершенное состояние. Если вопрос в том, что были преднамеренные и направленные разбиения, да, все происходит, производит высший свет, касается экрана, то, что Гелат объяснял, и поскольку у экрана нет силы остановить свет, происходит разбиение.
1: Подруга из Китая, понял, что спросила то, что мы видели на чертеже, есть место миров, а есть сами миры. Когда они поднимаются, это сравнивается с местом миров. Так что значит, что есть место миров и сами миры? Гелат, да, это интересная тема, если это ее вопрос, но на самом деле хороший вопрос, да. Так мы говорим, что такое место миров и что такое сами миры. Снова сделаем это чертеж. Если, скажем, это табур, здесь у нас парса, а здесь сиум раглин, а здесь... Мир Ак. Так мы говорим, что уже в Никудот де Сак, да? Здесь у нас вышли, скажем, Гальгальта, Аб и Сак. И когда Сак начинает очищаться, выходит Никудот де Сак. Это мы помним, и Раф это объяснил несколько раз. Когда выходит Никудот де Сак, они выходят и спускаются, поскольку они теряют гибель и тлапшут, и могут спуститься ниже табура. Тогда они спускаются ниже табура. И здесь с Авиютом Бет они встречают здесь Авиют Далит, и вследствие сочетания их обоих рождается второе сокращение, когда Малхут поднимается от Сиум Араглим Парсу, но уже рождается то, что называется место миров. Место миров — это Хисарон. Хисарон, чтобы здесь были миры. И что это за место миров, объясняет нам это Бааль Сулам. Он говорит, что есть у нас здесь, и если это, скажем, Никудот де Саг, то тут есть кетер, хохма, бина, Хесед, Гура, Тиферет. Здесь есть две трети Тиферет, еще треть Тиферет внизу. Затем Нецах, От, Исот и Малхут. Так место миров идет таким образом. Вся часть, которая выше парсы, это называется местом, местом мира Ацилут. Затем нижняя треть Тиферет, это называется местом мира Брия.
2: Нецах от Исот, זה מקום עולם היצירה.
1: Нецах от Исот – это место мира Ицира, а внизу область Малхут – это называется место мира Асия. Это места миров, да? Теперь, когда рождаются миры, они не рождаются в своих местах. Это целый процесс, пока они приходят туда. Давайте сделаем быстро, у нас нет времени. Строение мира Ацилут, у нас есть здесь Атик, затем есть Арихампин, затем есть... Абава и Има, а ниже есть Зон, Мира Ацилут. Так для того, чтобы родились миры, Зон, то есть Зерампин и Нуква должны подняться, это то, что Рав объяснил, да, в шестой день, затем рождение миров то же самое. Они должны подняться в Абавыима, и когда они находятся здесь, в Абавыима, здесь они порождают, чтобы стать большими, только большой порождает. Когда они порождают так, что первый мир, который порождает, это мир Брия, затем Ицира, а затем Асия. И это доходит до Хазе Яцера, а здесь уже внизу то есть то, что называется Мадора Клипот, место Клипот.
2: Клипот. Так
1: все это место рождения миров. Затем они поднимают, происходит подъемы наверх, еще выше они разбиваются, и только в конце они приходят на свое место. То есть рождаются миры выше, чем их место. Затем они делают первый, второй подъем, разбиваются, и тогда падают в свое место, и тогда можно начать исправлять. И только после этого рождается Адам Аришон, который порождает и миры, и разбитые части. И есть вопрос, место миров нужно выяснить, и я думаю, что наше время закончилось.
0: Спасибо за вопросы, просим прощения, кому не успели ответить, продолжим на следующем уроке. Рав будет подробнее рассказывать про Адама Ришона. Выхаем, друзья.
1: Да, у нас есть сообщение в завершение, очень радостное сообщение. Сегодня, 14 июля, с 19:30 до 21, мы начинаем изучать статьи Рабаша. Урок будет переводиться на все языки, и все ученики мирового сообщества могут присоединиться. Завершим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 25 июня 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что закон и правосудие есть имя Творца в духовной работе. Статья в книге на иврите находится во втором томе «Труды Рабаша», страница 1103. Прочитаем сейчас в десятках эту статью. В нашем распоряжении 32 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что Творец обращает свой лик в духовной работе? Мудрецы сказали о написанном. Да обратит Творец свой лик.
2: ואת משפטי תשמורו. משפט שהוא...
0: Книге Зор сказано, закон Хок — это когда Малхут называется так, а запреты Торы включаются в нее. И постановления мои соблюдайте. Постановление Мишпат — это Зеранпин. И тот закон Хука, то есть Малхут, опирается на него. И они соединяются друг с другом, высшие и низшие, то есть законы и Малхут с постановлениями в Зеранпине. И это общность святого имени, ведь закон и постановление Хок в Мишпат есть имя Творца, и делайте, то есть исполняйте их. Зор спрашивает, после того, как он уже сказал «идите и соблюдайте», зачем еще нужно «делайте»? И он отвечает, дело в том, что тот, кто делает заповеди Торы и ведет по путям ее, как будто делает, то есть создает Творца наверху, сказал Творец, как будто создал меня. И так постановили они, и потому и сделайте их законом и постановлением, то есть Зеранпином и Малхут. Конец цитаты. И следует понять, что означает сказанное, тот, кто делает заповеди Торы и идет по путям его, как будто делает, то есть создает его. И также следует понять разницу между словами «тот, кто делает заповеди Торы» и тем, что он добавляет и идет по путям его. И получается, что это две разные вещи. То есть получается, что хотя он и исполняет заповеди Торы, но если он не идет по путям его, то не сказано, что он создал Творца. Если так, что означает тогда фраза «и идет по путям его»? И также следует понять, сказано в книге Зор, подобно этому сказал Раби Шимон, и сделал Давид имя. Но разве Давид сделал его? И Зор отвечает, но поскольку Давид шел путями Торы и исполнял заповеди Торы, он как будто бы действительно сделал это имя. И потому сказано, и делайте их. То есть, если вы будете стараться делать их, исправлять святое имя, как подобает, тогда все благословения, что наверху, будут у вас в их правильном исправлении.
1: Нам также следует спросить, что означает, что Давид сделал имя Творцу? В отношении кого он сделал это имя? Нужно ли Творцу, чтобы кто-то сделал ему доброе имя среди творений, что благодаря доброму имени Творца они уважали его? Это подавало бы созданием, где один человек может уважать другого такого же человека. Но как можно говорить, что Творцу нужно получить доброе имя у творений? Также нам следует понять, как тем, что человек идет

0: иметь хисаран, хисарон, потребность. А иначе нет места для получения. По этой причине желание получать благо и наслаждение называется обладающим хисароном. В Творце нет хисарона, ибо Творец полностью совершенен. Поэтому творение называется сущим из ничего. Потому хисарону, когда было создано нечто, чего не существовало до того, как он сотворил это. А поскольку у Творца нет хисарона, то когда человек чувствует хисарон, он уже находится в несоответствии по форме с Творцом. А когда он наполняет хисарон, хотя у него есть соответствие в некоторой степени, ибо теперь у него нет хисарона, но из-за того, что он теперь получающий, а Творец дающий, получается, что не существует подобия по форме, поскольку из-за этого несоответствия по форме он отделяется от Творца.
1: Чтобы исправить это, то есть то, что человек называется творением, имеющим хисарон, так, чтобы у него было подобие по форме, он должен находиться в совершенстве, то есть получить от Творца все благо. А когда он получает от Творца, он вновь становится отличным по форме от Творца. И тогда совершается это исправление, называемое получение ради отдачи. То есть, хотя по природе своей он имеет желание и стремление получить что-то, чем он может наслаждаться, он все-таки преодолевает его и не желает получать наслаждение, а только в том случае, если хочет доставить наслаждение своему Создателю. И любое наслаждение, о котором он может сказать, что Творец наслаждается этим, то есть тем, что он выполняет его, Творца, желание и замысел наладить свои, насладить свои создания, то есть все удовольствия, о которых мы можем сказать, что Творец наслаждается, когда мы получаем от Него, только в этом случае мы получаем. Следовательно, когда человек достигает этой ступени, то есть чтобы доставлять наслаждение своему Создателю, он может радовать его тем, что получает от него благо и наслаждение. Таким образом, теперь мы имеем подобие по форме с двух сторон. Первое, что у него, у нижнего уже есть, что у нижнего уже нет недостатка, так как он получает благо и наслаждение от Творца. Второе, что теперь он дающий, такой же, как Творец, то есть то, что он сейчас получает удовольствие, он делает это не ради собственной выгоды, а только ради Творца. А ради себя он готов отказаться от любого удовольствия. Получается, что теперь есть две вещи вместе — исправление творения и цель творения. И это называется зивуг даака, ударное соединение, где посредством мака, удара, происходит объединение. Духовный мака означает две противоположные вещи, когда все, что отвергает одна, желает другая. Другими словами, Творец желает, чтобы нижний получал благо и наслаждение, то есть дает нижнему, а нижний хочет, чтобы быть в подобии по форме, то есть отдавать высшему.
0: Отсюда следует, что они находятся в противоречии, и с помощью этого они приходят к единению. Другими словами, каждый принимает точку зрения другого. То есть высший хочет, чтобы нижний получил. А нижний получает лишь в мере, когда он знает, что все, что он получает лишь потому, что так хочет высший. Отсюда следует, что теперь он получает так, как хочет высший. И дает так, как он хочет. и нет здесь разделения.

0: А сейчас оба они имеют одно мнение. И благодаря тому, что у творения сейчас есть отдающие килим, он получает в них благо и наслаждение. И тогда становится очевидным для всех, что имя Творца — это добрый и творящий добро. Тогда как до того, как раскрылось благо и наслаждение, что называется Шхина в Апрахе, все страдают в мире, потому что нет келим, подходящих для получения блага и наслаждения. Следовательно, низшие должны верить, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. Поэтому имя Творца, добрый и творящий добро, не раскрывается. Но когда низшие получают отдающие келим, тогда может раскрыться имя Творца как добрый и творящий добро. Но
1: здесь возникает самый сложный вопрос. Как человек может получить эти келим? Ведь по природе своей он совершенно противоположен тому, ибо человек рождается только с получающими келим. А значит, человек не может ничего сделать, если это не принесет пользы ему самому. Так как же он может делать что-то, что противоположно его природе, то есть отдавать и ничего не получать для своей выгоды? Об этом сказали наши мудрецы, что Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И при соблюдении Торы и заповедей следует различать две вещи. Первое — действие, исполнение Торы и заповедей. Второе — намерение, то есть чего он желает достичь тем, что он исполняет Тору и заповеди. И плата, которую человеку следует просить у Творца, это ходить его путями, то есть путями Творца. А каков путь Творца? Мы должны сказать, что его путь — давать созданиям добро и наслаждение. И также и человек должен, чтобы все заботы человека были направлены только на дачу Творцу, чтобы он наслаждался и не заботиться о своей собственной выгоде, а только о благе Творца. Подобно Творцу, желание которого состоит в том, чтобы насладить свои создания. А поскольку человек рожден с природой получения для себя, как известно, то, что Творец желает насладить свои создания, обязывает, чтобы у получающего было желание и стремление к этому, ведь в противном случае невозможно получить удовольствие. Следовательно, Творец создал творение желанием наполнить их потребности. Но как могут творения ходить его путями, чтобы и они отдавали, как Творец, что называется, прилепись к свойствам его?
0: Чтобы исправить это, Творец сказал: «Я создал злое начало», то есть желание получать только для себя, «и я создал Тору в приправу». То есть, благодаря особому свойству Торы, мы получим силу преодолевать зло и сможем работать только для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Отсюда следует, что недостаточно человеку исполнять Тору и заповеди, а он должен направить свое намерение, для чего он соблюдает Тору и заповеди. То есть, какую награду он хочет, чтобы Творец заплатил ему за соблюдение Торы и заповедей. На этот счет имеется много намерений. Об этом написано в Зоаре, что некоторые хотят в обмен на соблюдение Торы и заповедей награды в этом мире. А некоторые хотят награду в мире будущем. Но главное, что нужно человеку, это получить причину, которая будет обязывать его соблюдать Тору и заповеди. А именно потому, что он велик и правит всем. То есть он занимается Торой и заповедями, потому что получает огромное удовольствие от служения великому царю. Отсюда следует, что причина, по которой человек соблюдает Тору и заповеди, заключается в том, чтобы Творец дал ему силу отдавать, которой у него нет по природе. Торы и заповеди являются средством для достижения этого. Как написано, «Я создал злое начало». Если так, то какой совет можно дать, чтобы мы могли пойти против природы? Ответ в том, что для этого нам дали Тору в приправу. То есть через Тору мы получим силу отдачи. Из этого следует, что, занимаясь Торой и заповедями, человек должен стремиться только к одному — идти его путями. То есть, как путь Творца отдавать, так и в обмен на свой труд человек хочет, чтобы Творец дал ему эту силу.
1: И исходя из этого мы можем объяснить то, что мы спросили о словах книги Зоар, что тот, кто исполняет заповеди Торы и идет по путям его. Мы спросили об этом, что нам добавляет сказанное «идти по путям его» после того, как человек уже исполняет заповеди Торы. И согласно вышеизложенному, это означает, что недостаточно того, что он соблюдает заповеди Торы, а он также должен стремиться к тому, чтобы получить награду в обмен на соблюдение заповедей Торы. И какую награду он хочет получить, чтобы иметь возможность идти путем Творца. Точно так же, как путь Творца состоит в том, чтобы давать созданиям, чтобы создания наслаждались, так же и человек хочет иметь желание и стремление давать наслаждение своему Создателю и просить у Создателя, чтобы дал ему вознаграждение за его работу. И это должно быть так же, как в материальном, когда человек работает и во время работы смотрит, когда же он получит оплату, также и в деле Творца. По соблюдению Торы и заповедей следует ждать того времени, когда он получит вознаграждение за свой труд, то есть когда он будет вознагражден отдающими келим. И согласно вышесказанному, мы можем объяснить то, что мы спросили о том, что Зоар говорит о стихе «И сделал Давид имя». Там говорится, что поскольку Давид шел путями Торы, он как будто бы действительно сделал его имя. Вот почему было сказано «Исполняйте их, чтобы исправить святое имя, как подобает». И спросили, нужно ли Творцу делать себе имя среди сотворенных, ведь это подходит для человека. А в отношении человека можно сказать, что он хочет иметь доброе имя, но не тогда, когда речь идет о Творце в отношении творения. Разве можно сказать, что человек, зашедший в курятник, хочет иметь доброе имя среди кур, чтобы они его уважали из-за его важности? А тем более, это касается Творца по отношению к творениям. Какую ценность имеют творения по сравнению с Создателем, чтобы могли сказать, что Создатель хочет иметь доброе имя, чтобы они уважали его? А если так, то что тогда означает фраза «И сделал Давид имя тем, что шел путями Торы»? То есть человек должен сделать доброе имя Творцу. Но поскольку Творец хочет доставить наслаждение и удовольствие своим созданиям, чтобы они наслаждались, поэтому если творение наслаждается от того, что Творец дает им все блага, то они дают ему доброе имя, то есть говорят, что Творец, он добрый и творит добро. Это значит, что имя, которое Творец получает от созданий, что он добр и творит добро, это не нужно ему, это имя, чтобы они из-за этого уважали и почитали его, а он хочет, чтобы они почувствовали это имя. То есть это имя нужно не для Творца, не потому что ему нужно это имя, а это необходимо именно для творений. То есть Творец хочет, чтобы творения воспринимали его именно так. Другими словами, это знак того, что они наслаждаются своей жизнью. И свидетельством этого является то, что они говорят, что Творец называется добрым и творящим добро.
0: Поэтому существует разница между человеком и остальными творениями, ибо человек хочет иметь имя, чтобы за это получить награду. И награда его в том, что, первое, творения будут уважать его за то, что он делает добро другим. Второе, а иногда человек делает добро другим в обмен на награду в будущем мире. Тогда как имя, которое Творец хочет, чтобы дали ему, добрый и творящий добро, это ради творений. То есть, когда творения называют его добрым и творящим добро, то они наслаждаются им. В противном случае, они не называли бы его добрым и творящим добро. Однако, с точки зрения исправления творений, чтобы у творений было слияние, когда они получают благо и наслаждение, человек обязан получать все ради отдачи. Но поскольку человек по своей природе рожден с желанием только получать, нам даны Тора и заповеди, с помощью которых мы можем выйти из-под власти желания получать для себя и делать все с намерением ради отдачи. В этом смысл того, что Давид ходил путями Торы, то есть посредством путей Торы он исправил себя и удостоился дающих килим. И эти килим наполняются изобилием свыше, и человек удостаивается доброго и творящего добро. То есть тогда он обретает настоящее имя Творца, добрый и творящий добро. Ибо он получил добро, исправив себя с помощью путей Торы. В этом смысл фразы «И сделал Давид имя», что означает, что Давид был вознагражден обретением имени Творца, называемого «добрый и творящий добро».
1: Однако, то, что касается сказанного закон «Хок» — это «Малхут», а постановление «Мишпат» — это «Заампин», это общность святого имени, ведь закон и постановление — это имя Творца. И в этом смысл слов «и сделали их». И мы должны понять это, поскольку он говорит, что закон рассматривается как Малхут, а постановление рассматривается как Зеранпин. Если так, то это два отдельных имени. Так как же он говорит, что закон и постановление — это имя Творца? Разве это не два разных имени? Зеранпин называется Творец, а Малхут называется Шхина. Если так, что же тогда означают его слова «закон и постановление — это имя Творца»? Известно, что нет света без кли, то есть цель творения — насладить свои создания, создала в них желание получать наслаждение. И это желание называется Малхут, как Баля Сулам пишет в учении десяти сферот Тес. Она называется Малхут Царство, потому что от нее исходит свойство управления в полной абсолютной власти, по примеру страха Малхут. Получается, что изобилие, которое Творец хочет дать творениям, называется именем Малхут. А сфера Малхут — это то кли, которое получает свет на всех ступенях.
0: И в общем, сказал Баль Сулам, свет называется Творец, а кли, принимающий свет, называется Малхут или Шхина. Это кли называется Шхина, потому что внутри кли пребывает свет. И он сказал, что в этом смысл того, что говорит Зоар. Он Шухен, пребывающий, а она Шхина, место пребывания. То есть они суть одно — свет и кли. Однако существует несоответствие формы между светом и кли, между дающим и получающим. И несоответствие формы называется разделением. Так как все творения исходят из Малхут, а Малхут называется собранием Израиля, то есть собранием всех душ, то для того, чтобы Малхут могла получить изобилие для творений, Малхут должна быть объединена, чтобы быть в подобии свойств со светом. Поэтому нам даны Тора и заповеди, благодаря которым мы можем достичь подобия свойств Творцу. То есть все те, кто занимаются Торой и заповедями и намереваются этим самым получить желание и стремление делать все с намерением доставить наслаждение Творцу, то есть, как Творец одаривает создание, так и создания хотят доставлять наслаждение Творцу. И этим каждый исправляет корень своей души, и это Малхут, чтобы она была ради отдачи, что называется объединением, то есть соединением света и кли, чтобы они были подобны по форме. И тогда изобилие, то есть высшее благо и наслаждение, изливается творением.
1: Согласно вышесказанному, можно истолковать то, что мы говорили. Мы спросили о сказанном, что закон и правосудие — это имя Творца, ведь это два разных имени — Зеранпин и Малхут. То есть закон и правосудие. Но, как сказано выше, Зеранпин, называемый правосудием, это свет, который раскрывается, это изобилие шефа. А Малхут получает, и она должна все получать ради отдачи. Это называется законом. То есть, несмотря на то, что человек видит, что он рожден с желанием получать ради себя, и он родился с умом и знанием, что человек все хочет взвешивать своим разумом, то, что он хочет сделать. Но здесь, в работе Творца, ему говорят, что он не должен смотреть на то, что подсказывает ему его разум, а он должен принять это в качестве закона, то есть высшее знание. И хотя он создан природой с желанием получать, он, тем не менее, должен верить словам наших мудрецов, которые сказали, что человек должен прилепиться к свойствам Творца, как написано, «Как Он милосерден, так же и ты будь милосерден». Отсюда следует, что, приняв Тору и заповеди как закон, хотя он и выше разума, То есть тело его не понимает этого, но через веру в высшее знание человек может достичь подобия по форме.
0: То есть каждый человек, который занимается Торой и заповедями с целью отдавать, тем самым соединяет Зейранпина, который называется правосудием, Мишпат, то есть светом и изобилием, с Малхут, которая есть кли, которое должно получить свет, чтобы его намерение также было отдавать, по примеру, света. Это называется объединением Творца и Шхины. И тогда становятся одним именем. То есть два имени, Зейранпин, называемый Мишпат, правосудие, означающий Авая, и его имя, называемое Малхут, становятся единым целым. В соответствии с этим следует объяснить написанное. Тот, кто исполняет заповеди Торы и идет путями его, как будто создает его наверху. Творец сказал, как будто он создал меня. И так постановили они. И потому, и сделайте их законом и постановлением. То есть Зейранпин и Малхут. То есть, как сказано выше, что благодаря тому, что он исполняет заповеди Торы и идет его путями, человек вызывает в корне своей души, то есть наверху, в Малхут, что она будет в намерении ради отдачи, как Зейранпин. И это называется единением. Отсюда следует, что под словами «и сделали их» имеется в виду соединение Зейранпина и Малхут, называемое закон, хок и правосудие, мишпат. И это называется также единением Творца и Шхины. И эту работу должны выполнить творения. Отсюда следует, что смысл в том, что поскольку это два имени, то творения должны их объединить, чтобы они стали одним. Когда все творения достигнут совершенства, то есть когда все исправятся в корне своей души, тогда сбудется. В тот день будут Творец един и имя Его едино. Это работа, о которой написано «И сделали Его».
1: Перейдем сейчас к уроку от 25 июня 2002 года. Обратите внимание, что на уроке из-за качества записи невозможно слышать Рава, и в это время будут титры на экране. Пожалуйста.
0: Мы прочитали статью Ишлавей Сулам, второй том, глава Бехукотай, что означает, что законы правосудия есть имя Творца в духовной работе. В чем смысл закона и правосудия? Это две вещи. Эти две вещи, собственно, исходят из закона, суда, что желание получать, чтобы быть в вечном состоянии, пригодным для своей роли, обязана принять на себя исправление. Исправление — это ограничение и изменение. И это называется законом и правосудием. На самом деле, все вещи, о которых мы думаем, что они действуют против нас, против нашего желания, выходит, что наоборот. Мы говорим, человек обязан постичь имена Творца, что он добр, что он творит добро, что он милосерден, милостив и так далее. Слова не совсем точные. Когда человек постигает святые имена, это действует иначе, согласно подобию по форме. Он только может постичь это. И поэтому постижение святых имен называется принятием на себя этих исправлений, которые называются святыми именами. Если человек постигает, что называется милосерден, что такое свойство Творца милосерден, то он в этом мире сам становится милосерден. Или, чтобы постичь милостивый, скажем, он сам должен быть милостивым. Все постигают согласно подобию по форме. То есть постижение имени Творца называется уже тем, что человек становится обладателем имени Творца. Это называется «И будет имя Творца на тебе». И тогда клипот написано «И убоятся тебя». То есть постигающий человек сам получает эти свойства. То есть все, что Тора говорит нам, постичь святые имена, вкусите и увидите, что добр Творец, вкусите и увидите, превращая человека в доброго, как Творец в конечном счете. Потому что Творец — это общий свет, облаченный во все 613 исправлений, которые человек совершает над своими 613 заповедями, которые в конечном счете называются 613 заповедями. Где в каждой заповеди заложен особый свет, относящийся к этому исправлению. И когда человек завершает все эти исправления, то общий свет, который облачается в него, общий наранхай, называется Творец. Это Бааль Сулам пишет в письме на странице 64. Что для этого делают? Зейранпин, который называется правосудием, и Малкут, который называется законом, так она, закон, должна быть как правосудие. Она должна принять на себя те самые свойства, которые есть в Зейранпине, выше знания, то есть на более высокой ступени, чем она. То есть это означает выше ее знания, потому что знание определяет сущность ступени. И поэтому обязаны выполнить, чтобы было правосудие как закон. Что значит правосудие как закон? Что те свойства, которые есть в Зейранпине, будут как закон. Как закон. То есть как свойство Малхут. Это то, что он нам говорит здесь. Что такое закон и правосудие. Что означает, что закон и правосудие есть имя Творца? Что в общем, это единение, которое есть между законом и правосудием, между Зейранпин и Малхут, раскрывает все имена, то есть все свойства Творца в творении. Есть вопросы?
2: Вы прежде сказали, что человек постигает имена Творца по мере своего исправления, доброго и творящего добро.
0: Обычно я привожу пример, что чтобы уловить радиоволну, ты должен внутри самого радиоприемника создать волну, подобную по той же частоте, как и волна снаружи. Ты знаешь? Это называется эффектом резонанса. Иначе ты не улавливаешь то, что снаружи. Вне радиоприемника есть миллионы волн самых различных частот. Разных, да? А как ты улавливаешь что-то особое? Каждый приемник, он как бы, как будто и передатчик. Он создает, он не только принимает, он прежде всего должен создать волну, которую ты хочешь принять снаружи, ту определенную частоту, и тогда то, что есть снаружи, ты улавливаешь согласно подобию по форме, подобию частот, и тогда то, что есть на этой волне снаружи, на которой есть еще всякие такие маленькие знаки, ты воспринимаешь их как звук. Но у тебя должно быть подобие по форме с тем, что ты хочешь ощутить. Мои глаза, мои уши, Все они устроены так, чтобы я улавливал определенный диапазон внешнего воздействия. Потому что внутри у меня есть механизм, который может как бы производить те частоты, которые есть снаружи. Это все нервы. На окончании нервов есть особые сенсоры для каждой частоты. Тепло, холод, давление. В конечном счете это частоты, которые я улавливаю согласно подобию по форме между моим кли и тем, что есть снаружи. Так как я могу сказать, что он милостивый или милосердный? Если я перед этим не оснащен таким свойством, с помощью которого я узнаю, что такое милостивый и что такое милосердный. То есть я сначала должен сделать над собой исправление, и в соответствии с этим тогда я почувствую, что да, он такой. Бывает у нас, мы говорим о человеке, у него нет сердца. Вот так, нет у него сердца. Это просто означает, что его чувства не развиты, что он видит кого-то плачущего или находящегося в страдании, а он не страдает, не понимает этого. Вот и все, скажем, младенец. Кто-то плачет, а он не понимает, что это. У него еще нет такого эмоционального развития, чтобы он мог понять, что это происходит что-то со взрослым человеком, и что тот действительно находится в таком волнении. Потом, когда он вырастет, у него тоже будут развиты килим, в соответствии с тем, чтобы он тоже, после того, как он тоже почувствует, что такое страдание, или, скажем, что такое радость, тогда, когда он будет смотреть снаружи, он сможет уловить то, что действительно там происходит. И так и все, мы улавливаем только согласно подобию по форме.
1: Да. А как по-настоящему можно развить этот сенсор?
0: О, как развивать сенсор, чтобы уловить духовное воздействие? Творец воздействует на нас, бросает на нас всякое добро без конца. Мы так находимся под грудой его прекрасных воздействий, но мы ничего не чувствуем. Потому что это чувство у нас не развито. Мы как младенцы. То, что он передает, мы не понимаем, мы не чувствуем, действительно. Это называется скрытием, то есть скрытие в нас, внутри шестого чувства, которое еще не развито. Развить шестое чувство — это называется наукой Каббала, мудростью, как получить то, что он дает. Но мы не знаем, как получать. Как? Только благодаря свету, возвращающему к источнику, так это называется. То есть во время учебы пробуждают окружающие света, они очищают человека. Что значит очищают? Делают это чувство чистым, тонким, чувствительным.
2: Вот так.
0: И тогда начинаю действительно ощущать. В соответствии с тем, как окружающий свет очищает меня, он все время дает мне воздействие, он как будто учит меня. Немного такое развлечение, немного другое. Как обучают младенца, капля этого, капля того. Только я хочу сделать это быстро, не ждать. Младенцу требуется 20 лет, человеку иногда тысячи, пока он не усовершенствуется. А я хочу сделать это быстро, поэтому я пробуждаю окружающий свет, чтобы он сделал это быстро. Не в темпе, в котором это происходит в истории тысячи лет, а я хочу за 5-10 лет. Да? Я хочу быстрее, но не выходит. Слишком трудно. Так что, в общем, я хочу ускорить развитие этого шестого чувства. И максимум того, как я могу притянуть на себя окружающий свет, это вся моя работа. И в соответствии с тем, насколько он будет быстро учить меня, то есть я в таком быстром темпе, во мне будет так происходить, будут меняться всякие явления, в соответствии с этим я очень быстро пройду обучение. Распространение света и уходит света делают клип пригодным для своей роли. То есть мне нужно максимально переходить из состояния в состояние, от изменения к изменению, подъемы, падения, всякие вещи. Из группы, из книги, из всего. И тогда я быстрее прихожу к состоянию, когда у меня есть достаточное количество развлечений, и тогда я начинаю ощущать и улавливать напротив этого вещи снаружи. Я уже, находящийся до Махсома, начинаю различать. Так и у нас тоже, день до дня. мы все больше различаем всякие вещи, которым раньше были совершенно равнодушны или просто не улавливали их этим шестым чувством. Теперь, когда шестое чувство в каждом развивается, даже если оно и не достигло порога, когда оно действительно открывается в духовном, но все-таки мы уже чувствуем в нем всякие изменения. Оно как бы набухает, в нем в нем проявляются всякие развлечения. Это называется душой, которую мы действительно развиваем своими действиями. И только в этом, в развитии души, человек находится в свободном выборе и обязан это сделать сам. Тебе не придет свет свыше, если ты не хочешь целенаправленно, чтобы он пришел и исправил тебя, чтобы он дал мне понятие развлечения, чувствительность, возможность ощутить духовный мир. Он даст тебе страдания, этот свет, чтобы ты почувствовал, что тебе этого не хватает. И еще, и еще, и еще не хватает. Но он никогда не исправит тебя без того, чтобы ты поднял ман, как мы учим, без того, чтобы ты попросил, что ты хочешь почувствовать это, что ты хочешь быть близким к этому, скажем так. Потом в подобии, по форме с этим, в слиянии с этим. Душа не может исправиться без работы человека. В чем работа? В просьбе. В молитве, в том, что называется подъемом ман. А окружающий свет уже исправляет душу. И в соответствии с тем, как он исправляет, в соответствии со свойствами, которые ты начинаешь ощущать в душе, ты улавливаешь относительно этого свойства в Творце. То есть, если ты исправил какое-то свойство из 620 свойств души, тогда в этом исправленном свойстве ты ощущаешь Творца. То есть заповедь, которую ты делаешь, то есть действие в исправленном свойстве, этим ты соединяешься с Творцом. Ты говоришь, что Он наполняет это свойство. Свет наполняет кли. Исправленную часть. Это те же слова, мы вокруг этого все время крутимся. Нет ничего, кроме этого.
1: А что может помочь тому, чтобы просто какой-то хисарон превратился в просьбу? В чем разница? Может быть, есть различия между хисароном и просто простой просьбой? Ведь не всякий хисарон принимается как просьба об исправлении.
0: Мы все время просим. То есть есть хисарон, чтобы был хисарон, чтобы был хисарон, чтобы был хисарон. Просим всякие вещи. Также просим зависимости. То есть то, что человек хочет, называется молитвой. То, что я хочу в сердце, называется молитвой, потому что мое сердце связано с Творцом, без чего бы то ни было посередине. Так то, что я сейчас чувствую, я чувствую сейчас желание отдохнуть, поесть, украсть, влюбиться во что-то, не знаю. Все эти желания немедленно ощущаются в Творце. И в соответствии с этим я получаю как реакцию исправление. Исправление направления желаний благодаря всяким внутренним средствам, которые он делает мне внутри сердца или внешним. Но в общем, благодаря системе и внутренней, и внешней, окружающей, он постепенно учит меня, какое желание правильное. А где моя работа? Моя работа в том, что я сам тоже ищу, какое желание правильное, для чего точное. И тогда, когда я прихожу к этим желаниям, которые уже находятся в моем сердце, это называется, что я молюсь. Я молюсь, что чувствую, что хочу, без того, чтобы мог это контролировать. Желание создано до меня. Что это значит? Прежде чем я ощущаю его, прежде чем я осознаю, прежде чем я изучаю, прежде чем я могу различить и дать ему какое-то имя, оно уже находится во мне. Творение — это желание, желание получить. Поэтому я не могу изменить его. Я могу только различить в нем, что это за желание и насколько оно правильно в соответствии с целью творения. И тогда в соответствии с этим делать всякие внешние ухищрения, это окружение, книги, чтобы это желание, которое мне не очень кажется направленным на цель творения, сменилось. Но только внешними ухищрениями, а не тем, что я внутри вхожу в свое сердце с каким-то ключом и вращаю там его какой-то отверткой. Это я не способен сделать. Над самим желанием я не хозяин.
1: Так что это за ухищрения такие со всеми желаниями?
0: Эти трюки, эти уловки, это очень просто. Я смотрю на что-то и влюбляюсь. Так, чтобы сменить желание, сейчас начинаю слушать музыку. Теперь музыка мне приносит какое-то желание, но желание может быть более тонкое, но тоже не точной цели. Тогда я открываю книгу. Из книг, которые я открываю, каббалистических книг, я тоже беру какую-то книгу, которая сейчас может воздействовать на меня, принести мне более тонкое желание, более чистое, более направленное и так далее. Так я с помощью окружающих средств вызываю у себя изменения в желании, но не то, что я сам могу изменить это желание. Когда желание или хиссарон становятся моей просьбой?
1: То же самое желание, которое находится в сердце, это и есть просьба. Ему не нужно еще какое-то средство, чтобы стать просьбой. Я не беру это желание из сердца, кладу его в какой-то конверт и отправляю по почте. То же самое желание, которое находится у меня в сердце, оно сразу же принимается Творцом, потому что в моем сердце я и он, они находятся вместе. Находятся в моем сердце, хочу я этого или нет.
0: Всякая моя просьба — это ман?
1: Все, что я чувствую в сердце, называется ман. Так же, как кибуцники в Негеве. Они чувствуют, что им не хватает дождя. Это называется молитвой.
0: Но в нашем вопросе, когда мы сейчас говорили об окружающем свете, который приходит и передает свои свойства.
1: С помощью окружающего света я в целенаправленной форме, своим свободным выбором иду и исправляю свое желание, чтобы оно все время было более и более направленным, более острым, более правильным к цели творения, к цели жизни, а не то, чтобы оно направлено ко всяким ложным целям, на которые я не хочу тратить свою жизнь. Окружающий свет помогает мне направить желание туда, куда нужно, к нему. Как будто этот окружающий свет — это источник особых волн. Я хочу, чтобы мое сердце улавливало только эти волны, как радар, чтобы мое сердце уловило только этот источник. Источник этих волн, а не какие-то другие вещи. Есть еще много, миллионы волн вокруг меня, которые могут действовать на меня. Я хочу только эту волну. И как же это сделать? С помощью того же окружающего света. Я хочу, чтобы он построил во мне хиссарон к нему. К нему, к Творцу.
0: К нему. Но то, что я захочу его, и то, что я захочу для исправления, это одно и то же?
1: То, что я хочу его для исправления, это не совсем то же самое, но то уже на пути к нему. Вначале я хочу просто наслаждаться, потом я уже различаю, что это за вид наслаждения, которого я хочу. И так до тех пор, пока исправление не становится для меня наслаждением. А потом, пока уже результат исправления не становится для меня наслаждением. Что значит результат? Что уже отдача от исправления, результат исправления — это отдача Творцу. Да.
0: Если желание существует прежде меня, тогда я, скажем, в течение дня иду и чувствую эти желания, потому что я все время обращаюсь к окружению, которое построил себе. чтобы получить желание к нему больше. И тогда я прихожу к учебе, книге. Почему же мы говорим, что я обязан удерживать как можно больше требований в течение учебы? Идея в том, что я больше связан с ними. Все, что я собрал, уже существует во мне. В чем тут дело? Усиливать требования во время учебы?
2: Проблема заключается в том, что у нас есть только одно средство — вызвать окружающий свет, которое изменит нас. Это книги. И намерение во время того, когда мы учимся. Что значит намерение? Это тот хиссарон, который есть в сердце. Этот хиссарон — искусственный хиссарон. Что это значит? Я сижу во время учебы, и я думаю, что я хочу, чтобы окружающий свет исправил меня. Если бы у меня было такое желание по-настоящему, тогда мне не нужно было бы стараться, не нужно было бы выдавать усилия. Говорят, нет, ты должен дать усилия. Что такое усилие? Но если я уже хочу, так что я должен делать усилия для этого? Усилие заключается в том, чтобы вызвать то, чтобы во время учебы желание исправиться, уловить окружающий свет, измениться с его помощью, оно определяло все. То есть то, что я учусь, то, что я думаю о том, что я учу, это средство. То, что я буду знать, что там написано, точно какие числа, что там происходит, парцуфим, эти гальгальт, абсак, все это только, чтобы связать меня с темой, чтобы быть уже в этом фильме. И внутри этого фильма, чтобы я выбрал в точности то, чего я хочу от него. Понимаешь, я открываю книгу, начинаю учиться, и здесь рассказывают мне о всяких вещах, которые происходят там как будто бы в духовном мире или как будто во мне. Я не знаю, что это. Но, в общем, чего хочу я от этого получить? К этому я уже должен быть готов требовать. И как можно более правильной форме. Так вот, усилия и до учебы, и во время учебы должно быть. Ты видишь, если мы откроем предисловие к учению десяти сферот на 17-м пункте. Он там пишет так: «А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере мудрецами, укрепиться в вере в Творца, его управлением, вознаграждением, наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, чтобы дать тебе вознаграждение за труды твои». То есть за то, что ты стараешься, ты хочешь, чтобы он дал тебе исправление и устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповедей Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней, возвращающим к источнику. Это окружающий свет, и вера его также, то есть желание отдавать, укрепиться и возрастет чудесным действием этого света, как сказано, исцелением будет это для тела твоего и соком для костей твоих. И тогда пусть будет уверено сердце его, что из зло лишма придет к лишма и так далее. Но это до учебы, что мы должны так действовать. Это подготовка, но перед этим он говорит, что вся наша проблема... после этого, в 18-м пункте, дальше, сразу же он говорит, что не только проблема в том, что нужно укрепиться до учебы, в вере и подготовке, а ты видишь, что он пишет, я прочитаю тебе здесь посередине этого пункта 18-го, то, что он пренебрег усилием и трудом, который обязан был приложить занятия, которые, или, возможно, набрали требуемое количество усилий, но были небрежны в качестве. То есть во время занятий Торой не обращали свой разум и сердце к тому, чтобы удостоиться притянуть заключенный в Торе свет, несущий веру в сердце человека. То есть вера называется свет хасадим, свойство бины, то, чего мы хотим достичь, собственно. Исправление желания получать. То есть у тебя есть работа и до учебы, и во время учебы, то есть во время занятия Торой. Это главное, кроме этого, нет ничего, остальное все это вокруг.
0: Если я сейчас говорю, что желание, как бы мои желания, то есть мое кли, но я только могу чувствовать то, что происходит во мне. У меня, по сути, нет власти над ним. Потому что это приходит от него. И тогда он, по сути, отвечает мне на мои недостатки, то есть на мои желания. Так тем, что я веду себя как будто бы в искусственное требование посреди урока, это вообще повлияет на мои желания. Какая здесь вообще тут связь? Если он работает с моим кисароном вне связи со мной, верно, он дает мне желание. Это не то, что я сейчас приду к книге и скажу, ну не знаю, что я хочу $1,000,000. Вероятно, я не получу. Почему? Ведь это не то, что мне нужно, это не внутри моего кли. Тогда из того, что я приду сейчас и потребую эту вещь, это свяжет меня как будто бы с моим кли и даст мне как будто бы это почему-то это.
3: А та швельках, мазаникра и кавен либо машкатувка.
1: Ты спрашиваешь так, что значит устремить свое сердце? Что здесь написано так? Что? Я просто скажу устами, скажу так вот ртом, что я хочу, но сердце же не хочет еще. Так что делать? Дело в том, что сказать устами, это не называется, что ты открываешь рот и говоришь. Сказать устами, это называется, что ты делаешь всякие внешние действия, которые помогают тебе изменить свое сердце. Ты идешь, чтобы послушать товарищей, получить от них впечатление, и Творец так создал человека с окружением, чтобы окружение воздействовало на него. Тогда я выбираю более хорошее окружение, более направленное на цель. И тогда, когда нахожусь в каком-то окружении, я обязан давить на него, воздействовать, вызывать то, чтобы оно каждый раз было более направленным на цель. Потому что это, по сути, единственный источник, который может воздействовать на меня и изменить у меня мое желание в сердце. И это называется, что я говорю устами молитву. Произношу устами молитву. То есть рот, уста, называется местом экрана. То есть я как будто могу что-то сам определить. Но если я просто открываю рот, ну что-то, знаешь, все лгут, все говорят всякие вещи, что человек вообще не знает, что такое его сердце, что такое его рот, и не знает, какая разница есть между ними. У нас есть только одно действие, с помощью которого мы можем изменить желание в сердце. Это слушать целенаправленно, чтобы воспринять какое-то воздействие снаружи, тогда я должен закрыть свое ухо и открыть его только в правильном месте, только для правильных вещей. А для остальных вещей я должен быть глухим.
0: Вот и все. Это до учебы.
1: И это до учебы.
0: А теперь время учебы. Чем помогает, что я держу мысль?
1: Это до учебы, но теперь, вот если мы говорим во время учебы, могу ли я вообще держать свое сердце, не только мысль? То есть написано же, свое знание и сердце написано удостоиться света, что в Торе возвращающего к источнику. Что это значит? Что я во время учебы обязан быть все время в хисароне, чтобы пришел свет и исправил меня ради отдачи. Ты знаешь, я после первого слова забываю об этом, когда я читаю. Я весь уже внутри того, что я там изучаю, то, что я читаю, и там я работаю своим разумом и так далее. Короче, как мне связать то, что я хочу чего-то от жизни, с тем, что я изучаю. Так здесь постепенно я должен тоже слышать это от общества, снова слышать от общества. Ты понимаешь, я могу и сказать себе тоже. Такая промывка самостоятельная мозгов, она тоже работает. Но главным образом это от окружения, то, что написано в книге, говорится обо мне, это действие, который находится действительно, это моя душа так проходит это. Десять сферот — это то, что мы изучаем в учении. Десять сферот — это состояние души. И то, что я изучаю у них, это то, что происходит у меня внутри. Я изучаю это, изучаю точно то, что происходит со мной внутри. Только сейчас я не могу это почувствовать. Так я хочу почувствовать это, я хочу понять это, потому что если я связываюсь с этим, я вхожу в вечную жизнь, потому что это жизнь души, это вечная жизнь. Так вот, тогда я хочу все время действительно приучать себя думать так, слышать это. И также и во время учебы мой хисарон, он будет не в точности направлен на знания, а чтобы узнать, что здесь написано обо мне. Я уже связываю книгу с собой, а не изучаю какой-то там теоретический мир, который находится в тысяче парсот от меня. Он не находится в тысяче парсот от меня. Нет миров вне меня. Они все находятся в меня внутри, внутри моих 620 желаний. Там есть желания, которые относятся к одному миру, ко второму, к третьему. Так это делится. В этом есть все дело. Все мои 620 желаний — это 620 ступеней от меня до конца исправления. Все эти 620 ступеней, 620 желаний, они делятся на 5 групп. Каждая группа скрыта в определенной форме, раскрывается определенным образом, получает определенный свет, наполнение. Поэтому называется это миром. И это все.

0: потом такую важность, что можно извлечь из книги. Придем к какому-то критическому действию. Сделаем какое-то изменение вместо того, чтобы так вот тянуть день за днем и давать этому действовать медленно.
1: Но почему бы нам не сделать вот такое ухищрение, чтобы убежать из этого мира на какое-то короткое время? Не совсем, да? Но почему нет? Я тоже не понимаю, какой-то недостаток цельности. Если это хорошая вещь, если это вызывает во мне духовное возвышение, тогда ты обязан просто идти на это, и все, что ты здесь компромиссы ищешь.
0: Принесем это сюда, в наш мир, чтобы реализовать...
1: А, то есть это мы делаем для того, чтобы накопить силы, ловить правильное направление, укрепиться в этом, а потом тогда уже присоединить этот мир к тому состоянию, которое мы достигнем, да?
0: Да, выходим пройти Махсон.
1: Да. То есть давай сейчас пройдем Махсон, а потом вернемся в этот мир и начнем также его тянуть, переводить туда, за Махсон, да?
2: Ну, мало гидлаха, бони насед.
1: Ну, что я могу тебе сказать? Давай попробуем. Прежде всего, давай, пожалуйста. Но дело все в том, что этот вопрос исходит из недостатка общего видения, что, в общем, где мы находимся все, находимся на ступени, которая называется этот мир. Это одна из ступеней, просто самая низкая, самая ничтожная, забытая, как сказать, находится во тьме. Да, самая темная. Так она называется, у нее есть особое имя, этот мир. Но это одна ступень из всех ступеней. Как я могу выйти из нее, если я не работаю с тем, что находится в ней? То есть мне дали здесь окружающие условия, что, по сути, это мои свойства. Только в отражении, как бы в копировании от меня наружу, я вижу мир в соответствии с тем, как я внутри устроен. Если я внутри поменяю свои свойства, и они будут устроены в другой форме, я вместо этого мира увижу духовный мир, так что и духовное тоже оттолкнет всю картину этого мира, так как действительно нижняя ступень всего моего видения, которое будет у меня над этим. Так как я могу избавиться от этой ступени, на которой нахожусь, если все, что в ней сейчас находится, это мои неисправленные свойства? Если я не исправлю их, я не поднимусь на более высокую ступень. Как я могу убежать от этого? Ну, я могу сделать какие-то действия, которыми я как будто бы отделяюсь, чтобы немного укрепиться, но я снова должен вернуться к этой ступени, чтобы связаться с ней, чтобы взять от нее еще больше авиют и опять прийти учиться с дополнительным уже авиютом и еще больше захотеть очистить и снова идти на работу, и снова идти в семью и быть с детьми и с женой и с проблемами и со всякими вещами, находящимися в моем окружении, и снова возвращаться учиться на несколько часов, исправить то, что я впитал оттуда. Но если я не впитываю, не проникаю с теми вещами, не приношу этот свой авиют к исправлению, так для чего вообще я прихожу? Чем мне исправление? Зачем я прихожу учиться? На что должен воздействовать кроющий свет? Что он может исправить, если я буду чистым? Зах! Тогда... Окружающий свет вообще? С чем ему соединяться? За что ухватиться? То есть у нас нет никакого выбора, кроме как все время периодически идти и погружать себя в этот мир и опять это все приносить к исправлению, снова погружать себя в этот мир, снова приносить к исправлению. Так вот, вся наша деятельность, в общем, включает три главных состояния. Это этот мир со всей промывкой мозгов, которую он мне делает. Потом я прихожу и хочу промыть свой разум своим обществом, не внешним обществом, чтобы оно помогло мне. И если то, что внешний мир дает мне авиют, а мое общество, моя группа дает мне желание избавиться от этого авиюта, очистить его, тогда я прихожу к учебе. У нас есть три состояния, три, скажем, средства. Так мы строим.

0: и свой распорядок дня. Вот и все. Так что это называется, что ты убегаешь на несколько часов в пещеру и учишь там Тору. Так это сейчас, когда ты сидишь. Побежим на неделю, на месяц в пещеру, а потом вернемся.
1: Я
0: не думаю, что если ты убежишь на неделю или на месяц, это поможет тебе, потому что тебе очень быстро снова понадобятся помехи из этого мира. Ты еще не впитал от него достаточно помех. А как можно это проверить? Пойди в это внешнее место, ну, в какую-то деревню, скажем, изолируй себя там, начни там заниматься нашей наукой, кабалой, учебой с товарищами и всем. Ты увидишь, что через день, максимум два дня, вы придете к такой скуке, что вам будет нечего делать. Так это будет, наверняка.
2: А один другому не дают энергию?
0: Один другому не дают материал. У вас даже не будет потребности заниматься друг другом. Я обязан все время получать помехи из этого мира, чтобы у меня была потребность связаться с товарищами, спастись от этих помех, прийти к духовному. Тогда я не буду нуждаться в обществе, тем более в учебе. Если ты думаешь, что учеба будет лучше от того, что ты изолируешься от этого мира, нет, не будет тебе лучше, не будет эффективнее, вообще не будет. Она будет совершенно такой теоретической, такой чистой, без всякого требования к ней. Нет у нас возможности, кроме как жить, быть связанными со всей этой жизнью. Я тоже не выезжал с Рабашем на долгий срок. Иногда это было на три дня. Иногда. Ну хорошо, конечно, в течение дня я тоже был связан с немного часов. Но все равно я был связан с обычной жизнью.
2: Как Песах получается, что неделя Песаха?
0: Ну, в Песах мы делаем себе особое состояние. Также сам Песах — это особое состояние свыше. Мы делаем перед этим очень большое усилие. И тогда весь Песах мы наслаждаемся усилием, которое мы дали перед Песахом и в Песах. Ты понимаешь, Песах — это другая вещь, это что-то другое. Ты видишь, что это только Песах, потому что ни один праздник не требует нас такого усилия. И что касается денег и усилий, какой месяц есть еще перед этим, и сколько тратят денег, как на Песах? 300 тысяч шекелей? Не слыхано такое. Поэтому мы удостоимся такой вещи, поэтому это стоит того.
1: Ты
0: знаешь, насколько я так давлю на все это, и Песах, все, что будет. Это, иначе невозможно это приобрести, да.
2: Почему мы говорим, что нужно давить на общество, чтобы оно было более направлено на цель? Не как будто из того, чтобы притянуть, что именно давить? То есть общество изначально все время как будто сопротивляется этому?
3: Нет, группа, такие же люди, как и ты, это и твой свободный выбор тоже, что кроме того, что ты ставишь себя под их влияние, как под душ, чтобы они влияли на тебя, чтобы они промыли тебя, так ты должен проверить, как они влияют на тебя. Может быть, это легкомыслие, может быть, это какое-то сборище насмешников. Ты все время должен проверять, чтобы группа влияла на тебя, Яков.
2: Здесь он пишет в статье, которую мы сейчас тоже читали, что есть занятия Торой, и он пишет, что это заповеди Торы, что он должен иметь намерение ради отдачи. Что должно у нас в группе называться заповедями Торы?
3: Заповеди Торы называются «Ради чего я учусь?» «Чему я учусь от этого?» Что, просто так я хочу знать, что написано от этого? Есть люди, которые... Я помню, я передал своего сына учиться в хейдер Ицхака Зильбермана в Иерусалиме. Он был каббалист, большой рав и так далее. Так у него учеба была вся по методике Рамхаля. Моему сыну было 7 лет. Я забрал его из хейдера в Рыховоте, привез его в Иерусалим, он жил у него дома несколько месяцев и учился там. Учеба была такая, все наизусть, просто. Пятикнижье наизусть, пророки наизусть, мишна наизусть, гмара наизусть, все наизусть. Повторяют 1000 раз. После того, как это есть в голове, тогда начинают говорить об этом. А, ты видишь, что написано так, а здесь написано так. Это, ну, когда это уже находится в коробочке, в голове, ну, тогда начинают так. Есть такая учеба. Тогда от учебы требуют, что мне нужно это знать. Помнить, это нормально. Мы учимся не для этого, не важно, сколько я запомню, пока я не увижу, не почувствую. Для меня то, что я помню, ничего не стоит. Почему Бали Сулам пишет, что я каждый раз должен повторять 1000 раз определения, знать их наизусть, как будто словно они лежат у меня здесь в коробочке, чтобы мы начали работать с этими определениями, не делать из них какие-то там чертежи, а входить в них и требовать духовного значения. Вместо того, чтобы рисовать там круги, линии, это поднимается, опускается, требовать внутреннее ощущение, что это означает, каждая эта геометрическая фигура. Важно, что я требую от учебы. Ты видишь, все могут открыть Зор. Что? Зор не читают? Восточные общины читали это тысячи лет, их обучали великие каббалисты. А массы просто говорили, ты открой, читай, просто так, как с гулу. Потому что что нужно дашь народу? По крайней мере, так. Но те, кто чувствует в точке, в сердце, что есть им чем заниматься, этим. Они требуют больше. Так что дело в том, что требовать.
2: Что требовать, он пишет здесь, что есть заповедь, есть то, что хотим от заповеди.
3: Да.
2: Он пишет здесь, что есть заповедь Торы, есть то, что хотим от заповеди Торы. Тогда вопрос, что такое заповедь Торы и что он имеет в виду?
3: Заповедь Торы — это извлечь из Торы понятие Тора жизни, обрести жизнь. Он пишет об этом в ТЭС.
2: Он имеет в виду учебу, какое действие точно?
3: Он имеет в виду не учебу, а результат учебы.
2: Если человек, скажем, подметает там пол, не знаю, на кухне, или это называется, что он изучает Тору, или что? Если он хочет, что он хочет от того, что он подметает?
3: Если я работаю у нас на кухне и намереваюсь там, работая, что я хочу чего-то достичь в своей жизни, то это желание, которое я улавливаю там, помноженное на те хорошие вещи, которые я вношу в группу, то есть умноженное на общее желание группы, которое хочет прийти к духовному, оно становится моим желанием. Этим я покупаю желания других, включаюсь в них. И то, что я обслуживаю их, я включаюсь в них. И тогда эти желания воздействуют на меня, направляют мое желание более правильно. И во время учебы я намереваюсь извлечь из Торы, из того, что я учу, свет, который в Торе, который возвращает к источнику, а не быть там большим равом или еще что-то.
1: Кен.
2: Вопрос, который меня беспокоит. Мы все время учим. Я создал злое начало, создал Тору, приправу к нему. Вдруг у меня появилось что-то, что помешало мне, поэтому мы говорим, что я создающий тьму, творящий цвет, тогда что я создал злое начало, создал Тору, приправу. Сначала создал, а потом что?
3: Ты спрашиваешь, творец создал и злое начало, и создал Тору. Что называется создал Тору?
2: Как это создание вообще связано с Творцом?
3: А, но с другой стороны написано, творец, создающий свет и творящий тьму, что творением называется бар, вне ступени, это говорится о тьме. А если он творит тьму, как вообще может быть? Это же слово может быть сказано, я создал Тору в приправу, так написано Тору, потому что создал Тору в приправу, это уже не Тора буквально, это уже как приправа, то есть это уже исправление, которое находится внутри желания получать. Вопрос хороший. Есть свет, и есть воздействие света, которое производит внутри желание получать. Так создал Тору в приправу, означает, что внутри желания получать действует свет, и он изменяет желание получать, чтобы оно было ради отдачи. И результат действия получения ради отдачи — это результат, который подобен свету. То есть и свет создает желание получать, и свет также создает внутри желание получать исправление ради отдачи. Это все внутри желания получать. Поэтому это называется «я создал Тору в приправу». А Торе, которая свет, можно сказать, я создал. То есть говорится не о Торе, а о ее воздействии внутри желания получать. Вопрос верный. Поэтому написано, я создал Тору в приправу, то есть добавляют ее в желание получать, то есть действие, которое произошло внутри желания получать, поэтому оно называется творением. Это новое. Почему это новое? Мы учим, что это нечто новое. Еще какое новое? Свет создает желание получать, потом из того, что он... Это свет наслаждения, он создает желание получить наслаждение потом. Согласно тому, что это желание отдавать, он пробуждает внутри желание получать ощущение стыда. Творец дает мне какие-то яства, а в следующий раз он совершенно не связанный с первым разом, показывает мне, что это он делает. И делает это для меня, и пробуждает во мне относительно этого всякие там стыд, всякие реакции и так далее. Это тоже творение само по себе. Я говорил это много раз, что стыд — это самостоятельное творение, и это воздействие света. Это называется «я создал Тору в приправу», потому что благодаря этому желание получать проходит исправление. Это называется приправой.
2: Это в добавление к тому, что мы говорили, что занятие Торой должно быть так, что человек хочет прийти к желанию отдавать Творцу. Теперь, когда входит действие, или это то же самое, что и зло лишма приходит к лишма?
3: Написано, что не признавали они занятия Торы в состоянии лолишма. То есть, если человек эгоист, то для чего ему нужно заниматься Торой? Ты животное, так живи как животное. Но если человек таким образом использует свет, который в Торе, чтобы исправиться и вернуть себя к источнику, тогда действительно он может заниматься Торой. А тот, кто не занимается таким образом, то есть ради этой цели, тогда у него наоборот, глаза слепнут, и свет становится для него тьмой, а тьма — светом. Что ты об этом спрашиваешь?
2: Я спрашиваю, если человек намеревается, чтобы все желания были ради отдачи, когда это уже лишма или это ло лишма? Когда он приходит лишма из...
3: У тебя нет вопроса.
2: А?
3: У тебя нет четкого вопроса. Называется «Лолишма Клишма». Открой предисловие к учению 10 сферот, почитай его немного. Я читал это, может быть, 200 раз. Ну, так прочитай хотя бы 20 раз.
2: Он пишет, что «Лишма» — это только ради пользы Творца. «Лишма». А «Лолишма» — это еще немного и для себя. Тогда, если человек хочет только Творцу, это уже называется лишма?
3: Я не знаю, о чем ты спрашиваешь. Если человек хочет только для Творца, что значит для Творца? Я хочу или не хочу? Что значит для Творца? Чего я хочу от этого? Что ты хочешь от него?
2: Отдавать ему?
3: А, если человек хочет отдавать Творцу, это называется лишма. Лишма? Все?
2: Так я уже учусь лишма?
3: Если ты действительно хочешь достичь Творца, или отдавать ему? Отдавать.
2: Это вопрос, откуда я точно знаю.
3: А, ну если ты знаешь или ты не знаешь, я скажу тебе, согласно раскрытию в Торе, если Творец раскрывается, и ты в результате этого, в результате прозрения, находишься с ним в слиянии, если он в том же желании, в котором ты хочешь отдавать ему, наполняет тебя своим присутствием, светом, это называется, что действительно твое желание ради отдачи ему. Согласно подобию свойств. А если нет, тогда ты просто так говоришь нам, что ты хочешь отдавать Творцу. Врёшь, как всегда. Ну, как ты привык.
2: Мир ведёт себя по своему обычаю.
3: Ну, давайте учиться.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из этого для реализации в десятке.
3: Лыхаем, какой урок! То, что меня зацепило, Рав вначале говорил о желании, которое находится в сердце, это уже молитва человека к Творцу, и насколько человек должен проверить свое сердце, изменять то, что есть в нем, и насколько это верно относительно цели творения, и чтобы изменить желание, можно только внешними действиями. И это мы делаем с помощью окружения.
2: Да, то, что мы должны делать, это изменить желание естественное, которое любит себя, к желанию хозяина. В этом все понятие нашего окружения, когда мы делаем все возможные уловки, чтобы изменить нас, это что-то искусственное. И во время учебы нужно привести к тому, чтобы желание восприняло то, чтобы изменить себя, определяло все.
3: Важность, что все помехи этого мира помогают нам развить способность связаться с товарищами, чтобы преодолевать эти помехи, и важно. Подготовка к учебе. Вот сейчас у нас будет птиха, и почему Бальслав говорит, что все это положено как в коробочку, все эти определения, чтобы мы могли войти в эти определения и требовать духовного значения.
2: Да. Мы много слышали от Рава о подготовке к привлечению света, возвращающего к источнику, и о Торе в приправу, что и создал Тору в приправу. Это как творение, потому что это делает изменения в нашем желании получать. Что здесь интересные заключения, что Творец дает нам как еду, наслаждение, и это творение раскрывает, что он это сделает. А мы должны прийти к подобию свойств и попросить эту силу, которая называется приправой.
4: Добавить к тому, что говорил Йосеф о важности помех. Там говорилось о воздействии окружения, насколько окружение влияет на человека, и Гилад предложил: давайте возьмем отпуск и закроемся. И Рав сказал, даже если ты будешь сидеть в каком-то отдаленном месте без помех, ты через два дня сойдешь с ума. Потому что помехи заставляют тебя работать. То, что ты находишься в этом мире, это заставляет тебя работать. И там было тоже еще красивое, что то, что есть в сердце, и что-то другое есть на устах, ты, это дает тебе возможность понять, что с этим делать, как работать.
2: Было немало о том, что нужно до учебы, что во время учебы, перед учебой. Направляет нас на 17-18 пункт, укрепиться в вере в Творца, должно быть качественное изучение до учебы и во время. А это то, что называется, не приложил усилия, нашел, не верь. И здесь должно быть точное намерение, и было много об окружении, что есть только одно внешнее действие у нас, которое может сработать и изменить сердце. До учебы это слышать только то, что есть в хорошем, правильном окружении, то, что есть в десятке, закрыть глаза и уши на все остальное, слышать только от хорошего окружения. И это надо взять от десятки, как мы требуем, и строим десятку так, чтобы она была только целенаправленной и эффективной. А во время учебы нужно прийти к потребности в свете, возвращающим к источнику. Нужно сидеть и требовать, и ждать вознаграждения, как зарплаты в конце месяца. Я Рав сказал, что во время учебы нужно сидеть и быть в хисароне к
5: этому.
4: Да, я тоже слышал то же самое, что наша учеба, наши усилия во время учебы, и мы хотим, чтобы требование к исправлению, чтобы оно было главным в этом усилии, за это мы боремся. И силы для этого усилия мы можем получить только от окружения, и мы должны потребовать от нашего окружения, чтобы оно было самым правильным относительно цели, и все время проверять окружение, и смотреть, чтобы мы не оказались в сборище насмешников. И уравнение — это понятно. Эта формула понятна. У нас есть великая честь. Я думал о Роне. То, что он говорил, выйти там, уехать на месяц или что. Ну, есть возможность сказать Роне, что мы его любим.
2: Перейдем к следующей части урока. До этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Птихали Хохмата Каббала. Приветствуем, друзья! Мы на уроке номер 9, введение в науку Каббала, во второй части этого урока. И в третьем отрывке о намерении пишет нам Бааль Сулам из Шамати 34 так. Что человек должен делать для того, чтобы прийти к любви к Творцу? Об этом дано нам чудесное средство, чтобы свет вернул к источнику, и где человек должен чувствовать состояние разделения. И постепенно, когда человек намеревается подстигнуть свет Торы, он начинает, создается в нем ненависть к разделению, то есть он начинает чувствовать причину, которая приводит его душу к отделению и отдалению от Творца. На самом деле, Рав в этой серии в 10 уроков все введение ввел, и мы начали изучать мир Ацилут, Рав коснется мира Ацилут и расскажет, как родились миры Брия и Цира Асия, и даже Адам решен. Это очень увлекательно, правильно?
1: Да, хорошо, что ты прочитал этот отрывок намерения, потому что мы сегодня будем изучать подъем миров. Тема непростая, и важно быть вместе с Равом, стараться чертить те чертежи, которые он чертит. Снова те же чертежи, это было и на 8-м уроке, но главное помнить, для чего мы учимся, что мы хотим достичь с помощью этой учебы, свет, чтобы он исправил нас.
0: Ну и запишем вопросы, а в конце мы обсудим то, что непонятно из того, что мы видели. Пожалуйста, давайте посмотрим урок. Есть что-то конкретное? Да. Теперь. Итак, я стираю то, что мне сейчас не нужно.

0: Ну, планируй.
1: Хорошо, ну давайте посмотрим. Здесь мы восполним.
0: Ахарейши и цела нура мацилут.
1: После того, как вышел мир Ацелут. У нас происходят подъемы. Мир Ацелут, мы говорили, что он был создан от Гар. А, он строится из Гальгальтейнаем и Деникудим, Гара Целута, для того, чтобы Гарникудим в соответствии Зон Никудим соответствует Зон Ацелуту. Но в Зон Никудим есть у нас проблема. Они прошли разбиение, соединились с Гальгальтейнаем и Ахав и разбились, поскольку есть здесь Гальгальтейнаем и Ахав, в которых есть Гальгальтейнаем, и есть в результате Гальгальтейнаем, в которых есть Ахав и Ахав. Вследствие того, что перемешались Гальгальтейнаем и Ахав, есть у нас четыре части в этом перемешении. Из Гальгальтейнаем сейчас выстраивается зона Целута. Хатнути. Из Ахапа мы знаем, что у нас приходит Лев Эвен, которым нельзя пользоваться. Ахав, в котором есть Гальгальтейнаем, этим можно пользоваться как? Если я Ахапом не буду пользоваться, я пишу здесь Ахап, я им не буду пользоваться, я произведу исправление, чтобы он просто замолчал у меня. Я воспользуюсь Гальгальтейнаем, который в нем. А Гальгальтейнаем в любом месте — это как мир Ацелут. Так это как мир Ацелут. Кмо улам Ацелут. Гальгальтейнаем. И тогда получается, что мой Ахаб есть Ахаб, и есть у меня Бета, Виуд, Гимель и Далит, потому что Ахаб Алифа, Виуд и Шореш относится к Гальгальтейнаем Зон. Тогда, если я из Бета, Виуд, строю что-то в Гальгальтейнаем, это как мир Ацелут, который я выстроил в Ахапе Бета, Виута. Так это у меня мир Брия, место Ацелут, мира Ацелут, я называю так этот мир. Если из Ахапа Гимеля Авиюта я его использую, и я могу из его Гальгальтейнаем выстроить целый мир, как Ацелут, я его назову мир Ацера. И то же самое, когда я строю в Ахапе Далит Авиюта, когда я использую это Далит Авиют, я строю из Гальгальтейнаем мир, он получается как мир Ацелут, но я его называю миром Асия. Все? Как я их вывожу? Очень особом виде. Сверху приходит свет, поскольку снизу у меня есть решимот. И этот свет поднимает... Ну, оставим. Лучше объяснить по-другому, попроще. Приношу свои извинения. Это слишком много. Есть у меня решим из Гальгальта и Найм. Из этого я строю Гальгальта и Найм Ацилута. Из решимот Гальгальта и Найм Ахапа эти решимот поднимаются в зон Ацилута. И что происходит? Эти решимот, прежде всего, это самое чистое решимо, решимо Гальгальта и Найм, которое находится в Бета Виюта, поднимается в Гальгальта и Найм зона Цулута. Что происходит? Зон в результате этого поднимается на одну ступень. Они должны дать жизнь этому решимо, поднимается на одну ступень, на место Абы Виима. Вследствие того, что зон поднялись в Абы Виима, Абы Виима поднимаются на одну ступень, на место Ариха. Вследствие того, что они просят от Арихампина, он поднимается на Ватика, в том мире. Поскольку просят от Атика, он тоже поднимается выше, до Хазе Десак. Тот, кто хочет знать. И тогда зон Ацилута, которая становится как Абы Виима, буквально равными, потому что нижний, поднимающийся к высшему, становится как он, так они могут породить мир Брия. И мир Брия, поскольку родился зон, стоит на месте постоянного зон. А затем у нас есть... Это уже называется миром Брия. А затем у нас есть подъем решимот от Хапа Гимеля Виюта. И тогда они просят решимот. Из бесконечности приходит сила, и она поднимает мир Брия наверх. Когда мир Брия на месте зон, как зон, а зон как Абы Виима, и тогда они могут породить кого? Мир Ицира. Получается, что мир Брия остается здесь, а мир Ицира стоит от Хазе мира Брия и ниже Парцы. Мир Ицира. А затем то же самое происходит, и выстраивается у нас мир Асия. Вот так у нас родились три мира — Брия, Ицира, Асия. А спрашивайте. Да, это последняя часть Талмуда «Десяти сферот».
2: Почему мир Ицира выходит из Хаземира Брия, а Сия в конце Ицира?
1: Хорошо, это вопрос. Я скажу тебе, у нас получается слишком много, и я тебе нарисую по-другому.

0: Я сначала нарисую Мирацалут. Скажем, есть атик. Это П его. Здесь Алихампин, его П. Абава има. Зон. Это табор. Зон.
1: Зон.
0: Теперь зон стоят так, что Зайрампин стоит во весь рост, а Малхут стоит здесь до Хазе Зайрампина. Это Зайрампин, а это Малхут, которая стоит от Хазе Зайрампина. Когда они поднимаются вместе, они так и остаются, поднимаются. И здесь остается место Зайрампин и Малхут. Так зон, который находится здесь, зон в подъеме, да, здесь уже Абаваима, здесь Алихампин. А это атик. Так они порождают мир Брия. Так мир Брия стоит на месте Зайрампина Ацилута. Но когда выходит мир Асия, то есть это мир Брия, он соответствует Зайрампина Ацилута. Но когда выходит мир Ицера, он соответствует Малхут Ацилута выходит. И соотношение между Брия и Ицера, как соотношение между Зайрампином и Малхут. Теперь что происходит здесь внизу у нас? Внизу у нас здесь есть место для трех миров. Брия, Ицера и Сия. Малхут. Она занимает четыре сферы от Зайрампина, от его хазе ниже. Нецахот и суд Малхут. И облачается на четыре сферы Зайрампина. Поэтому называется Далит. Вы знаете, во всех книгах, когда хотят пишут имя Творца, пишут Далит с завитком, когда хотят сказать, назвать имя Творца. Так шесть сферот Зайрампина есть выше Хазе, ниже Хазе четыре. Поэтому в Яцера есть четыре сферы, и шесть сферот ниже Парсе — это именно от Хазе мира Брия. А мир Асия, который затем рождается, он распространяется здесь в четыре своих сферы, до конца мира Брия и шесть сферот, до Хазе, место мира Ицера. А ниже этого места, мы уже говорили, это называется Мадор Аклипот.
2: А выше этого места называется область Шаббат. Местом Клипот это называется 14 сферот. Дай, Юдалец. Слово «дай» достаточно. Так вышли три мира. И это состояние миров в момент рождения. Рождение миров Бия. Затем у нас есть еще несколько добавок. Есть у нас особое освящение свыше, кроме того, что снизу добавка. Есть некое развитие в мире бесконечности, которое называется пробуждение свыше. Пробуждение свыше. Пробуждение свыше. И вот это пробуждение свыше имеет несколько таких характеров. Она поднимает все миры в 10 сферот. Это называется первый подъем. Первый подъем.
1: Урока по книге «Зор народу».

0: Мы читаем из книги «Зор народу», глава Ваэра, пункт Айн Зайн, 77. Файл можно скачать на сайте КАП-ТВ. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. «Зор народу», глава Ваэра, пункт 77, глава «Побойтесь меча». 77. «Побойтесь меча, ибо гнев его карает грехи мечом». Меч — это меч возмездия для нарушивших союз. Меч, Малхут, наблюдает за теми, кто нарушает союз. Есод. То есть каждого, кто нарушает союз, кто оскверняет его развратом своим или напрасным излиянием семени, карает меч возмездия.
1: Все грехи — это получение ради получения, наслаждение, то есть наполнение получающих килим, килим знаний, килим наслаждения, прямым образом, что противоречит отдаче и вере. И поэтому называются различными всякими видами прегрешений. Но сам вид прегрешения — это получение вместо отдачи.
0: 78-й пункт. И это то, что сказано. «Ибо гнев его карает грехи мечом, поскольку каждый, кто нарушает союз, отдаляет выполнение желания Малхут получить наполнение от Зарампина, и не может дать наполнение тот, кто дает, то есть Есод, но дает не в нужное место Малхут, потому что не пробудилось к нему место его Малхут. Ибо по причине осквернения союза было отнято у нее желание получать наполнение. А все, кто хранят союз, приводят к пробуждению союза в его месте, в Малхут, и благословляются высшие и нижние». 79-й пункт. «Когда есть праведники в мире, есть те, кто пробуждает этот союз в его месте, как сказано. И заключил я с ними союз мой, чтобы дать им землю Кнаан, землю их проживания». Их проживание, Мегурим, это, как сказано, «побойтесь гуру меча Малхут», поскольку это место, дающее пристанище в мире. И ведь праотцы пробуждали союз в его месте, Малхут, о которой сказано, чтобы дать им землю их проживания.
1: Тора говорит в единственном лице. Она обращается к одному человеку, к человеку, в которого есть множество свойств. Земля, земля Кнаан, земля Исраэль, место жительства, грешники, праведники, союз, брит. Это когда входит высший человек в союз высшей силы с Творцом, в состоянии, когда каждый влияет друг на друга, получает друг от друга, чтобы отдавать в отдачу. Это называется союзом. И тогда, согласно этому, человек должен видеть себя, в каком состоянии он находится, какие желания, то есть в какой стране он находится, или в разрушении, за границей, то, что называется, в земле Кнаан, еще не исправленной, или в земле Израиля, то есть в исправленном желании получать. Является ли он праведником, грешником? Проясняет ли себя? То есть есть внешнее желание и желание более внутреннее. Внешнее желание — это эрец, земля, внутреннее желание — это человек в нем самом, и так далее, и так далее. Так нужно видеть происходящее в каждом из нас. Где он живет? Где страна его проживания?
0: 80-й пункт. Как сказано, в которой они жили. То есть с того дня, когда приблизились к Творцу, в боязни перед Творцом находились в ней, и высший страх пребывал в ней, чтобы соблюдать заповеди Его, поскольку Малхут — это свойство страха. И если пренебрегали соблюдением союза, то человек, не ощущая страха над головой и в других заповедях, больше не будет в трепете перед Творцом никогда. 81 пункт. При пробуждении снизу, когда пробудились Израиль к Творцу и взывали к Нему, сказано: «И вспомню я свой союз». И тогда пробудилось сильное желание соединить все в единую связь. Ибо поскольку союз Есод Зайрампина пробудился, то пробудилась связь всех сферот Зайрампина. «Вспомню я союз свой» означает «соединить его с Малхут». И потому сказано: «Поэтому скажите сынам Израиля: Я Бог Авая, ибо все сферот соединились в единую связь, чтобы вызволить Израиль из Египта». 82 пункт. «И говорил Бог, обращаясь к Моше и Аарону». И поэтому сказано: «И дал им повеление о сынах Израиля», то есть повелел выводить их с достоинством, как и надлежало, и о фараоне, то есть проявлять к нему почтение.
1: Иногда это слышится странно, да? Но мы не понимаем, что это за категории. Помощь с противоположной стороны, и все эти грешники в мироздании, когда Творец вдруг выясняет и хорошо относится к этим грешникам. Все это слышится как Ахашверош и царь Мелех. Есть царь, есть творец, есть просто царь, разные виды отношений. Нужно понимать, что все эти свойства, сил, действующих на человека, это все исходит из «нет никого, кроме него», и поэтому человек пользуется этими разными силами, противоречивыми в нем, он относится, ну, скажем, с уважением, не знаю, как сказать, но да, можно сказать, ко всем явлениям, приходящим к нему, потому что во всех них ощущает необходимость и их место для того, чтобы воспользоваться ими и прийти к цели. Нет в истинной работе ненависти, любви вправо, лево, клипот, святости, когда человек понимает, что все из его неисправленных килим так выглядит, то и отношение другое. Пожалуйста.
0: Вот главы их отчих домов. 83 пункт. Вот главы их отчих домов. Сказал Творец: обращайтесь к ним достойным образом, ибо хотя они и находятся под тяжким гнетом, они наследники рода царского. 84 пункт. Поэтому указал на них. Вот главы их отчих домов. Это указывает, что никто из них не нарушал законов и не смешивался с другим народом. Это те, которые стойко держались вместе святости и не изменяли, смешиваясь с египтянами. Поэтому указал на них. Вот главы их отчих домов, чтобы привести их потомков, Моше и Аарона, которые достойны вывести Израиль и говорить с фараоном и испытать его наказанием, потому что из всех глав Израиля не найдется подобных им. 85.
1: То есть это те части Малхут, части желания, которые ведут все остальные желания, все остальные части Малхут. Те, кто называется Исраэль, прямо к Творцу, Ешар-Эль, они прежде всего тянутся к исправлению, а все остальные части следуют и за ними присоединяются.

0: Пинхаса. Вот главы сказано во множественном числе, ибо исчезнувшие главы левитов находятся в нем. И то, что они исчезли, сгорев, восполнил он. Он перенял их священство, и образ их обоих находился в нем, в Пинхасе. Потерянные главы левитов находятся в нем. Это Надав и Авиу. Они отделили знак союза от места его, Малхут, вследствие того, что принесли в жертву чуждый огонь, а он снова соединил их, поэтому было передано наследие и дух их обоих. Поэтому сказано о нем: «Вот главы во множественном числе». 87-й пункт. Для чего упомянут здесь Пинхас? Ведь Писание приводит здесь родословную только Моше и Аарона. «Увидел Творец по Аарону в час, когда он сказал: „И вспомню союз свой, что двое сыновей Аарона в будущем должны нарушить этот союз“. И сейчас, когда он посылает его в Египет, чтобы вывести Израиль, он хотел убрать Аарона, то есть не дать ему пойти с этим посланием. Но поскольку увидел Творец Пинхаса, который стойко держится, выполняя этот союз на месте своем и исправляя нарушение Надава и Авиу, то сразу же, говорит Писание, это Аарон и Моше, сказал Творец. Теперь ясно, что это Аарон. Это Аарон, как и в начале, прежде чем нарушили союз Надав и Авиу, благодаря Пинхасу, который исправил нарушение. 88-й пункт. Это Аарон и Моше, которым сказано «это», но надо было сказать «эти». Но это для того, чтобы включить их друг в друга. Ветер — руах, Моше — в воду, то есть Маем Аарона. И когда он говорит «это Моше и Аарон», для того, чтобы включить воду, то есть Аарона, ветер, то есть Моше. Ибо Моше является свойством ветер, руах, тиферет зерампина, а Аарон — свойством воды, маем, хесет зерампина. Поэтому сказано, это Аарон и Моше, а не эти, поскольку они включены друг в друга.
1: То есть невозможно назвать два этих явления как два, потому что один существует в другом. Так, все явления, все имена, которые перечисляются здесь, понятно, что это все внутри человека, должно прийти к его выяснению во всех этих свойствах, такие как Адам, Надав и Авиу, как Пинхас. Пинхас — это часть очень важная в общей душе. Мы еще много встретимся в этой работе, в душе, с этой частью, которая называется Пинхас. Пинхас — это Моше. Еще поговорим о нем. Да.
0: «Знаешь ныне и возложи на сердце свое». 89. «Знай же ныне и возложи на сердце твое, что Бог Авая, Он всесильный Элоким». Следовало бы сказать: «Знай же ныне, что Бог, Он всесильный», а в конце «и возложи на сердце твое». Потому что знание того, что Бог всесильный, приводит его к возможности возложить на сердце свое. А если уже возложил на сердце свое левавха, тем более есть у него знание. Надо было сказать «возложи на сердце свое липха» — единственное число, а не левавха — множественное число. 90-й пункт. Левавеха, множественное число, означает доброе начало и злое начало, пребывающие в сердце, включенные друг в друга и являющиеся одним целым. И возлюби Бога Всесильного всем сердцем своим, Левовхат

0: То есть двумя своими началами, добрым началом и злым началом, чтобы он обратил плохие свойства злого начала в хорошие. То есть, чтобы работал с ними в служении Творцу, а не грешил, следуя им. И тогда, конечно же, нет более различия между добрым началом и злым началом, и они одно целое. И тогда раскрывается, что Бог Авая, Он всесильный Элоким, что свойство суда, называемое Элоким, включено в Авая, являющееся свойством милосердия, ибо включились они друг в друга, как злое начало и доброе начало включены в сердце, и оно одно целое. Таким образом, невозможно узнать, что Бог, Он всесильный, Элоким, иначе как с помощью «и возложи на сердце свое». Поэтому предварило Писание «и возложи на сердце свое», чтобы узнать благодаря этому, что Бог, Он всесильный, Элоким. Мы в нашем мире, может быть, не очень различаем добро и зло, насколько они поддерживают друг друга, и невозможно одно без другого. Духовность устроена не на том, что мы выясняем одно против другого свет и тьму, и должны только разделить одно и другое, а духовность строится из света и тьмы вместе. После того, как мы их различаем и определяем, что такое свет, что такое тьма, а это непонятно изначально нам, ни за, ни против правильных понятий. После того, как мы определяем, вот это свет, а это тьма, и предпочитаем как бы свет вместо тьмы, то мы берем весь свет и берем всю тьму и из обоих полностью выстраиваем наше духовное состояние, а не то, чтобы стирали одно. Если стерли одно, исчезает и другое. Поэтому то, что мы делаем, мы строим среднюю линию из них обоих, которой нет в нашем мире такого строения. Это явление неведомо нам здесь, тут. Мы всегда хотим стереть явления нежелаемые, неприятные, те, которые нам кажутся, что нет им места в этом мире, а в духовном не так. Для всего есть место, каждый должен оставаться навечно, и только правильным образом, когда они между собой объединяются, то есть существование для обоих, и нет одного без другого. Поэтому грешники, праведники, все получение, отдача, вера, знание, все это строится одно на фоне другого. И вот так для них обоих важность достижения цели равна. Как написано, человек должен благословлять зло так же, как и добро.
1: 91 пункт. А грешники создают изъян в высшем своими злодеяниями. И изъян заключается в том, что левая линия не включается в правую линию, наверху, но властвует в суде сама по себе, поскольку злое начало внизу не включается в доброе начало, чтобы работать с ним для привлечения добра. Из-за грехов людей, которые грешат, следуя злому началу, и притягивают власть суда с помощью него, и создают изъян в высшем лишь только для самих себя. Это то, что сказано: «Порча ему, не сыны они ему из-за порочности их». И вначале сказал «порча ему», что означает, что создается изъян в высшем. А затем не сыны они ему из-за порочности их, означает, что не создают изъян в высшем. Вроде бы создают изъян и не создают изъян. Создают тем, что приводит к тому, что не могут притянуть к себе высших благословений. Как сказано, «И замкнет он небеса, и не будет дождя». Таким образом, создают порчу в высших каналах наполнения. И не создают, поскольку небеса, то есть высшие каналы, получают благословение и наполнение для себя, сколько им необходимо, но не получают наполнение, чтобы передать их вниз. И, конечно же, это не изъян и не порча наверху, а порок самих грешников. И в них находится этот изъян, а не в высшем. 92.
0: Мы должны не забывать, насколько мы все время тянемся понять то, что написано, поискать в нас, где это находится, это тоже необходимо. Но все же концентрация наших мыслей, наших сил, нашей связи с книгой в том, чтобы от нее получить силу, возвращающую к источнику.
1: 92. И еще «ему», «ему» с буквой «вав» означает, что не включилась правая линия в левую линию, наверху, для того, чтобы не были переданы благословения вниз. И об этом сказано «порча ему», «ло» с «вав». «Ло» пишется с «алев», означая «нет», когда они не получают благословения, чтобы передать их нижним. Поэтому они находятся в порочности, вследствие того, что грешники отдаляют злое начало от доброго начала и прилепляются к злому началу. 93. Иуда исходит от левой линии, потому что Иуда означает «малхут», исходящий от левой стороны. И он слился с правой линией, чтобы одолеть народы и сокрушить их силу. Ибо если бы не слился с правой, не сокрушил бы их силу. Почему он слился с правой? Ведь левая пробуждает суды в мире. И почему недостаточно ему левое, чтобы сокрушить силу народов? 94. В час, когда Творец судит Израиль, судит их не иначе, как с левой стороны, чтобы оттолкнуть их левой и приблизить правой. Но остальные народы отталкивает он правой линией, приближая левой. А когда один из них приближается к святости и обращается к вере, называется по имени «обращающийся к праведности». И праведность — это имя Малхут с левой стороны, содержащейся в ней. Таким образом, он приближает их левой. Отталкивает их правой, это, как сказано, «десница твоя, Боже, величественна силой, десница твоя, Боже, сокрушает врага». Приближает их левой, как сказано выше, что приближающийся из них называется «обращающийся к праведности», и это левая.
0: То есть не тем, что привлекает, а тем, что отталкивает. Этим тоже можно пробудить человека к сближению. То есть, как бы он не желаем, недостоин. Есть авиют в свете и есть авиют в кли. Или, как мы говорим, есть много явлений такого типа, когда авиют идет вместе со светом. Аппетит приходит вместе с едой, говорят. Точно так же в привлечении. Можно привлечение с помощью отталкивания. Пожалуйста.
1: Ибо Израиль происходит от средней линии, но когда грешат, приводя к усилению левой линии над правой, тогда эта левая линия наказывает их. А когда приходят к обращению, приближает их Творец к правой, к Хесед, и они возвращаются к средней линии. Но корень и жизненная сила народов в левой линии, и наказываются они усилением правой над их левой линией. И когда они приближаются, они исцеляют свой корень, то есть левую линию. Поэтому приближающиеся из них называются обращающиеся к праведности. Так именуется шхина, когда исправляется с левой стороны. 95.
0: Поэтому называется приближается силой.
1: Поэтому Иуда, происходящий от левой стороны, прилепился к правой для того, чтобы покорить народы. И его выдвижение относится к правой стороне знамен. И те колена, которые находятся с ним, соединились все с правой стороны. И Сасхар, прилагающий усердие в Торе, являющийся правой линией, как сказано, а справа от него пламя закона для них, а также Звулун, являющийся опорой Торы, то есть правой, как сказано, правая голень, поскольку правая голень поддерживает правую сторону гуфа, тела. И поэтому соединен Иуда с левой стороны и с правой, север — левая, с водой — правой. 96. Реувен, совершивший грех по отношению к своему отцу, находится в правой стороне, хесед, а вследствие греха связался с левой и прилепился к ней. И поэтому те, кто находится с ним под его знаменем, являются левой стороной. Шимон, левый со стороны животного, у которого есть лик быка, гвура. Гад, левая голень, ход, о котором сказано, Гад, отряды будут теснить его, но он оттеснит их по пятам, где оттеснит является действием левой линии, а по пятам указывает на голень. 97. «И прими сердцем своим». Это значит включить вместе левую и правую линии. И тогда узнаешь, что Творец — Он Бог. Теперь понятно то, что сказано. Это Аарон и Муше. И это Муше и Аарон. Это обучает тому, что Руах — ветер, Тиферет соединяется с водой, Хесед. И вода, Хесед, соединилась с Рохом, Тиферет, чтобы быть единым целым. И поэтому сказано «это». 98. «Возлюби Бога Всесильного своего всем сердцем своим, всей душою своей и всей сутью своей». Так же, как соединение правой и левой линий, о котором мы говорили, также и здесь указывается на соединение святости. И это является предупреждением человеку соединять святое имя достойным образом, высшей любовью, всем сердцем своим, левавха, то есть его двумя началами, правым и левым, называемым добрым началом и злым началом, и всей душою своей. Это душа Давида, вложенная им между ними. И всей своей сутью, то есть включить их, правую и левую, в высшее, вместо не имеющей меры. Когда человек служит Творцу в двух своих началах, то есть когда и плохими свойствами злого начала служит, доставляя радость своему Создателю, объединяются правое и левое, которые находятся наверху, то есть Хесед и Гвура, в виде Бог, Он Всесильный, Элоким. И тогда он восполняет Малхут, называемую душа Нефеш Давида, ибо вложено им между ними, что и называется, всей душою своей, а также выше Хесада и Гвуры, то есть наверху, в Гар, Еще раз. А также выше до Хеседа и Гвуры, то есть наверху, в Гар. Поэтому и сказано «и всей сутью своей». Ибо «сутью» означает, что нет у нее меры, то есть Гар, который непостижимы. 99. «И всей сутью своей» — это Яаков, Зеранпин, принадлежащий всем сторонам, правой и левой, поскольку он является средней линией. И, достигнув «возлюби Творца» в двух началах своих, восполнишь душу Давида и восполнишь Зеранпин, который называется Яаков. И все вместе является совершенным соединением, каким ему и надлежит быть. Поэтому сказано в Писании, это Аарон и Муше, и это Муше и Аарон, ибо все это единое целое, когда они соединены друг в друге, без различий между ними.
0: Он точно упоминает об этом, потому что в нашем мире нет таких четких различий, когда четко соблюдают добро и зло, в сторону зла, как в сторону добра, когда грешник, злодей, так же, как праведник, и во всех явлениях, когда мы раскрываем в духовном, для обоих равная важность, но предпочитают одно на фоне другого вследствие слияния, но понимают, что творение не может быть, как если существуют в нем все формы, противоположные Творцу, и на фоне их, над ними, он строит себя подобным Творцу. Поэтому именно противоположные вещи, они должны беречь их надо. Над обоими по важности Муше, Аарон, Аарон, Муше, может быть, с разных сторон, хороших и плохих, как бы тьма и свет, объединение должно быть из обоих. И вот так строится та форма, которая называется Адам, человек, подобный Творцу, а иначе у него нет существования. Иначе, как если он находится из противоположности Творцу и формы, подобной Творцу. Именно помощь от противоположного Творец в нем создал всю противоположную форму, и он должен ее различить, должен проверить, согласиться, что получает это от Творца для того, чтобы обратить это, чтобы пожелать преобразовать это, что Творец, чтобы Творец сделал ему это переворот, этот обращение, только при требовании от, со стороны человека, победили меня свои сыновья. И вот так он уподобится Творцу. И здесь есть с нашей стороны вся наша работа — раскрыть зло, увидеть его место, увидеть благо, соответственно ему, попросить, потребовать света, возвращающего к источнику, объединить их. То есть я не пренебрегаю, не стираю эту работу, и все мои формы плохие, которые я получил, а понимаю, именно из них приходит мне возможность перейти к верной форме, правильной. В нашем мире это не настолько существует. Если мы когда-то были детьми, когда-то ошибались, мы потом приходим к хорошему, когда-то ошибались, мы потом приходим к хорошему состоянию, и мы не очень ощущаем, а где те ошибки, прегрешения, нарушения, в то время как в духовном оба они существуют на каждой ступени, в каждом свойстве, в каждом понятии они на равных существуют. И средняя линия именно объединяет их и наличествует в них обоих. И все это говорится еди. Даже когда он говорит о множественном числе, он их в единую форму объединяет.
1: Вопрос Яна из Квебека. Я не понял, действительно есть добро и зло, или все только добро?
0: Есть человек, есть

0: плохая форма, как он ее постепенно, потихоньку различается все большими деталями целенаправленно. Все различие между ступенями – это то, насколько человек более точно формулирует, что такое добро и зло. Сначала ему кажется, что добро – это просто немножко уподобиться Творцу, в чем-то действовать в отдаче. А насколько больше он продвигается, у него есть большая точность в том, чтобы очистить себя во всех его желаниях, во всех понятиях своих, насколько в форме отдачи он находится относительно других, относительно чужих, близких, родных, далеких, соответственно, управлению, власти, почестям, зависти и так далее, и так далее. Когда раскрывается ему, и он определяет над ними, на фоне них свой отказ, форму свою. Вот так происходит продвижение в том, чтобы точнее определять, что такое отдача.
1: Спрашивает Дан из группы Тель Барух, что делать, если я вижу только зло и его место, и не вижу добра против него?
0: Это не то зло, которое относится к духовному. Это вообще в духовном добро и зло раскрывается одно соответственно другому. Если раскрывается просто зло, это животное, которое получает удары и бежит от них. Это пока еще не зло в духовном определении. Духовное зло определяется относительно добра, когда я строю перед собой. Это понятие, что такое добро. Это объединение, раскрытие Творца, отдача, вера. Нечто, что я как-то относительно него я сейчас говорю, вот это зло. Если я просто говорю, это зло, и у меня нет ничего определить как добро, у меня нет такого примера, то это не духовность. Без цели просто чувствую зло. Это состояние животного. Да.
1: Вопрос касается текста. Мы говорили о том, чтобы восполнить душу Давида. Ювали Стивона спрашивает, что означает восполнить душу Давида?
0: Давид — это общая душа. Общая малхут называется Давид, царь Давид, Давид Амелех. Это вся исправленная малхут называется душой Давида. Это общее название, общее имя Малхут.
1: Общий вопрос от Юсефа из группы Иерусалима. Он говорит, говорили о добре и зле. Какое ощущение во время учебы Зора дает правильную меру ощущения продвижения в работе?
0: После всех видов выяснения, после всех мыслей, в которых я нахожусь, должно быть здесь мысль, направлено Израиль, Тора, Творец вместе. Я, группа, Творец, который приходит ко мне как свет, возвращающий к источнику. Я присоединяюсь. Я все время пишу это. Я или нешама, душа, которая стремится к тому, чтобы достичь Кнесет Исраэль, собрание Исраэля, Малхут. И тогда Творец приводит мне тут свет Ормакив, свет, возвращающий к источнику, Ормакив, отраженный свет, окружающий свет. Мое стремление достичь Кнесет Исраэль, Малхут, объединиться с другими. Я здесь рисую символ суммы. Если у меня есть желание объединиться, чтобы раскрыть отдачу, тогда в это место, к которому я стремлюсь быть объединенным с другим, туда приходит Ормакив, окружающий свет, возвращающий к источнику. И это называется Исраэль, внизу пишем Исраэль. А здесь свет, возвращающий к источнику, Тора. А здесь раскрывается их связь. Исправленное состояние, объединение Творца и Творения. Это не состояние, которое раскрывается. И тогда вот здесь, в Малхут Ацилута, в этом месте, в группе, пишем вот здесь, группа. Это Малхут равняется группа. Вот так это раскрывается. Я должен удерживать всю вот эту смесь вместе, как он говорит нам в письме, в послании, не разделять их. Вот это я сейчас, а вот здесь Творец, а вот здесь состояние общее, а где здесь Ормакив, окружающий свет. Нет, вот это состояние желаемое, оно будет существовать вот здесь. Вот здесь желание, состояние желаемое. Я представляю себе это строение, вот это состояние, то, как оно может быть единым. Эта картина должна быть в чувствах, в разуме, все время выяснение. Но выяснение мое, насколько можно более выяснено, прояснено в форме единой, объединенной, совершенной, а не то, чтобы там выделять там, где я там, где группа там, где там Творец, где там Ормакив, а нет, все, удерживать это все как единую картину, как реальность, желаемую мной. Вот это называется стремиться к Исраэль, Тора и Творец едины. Продолжим читать.
1: Заголовок: «Возьми посох свой, и он сделается змеем». Пункт 100. Когда будет говорить фараон, ты скажи Аарону: «Возьми твой посох и брось перед фараоном, и он сделается змеем». Давид — царь Израиля, и он должен судить народ, руководить Израилем, подобно пастуху, ведущему свое стадо, чтобы не сбились с пути истинного. В полночь встаю я благодарить тебя за суды твои праведные». То есть он занимался Торой и восхвалениями Творцу до наступления утра. 101. «И он пробуждал зарю, а когда приходит день, говорил: как люблю я Тору твою, весь день она на устах моих. Каждый, кто занимается Торой для того, чтобы полностью завершить выяснение суда, он словно выполняет всю Тору. Поэтому говорит Писание: весь день она на устах моих, ибо он занимался выяснением суда». Заголовок: «Полночь и день». 102. «Днем он занимался Торой для завершения судов, а ночью занимался воспеванием и восхвалением до наступления утра. Ибо весь день он занимался завершением и выявлением судов левой линии, чтобы включить левую в правую. Ибо день — правая, Хесед, а ночью он занимался восхвалением, Хасадим, для того, чтобы включить ночную ступень, суд, в день, Хесед». 103. «В дни царя Давида он приближал всех зверей полевых, обитателей трех миров Бия, к морю, Малхут». Когда пришел Шломо, и Нуква в дни его находилась в полноте своей, появилось море, то есть Нуква и наполнилась, то есть поднялось к высшим Абаве Има, где находится высший предел его наполнения, и успокоило их. Ибо тогда поднялись все населяющие Биа в Ацилуте и получили свое наполнение от моря. И это огромные высшие чудовища, о которых сказано: «Наполняйте ими воды морские». Это Матат и Сандаль-де-Брия, являющиеся высшими по отношению к остальным обитателям Бия. Заголовок «Чудовище, лежащее средь потоков». 104 пункт. Следует проводить различие между большими чистыми чудовищами и большими нечистыми чудовищами. Сказано: «Если скажет вам фараон, то ты скажешь Аарону: возьми посох свой и брось перед фараоном, и он сделается змеем». И сделали они волхвы египетские своими чарами тоже, и бросили они каждый посох свой, и те сделались змеями. В чем различие между чистым змеем посоха Аарона и змеем волхвов? С высшей правой стороны, то есть правой линии бины, вытекает 13 высших источников и глубоких рек, представляющих высший престол Бину. Четыре опоры этого престола — Хагтам Зерампина, каждый из которых включает Хагат, их 12, а сама Бина над ними, то есть престол 13-й. И разделяются они на две линии — правую и левую. И Тиферет тоже делится на правую и левые линии — Хесед и Гвуру. Правые называются источниками, а левые — реками. Те, кто относится к левой линии, поднимаются, то есть светят снизу вверх. А те, кто относится к правой линии, опускаются, то есть относятся, то есть светят сверху вниз. И каждый проникает в другого, то есть они включены друг в друга. И один, то есть средняя линия, выводит и уменьшает рожь левой линии, которая называется рекой, и вводит ее в два тела, называющиеся источником и рекой. Ибо посредством экрана Хирик средней линии уменьшается рожь левой линии, а затем они включаются друг в друга. И рожь, то есть Вагдегар, раскрывается из них обеих. Одно тело в категории реки, то есть левой линии и хохмы, берет от Хасадим, что в правой линии наверху, и выводит вниз к низшим 1000 потоков, вытекающих на 4 стороны и представляющих Хагат и Малхут, в каждом из которых по 250 потоков. Потоки — это 5 сферот, дающие свечение хохма, хагатна из левой линии бины. Каждая составляет сотню, и всего их 500. Поскольку левая линия включилась в правую, она отдает только от хазы и выше, то есть в 2,5 сферот. Хесед, Гвура и половина Тиферет до Хазы. Они составляют 250. По 200, по 250 на каждую из 4 сторон. То есть 4 раза по 250 — это 1000 потоков со стороны святости. А ступени, плывущие в этой 1000 потоков, называются чистыми чудовищами. 105. Из 13 рек слева и источников справа вытекают 13 потоков с Виталиевой стороны. Они входят к ним и берут воду 499,5 с правой стороны и 499,5 с левой стороны. Остается половина здесь и половина там, и становятся две половины единой частью, и она вступает меж этих потоков и становится змеем. 13 потоков, вытекающих из 13 рек и источников, происходит не от сил скверны, клипот, ведь их еще 13, включая среднюю линию. Однако они являются корнями клипот, так как клипот питаются от них, поскольку они не желают средней линии, которая уменьшает левую линию, чтобы она не совершала отдачу сверху вниз. И потому клипот, получающие только от двух линий, правой и левой, а не от средней линии, сами берут воду, то есть изобилие, от 13 потоков. Однако потоки не совершают им отдачу, поскольку еще находятся в святости, будучи посередине между святостью и клипот. Они не хотят совершать отдачу скверне. Но клипот сами привлекают от двух линий 13 потоков, правой и левой, 5 светов, 5 сферот, то есть 500 от правой линии и 5 сферот, то есть 500 от левой линии, также от хазе и ниже. Но недостает им половины сферы от каждой линии. Ведь последняя сфера — это Ход и Малхут, так как Хагат Нецах От — это Кахаптум, и у нее нет 100 сферот, поскольку там недостает их собственный Малхут, Малхут — свойство суда. Поэтому у нее есть только 9 первых сферот, представляющих 90. И от сферы Малхут у нее тоже есть 9 первых сферот, составляющих 9. А от Малхут, относящейся к Малхут де Малхут, они также высасывают верхнюю часть, что от Хазе и выше, тогда как ее нижняя часть, что от Хазе и ниже, отсутствует по необходимости, поскольку представляет средоточие точки свойства ее суда, не подслащенного в бине. Она пребывает в состоянии Малхут первого сокращения и недостойно получает свет. Где бы она ни раскрылась, она выдворяет оттуда все света. Поскольку тысяча потоков не могли получить ее. Их тысяча за недостатком одного. Половину Малхут, относящейся к Малхут де Малхут от правой линии, и половину Малхут, относящейся к Малхут де Малхут от левой линии. Из двух этих половин и образовался змей, настоящая скверна. Однако это не значит, что весь змей произошел от них. Напротив, у него тоже есть части от 9 первых сферот, подслащенных в бине. А смысл в том, что эта нечистота, всецело представляющая свойства суда и умерщвляющая каждого, кто к ней притрагивается, включается в оскверненного змея и стала как его хвост. Это и есть нечистое чудовище.
0: Ну, что сказать? Мы видим продолжение той тенденции, когда все включается вместе, правое, левое, среднее. Малхут де Малхут де Малхут — это не просто Малхут, которая в той Малхут, которая в той Малхут. Это Малхут трех линий, когда все это проверяют, потому что и с правой, и из левой может включиться Малхут. И когда выясняют Малхут, Демалхут, Демалхут, из трех этих понятий, правое, левое, среднее, то это Малхут объединяет их. И запрещено нам присоединять ее к брит, к Есоду, к союзу обрезания. Из этого приходит Танин, чудовище, истинное кли для света Хохма, который в будущем будет исправлен. Вопросы?
2: От чего зависит моя способность находиться в усилии Тора, Творец, Исраэль, Едины?
1: Наш товарищ из Киева спрашивает, от чего зависит мое усилие находиться в Тора, Творец и Израиле Едины.
0: Хороший вопрос. От чего зависит успех быть вместе в трех месте?
1: Усилие находиться в них.
0: Усилие и вообще весь успех зависит от того, насколько общество поддерживает важность этого. Если я нахожусь среди людей, и каждый из них, один хочет получить тот разум, другой хочет, что эта книга может дать ему успех, преуспеяние в делах, еще один вообще в грядущем мире, который после того, как я завершаю эту жизнь, есть какой-то грядущий мир после смерти и так далее, всякие разные, когда есть у людей цели. И если я среди таких людей нахожусь, то и я нахожусь в таких же разных мыслях. Они влияют на меня и вынуждают меня вот так думать. Только если окружение, группа внутри, без слов, внутри, в людях, в моих товарищах, в мыслях, они думают о том, что мы должны прийти к общему кли, и связь между нами будет исправлена светом, возвращающим к источнику, и в исправленной связи мы раскроем высшую силу, которая называется Творец. И вот это наша жизнь, которая называется духовность. И вот это цель нашего творения, чтобы мы достигли этого состояния. Если мы все более или менее стремимся определить вот эту ситуацию, вот это состояние, вот этот случай, то это для нас как цель. И каждый раз, когда убегаем в разные стороны, образом намеренным свыше приходит путаница. А мы силой возвращаем себя к тому, чтобы определять эту желаемую форму, в которой мы все вместе с Творцом, то это влияет на каждого, и тогда каждый с большей легкостью. Мы не ищем легкости, мы ищем возможности более четкой прояснить Израиль. Тора и Творец един, образом все более и более продвинутым к цели, там, где мы именно объединяемся в последней крайней точности. Мы должны перейти на следующую часть.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 25 июня 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что закон и правосудие есть имя Творца в духовной работе. Статья в книге на иврите находится во втором томе Труды Рабаша, страница 1103. Прочитаем сейчас в десятках эту статью. В нашем распоряжении 32 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что Творец обращает свой лик в духовной работе? Мудрецы сказали о написанном. Да обратит Творец свой лик.
0: Книге Зор сказано, закон Хок — это когда Малхут называется так, а запреты Торы включаются в нее. И постановления мои соблюдайте. Постановление Мишпат — это Зеранпин, и тот закон Хука, то есть Малхут, опирается на него. И они соединяются друг с другом, высшие и низшие, то есть законы и Малхут с постановлениями в Зеранпине. Это общность святого имени, ведь закон и постановление Хок ве Мишпат есть имя Творца, и делайте, то есть исполняйте их. Зор спрашивает, после того, как он уже сказал «идите и соблюдайте», зачем еще нужно «делайте»? И он отвечает, дело в том, что тот, кто делает заповеди Торы и ведет по путям ее, идет по путям его, как будто делает, то есть создает Творца наверху, сказал Творец, как будто создал меня. И так постановили они, и потому и сделайте их законом и постановлением, то есть Зеранпином и Малхут. Конец цитаты. И следует понять, что означает сказанное, тот, кто делает заповеди Торы и идет по путям его, как будто делает, то есть создает его. И также следует понять разницу между словами «тот, кто делает заповеди Торы» и тем, что он добавляет и идет по путям его. И получается, что это две разные вещи. То есть получается, что хотя он и исполняет заповеди Торы, но если он не идет по путям его, то не сказано, что он создал Творца. Если так, что означает тогда фраза «и идет по путям его»? И также следует понять, сказано в книге Зор, подобно этому сказал Раби Шимон и сделал Давид имя. Но разве Давид сделал его? И Зор отвечает, но поскольку Давид шел путями Торы и исполнял заповеди Торы, он как будто бы действительно сделал это имя. И потому сказано, и делайте их. То есть, если вы будете стараться делать их, исправлять святое имя, как подобает, тогда все благословения, что наверху, будут у вас в их правильном исправлении.
1: Нам также следует спросить, что означает, что Давид сделал имя Творцу? В отношении кого он сделал это имя? Нужно ли Творцу, чтобы кто-то сделал ему доброе имя среди творений, что благодаря доброму имени Творца они уважали его? Это подавало бы созданием, где один человек может уважать другого такого же человека. Но как можно говорить, что Творцу нужно получить доброе имя у творений? Также нам следует понять, как тем, что человек идет путями Торы и исполняет заповеди Торы, Творец получает доброе имя. И чтобы понять все это, необходимо прежде объяснить, что представляет собой творение в общем, то есть с какой целью Творец создал творение. Ответ таков. Известно, что причиной этого является его желание насладить свои создания. Отсюда следует, что Творец получил имя дающего, доставляющего наслаждение и удовольствие творению, а творение называется получающим, и получающий должен иметь хисарон, потребность, а иначе нет места для получения. По этой причине желание получать благо и наслаждение называется обладающим хисароном. В Творце нет хисарона, ибо Творец полностью совершенен. Поэтому творение называется сущим из ничего. Потому хисарону, когда было создано нечто, чего не существовало до того, как он сотворил это. А поскольку у Творца нет хисарона, то когда человек чувствует хисарон, он уже находится в несоответствии по форме с Творцом. А когда он наполняет хисарон, хотя у него есть соответствие в некоторой степени, ибо теперь у него нет хисарона, но из-за того, что он теперь получающий, а Творец дающий, получается, что не существует подобия по форме, поскольку из-за этого несоответствия по форме он отделяется от Творца.
0: Чтобы исправить это, то есть то, что человек называется творением, имеющим хисарон, так, чтобы у него было подобие по форме, он должен находиться в совершенстве, то есть получить от Творца все благо. А когда он получает от Творца, он вновь становится отличным по форме от Творца. И тогда совершается это исправление, называемое получение ради отдачи. То есть, хотя по природе своей он имеет желание и стремление получить что-то, чем он может наслаждаться, он все-таки преодолевает его и не желает получать наслаждение, а только в том случае, если хочет доставить наслаждение своему Создателю. И любое наслаждение, о котором он может сказать, что Творец наслаждается этим, то есть тем, что он выполняет его, Творца, желание и замысел наладить свои, насладить свои создания, то есть все удовольствия, о которых мы можем сказать, что Творец наслаждается, когда мы получаем от него, только в этом случае мы получаем. Следовательно, когда человек достигает этой ступени, то есть чтобы доставлять наслаждение своему Создателю, он может радовать его тем, что получает от него благо и наслаждение. Таким образом, теперь мы имеем подобие по форме с двух сторон. Первое, что у него, у нижнего уже есть, что у нижнего уже нет недостатка, так как он получает благо и наслаждение от Творца. Второе, что теперь он дающий, такой же, как Творец, то есть то, что он сейчас получает удовольствие, он делает это не ради собственной выгоды, а только ради Творца. А ради себя он готов отказаться от любого удовольствия. Получается, что теперь есть две вещи вместе — исправление творения и цель творения. И это называется зивук даака. Ударное соединение, где посредством мака, удара, происходит объединение. Духовный мака означает две противоположные вещи, когда все, что отвергает одна, желает другая. Другими словами, Творец желает, чтобы нижний получал благое наслаждение, то есть дает нижнему, а нижний хочет, чтобы быть в подобии по форме, то есть отдавать высшему.
1: Отсюда следует, что они находятся в противоречии, и с помощью этого они приходят к единению. Другими словами, каждый принимает точку зрения другого, то есть высший хочет, чтобы нижний получил. А нижний получает лишь в мере, когда он знает, что все, что он получает лишь потому, что так хочет высший. Отсюда следует, что теперь он получает так, как хочет высший, и дает так, как он хочет, и нет здесь разделения. А сейчас оба они имеют одно мнение. И благодаря тому, что у творения сейчас есть отдающие килим, он получает в них благо и наслаждение. И тогда становится очевидным для всех, что имя Творца — это добрый и творящий добро. Тогда как до того, как раскрылось благо и наслаждение, что называется Шхина в Апрахе, все страдают.

0: Самый сложный вопрос. Как человек может получить эти килим? Ведь по природе своей он совершенно противоположен этому, ибо человек рождается только с получающими килим. А значит, человек не может ничего сделать, если это не принесет пользы ему самому. Так как же он может делать что-то, что противоположно его природе, то есть отдавать и ничего не получать для своей выгоды? Об этом сказали наши мудрецы, что Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И при соблюдении Торы и заповедей следует различать две вещи. Первое — действие, исполнение Торы и заповедей. Второе — намерение, то есть чего он желает достичь тем, что он исполняет Тору и заповеди. И плата, которую человеку следует просить Творца, это ходить его путями, то есть путями Творца. А каков путь Творца? Мы должны сказать, что его путь — давать созданиям добро и наслаждение. Также и человек должен, чтобы все заботы человека были направлены только на дачу Творцу, чтобы он наслаждался и не заботиться о своей собственной выгоде, а только о благе Творца. Подобно Творцу, желание которого состоит в том, чтобы насладить свои создания. А поскольку человек рожден с природой получения для себя, как известно, то, что Творец желает насладить свои создания, обязывает, чтобы у получающего было желание и стремление к этому, ведь в противном случае невозможно получить удовольствие. Следовательно, Творец создал творение желанием наполнить их потребности. Но как могут творения ходить его путями, чтобы и они отдавали, как Творец, что называется, прилепись к свойствам его?
1: Чтобы исправить это, Творец сказал: «Я создал злое начало», то есть желание получать только для себя, «и я создал Тору в приправу». То есть, благодаря особому свойству Торы, мы получим силу преодолевать зло и сможем работать только для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Отсюда следует, что недостаточно человеку исполнять Тору и заповеди, а он должен направить свое намерение, для чего он соблюдает Тору и заповеди. То есть, какую награду он хочет, чтобы Творец заплатил ему за соблюдение Торы и заповедей. На этот счет имеется много намерений. Об этом написано в Зоаре, что некоторые хотят в обмен на соблюдение Торы и заповедей награды в этом мире, а некоторые хотят награду в мире будущем. Но главное, что нужно человеку, это получить причину, которая будет обязывать его соблюдать Тору и заповеди, а именно потому, что он велик и правит всем. То есть он занимается Торой и заповедями, потому что получает огромное удовольствие от служения великому царю. Отсюда следует, что причина, по которой человек соблюдает Тору и заповеди, заключается в том, чтобы Творец дал ему силу отдавать, которой у него нет по природе. Торы и заповеди являются средством для достижения этого. Как написано: «Я создал злое начало». Если так, то какой совет можно дать, чтобы мы могли пойти против природы? Ответ в том, что для этого нам дали Тору в приправу. То есть через Тору мы получим силу отдачи. Из этого следует, что, занимаясь Торой и заповедями,

0: Человек должен стремиться только к одному
1: —
0: идти его путями.
1: То есть,
0: как путь Творца отдавать, так и в обмен на свой труд человек хочет, чтобы Творец дал ему эту силу.
2: И исходя из этого мы можем объяснить то, что мы спросили о словах книги Зоар. Что тот, кто исполняет заповеди Торы и идет по путям его, мы спросили об этом, что нам добавляет сказанное «идти по путям его» после того, как человек уже исполняет заповеди Торы. И согласно вышеизложенному, это означает, что недостаточно того, что он соблюдает заповеди Торы, а он также должен стремиться к тому, чтобы получить награду в обмен на соблюдение заповедей Торы. И какую награду он хочет получить, чтобы иметь возможность идти путем Творца. Точно так же, как путь Творца состоит в том, чтобы давать созданиям, чтобы создания наслаждались, так же и человек хочет иметь желание и стремление давать наслаждение своему Создателю и просить у Создателя, чтобы дал ему вознаграждение за его работу. И это должно быть так же, как в материальном, когда человек работает и во время работы смотрит, когда же он получит оплату, также и в деле Творца по соблюдению Торы и заповедей. Следует ждать того времени, когда он получит вознаграждение за свой труд, то есть когда он будет вознагражден отдающими келим. И согласно вышесказанному, мы можем объяснить то, что мы спросили о том, что Зоар говорит о стихе «И сделал Давид имя». Там говорится, что поскольку Давид шел путями Торы, он как будто бы действительно сделал его имя. Вот почему было сказано «И исполняйте их, чтобы исправить святое имя, как подобает». И спросили, нужно ли Творцу делать себе имя среди сотворенных, ведь это подходит для человека. В отношении человека можно сказать, что он хочет иметь доброе имя, но не тогда, когда речь идет о Творце в отношении творения. Разве можно сказать, что человек, зашедший в курятник, хочет иметь доброе имя среди кур, чтобы они его уважали из-за его важности? А тем более это касается Творца по отношению к творениям. Какую ценность имеют творения по сравнению с Создателем, чтобы могли сказать, что Создатель хочет иметь доброе имя, чтобы они уважали его? А если так, то что тогда означает фраза «И сделал Давид имя тем, что шел путями Торы»? То есть человек должен сделать доброе имя Творцу. Но поскольку Творец хочет доставить наслаждение и удовольствие своим созданиям, чтобы они наслаждались, поэтому если творения наслаждаются от того, что Творец дает им все блага, то они дают ему доброе имя, то есть говорят, что Творец, он добрый и творит добро. Это значит, что имя, которое Творец получает от созданий, что он добр и творит добро, это не нужно ему, это имя, чтобы они из-за этого уважали и почитали его, а он хочет, чтобы они почувствовали это имя. То есть это имя нужно не для Творца, не потому что ему нужно это имя, а это необходимо именно для творений. То есть Творец хочет, чтобы творения воспринимали его именно так. Другими словами, это знак того, что они наслаждаются своей жизнью, и свидетельством этого является то, что они говорят, что Творец называется добрым и творящим добро.
0: Поэтому существует разница между человеком и остальными творениями, ибо человек хочет иметь имя, чтобы за это получить награду. И награда его в том, что, первое, творения будут уважать его за то, что он делает добро другим. Второе. А иногда человек делает добро другим в обмен на награду в будущем мире. Тогда как имя, которое Творец хочет, чтобы дали ему, добрый и творящий добро, это ради творений. То есть, когда творения называют его добрым и творящим добро, то они наслаждаются им. В противном случае, они не называли бы его добрым и творящим добро. Однако, с точки зрения исправления творений, чтобы у творений было слияние, когда они получают благо и наслаждение, человек обязан получать все ради отдачи. Но поскольку человек по своей природе рожден с желанием только получать, нам даны Тора и заповеди, с помощью которых мы можем выйти из-под власти желания получать для себя и делать все с намерением ради отдачи. В этом смысл того, что Давид ходил путями Торы. То есть посредством путей Торы он исправил себя и удостоился отдающих килим. И эти килим наполняются изобилием свыше, и человек удостаивается доброго и творящего добро. То есть тогда он обретает настоящее имя Творца, добрый и творящий добро. Ибо он получил добро, исправив себя с помощью путей Торы. В этом смысл фразы «И сделал Давид имя», что означает, что Давид был вознагражден обретением имени Творца, называемого «добрый и творящий добро».
2: Однако, то, что касается сказанного «закон хок» — это «малхут», а постановление «мишпат» — это «заампин», это общность святого имени, ведь закон и постановление — это имя Творца. И в этом смысл слов «и сделали их». И мы должны понять это, поскольку он говорит, что закон рассматривается как малхут, а постановление рассматривается как зерампин. Если так, то это два отдельных имени. Так как же он говорит, что закон и постановление — это имя Творца? Разве это не два разных имени? Зерампин называется Творец, а малхут называется Шхина. Если так, что же тогда означают его слова «закон и постановление — это имя Творца»? Известно, что нет света без кли, то есть цель творения — насладить свои создания, создала в них желание получать наслаждение. И это желание называется «малхут», как Бааля Сулам пишет, учение десяти сферот Тес. Она называется Малхут Царство, потому что от нее исходит свойство управления в полной абсолютной власти. По примеру, страха Малхут. Получается, что изобилие, которое Творец хочет дать творениям, называется именем Малхут. А сфера Малхут — это то кли, которое получает свет на всех ступенях.
0: И в общем, сказал Бааль Сулам, свет называется Творец, а кли, принимающий свет, называется Малхут или Шхина. Это кли называется Шхина, потому что внутри кли пребывает свет. И он сказал, что в этом смысл того, что говорит Зоар. Он Шохен, пребывающий, а она Шхина, место пребывания. То есть они суть одно — свет и кли. Однако существует несоответствие формы между светом и кли, между дающим и получающим. И несоответствие формы называется разделением. Так как все творения исходят из Малхут, а Малхут называется собранием Исраэля, то есть собранием всех душ, то для того, чтобы Малхут могла получить изобилие для творений, Малхут должна быть объединена, чтобы быть в подобии свойств со светом. Поэтому нам даны Тора и заповеди, благодаря которым мы можем достичь подобия свойств Творцу. То есть все те, кто занимаются Торой и заповедями и намереваются тем самым получить желание и стремление делать все с намерением доставить наслаждение Творцу, то есть, как Творец одаривает создание, так и создания хотят доставлять наслаждение Творцу. И этим каждый исправляет корень своей души, и это Малхут, чтобы она была ради отдачи, что называется объединением, то есть соединением света и кли, чтобы они были подобны по форме. И тогда изобилие, то есть высшее благо и наслаждение, изливается творением.
2: Согласно вышесказанному, можно истолковать то, что мы говорили. Мы спросили о сказанном, что закон и правосудие — это имя Творца, ведь это два разных имени — Зеранпин и Малхут, то есть закон и правосудие. Но, как сказано выше, Зеранпин, называемый правосудием, это свет, который раскрывается, это изобилие шефа. А Малхут получает, и она должна все получать ради отдачи. Это называется законом. То есть, несмотря на то, что человек видит, что он рожден с желанием получать ради себя, и он родился с умом и знанием, что человек все хочет взвешивать своим разумом, то, что он хочет сделать. Но здесь, в работе Творца, ему говорят, что он не должен смотреть на то, что подсказывает ему его разум, а он должен принять это в качестве закона, то есть выше знания. И хотя он создан природой с желанием получать, он, тем не менее, должен верить словам наших мудрецов, которые сказали, что человек должен прилепиться к свойствам Творца, как написано, «Как Он милосерден, так же и ты будь милосерден». Отсюда следует, что, приняв Тору и заповеди как закон, хотя он и выше разума, то есть тело его не понимает этого, но через веру выше знания человек может достичь подобия по форме.
0: То есть каждый человек, который занимается Торой и заповедями с целью отдавать, тем самым соединяет Зейранпина, который называется правосудием Мишпат, то есть светом и изобилием, с Малхут, которое есть кли, которое должно получить свет, чтобы его намерение также было отдавать, по примеру, свет. Это называется объединением Творца и Шхины. И тогда становятся одним именем. То есть два имени, Зейранпин, называемый Мишпат, правосудие, означающий Авая, и его имя, называемое Малхут, становятся единым целым. В соответствии с этим следует объяснить написанное. Тот, кто исполняет заповеди Торы и идет путями его, как будто создает его наверху. Творец сказал, как будто он создал меня. и так постановили они. И потому и сделайте их законом и постановлением, то есть Зеранпин и Малхут. То есть, как сказано выше, что благодаря тому, что он исполняет заповеди Торы и идет его путями, человек вызывает в корне своей души, то есть наверху, в Малхут, что она будет в намерении ради отдачи, как Зеранпин. И это называется единением. Отсюда следует, что под словами «и сделали их» имеется в виду соединение Зеранпина и Малхут, называемое закон, хок и правосудие, мишпат. И это называется также единением Творца и Шхины. И эту работу должны выполнить творения. Отсюда следует, что смысл в том, что поскольку это два имени, то творения должны их объединить, чтобы они стали одним. Когда все творения достигнут совершенства, то есть когда все исправятся в корне своей души, тогда сбудется. В тот день будут Творец един и имя Его едино. Это работа, о которой написано «И сделали Его».
2: Перейдем сейчас к уроку от 25 июня 2002 года. Обратите внимание, что на уроке из-за качества записи невозможно слышать Рава, и в это время будут титры на экране. Пожалуйста.
0: Мы прочитали статью Ишлаве Сулам, второй том, глава Бехукатай, что означает, что законы правосудия есть имя Творца в духовной работе. В чем смысл закона и правосудия? Это две вещи. Эти две вещи, собственно, исходят из закона, суда, что желание получать, чтобы быть в вечном состоянии, пригодным для своей роли, обязана принять на себя исправление. Исправление — это ограничение и изменение. И это называется законом и правосудием. На самом деле, все вещи, о которых мы думаем, что они действуют против нас, против нашего желания, выходит, что наоборот. Мы говорим, человек обязан постичь имена Творца, что он добр, что он творит добро, что он милосерден, милостив и так далее. Слова не совсем точные. Когда человек постигает святые имена, это действует иначе, согласно подобию по форме. Он только может постичь это. И поэтому постижение святых имен называется принятием на себя этих исправлений, которые называются святыми именами. Если человек постигает, что называется милосерден, что такое свойство Творца милосерден, то он в этом мире сам становится милосерден. Или, чтобы постичь милостивый, скажем, он сам должен быть милостивым. Все постигают согласно подобию по форме. То есть постижение имени Творца называется уже тем, что человек становится обладателем имени Творца. Это называется «И будет имя Творца на тебе». И тогда клипот написано «И убоятся тебя». То есть постигающий человек сам получает эти свойства. То есть все, что Тора говорит нам, постичь святые имена, вкусите и увидите, что добр Творец, вкусите и увидите, превращая человека в доброго, как Творец в конечном счете. потому что Творец — это общий свет, облаченный во все 613 исправлений, которые человек совершает над своими 613 заповедями, которые в конечном счете называются 613 заповедями, где в каждой заповеди заложен особый свет, относящийся к этому исправлению. И когда человек завершает все эти исправления, то общий свет, который облачается в него, общий наранхай, называется Творец. Это Бааль Сулам пишет в письме на странице 64. Что для этого делают? Зеранпин, который называется правосудием, и Малхут, который называется законом, так она, закон, должна быть как правосудие. Она должна принять на себя те самые свойства, которые есть в Зеранпине, выше знания, то есть на более высокой ступени, чем она. То есть это означает выше ее знания, потому что знание определяет сущность ступени, и поэтому обязаны выполнить, чтобы было правосудие как закон. Что значит правосудие как закон? Что те свойства, которые есть в Зеранпине, будут как закон. Как закон. То есть как свойство Малхут. Это то, что он нам говорит здесь. Что такое закон и правосудие? Что означает, что закон и правосудие есть имя Творца? Что в общем это единение, которое есть между законом и правосудием, между Зеранпин и Малхут, раскрывает все имена, то есть все свойства Творца в творении. Есть вопросы?
3: Вы прежде сказали, что человек постигает имена Творца по мере своего исправления, доброго и творящего добро.
0: Обычно я привожу пример, что чтобы уловить радиоволну, ты должен внутри самого радиоприемника создать волну, подобную по той же частоте, как и волна снаружи. Ты знаешь? Это называется эффектом резонанса. Иначе ты не улавливаешь то, что снаружи. Вне радиоприемника есть миллионы волн самых различных частот. Разных, да? А как ты улавливаешь что-то особое? Каждый приемник, он как бы, как будто и передатчик. Он создает, он не только принимает, он прежде всего должен создать волну, которую ты хочешь принять снаружи, ту определенную частоту, и тогда то, что есть снаружи, ты улавливаешь согласно подобию по форме, подобию частот, и тогда то, что есть на этой волне снаружи, на которой есть еще всякие такие маленькие знаки, ты воспринимаешь их как звук. Но у тебя должно быть подобие по форме с тем, что ты хочешь ощутить. Мои глаза, мои уши, все они устроены так, чтобы я улавливал определенный диапазон внешнего воздействия. Потому что внутри у меня есть механизм, который может как бы производить те частоты, которые есть снаружи. Это все нервы. На окончании нервов есть особые сенсоры для каждой частоты. Тепло, холод, давление. В конечном счете это частоты, которые я улавливаю согласно подобию по форме между моим кли и тем, что есть снаружи. Так как я могу сказать, что он милостивый или милосердный, если я перед этим не оснащен таким свойством, с помощью которого я узнаю, что такое милостивый и что такое милосердный. То есть я сначала должен сделать над собой исправление, и в соответствии с этим тогда я почувствую, что да, он такой. Бывает у нас, мы говорим о человеке, у него нет сердца. Вот так, нет у него сердца. Это просто означает, что его чувства не развиты, что он видит кого-то плачущего или находящегося в страдании, а он не страдает, не понимает этого. Вот и все, скажем, младенец. Кто-то плачет, а он не понимает, что это. У него еще нет такого эмоционального развития, чтобы он мог понять, что это происходит что-то со взрослым человеком. И что тот действительно находится в таком волнении. Потом, когда он вырастет, у него тоже будут развиты килим, в соответствии с тем, чтобы он тоже, после того, как он тоже почувствует, что такое страдание, или, скажем, что такое радость, тогда, когда он будет смотреть снаружи, он сможет уловить то, что действительно там происходит. И так и все, мы улавливаем только согласно подобию по форме.
2: Да. А как по-настоящему можно развить этот сенсор?
0: О, как развивать сенсор, чтобы уловить духовное воздействие? Творец воздействует на нас, бросает на нас всякое добро без конца. Мы так находимся под грудой его прекрасных воздействий, но мы ничего не чувствуем. Потому что это чувство у нас не развито. Мы как младенцы. То, что он передает, мы не понимаем, мы не чувствуем, действительно. Это называется скрытием, то есть скрытие в нас, внутри шестого чувства, которое еще не развито. Развить шестое чувство — это называется наукой Каббала, мудростью, как получить то, что он дает. Но мы не знаем, как получать. Как? Только благодаря свету, возвращающему к источнику. Так это называется. То есть во время учебы пробуждают окружающие света, они очищают человека. Что значит очищают? Делают это чувство чистым, тонким, чувствительным.
2: Вот так.
0: И тогда начинают действительно ощущать. В соответствии с тем, как окружающий свет очищает меня, он все время дает мне воздействие, он как будто учит меня. Немного такое развлечение, немного другое. Как обучают младенца, капля этого, капля того. Только я хочу сделать это быстро, не ждать. Младенцу требуется 20 лет, человеку иногда тысячи, пока он не усовершенствуется. А я хочу сделать это быстро, поэтому я пробуждаю окружающий свет, чтобы он сделал это быстро. Не в темпе, в котором это происходит в истории тысячи лет, а я хочу за 5-10 лет. Да? Я хочу быстрее, но не выходит. Слишком трудно. Так что, в общем, я хочу ускорить развитие этого шестого чувства. И максимум того, как я могу притянуть на себя окружающий свет, это вся моя работа. И в соответствии с тем, насколько он будет быстро учить меня, то есть я в таком быстром темпе, во мне будут так происходить, будут меняться всякие явления, в связи с этим я очень быстро пройду обучение. Распространение света и уход света делают клип пригодным для своей роли. То есть мне нужно максимально переходить из состояния в состояние, от изменения к изменению, подъема, падения, всякие вещи, из группы, из книги, из всего. И тогда я быстрее прихожу к состоянию, когда у меня есть достаточное количество развлечений, и тогда я начинаю ощущать и улавливать напротив этого вещи снаружи. Я уже, находящийся до Махсума, начинаю различать. Так и у нас тоже, день до дня. Мы все больше различаем всякие вещи, которым раньше были совершенно равнодушны или просто не улавливали их этим шестым чувством. Теперь, когда шестое чувство в каждом развивается, даже если оно и не достигло порога, когда оно действительно открывается в духовном, но все-таки мы уже чувствуем в нем всякие изменения. Оно как бы набухает, в нем есть уже есть, в нем проявляются всякие развлечения. Это называется душой, которую мы действительно развиваем своими действиями. И только в этом, в развитии души, человек находится в свободном выборе и обязан это сделать сам. К тебе не придет свет свыше, если ты не хочешь целенаправленно, чтобы он пришел и исправил тебя, чтобы он дал мне понятие развлечения, чувствительность, возможность ощутить духовный мир. Он даст тебе страдания, этот свет, чтобы ты почувствовал, что тебе этого не хватает. и еще, и еще, и еще не хватает. Но он никогда не исправит тебя без того, чтобы ты поднял ман, как мы учим, без того, чтобы ты попросил, что ты хочешь почувствовать это, что ты хочешь быть близким к этому, скажем так. Потом в подобии, по форме с этим, в слиянии с этим. Душа не может исправиться без работы человека. В чем работа? В просьбе. В молитве, в том, что называется подъемом ман. А окружающий свет уже исправляет душу. И в соответствии с тем, как он исправляет, в соответствии со свойствами, которые ты начинаешь ощущать в душе, ты улавливаешь относительно этого свойства в Творце. То есть, если ты исправил какое-то свойство из 620 свойств души, тогда в этом исправленном свойстве ты ощущаешь Творца. То есть заповедь, которую ты делаешь, то есть действие в исправленном свойстве, этим ты соединяешься с Творцом. Ты говоришь, что Он наполняет это свойство. Свет наполняет кли. Исправленную часть. Это те же слова, мы вокруг этого все время крутимся. Нет ничего, кроме этого.
4: А что может помочь тому, чтобы просто какой-то хиссарон превратился в просьбу? В чем разница? Может быть, есть различия между хиссароном и просто простой просьбой? Ведь не всякий хиссарон принимается как просьба об исправлении.
0: Мы все время просим. То есть есть хиссарон, чтобы был хиссарон, чтобы был хиссарон, чтобы был хиссарон. Просим всякие вещи. Также просим в зависимости. То есть то, что человек хочет, называется молитвой. То, что я хочу в сердце, называется молитвой, потому что мое сердце связано с Творцом, без чего бы то ни было посередине. Так то, что я сейчас чувствую, я чувствую сейчас желание отдохнуть, поесть, украсть, влюбиться во что-то, не знаю. Все эти желания немедленно ощущаются в Творце. И в соответствии с этим я получаю как реакцию исправление. Исправление направления желаний благодаря всяким внутренним средствам, которые он делает мне внутри сердца. Или внешним. Но в общем, благодаря системе и внутренней, и внешней, окружающей, он постепенно учит меня, какое желание правильное. А где моя работа? Моя работа в том, что я сам тоже ищу, какое желание правильное, для чего точное. И тогда, когда я прихожу к этим желаниям, которые уже находятся в моем сердце, это называется, что я молюсь. Я молюсь, что чувствую, что хочу, без того, чтобы мог это контролировать. Желание создано до меня. Что это значит? Прежде чем я ощущаю его, прежде чем я осознаю, прежде чем я изучаю, прежде чем я могу различить и дать ему какое-то имя, оно уже находится во мне. Творение — это желание, желание получить. Поэтому я не могу изменить его. Я могу только различить в нем, что это за желание и насколько оно правильно в соответствии с целью творения. И тогда в соответствии с этим делать всякие внешние ухищрения, это окружение, книги, чтобы это желание, которое мне не очень кажется направленным на цель творения, сменилось. Но только внешними ухищрениями, а не тем, что я внутри вхожу в свое сердце с каким-то ключом и вращаю там его какой-то отверткой. Это я не способен сделать. Над самим желанием я не хозяин.
4: Так что это за ухищрения такие со всеми желаниями?
0: Эти трюки, эти уловки, это очень просто. Я смотрю на что-то и влюбляюсь. Так, чтобы сменить желание, сейчас начинаю слушать музыку. Теперь музыка мне приносит какое-то желание, но желание может быть более тонкое, но тоже не точной цели. Тогда я открываю книгу. Из книг, которые я открываю, каббалистических книг, я тоже беру какую-то книгу, которая сейчас может воздействовать на меня, принести мне более тонкое желание, более чистое, более направленное и так далее. Так я с помощью окружающих средств вызываю у себя изменения в желании, но не то, что я сам могу изменить это желание. Когда желание или хиссарон становятся моей просьбой?
2: То же самое желание, которое находится в сердце, это и есть просьба. Ему не нужно еще какое-то средство, чтобы стать просьбой. Я не беру это желание сердца, кладу его в какой-то конверт и отправляю по почте. То же самое желание, которое находится у меня в сердце, оно сразу же принимается Творцом, потому что в моем сердце я и он, они находятся вместе. Находятся в моем сердце, хочу я этого или нет.
0: Всякая моя просьба — это ман?
2: Все, что я чувствую в сердце, называется ман. Так же, как кибуцники в Негеве. Они чувствуют, что им не хватает дождя. Это называется молитвой.
0: Но в нашем вопросе, когда мы сейчас говорили об окружающем свете, который приходит и передает свои свойства.
2: С помощью окружающего света я в целенаправленной форме, своим свободным выбором иду и исправляю свое желание, чтобы оно все время было более и более направленным, более острым, более правильным к цели творения, к цели жизни, а не то, чтобы оно направлено ко всяким ложным целям, на которые я не хочу тратить свою жизнь. Окружающий свет помогает мне направить желание туда, куда нужно, к нему. Как будто этот окружающий свет — это источник особых волн. Я хочу, чтобы мое сердце улавливало только эти волны, как радар, чтобы мое сердце уловило только этот источник. Источник этих волн, а не какие-то другие вещи. Есть еще много, миллионы волн вокруг меня, которые могут действовать на меня. Я хочу только эту волну. И как же это сделать? С помощью того же окружающего света. Я хочу, чтобы он построил во мне хиссарон к нему. К нему, к Творцу.
0: К нему. Но то, что я захочу его, и то, что я захочу для исправления, это одно и то же?
2: То, что я хочу его, для исправления, это не совсем то же самое, но это уже на пути к нему. Вначале я хочу просто наслаждаться, потом я уже различаю, что это за вид наслаждения, которого я хочу. И так до тех пор, пока исправление не становится для меня наслаждением. А потом, пока уже результат исправления не становится для меня наслаждением. Что значит результат? Что уже отдача от исправления, результат исправления — это отдача Творцу. Да.
0: Если желание существует прежде меня, тогда я, скажем, в течение дня иду и чувствую эти желания, потому что я все время обращаюсь к окружению, которое построил себе, чтобы получить желание к нему больше. И тогда я прихожу к учебе, к книге. Почему же мы говорим, что я обязан удерживать как можно больше требований в течение учебы? Идея в том, что я больше связан с ними. Все, что я собрал, уже существует во мне. В чем тут дело? Усиливать требования во время учебы?
2: Проблема заключается в том, что у нас есть только одно средство — вызвать окружающий свет, который изменит нас. Это книги. И намерение во время того, когда мы учимся. Что значит намерение? Это тот хиссарон, который есть в сердце. Этот хиссарон — искусственный хиссарон. Что это значит? Я сижу во время учебы, и я думаю, что я хочу, чтобы окружающий свет исправил меня. Если бы у меня было такое желание по-настоящему, тогда мне не нужно было бы стараться, не нужно было бы выдавать усилия. Говорят, нет, ты должен дать усилия. Что такое усилие? Но если я уже хочу, так что я должен делать усилия для этого? Усилие заключается в том, чтобы вызвать то, чтобы во время учебы желание исправиться, уловить окружающий свет, измениться с его помощью, оно определяло все. То есть то, что я учусь, то, что я думаю о том, что я учу, это средство. То, что я буду знать, что там написано, точно какие числа, что там происходит, парцуфим, эти гальгальта, абсак, все это только, чтобы связать меня с темой, чтобы быть уже в этом фильме и внутри этого фильма, чтобы я выбрал в точности то, чего я хочу от него. Понимаешь, я открываю книгу, начинаю учиться, и здесь рассказывают мне о всяких вещах, которые происходят там как будто бы в духовном мире или как будто во мне. Я не знаю, что это. Но, в общем, чего хочу я от этого получить? К этому я уже должен быть готов требовать. И как можно более правильной форме. Так вот, усилия и до учебы и во время учебы должно быть. Ты видишь, если мы откроем предисловие к учению десяти сферот на 17-м пункте. Он там пишет так: «А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере мудрецами, укрепиться в вере в Творца, его управлением, вознаграждением, наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, чтобы дать тебе вознаграждение за труды твои». То есть за то, что ты стараешься, ты хочешь, чтобы он дал тебе исправление и устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповедей Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней, возвращающим к источнику. Это окружающий свет, и вера его также, то есть желание отдавать, укрепиться и возрастет чудесным действием этого света, как сказано, исцелением будет это для тела твоего и соком для костей твоих. И тогда пусть будет уверено сердце его, что из лолишма придет к лишма и так далее.

0: Шалом, шалом лекол.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи, дорогие подруги наши. Мы очень рады быть здесь. Новая серия, вечерняя серия уроков. Она новая, но, по сути дела, старая. Она не очень-то и новая, потому что практически мы обучаем уже более года в это время, но до сих пор это было в системе Zoom, не в системе Арвуд, и всегда наши ученики присоединялись к этому курсу. Сегодня мы здесь, в системе Арвуд, мы очень рады видеть вас. Я вижу Украина 6, женщины Украины, женщины из Зихрона, Кабью 14, это дорогие женщины, Кабью 12, и ребята Челябинск, Омск, Африка и вообще все вместе сидят, учатся, притягивают свет, возвращающий к источнику. Сегодня мы слышали на утреннем уроке, что человек может привлечь свет, возвращающий к источнику, только из книги, которую написал каббалист и внес туда духовную силу. И это то, что мы хотим делать. Мы хотим идти буквально вслед за каббалистами. Сегодня мы сосредоточимся на статьях Рабаша. И эта серия будет по статьям Рабаша. Иногда будут некоторые отдельные другие статьи. Но в основном это статьи Рабаша по десятке. У нас нету чего-то другого, наша жизнь десятки, каждая в своей десятке, и все мы вместе, как одна большая группа, которая состоит из множества десяток. На этом мы сегодня сосредоточимся. Мы будем читать и будем стараться вместе выяснять. Будем задавать вопросы на любую тему, чувствовать себя свободными, задать вопросы на любую тему, если можно. Лучше, чтобы это было о статье, но если у вас есть дополнительные вопросы, чувствуйте себя свободно, можно спрашивать обо всем, говорить обо всем. И это важная платформа, чтобы вы могли задавать вопросы, выяснять. Обычно на утреннем уроке у нас нет времени на вопросы, потому что это очень такая сосредоточенная учеба. А сегодня у нас есть время, мы никуда не торопимся. Мы не обязаны что-то успевать. Ну, тут открытая платформа, можно задавать вопросы, выяснять, вместе думать, стараться, отвечать, как вот мы можем, знаем. Мы слышали эти статьи, и вообще все мы вместе сможем продвигаться. То, что мы слышим вопросы друг друга, это большое преимущество, еще важно. Можно задавать вопросы голосом, когда вы ставите вопросительный знак, но также вы можете и письменно задать вопросы, можете записывать вопрос через комнату Арвуд, каждый через свою комнату, кто на английском, кто на французском, кто на иврите, каждый на языке удобном ему, мы получаем перевод. И так можно снова задавать вопросы как письменно, так и устно. Ты хочешь сказать, прежде чем начнем?
2: Да, мы говорили с тобой о ценности этих уроков. Я вижу здесь несколько очень важных моментов. В первую очередь, это взаимовключение. У нас нет не так много уроков, где можно включиться с товарищами со всего мира. Не знаю, сколько таких есть, но я уверен, что урок переводится на 32 языка. И, как мы видим, сейчас тут и Турция, и Азия, и Зихрон, Украина, Италия. Вот это включение, это очень хорошо. Потому что мы все равно находимся на этапе, когда мир становится глобальным, взаимосвязанным, поэтому такое обучение, оно будет полезно для всех. Второе — это то, что мы учимся онлайн, в лайв. Поэтому, если есть возможность, желательно учиться вместе с десяткой и в режиме лайв. то есть в живом режиме. То есть я могу в онлайне находиться с ощущением еще тысяч учеников, и это особое чувство, и оно действует хорошо, продвигает, действует наше продвижение. Кроме того, есть возможность задавать вопросы. И четвертое — это то, что мы тут будем проводить семинары, мы никуда не торопимся, как Авиу сказал. Мы должны пройти все статьи Рабаша, это наша цель. И кому предназначен такой урок? Я думаю, каждому, кто учится до 10 лет, может даже и больше, кто хочет получить объяснение, кто не прошел все статьи Рабаша. Для этого мы здесь, и поэтому мы никуда не торопимся, и фундаментально пройдем все эти статьи, и, конечно же, все, весь этот процесс, во время всего этого процесса вы будете реализовывать все эти принципы в ваших десятках.
1: Итак, мы начнем читать. Статья, которую будем читать сегодня, называется «Вы все стоите сегодня». Статья называется «Вы все стоите сегодня». Это есть в учебных материалах, в системе Арвуд, на сайте учебных материалов, на всех языках. Можете приготовить, открыть, чтобы вам было удобно, чтобы мы вместе смогли это читать. Мы читаем, мы не торопимся, будем читать потихоньку, объясняя. И мы не обязаны заканчивать это сегодня. Можем продолжить на следующей неделе, если мы почувствуем, что нам есть что выяснять. Поэтому, в отличие от утреннего урока, когда мы читаем целую статью, там полчаса, 20 или 40 минут, есть определенный формат на утреннем уроке, а здесь мы более свободны, поэтому чувствуйте себя комфортно, посылайте вопросы, если есть у вас. Мы постараемся их комментировать. И прежде чем начнем читать, мы посмотрим клип. Клип номер один, где рав доктор Михаил Лайтман дает нам подготовку к статье. Что вообще-то за понятие, то, что сказано, что это означает? Вы все стоите сегодня. Что это такое? Вы все стоите сегодня. Кто это вы все? Что он хочет сказать? Что значит стоите или заповедано вам? Кто такие вы? И что Рабаш? Почему Рабаш это здесь помещает? Это взято из главы Ницавим. Мы посмотрим, что это значит. Посмотрим клип номер один, где Рав нам дает настройку на эту статью. Пожалуйста, клип номер один.
2: Вы все стоите сегодня. Стоите перед чем? Перед заключением союза. Что значит заключение союза? Когда мы обязуемся вести себя так друг с другом, чтобы создать между нами место для раскрытия Творца. Это прежде всего. Связь между нами, чтобы была такой, чтобы она была подобной той самой высшей силе, которая, в общем-то, не существует, если мы не даем ей место раскрыться между нами. Мы его строим, вы создали меня, так написано. Поэтому мы в нашей работе, что нам нужно, что это за, для чего вся эта работа на Творца, которую мы должны выполнять? Это все для того, чтобы нам самим построить такое свойство, которое называется полностью вся ради отдачи. Вся составляет, представляет себя отдачу, которая называется Творец. Итак, мы раскрываем его, создаем его, формируем его и даем ему место существовать между нами, строим его. И мы стараемся все время думать, как мы можем приблизиться к этому формированию. И у нас есть для этого силы, у нас есть решимот, записи, подготовка, что мы были в этом, прошли разбиение, чтобы самим построить все и построить себя. И в этом, в общем-то, наша работа.
1: Мы увидим, что в центре этой статьи есть понятие, которое мы будем рассматривать сегодня. Это заключение союза, союз. Очень есть много об этом. Союз между кем? Я с моими товарищами. Или я и Творец. Или между нами и Творцом. Кто с кем заключает союз? Человек может заключить союз с Творцом. Тут есть много вопросов. Мы начнем читать и попробуем вместе их выяснять и дадим Рабашу вести нас. Есть что-то очень особое в этих статьях, которые пишет нам Рабаш. Постарайтесь вслушаться в эти вопросы, в эти цитаты, если это понятно или непонятно. Но главное — быть вместе с ним. Вот мы хотим вместе с ним двигаться. Вот представьте, мы вышли с ним на прогулку, и он ведет нас, мы идем за ним, он идет направо, мы направо, налево, налево. И так мы идем с ним вместе и хотим вместе с ним привлечь свет, возвращающий к истории, и почувствовать духовные состояния, о которых он говорит. Так, давайте начнем читать, и постепенно мы будем продвигаться.
2: Да, мы сейчас будем читать статью. Вы все стоите сегодня. Это отрывок из Торы.

0: Рав очень любит эту книгу, и Бааль Сулам очень рекомендовал нам читать.
1: Бааль Сулам тоже.
0: Он много пишет о любви к товарищу, там много есть таких отрывков. Этот каббалист жил в Кракове примерно 200 лет назад. И он объясняет это так, что то, что говорится во множественном числе и в единственном числе, указывает на любовь к товарищам. То есть благодаря тому, что есть среди вас ваши главы, ваши колена и так далее, тем не менее, никто не видит в себе большей добродетели, чем в любом человеке в Израиле, а все равны. В том, что один не имеет претензий к другому, и поэтому свыше тоже поступают так же по принципу «мера за меру», поэтому вниз передается все благо. Как видите, он объясняет нам здесь, что, смотрите, скажем так, всегда можно растолковать эти статьи на уровне, что где это происходит с какой-то группой или, скажем, с народом, может быть, с десяткой, или внутри желаний человека. Все виды желаний человека, к которым обращается Творец, который нам даны, это разные виды желаний внутри нас. Это тоже может быть и внутри десятки, и внутри большой нашей группы. И он указывает здесь на один важный принцип, который называется принцип равенства. Да, это один из очень важных, самых важных принципов для построения кли, когда мы все должны быть равны. Никто не имеет претензий к другому, никто не игнорирует, никто не думает, что у него есть больше добродетели, чем у других товарищей, как он здесь пишет. И вот когда так происходит, когда мы стараемся выше нашей природы, когда он сопротивляется такому отношению, а наоборот, пробуждает в каждом из нас, согласно своему нашему усилию, пробуждает сопротивление. То есть я вижу все время добродетели в себе, я имею претензии к другим и наслаждаюсь этими претензиями. И несмотря на все эти претензии, если Творец видит эти усилия, то в той же мере на нас начинает воздействовать, что все благо, что называется.
1: Да, тут есть особый момент. Есть множественное число и единственное число. Не случайно он говорит, что Маор и Шемеш говорит, что начинается во множественном числе «вы». Вам заповедано сегодня, вы все, это ваши колено и ваши главы и старейшины, все это во множественном числе, но заканчивает единственным числом каждый человек в Израиле, как будто бы это кто-то один. И он говорит, что причина того, что вначале говорят во множественном числе «вы» и заканчивают единственным числом каждый человек в Израиле, это потому что путь любви к товарищам, то есть через любовь к товарищам, они пришли к любви между собой, то есть с помощью любви к товарищам пришли к объединению между ними. Почему? Что же они сделали? Он говорит, каждый видит, что у него нет больше достоинств, чем у товарища, все равны. То есть им удалось достичь такой ступени объединения, где они построили между собой особую связь, духовную связь, которая сделала их одним целым. Каждый человек из Израиля, это значит, что им удалось объединиться. Это не связано с народом Израиля или со страной Израиля. Это духовное объединение, в котором они стали как один. И как они это сделали? Он говорит, что один не предъявляет претензии другому, все равны. И когда нам удается сделать такое усилие и создать такую связь любви,

0: товарищем и единство между нами, то и свыше ведут также в соответствии и вниз передается свет. То есть, согласно подобию свойств, нам удалось прийти к объединению между нами, тогда мы притягиваем силу и свет свыше, потому что мы создали уже между собой единство. Продолжим еще немного. Мы приглашаем вас, посылайте вопросы, письменно или устно. Дальше он говорит Рабаш. Согласно нашему пути, когда мы учим все в одном объекте, получается следующим образом. Человек должен принять на себя время высший Малхут, как бык под ярмо и как осел под поклажу, которые являются разум и сердце, то есть вся работа человека должна быть ради отдачи. Согласно этому выходит, если человек совершает свою работу ради отдачи и не желает никакого вознаграждения, а хочет лишь совершать эту святую работу и не намеревается, чтобы ему дали какое-то дополнение к тому, что у него есть, то есть не желает никакой добавки к работе и от того, что он обретает знание, что идет правильным путем, и, безусловно, это является справедливым требованием. Тем не менее, и от этого он тоже отказывается, так как хочет идти с закрытыми глазами и верить в Творца. И то, что есть в его возможностях, он делает и доволен своей долей. Рабаш говорит нам здесь, после того, как он взял вот это высказывание, о котором мы говорили, и объяснил его, начал с него и объяснил, теперь он начинает говорить с нами о чем-то другом. Сейчас мы посмотрим, куда он хочет нас привести, что он нам тут говорит. Он говорит, что человек всегда должен идти, как бык под ярмо, осел под поклажу. Это выражение мы очень часто слышим. То есть мы готовы принять на себя духовный путь. Неважно, куда приведет меня Творец, и неважно, какие состояния Творец будет посылать мне, я продвигаюсь по духовному пути. Я знаю, что нет никого, кроме Него. И я знаю, что каббалисты писали, что Творец — Он добрый, творящий добро. И даже если я еще этого не чувствую, что Он добрый, творит добро, я все равно иду за Ним, буквально с закрытыми глазами, как бык под ярмом и осел под поклажей. Это два свойства, он говорит здесь. Это разум и сердце. Есть много объяснений, что такое разум и сердце. Мы дадим только два. Обычно разум, об этом говорят, что это «я в разуме следую за Творцом», а сердце — это чувство. В другом месте Рав говорит о том, что это отдающий килим, более тонкий килим, а сердце — это уже содержит получающий килим, то есть намерение получения ради отдачи, а разум — это отдача ради отдачи. То есть мы должны следовать за Творцом полностью, то, что он говорит, и разум, и сердце. То есть мы идем вслед за Творцом с радостью, потому что мы хотим прийти к ради отдачи. И если человек так делает, то все, что есть в его силах, он делает, и он рад долей своей. То есть мы стараемся. Вообще, на духовном пути очень важно понимать, что наша роль — это прилагать усилия, стараться, давать усилия снизу, упреждать этим усилием, то есть прилагать усилия в построении кли, в объединении между нами. Что и как Творец будет реагировать на те усилия, которые мы прилагаем, это уже не наше дело, и на самом деле это не важно. Мы хотим сосредоточиться на нашей работе. Об этом Рабаши говорит с нами здесь.
1: Я продолжаю. Нет, то есть... То есть, даже если он чувствует, что есть люди, у которых есть некоторое понимание в работе Творца, и он, а он видит, что он полностью опустошен, то есть часто бывает, что и он чувствует вкус работы, а иногда он чувствует, что он в свойстве главы. Помните, как написано? И главы, ваши главы. То есть самые высокие ваши мысли. То есть у нас есть такие состояния, когда мы ощущаем вкус работы. Я готов объединяться, отдавать, слушать. Он готов уступать с легкостью. То есть есть вкус некой работы, а иногда есть совершенно другие состояния. Так вот он говорит, что, это, что означает такое состояние. То есть иногда он думает, что сейчас он пришел к ступени, когда невозможно, чтобы он мог опуститься в состояние низости. То есть нам иногда кажется, что есть некое высшее состояние, что не может такое, чтобы я мог вообще с него упасть. Я смотрю на других товарищей и не понимаю, почему они не приходят, почему они опаздывают. Так же круто, здорово, такие статьи хорошие. Почему вообще весь мир тут не сидит с нами? Почему тут всего лишь несколько сот людей?
0: И вообще, кому еще что-то нужно? Есть такой этап, когда человек находится в воодушевлении духовном. И вообще человек говорит, кому нужно вообще работать? Работа, еда. Вообще, кому нужен этот мир? Это какой-то грязный, лишний, бесполезный. Если бы можно было быть весь день только в мире Ацилут. Если, кстати, кто-то слышал утренний урок, сегодня Рава спрашивали, задали интересный вопрос, его спросили, может быть, мы могли бы взять отпуск на месяц и не заниматься ничем, куда-то удалиться, в какое-то отдаленное место и заниматься только духовным. Утром читаем Тес, вечером Зор, днем статьи Рабаша, Баля Сулама. Занимаемся весь день только наукой Каббала целый месяц. Звучит вроде так аттрактивно, верно? То есть, да, идея-то такая интересная, очень соблазнительная, так естественно. Значит, мне нужно вставать утром, идти на работу, там ругаться на работе с людьми, ко мне плохо относятся, потом я должен возвращаться, по пути меня все подрезают на дороге, полно забот, проблем, ипотека, покупать еду, заботиться обо всех, полно разных вещей, которые кажутся лишними в нашей жизни. Да, ведь это не имеет значения, вроде как. Да, и больше всего я хочу что? Работать в десятке, объединяться, быть на уроке, слушать Рава. Зачем мне эти презренные вещи нашего мира? Но Рав как раз-таки ответил. Те, кто слушали утренний урок, рекомендуется послушать, что это не наш путь. Мы обязаны быть связаны также и с этим миром. Что если бы мы сидели где-то в какой-то там деревне, там в каком-то селе, мы друг с другом, через два дня нам бы нечего было делать, потому что у нас не было бы обновления желания получать. Мы обязаны. Нам необходим как раз-таки этот мир со всеми его проблемами и со всеми его неприятностями для того, чтобы продвигаться в духовном. Это нам дает все время силы, нам есть чем прийти к Творцу, к товарищам. То есть наш мир — это не какая-то неисправность, а это часть духовного процесса. Да, верно, у него есть определенная роль. Наша роль — поместить его в некие рамки, не более того, но это часть духовного процесса. И он тут не случайно и не по ошибке. Я только готов бежать от него. Итак, у нас есть уже вопросы. Давайте, может быть, попробуем. Агнуш, женщина в Венгрии, пишет так. Рабаш пишет, что вся работа человека должна быть направлено на отдачу и не ждать никакого вознаграждения. Но если я чувствую только желание получать в себе, и я вижу, что за всеми моими усилиями в итоге скрывается личный интерес, как я могу когда-то на самом деле стать дающей?
1: Да, отличный вопрос. И есть на него ответ. Вы, наверное, слышали, что есть такое понятие, что от лёлишма приходит к лишма. Никто сегодня не ожидает от Агнеша, что будет она делать действие без всякой выгоды для себя. Нет такого в природе, нет такого в нашей реальности. Все творение делает что-то только тогда, когда у нее есть топливо, что называется. То есть мотивация. И пишет Бальцулам, человек вообще не способен на уровне неживой растительной животной что-то сделать. Никакой вообще такой материал вот из этих указанных не может двигаться вообще в природе, если не ощущает какой-то пользы для себя. И даже когда мы начинаем, продвигаясь в духовном, продвигаемся к раскрытию Творца, а то есть к подобию форм с Ним, то есть, как сказано, без всякой выводы, то есть быть таким, какой мы только прикладываем усилия, мы пытаемся, мы понимаем разумом, что это хорошо для нас, но не то чтобы мы могли сами выполнить это. То есть Творец сам создал процесс продвижения таким образом, что мы только должны это осознать, что мы не способны понять, что есть природа Его, Творца и наша. И мы только должны захотеть быть такими, как мы, но никто не сказал, что вы должны сами поменять свою природу. Ваша задача — осознать, что ваша природа — зло, и попросить Творца ее изменить. Поэтому, когда мы предлагаем каббалистическую методику всему миру, вы понимаете, что если бы люди вот так вот относились друг к другу, как сказано в науке Каббала, вот то, что мы стараемся сделать в наших десятках, то мир был бы, наверное, выглядел бы по-другому. Но мы понимаем, что это невозможно, потому что Творец, он не заинтересован в том, чтобы мы сами себя исправили. Это невозможно никогда. Он хочет, чтобы мы просто это осознали. И когда мы это осознаем, каждый сам в себе, в своей десятке, почему вот мы проводим эти уроки? Когда мы включимся друг в друга, та сила, энергия вот этого осознания будет достаточной для того, чтобы Творец раскрылся. Один человек не может прийти к такой силе, силе требования, что Творец, исправь меня. Не можем, да, вы чувствуете, да, что чего-то тут не хватает. Я не могу к такой мощи, к такой энергии, силе, требования прийти. Мне нужны люди вокруг меня. Поэтому вот эта учеба, лайв, вживую, понятно, что для тех, у кого есть возможность. Нет, так нет, но если есть, и мы сейчас, несколько сот, а может, 10 человек, одновременно находимся в этом и говорим об осознании зла, об объединении. Это постепенно, шаг за шагом, усиливает эту мощность, эту силу, так что Творец просто вынужден ответить.
0: Я бы добавил, Агнес, надо помнить, что свет возвращает к источнику, и это сила, которая исправляет. Создал злое начало, создал Тору как приправу к нему, потому что свет в ней, он возвращает к источнику. То есть Творец создал злое начало, он создал желание получать, он дал нам точку в сердце, и так мы раскрываем желание получать, но он также дает нам средства исправить злое начало. Свет, возвращающий к источнику, мы не исправляем себя своими силами. Рав всегда говорит, что мы не можем вытащить себя силой вот так вот за волосы. из болота. Не может узник вызвать себя из тюрьмы. Есть свет, возвращающий к источнику. Все, что мы делаем, чтобы привлечь еще больше свет, возвращающий к источнику, работу в десятке, окружение, которое мы создаем, предназначено для того, чтобы построить клей и требования к этой силе, которая называется свет, возвращающий к источнику. Мы не исправляем сами себя своими силами. Хозе Уильям из Латин 4 спрашивает так. Процесс притяжения света, сокращение, экран, отраженный свет. Как мы реализуем это практически, как мы обретаем экран, и как мы можем знать, есть ли у нас экран. Мы сейчас изучаем уроки введения в Каббалу на утренних уроках. Это очень рекомендуется. И по пятницам также стоит следить за этим. Давайте поговорим об экране. Мы говорим о той части. Мы изучаем первое сокращение, и там состояние, когда Малхут мира бесконечности была наполнена светом. И это Малхут испытала ощущение, которое называется стыд. Так мы это описываем, что стыд — это отдельное творение и ощущение стыда. Не будем вдаваться в это. Стыд заставил Малхут вытолкнуть весь свет. Это ее ощущение. Малхут освобождается от света. Она была наполнена светом, Малхут бесконечности. Теперь она называется Малхут Мицум Цемит, сокращенная. Она опустошилась от света. И Бальслам приводит пример: гость и хозяин. С одной стороны сидит хозяин, хочет очень угостить. Гость все время оказывает давление на получающее кли. И с другой стороны сидит гость, который не хочет получать свет с намерением ради себя. И постепенно под этим давлением, которое называется битуш пнимомакив, соударение внешнего и внутреннего светов, происходит построение экрана. Что такое экран? Экран — это после того, когда Малхут вытолкнула весь свет, и с намерением ради получения она не хочет получать свет, но в ней есть еще все же желание получать наслаждение, и есть дающий это наслаждение. Но с намерением ради получения она не будет получать свет, и постепенно Малхут под этими уговорами хозяина строит новое кли. И экран — это та часть, в которой Малхут может уже производить расчет, сколько она может получить ради отдачи. Это прежде всего экран. Сила, которая называется экран, мы не строим своими силами, так же, как мы говорили раньше. Это сила, которая приходит со светом, возвращающим к источнику. Но мы должны прийти к похожему состоянию на эту историю «Гость и хозяин», что мы уже готовы получить свет ради отдачи. И когда человек обретает это внутреннее духовное состояние, это называется, что он обрел экран. Мария спрашивает из МАК 95. «Должны ли мы стараться понять разумом, что Творец велик, и за ним нам следует идти, или мы должны стараться достичь этого сердцем? Что важнее?»
1: Я думаю, что не имеет значения, как. Есть люди, которым более работают в разуме и ищут раскрытие Творца посредством разума, а есть, которые посредством чувств. Главное, чтобы Творец был велик. Как пишет Рабаш, не имеет значения. Чем больше мы думаем, чтобы Творец был большим, тем он все равно больше, чем мы можем даже об этом, и более велик, чем мы можем об этом себе представить и думать об этом. Поэтому надо использовать все, должно быть сбалансировано и в разуме, и в чувствах, искать любые пути, чтобы его свойства, это главное, то есть надо понять, в чем он велик. То есть, чтобы взять это свойство, не думать о себе, а действовать только в отдаче. Вот это должно быть для нас важно. Если мы будем стараться так поступать, только лишь стараться, мы не можем пока что так поступать, но если будем стараться, то уже в этом желании мы будем притягивать на себя силы, которые будут нас развивать. Это как Рау когда-то говорил, это как дети так разгибаются. Что они стараются делать? Ходить, делать что-то руками, и таким вот образом они притягивают на себя силы, которые в первую очередь дают им энергию развиваться, и так это и происходит. То же самое мы. Мы уже, конечно, не маленькие дети, мы стараемся заниматься вещами, которые на самой высоте реальности находятся самые важные люди. Но если мы хоть немного будем хотя бы играться в этом, даже на уровне игры, мы уже притянем на себя силы, которые скрыты в природе, мы их пробудим, и они дадут нам эту возможность. Потому что если я разумом смотрю на это, понятно, что нет никаких шансов, что мы объединимся ни в десятке, ни тем более со всем миром, и будем что-то распространять. Есть еще важность распространения этого знания всем. Вообще непонятно, как это произойдет. Нет смысла думать об этом. Я должен думать то, что сейчас нужно делать нам. В данный момент мы вот сегодня стоим, это же написано о нас, хоть и написано это 3000 лет назад в книге Торы, да? Но сказано, вы стоите сегодня все. Это сказано, стоите, что значит слово? Ницавим, это означает больше, чем стоите.
0: Обязуемся, есть обязательства, потому что дальше он говорит о союзе.
1: Да, он говорит об обязательствах, просто когда каббалисты пишут, они такие вот слова подбирают. Так вот, мы должны стараться.
0: Мы говорили о том, что не может узник вызволить себя из тюрьмы. Давайте посмотрим клип Рава, где он объясняет, нам тут много говорит, я исправляю, кто исправляет, мы исправляем себя или нет. Давайте посмотрим клип номер 6, где Рав дает нам объяснение этой специфической темы. Посмотрим и продолжим отвечать на вопросы. Пожалуйста.
1: Никто из нас не способен исправить себя. Мы как шестеренки, каждый запускает других. И вот еще и так же это, только благодаря тому, что и другие запускают его. И так вот каждый раз мы находимся в этой общей совершенной системе до такой степени, что у нас нет возможности делать, совершать какие-то свободные движения. Никто из нас. А только лишь когда каждый из нас запускает других, что называется, раскручивает других. Мы каждый раз раскрываем это и в той мере, что раскрываем, мы так вот объединяемся и приходит к ощущению общей исправленной души Адам решен. И так вот мы исправляем себя. Но главное для нас — это как минимум знать, что никто не может двигаться сам по себе, как вот написано, да? Не может себя заключённый вызволить из тюрьмы, а только с помощью других. Вот самого маленького движения, большого движения, все, что происходит с человеком, это происходит не с ним, а с его окружением. А уже окружение обязывает его проходить всякие разные состояния. Вот так это определяется. Определяет окружение, состояние каждого индивидуума. И все эти состояния он проходит с помощью окружения.
0: Это очень важный момент, стоит его запомнить. Не может узник вызволить себя из тюрьмы. Человек не может сам освободить себя от желания получать. Продолжим ваши вопросы. Латисия из Woman Spain спрашивает. Рабаш говорит о быке, об осле. Мы говорили, что бык под ярмо, осел под поклажу. Есть две категории в духовной работе. Как мы можем сочетать постоянные усилия и тот путь, который я должна пройти, не теряя радости и важности цели?
1: Это только с помощью окружения, поэтому мы это все делаем в десятках, человек сам не способен. Может, вначале он думает, что да, он способен творить, любит его и даст ему топливо на несколько лет вперед, мотивацию. Но в конечном итоге нет. разве что у него какая-то особая роль в истории, как вот Бальсулам или другие такие каббалисты. Да-да, но вот так вот просто человек не способен. Ему нужно окружение, чтобы быть в радости. Что значит вот быть ослом, быком? Речь идет о свойствах внутри человека, которые помогают ему быть стабильным, что называется, на этом пути. Поэтому, если спрашивается, что самое, какое самое важное свойство, то можно сказать, что это последовательность и стабильность. Если у человека есть эти свойства, или он развивает их, а если нет у него, то он пользуется другими людьми. Это очень, в этом очень помогает некая должность, которую человек себе берет. Например, человек, который переводит. И неважно, через какое состояние его проводят, он знает, что если он не будет переводить, несколько сот человек не получит перевод. Понятно, что он стыдится, и он обязан. Вот такие должности, когда твой эгоизм замешан в этом, может тебе помочь. Это просто, мы обязаны просто этим пользоваться. Человек, который вот учит, изучает нам каббала. 5-6 часов уроков сегодня транслируем, да, в день. Каждый человек может учиться. Но мы не думаем, что нужно учить все. Все это. Человек должен сбалансировать себя, если он уже не совсем новичок, он должен как-то выразить свою отдачу относительно товарищей в десятке, в своей группе, для тех, кто говорит на его языке или для всего Бней Баруха. Может быть, он настолько талантливый, что может помочь всей системе. Это очень-очень помогает. Конечно, это также зависит от характера человека. Есть люди, которые больше склоняются к обучению, есть которые работают в обществе, есть те, кто должны делать что-то для всех. У него, может быть, есть свойства особые или таланты. Но все это должно быть сбалансировано, я должен. И время, некоторое время посвящать распространению науки каббала широкой публике, и работать в своей десятке, и, конечно же, учеба. Вот эти три вещи должны быть сбалансированы согласно внутренних свойств человека. Он должен сам решить, сколько процентов он вкладывает в каждый из этих. Если он не может сам решить, он может спросить товарищей по десятке. Но запомните, что вот эти три вещи, они очень помогают и помогут вам быть вот в тех самых состояниях, как осел, как бык, быть стабильными, и тогда Творец очень быстро может провести вас через все эти состояния. Если человек нестабилен, то и каждый такой удар его сбивает с пути, что называется, и у него нет чего-то, что может ему помочь, он не построил систему, которая может его спасти, то Творец и не пропускает через него состояние. Он от состояния к состоянию проходит раз в год, раз в полгода. Есть-то вопрос в том, что в каждом из нас, что такое жизнь? Человек должен, допустим, пройти 1000 состояний. Это устанавливается изначально. Что вот означает выражение «Израиль ускоряет времена»? То есть мы должны стремиться быть такими, как Творец, и этим ускоряем времена. То есть 1000 этих состояний могут пройти за 1000 лет, или за одну жизнь, или за несколько лет. Но для того, чтобы я прошел все эти состояния, мне нужны вот эти вот помощники, что называется, опоры. Если у меня нет этих опор, то мне Творец и не даст мне эти состояния, потому что я иначе сразу упаду, и ведь это не является целью.
0: Ирен, наша подруга из Китая, чтобы мы немножко воодушевились и даже позавидовали, сейчас в Китае час ночи, и она специально встала, чтобы участвовать вместе с нами в живом уроке. Давайте посмотрим, какая важность есть у подруги видеть урок в прямой трансляции. Спасибо тебе за личный пример, который даешь. Ирен спрашивает, может ли только Творец исправить скрытое намерение, то какова роль десятки? Десятка создает то место, где Творец производит это исправление? Прежде всего, да. Ты очень правильно ответила. Творец исправляет. Что мы делаем, если так? Какова наша роль? Наша роль — это создать окружение и выбирать его каждую секунду и стараться внутри этого окружения делать как можно больше усилий в объединении между нами, в чтении первоисточников, слушать уроки, распространять науку Каббала, как Михаил говорил сейчас. Мы делаем много разных действий. Цель их — сформировать кли, требования. Очень много статей. Рабаш написал 300 статей. Десятки статей написаны о том, что пока человек не построит кли, Творец не может войти в это кли. Свет находится в полном покое. Он ждет нас, чтобы мы подготовили кли, требования, желания. Что такое подготовить кли? Человек получает точку в сердце. Это точка заинтересованность в Творце. Так Рав сказал на одном из уроков, но когда он берет эту точку заинтересованности и помещает в окружение, в десятку, в группу, и начинает прилагать усилия, даже если он еще не чувствует, как маленький ребенок. Михаил говорил о примере ребенка, и Рав все время говорит, от чего, как ребенок растет? Ребенок растет от того, что он прилагает усилия. Он старается, он вкладывает. Его стремление, вот это его желание, толкает его вперед. То же самое и с нами. Таким образом, мы постепенно начинаем формировать требования, систему отношений между нами и также систему отношений с Творцом, с одной стороны. С другой стороны, мы все время работаем над важностью, величием цели. И тогда можно продвигаться в тех состояниях, даже когда я менее воодушевлен, как пишет Рабаш. Вначале он пишет, у человека есть такие состояния, когда он очень воодушевляется, а потом он говорит о том, что есть состояние, когда человек падает. И тогда что делать? И тогда цель не светит мне. И где я возьму силы? От десятки. Нам все время нужно выстраивать величие и важность. Откуда ты получишь достаточно важности, чтобы встать в час ночи и подключиться к уроку? Только от десятки. Это сама ты не можешь делать, и это я должна отдавать другим. Здесь есть очень много товарищей, и это возможность включиться, взять общие силы, которые позволят нам завтра прийти еще на урок, прийти завтра на встречу десятки, еще какое-то мероприятие и так далее. Так строится наш путь именно таким образом. Итак, у нас здесь очень много вопросов, мы к ним вернемся, может быть, продвинемся чуть-чуть и вернемся к вопросу. Спасибо вам за все ваши вопросы. Вопросы очень хорошие, глубокие. Давайте сделаем еще шаг вперед. В Кармиэле держите вопросительный знак, а мы пока прочитаем еще один абзац, чтобы наполниться духом Рабаша, и продолжим. Мы читаем абзац, который начинается со слов «то есть». Рабаш говорит так, то есть, даже если он чувствует, что есть люди, у которых есть некое понимание в работе Творца, а он видит, что он полностью опустошен. Верно? Иногда я вижу, что вокруг меня все воодушевлены, а я не знаю, что они такие такое переживают. У меня нет такого желания. То есть часто бывает, что и он тоже чувствует вкус в работе, иногда он чувствует, что он в свойстве главы их, то есть да, есть у него важность и величие. То есть иногда он думает, что сейчас он достиг ступени, когда невозможно, чтобы он мог опуститься в такую низость. То есть человек чувствует, что он чувствует, что он на коне. Мы несемся к духовному, и означает это состояние, где он хочет заниматься работой Творца. Он должен приложить большие усилия, чтобы заставить свое тело, и тогда то, что он делает, да, он, это происходит по принуждению, потому что у него нет желания работать, а тело желает лишь покоя, и ничего его не интересует. Это уже обратное состояние. То есть Рабаш говорил, есть время, когда человек находится в воодушевлении, величии, важности, но есть также время, когда цель не светит человеку. И вопрос, откуда он возьмет силы? Как он сможет продолжать путь? Сейчас 7:30, я сидел дома и сомневался, подключиться на урок или нет, стоит или нет. может пойти спать, может поесть что-нибудь, может просто посидеть, немножко проветриться. И так жарко. Сидеть полтора часа, читать статью, это не просто, требует усилия. Мне нужны силы. Если у меня не будет сил, то я не смогу продвигаться. Смотрите, что говорит Рабаш. Но тогда он чувствует, что он уже пришел к ясному осознанию, что нет ничего другого в мире, кроме как работать ради отдачи. И тогда, в этом состоянии, конечно, несомненно, у него есть вкус в работе. И тогда он смотрит на прошлые состояния, которые у него были, и не может понять теперь, когда он находится в состоянии подъема. Верно, когда мы находимся в воодушевлении, мы не можем думать о падениях. Поэтому, согласно всем расчетам, он решает, что теперь уже нет никакой возможности, чтобы когда-нибудь у него было падение. Однако, иногда, через день или через час, или через несколько минут, он падает в состояние низости настолько, что он не чувствует в этом месте, что упал из состояния подъема в глубину великой бездны. Но иногда, спустя час или два, он вдруг видит, что упал с вершины. То есть из того, что он до этого был уверен. Верно, когда мы находимся в подъеме, мы говорим: «О, мы продвигаемся». Благодаря чему? Благодаря работе, которую мы вложили. Не благодаря Творцу. Благодаря той работе, которую мы сделали. Да, я приложил усилия. Мы приложили усилия. Сейчас мы продвигаемся, чувствуем классно. И Рабаш говорит. То есть он был уверен, что он вообще герой из героев. И он своими силами, и как всякий человек из Израиля, то есть, да, и масс, из народа, то есть простой народ, и он начинает тогда думать, что же мне делать, как я могу снова поднять себя в состояние величия, которое у меня было. И это вопрос, который Рабаш ставит здесь. Если мы проходим разные состояния, вы слышите? Послушайте, важный вопрос. Если мы проходим важные состояния, и всякие из этих состояний, они не в нашей власти, что нам может обеспечить, что в этих состояниях мы падаем низко, но все-таки удерживаемся в пути? Что удержит нас в такие моменты, когда у меня нет сил, нет воодушевления, нет величия, нет важности? Именно об этом Рабаш и говорит. Он прошел все эти состояния, он хочет нам объяснить, что может нас удерживать в состояниях падения, потому что при подъеме нет проблем, нет вопросов. Мы все воодушевлены, но мы понимаем, что после каждого подъема приходит падение, а потом будет еще подъем, но мы продвигаемся в пути в разных состояниях. И что же удержит нас в моменты падения? Ответим еще на вопросы или почитаем еще?
1: Да, ответим. Ну или давай еще один отрывок. Тогда должен человек двигаться путем истины и сказать, что то, что он чувствует низменное состояние, это потому что свыше сбросили его, потому что он действительно хочет работать, выполнял эту работу ради отдачи, или хочет быть работником Творца, потому что это дает мне больше, чем все остальное. И тогда, если человек может сказать: «Я хочу сейчас работать ради отдачи, и не хочу совершать святую работу, чтобы получать какое-либо удовлетворение от этой работы. Ведь недостаточно одного этого, чтобы я совершал святую работу, как любой человек из Израиля, который идет молиться или учить какой-то урок из ежедневного листа Талмуда, и нет у него времени думать, с каким намерением он учится или молится, а он просто исполняет действия без всякого специального намерения. Тогда он снова входит в святую работу. И сейчас он просто хочет быть работником Творца без всяких предварительных условий». Да? Иногда мы знаем, что если мы чувствуем, ощущаем вкус в работе, вот, допустим, я сейчас читаю статью или прихожу на урок, я наслаждаюсь. Я знаю много товарищей, которые находятся в состоянии, которые чувствуют кайф, какие статьи Рабаша, какие уроки Рава. А есть другие товарищи, которые смотрят на них и не понимают, о чем они говорят. То есть есть такие состояния, есть такие состояния. Поэтому, если мы хотим быть в отдаче, то не имеет значения, какие состояния мы проходим. То, что пытается здесь объяснить Рабаш, я не...

0: беру в расчет свое ощущение. Я беру в расчет только истину. Для меня важно быть стабильным, продолжать находиться в пути, работать и давать товарищам величие цели. Что такое поручительство? Я должен давать величие Творца товарищам. И в этом я должен быть стабилен, в этом выражение моей любви. Что я могу сделать для своих товарищей? Это самое лучшее. В чем выражается любовь? Что я им сделаю какую-то трапезу, помогу там, в чем-то, может, работу помогу найти? Нет. А в том, что я помогу им раскрыть Творца. Потому что тогда все его проблемы решатся, понимаете? И в этом мире, и в следующем. Нету ничего важнее этого. Поэтому я должен это делать не только тогда, когда у меня есть силы, а как мама, которая обслуживает своего ребенка, я иногда вижу свою жену. Ничего не имеет значения, иногда есть у нее силы, нет значения, может, она плохо себя чувствует, но всегда заботится о ребенке и не задает даже себе вопрос, потому что она знает, что она обязана. И это приходит со стороны природы, так Творец в нее вложил, в нее и в любую женщину. Но мы, понятно, что у нас нет такого естественного желания так относиться к товарищам, поэтому нам нужны примеры, просить помощи у Творца в этом намерении. Но главное — это не брать в расчет то настроение и состояние духа, которое ощущается в желании получать. Вы понимаете, в чем наша работа? Вы выше знания. Что значит знание? Это то, что я ощущаю в своем желании получать, в чувстве и разуме. Я всегда иду выше знания. Это понятно, да, вроде бы? Ну, объясняю просто. Не как сложно. То есть я как бы ищу силы идти выше этого, но не одноразово, а всегда.
1: Продолжим еще два абзаца, потому что мы хотим подойти к союзу, и это центр статьи, а потом мы вернемся к вопросам. Рабаш говорит, и другими словами, это перекликается с вопросом Марии из Лос-Анджелеса. Она говорит, как мы реализуем в работе десятки значение вы стоите сегодня все. Итак, сказано, вы все стоите сегодня. Что это значит? Что означает это предложение? И Рабаш говорит, то есть все частные состояния, которые вы проходили, то есть все состояния, которые были у вас, и состояние гадлута, и состояние меньше гадлута, которые считались средними состояниями. Вы берете все эти частные состояния, говорит Рабаш, все, что вы проходите, подъемы, падения, и вы не считаете ступени одну относительно другой. Почему? Потому что вам не важна какое-либо вознаграждение, а важно только то, что вы исполняете волю Творца, который заповедал нам исполнять заповеди и учить Тору. Это мы исполняем, как и любой простой человек из Израиля. То есть состояние, в котором он пребывает сейчас, важно для него так же, как если бы он думал, что пребывает в состоянии величия. И мы уже не подвержены влиянию того, находимся ли мы в подъеме, или мы находимся в падении. А в каждом усилии мы находимся в слиянии с Творцом. Как мы можем это сделать, говорит Рабаш? Так, как он думал, что находится в состоянии величия. И тогда Творец Всесильный твой заключает союз с тобой сегодня. Так это написано. Когда мы уже приходим к состоянию, когда мы прилагаем усилия, не быть только в подъемах и падениях, не быть под влиянием этого. Мы только не смотрим на сладкое и горькое, а стараемся быть в категориях правда-ложь, быть в слиянии с Творцом во всех состояниях. И Рабаш говорит, тогда Творец сам заключает с тобой союз. То есть Творец, давайте поймем, о чем идет речь. Творец заключает с тобой союз. Прочитаем еще один абзац, потом вопросы. Другими словами, говорит Рабаш, тогда Творец заключает с ним союз. То есть именно в то время, когда человек принимает работу Творца, без всяких условий и согласен совершать святую работу без всякой компенсации, то есть отменяет себя перед Творцом полностью и говорит, смиряет, это называется смирением без всяких условий, и тогда Творец заключает с ним союз. Посмотрим клип Рава, где Рав объясняет нам, что такое этот союз. Что такое вообще союз? Что особенного в этом духовном союзе? И что значит, что человек заключает союз с Творцом? Как вообще заключают союз с Творцом? Или Творец заключает со мной союз? Что именно я должен сделать? И что тут делает Творец? Посмотрим клип номер 3 и продолжим.
0: Рав, если законы, они абсолютные законы, то что же тогда такое союз? Я его делаю, не заключаю, прихожу с ним к согласию. Согласие в нашем мире — это когда один к чему-то уступает, второй уступает немножко тоже, и так мы приходим к чему-то среднему, то есть уступаем. А когда мы с Творцом находимся в противоположном состоянии друг от друга, тогда каждый из нас тоже что-то уступает, и таким образом отдаляемся от предыдущего своего мнения, и таким образом приходим к союзу. Когда я делаю что-то на этом пути, уступаю, и он уступает, так все это происходит посредством уступок. Это не так. Это происходит только в той мере, когда я готов сделать что-то, как написано, сделать свое желание, как его. Тогда мы можем заключить союз. То есть союз — это со стороны Творца уже существует, со стороны Творца этот союз, он постоянно и всегда существует, а условия, оно только... Ты должен связаться с ним, и это условие, чтобы этот союз существовал, то есть только со стороны человека. И тогда человек приходит к этому, и тогда это называется, что он заключает этот союз. То есть он заключает этот союз. Кто заключает? Человек, когда приходит к такому состоянию, он видит, что это так происходит в нем. Но со стороны Творца все условия и законы, они абсолютны и постоянны.
1: Со стороны Творца все законы постоянны, абсолютны. Со стороны человека, говорит Рав, сделай свое желание, как его желание. По крайней мере, приложи усилия. Отдайся Творцу, просто отдайся Творцу. И пусть он делает со мной что нужно на духовном пути. Ответим на вопросы, пожалуйста, Кармиэль.
2: Здравствуйте, товарищи, здравствуйте, преподаватели. Вот как раз по этому вопрос. Если в десятке, допустим, кто-то распространяет, и вот как Моше сказал, что он кайфует от этого и находится где-то вверху, второй там делает ремонт, я не знаю, в Нейбарух, третий работает на кухне, и они все как бы кайфуют от этого. Но в десятке они находятся вместе и не понимают работу один другого. Как вот это вот все привести к общему знаменателю, чтобы... Ну, скажем так, кайфовали все вместе.
0: Не очень понял, что значит в десятке не понимают, как работать друг с другом. Можешь расшифровать, что значит не понимают.
2: Ну, скажем, кто-то распространяет, и вот он чувствует, что он в своих учениках. Кто-то обучает. Кто-то работает на Шипуцим, в Нейбарух, то есть делает ремонт, и он тоже от этого получает удовольствие. А как это совместить, вот это вот все вместе, чтобы не было такого, что в десятке, что ты, допустим, ушел на ремонт, а не присутствуешь на Зуме? Или ты ушел в распространение к своим ученикам, и ты не присутствуешь на Зуме. Вот как это совместить? Как мы можем дополнять в этот момент, когда кто-то отсутствует в своей работе, ну, для отдачи?
3: Кен, шейла това.
0: Да, хороший вопрос. Так вот, смотри. Так же, как в нашем теле. Ты видишь? Не знаю, какая у тебя профессия, но ты понимаешь, что у каждого органа у него есть своя работа, и они отличаются и не похожи друг на друга, все органы. Но они все работают ради одной цели, чтобы тело жило. И поэтому... Так каждый из нас должен, имея определенные способности, использовать их ради распространения науки Каббала или объединяться, то это нормально. Ты говоришь, это мешает нам объединению, но десятка должна установить этот порядок. Есть, допустим, сейчас вот есть переводчики, которые переводят этот урок, чтобы тысячи могли услышать это. А может быть, в их десятке есть кто-то, кто находит, ну, там, встреча в зуме десятки, да, как обычно принято. Перед сном встречаться. Ничего не поделаешь, он должен участвовать в этом, ведь мы объединяемся в намерении. Тем не менее, нужно установить такие времена в десятке, когда бы мы все могли участвовать. Не может быть, чтобы человек был только в распространении, никогда не приходил в десятку. Поэтому, как я сказал уже, должен быть баланс между изучением науки Каббала, учебой, обычной жизнью, ежедневной, работа, семья, и между тем, как человек распространяет и работает человека в десятке. Должен быть баланс, если человек не может это сделать. А я знаю, что многие не могут сами сделать, они прощаются за помощью. И тогда товарищи по десятке помогают. Если нет, так спросите нас здесь. Мы, конечно, не можем тут обсуждать каждый случай каждого, дать только общее направление. Тем не менее, у нас есть сопровождающие, опытные наши ученики, встретиться с человеком и помочь ему. Есть место для всего, и это не мешает общей работе.
1: Я добавлю, тут есть особенный вопрос, когда десятка должна повзрослеть, прийти к какой-то связи между товарищами, которая позволяет товарищам, с одной стороны, как-то выражать себя, с другой стороны, также участвовать и в жизни Бне Баруха, например. Сейчас я провожу урок. Да, допустим, я лично, да? А моя десятка, у них была встреча, Zoom, я там не участвовал. Я им написал, что я сейчас провожу урок, поэтому я не буду на встрече десятки. Им понятно это? Что мы работаем вместе. Или, например, ты говорил о работах. Я знаю, вы десятка Кармиэля, дорогая десятка, часто приезжаете к нам в пятницу утром и делаете разные работы во время урока, или дежурите на кухне, или еще что-то. Ну и что? И это прекрасно. Понятно, что вы делаете это как часть духовного пути. То есть мы должны понимать, что на нашем пути вещи... Они не туда или сюда. А тут есть целый ассортимент. Мы дополняем друг друга, делаем разные вещи одновременно. Есть рамки, есть распорядок. И желательно, чтобы все знали, что делает товарищ. Если товарищ выходит на какое-то действие, важно, чтобы все об этом узнали, чтобы они поддерживали его, думали о нем. То есть практически нужно понимать, что здесь есть система, которая намного шире. И ты говоришь уже о понятии, которое называется взаимовключение. Как мы включаем друг друга в те действия, которые совершаем. Здесь мы должны понимать, что у нас есть такая общая корзина в десятке, и каждый десятку приносит весь дух, все действия, все мысли и все свои намерения. Это все приходит в одно место, десятка, а десятки передаются всему мировому кли, и мы вместе в пути.
0: Я могу добавить, что в любом случае со временем надо прийти к такому, такой зрелости, чтобы мы могли оценивать человека согласно его действиям и согласно его намерениям. Например, есть товарищи, которая очень талантлива. Например, у меня в десятке есть человек, который очень много времени вкладывает, у него есть очень важная должность. Благодаря этому у нас есть и система, которая называется «Арвуд», и он все время этим занимает, там есть несколько очень талантливых.

0: не имеет значения. Мы говорим о как бы неком среднем усилии. Каждый дает некое усредненное усилие. Но тот, кто пять раз приходит на встречу в Zoom, а другой едва один раз может прийти. Так же самое и на работе. Мы не можем предъявлять претензии товарищу, который работает там, начальником финансового отдела где-нибудь в банке. Понятно, что у него есть ответственность и очень-очень много работы. И кто-то, кто обычно там водитель, у него есть больше времени, может больше слушать уроки и пять раз быть на встречах в Зуме, даже 10 раз, ни о чем не говорит. Мы говорим о неком усредненном усилии и намерении, поэтому нельзя нам судить о людях согласно только лишь внешнем количестве их участия, которые они дают. Почему все время наш эгоизм хочет предъявлять претензии всем этим? Мы же как бы установили, что это так. Почему он не приходит? Это все происходит из того самого союза, с той самой системы поручительства Арвуд, когда я чувствую, что мое продвижение зависит от него. Нам сказали недавно, да, что мы поручаемся друг за друга. Так если он поручается за меня, я хочу, чтобы он каждый день был на уроке, каждый день был в Zoom, все делал, как мы установили, оно не получается. И начинаются споры. Это все естественно. Это берет кучу времени и будет до конечного исправления так продолжаться. Поэтому здесь без помощи Творца, кроме помощи Творца, ничего не поможет. Я вам по опыту сам говорю. Это естественная претензия, почему он не так, а этот не так. Она будет всегда. А вопрос, что с этим делать? Обращаемся ли мы с этим к Творцу или нет? Если мы пытаемся сами исправить, никаких шансов нет. Люди просто уходят. Этот ушел, потому что слишком много к нему предъявляли претензий. А этот потому, что он хотел сильную группу, а тут какие-то слабаки, я не хочу с ними быть, да? В конечном итоге мы должны прийти к балансу и включить всех.
1: Френч 3.
2: Большое спасибо за прекрасный урок. Он говорит тут в абзаце, что то, что он, у него есть силы делать, и он делает, и радуется своей долей. Но вроде как кажется, что человек говорит: «Слава Богу, все хорошо, я ничего не хочу делать, потому что это моя доля». Что Рабаш тут имеет в виду, когда он говорит, что нужно радоваться долей своей? Рабаш здесь имеет в виду, когда цель настолько велика для меня, что и то, что я нахожусь с ней в какой-то связи, это уже большое вознаграждение для меня. Есть очень известный пример, когда Рабаш пишет в своих статьях, он рассказывает об очень важном человеке, о очень важном хасидском раве, который приезжает в Израиль, и там есть один такой хасид, который забирает его в аэропорту, встречает его и берет у него чемодан. А он хочет отдать ему деньги, как носильщику. Он говорит: «С какой стати? Я не хочу никаких денег. Для меня это огромная честь нести ваш чемодан». Почему? Потому что если что-то важно для нас, уже сама связь с этим — это огромная честь и вознаграждение. Это тот пример, который Рабаш дает со свадьбой, кидушин. Он говорит: то, что я освящаю, это для меня что-то важное, это уже считается для меня вознаграждением. То же самое здесь. Вопрос из Кабью 12. Что за хисарон, который мы должны почувствовать перед заключением союза в десятке, и как мы достигаем такого хиссарона?
0: Как прийти к хиссарону?
2: Как хиссарон, мы должны почувствовать его перед заключением союза, и как мы, как десятка, достигаем такого хиссарона?
0: Хиссарон в раскрытии Творца, заключение союза, поручительство — это условия. Условия жизни. Мы видим, да? Каково условие

0: нашего обычного живого тела? В том, чтобы все его органы были в состоянии поручительства. Если каждый орган будет заботиться только о себе, то есть только в мере необходимого для существования, все остальное, всю энергию и мотивацию он должен отдавать всему остальному телу. Также и мы. Я должен дать своему телу личному то, что ему нужно. Пищу, секс, семью, все остальное. Все остальные часы дня я должен заботиться только о товарищах. Если у меня получается что-то в действии сделать, я делаю, но основное время оно в мыслях. И тогда, когда у меня будет желание хиссарон раскрыть Творца, у меня будет сила минимум стараться быть в этом союзе, соблюдать этот союз относительно своей десятки. Поэтому мы и говорим, все зависит от величия цели. Если цель невелика в моих глазах, то как я буду все мысли свои вкладывать? Ведь Творец меня все время выбрасывает, заставляет меня думать о каких-то других приятных вещах, которые приятны для моего тела. У меня каждую секунду есть какой-то телефон, сообщение, и все часы проводить в том, что наполняет мое желание получать. Сегодня просто довольно-таки, да, достичь такие вот наслаждения, которые раньше тяжело было. Я могу открыть холодильник, покушать что-то, да, тоже простое наслаждение и так далее, и так далее. Еще раз, мы говорим о том, что человек делает со своей жизнью в свое свободное время. И главное, со своими мыслями, и главное, со своими усилиями. Творец нас судит согласно наших усилий.
1: Хиссарон очень простой. Я понимаю, что без десятки у меня не будет сил. Я понимаю, что эти люди, которые называются десятка, это части моей души. Насколько это странно, но только от них я могу получить силы. И если это история, неважно, они мне нравятся или они мне не нравятся, этот меня бесит, этот говорит как-то странно, а того я терпеть не могу. Но у них есть жемчужина, есть бриллиант, есть что-то очень дорогое, есть точка в сердце, часть пазла, которую я не могу сложить сам, не могу. Сверху так устроено. Это духовный закон. Я должен через самоотмену относительно них обрести у них, просто даже купить у них их стремление. Что значит «купи себе друга»? Что здесь покупают? Я покупаю их стремление к духовному. Как я покупаю? Я должен отменить себя. Я должен уступить, принизить себя. Если я этого не сделаю, то я не смогу у них купить. И тогда откуда я вообще это возьму? У меня не будут сил продвигаться. То есть вокруг меня есть просто огромные рудники золотые, но я не смогу ничего достать. Мне нужны товарищи. И Творец — это решение, то, что мы делаем это вместе, друг для друга. И каждый делает то, что может. У него не просят что-то сверх этого. Но то, что он может, это да, просит. Требует от тебя максимум, на который ты способен.
0: Вообще, союз довольно-таки сложный. Еще задам вам вопрос, чтобы вы подумали до следующего урока. Я помню, у нас была трапеза с Равом на этой неделе, и мы спросили его этот вопрос. Он сказал, подумайте об этом. С одной стороны, когда мы находимся в десятке, написано, каждый судит других по своим недостаткам, а все зависит от моих усилий, я должен любить товарищей. Правильно? Есть такое правило. То есть все зависит от моего вклада, от моего усилия. Не как что касается страхования, допустим, страховая жизнь. Каждый месяц я плачу что-то, если потом один раз что-то происходит, семья получает деньги. Это называется страховка. То есть все зависит от моего вклада. С одной стороны, есть объяснение Рава, который говорит, что чем все зависит от того, чем больше ты вкладываешь в общество, в группу, чем больше ты вложил, в этом будет твоя сила, которая поможет тебе. Это с одной стороны. С другой стороны, написано, что ты зависишь от товарищей. Если они не будут о тебе думать, то и ты не сможешь продвигаться к Творцу. Это вообще пугает. Как я могу сделать так, чтобы они думали обо мне? Если это так, как я думаю о них, это знаю, да, то ой, это просто печально. Так, а как я могу поспособствовать тому, чтобы они думали обо мне? А ведь если они не будут думать обо мне, то я не буду продвигаться. А еще говорят мне, что даже если ты будешь делать и то, и другое, если Творец не вмешается и не будет замешан в всех вот действиях десятки, то тоже ничего не получится. То есть надо понимать, что поручительство — это сложная вещь. Не как в банке, да? Там все ясно. Ты работаешь, вкладываешь какую-то сумму денег, и потом ты получаешь это как страховку обратно. Не знаю, как в других странах, но в Израиле, чтобы получить деньги из банка, ты должен привести там какую-то суду, имеется в виду. Ты должен привести двух поручителей. А если ты не сможешь платить, они будут платить за тебя. Тут понятно, да, как работает поручительство. Но здесь все очень сложно. Здесь Творец, где я завишу от них, где я завишу от своих усилий. Если бы все зависело только от моих усилий, хорошо. Я чувствую силы, буду вкладывать. Но если не все зависит от моего вклада, а еще я завишу от кого-то, от этой десятки, десяти этих, надо понять, что я должен с ними делать. Что сделать так, чтобы они думали о мне? А если еще и Творец, и надо еще думать о нем и просить его. Короче говоря, все непросто, но нет выхода. Это условие. Поручительство — это условие.
1: Я думаю, что мы продвигаемся к окончанию урока. Мы хотим вас поблагодарить за ваши прекрасные вопросы, которые вы послали. Эта статья, мы только начали разбирать ее. Вы видите, тут есть большая глубина. И давайте подумаем до следующей недели, как выражается вот это заключение союза в нашей десятке. На словах, на делах, в мыслях, в намерениях. Где это начинается, где это заканчивается, насколько действительно я обязан своим товарищам в десятке. Это вопрос. Как мы можем вызвать Творца, чтобы он стал поручителем этого процесса? Потому что если он не будет поручителем, то ничего не случится. Поэтому мы очень рады, мы начали сегодня. Это и мы благодарны вам. Мы продолжим на следующей неделе. Приходите со множеством вопросов и большим желанием, и воодушевлением, и взаимным включением, чтобы мы построили вместе кли. А сейчас закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 25 июня 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что закон и правосудие есть имя Творца в духовной работе. Статья в книге на иврите находится во втором томе Труда Рабаша, страница 1103. Прочитаем сейчас в десятках эту статью. В нашем распоряжении 32 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что Творец обращает свой лик в духовной работе? Мудрецы сказали о написанном. Да обратит Творец свой лик.
0: Книге Зор сказано, закон Хок — это когда Малхут называется так, а запреты Торы включаются в нее. И постановления мои соблюдайте. Постановление Мишпат — это Зеранпин, и тот закон Хука, то есть Малхут, опирается на него. И они соединяются друг с другом, высшие и низшие, то есть законы и Малхут с постановлениями в Зеранпине. Это общность святого имени, ведь закон и постановление Хок ве Мишпат есть имя Творца, и делайте, то есть исполняйте их. Зор спрашивает, после того, как он уже сказал «идите и соблюдайте», зачем еще нужно «делайте»? И он отвечает, дело в том, что тот, кто делает заповеди Торы и ведет по путям ее, идет по путям его, как будто делает, то есть создает Творца наверху, сказал Творец, как будто создал меня. И так постановили они, и потому и сделайте их законом и постановлением, то есть Зеранпином и Малхут. Конец цитаты. И следует понять, что означает сказанное, тот, кто делает заповеди Торы и идет по путям его, как будто делает, то есть создает его. И также следует понять разницу между словами «тот, кто делает заповеди Торы» и тем, что он добавляет и идет по путям его. И получается, что это две разные вещи. То есть получается, что хотя он и исполняет заповеди Торы, но если он не идет по путям его, то не сказано, что он создал Творца. Если так, что означает тогда фраза «и идет по путям его»? И также следует понять, сказано в книге Зор, подобно этому сказал Раби Шимон, и сделал Давид имя. Но разве Давид сделал его? И Зор отвечает, но поскольку Давид шел путями Торы и исполнял заповеди Торы, он как будто бы действительно сделал это имя. И потому сказано, и делайте их. То есть, если вы будете стараться делать их, исправлять святое имя, как подобает, тогда все благословения, что наверху, будут у вас в их правильном исправлении.
1: Нам также следует спросить, что означает, что Давид сделал имя Творцу? В отношении кого он сделал это имя? Нужно ли Творцу, чтобы кто-то сделал ему доброе имя среди творений, что благодаря доброму имени Творца они уважали его? Это подавало бы созданием, где один человек может уважать другого такого же человека. Но как можно говорить, что Творцу нужно получить доброе имя у творений? Также нам следует понять, как тем, что человек идет путями Торы и исполняет заповеди Торы, Творец получает доброе имя. И чтобы понять все это, необходимо прежде объяснить, что представляет собой творение в общем, то есть с какой целью Творец создал творение. Ответ таков. Известно, что причиной этого является его желание насладить свои создания. Отсюда следует, что Творец получил имя дающего, доставляющего наслаждение и удовольствие творению, а творение называется получающим, и получающий должен иметь хисарон потребность, а иначе нет места для получения. По этой причине желание получать благо и наслаждение называется обладающим хисароном. В Творце нет хисарона, ибо Творец полностью совершенен. Поэтому творение называется сущим из ничего. Потому хисарону, когда было создано нечто, чего не существовало до того, как он сотворил это. А поскольку у Творца нет хисарона, то когда человек чувствует хисарон, он уже находится в несоответствии по форме с Творцом. А когда он наполняет хисарон, хотя у него есть соответствие в некоторой степени, ибо теперь у него нет хисарона, но из-за того, что он теперь получающий, а Творец дающий, получается, что не существует подобия по форме, поскольку из-за этого несоответствия по форме он отделяется от Творца.
0: Чтобы исправить это, то есть то, что человек называется творением, имеющим хисарон, так, чтобы у него было подобие по форме, он должен находиться в совершенстве, то есть получить от Творца все благо. А когда он получает от Творца, он вновь становится отличным по форме от Творца. И тогда совершается это исправление, называемое получение ради отдачи. То есть, хотя по природе своей он имеет желание и стремление получить что-то, чем он может наслаждаться, он все-таки преодолевает его и не желает получать наслаждение, а только в том случае, если хочет доставить наслаждение своему Создателю. И любое наслаждение, о котором он может сказать, что Творец наслаждается этим, то есть тем, что он выполняет его, Творца, желание и замысел насладить свои создания, то есть все удовольствия, о которых мы можем сказать, что Творец наслаждается, когда мы получаем от него, только в этом случае мы получаем. Следовательно, когда человек достигает этой ступени, то есть чтобы доставлять наслаждение своему Создателю, он может радовать его тем, что получает от него благо и наслаждение. Таким образом, теперь мы имеем подобие по форме с двух сторон. Первое, что у него, у нижнего уже есть, что у нижнего уже нет недостатка, так как он получает благо и наслаждение от Творца. Второе, что теперь он дающий, такой же, как Творец, то есть то, что он сейчас получает удовольствие, он делает это не ради собственной выгоды, а только ради Творца. Ради себя он готов отказаться от любого удовольствия. Получается, что теперь есть две вещи вместе — исправление творения и цель творения. И это называется зивук даака — ударное соединение, где посредством мака удара происходит объединение. Духовный мака означает две противоположные вещи, когда все, что отвергает одна, желает другая. Другими словами, Творец желает, чтобы нижний получал благое наслаждение, то есть дает нижнему, а нижний хочет, чтобы быть подобие по форме, то есть отдавать высшему.
1: Отсюда следует, что они находятся в противоречии, и с помощью этого они приходят к единению. Другими словами, каждый принимает точку зрения другого. То есть высший хочет, чтобы нижний получил. А нижний получает лишь в мере, когда он знает, что все, что он получает лишь потому, что так хочет высший. Отсюда следует, что теперь он получает так, как хочет высший. И дает так, как он хочет. И нет здесь разделения. А сейчас оба они имеют одно мнение. И благодаря тому, что у творения сейчас есть отдающие килим, он получает в них благо и наслаждение. И тогда становится очевидным для всех, что имя Творца — это добрый и творящий добро. Тогда как до того, как раскрылось благо и наслаждение, что называется Шхина в Апрахе, все страдают в мире, потому что нет келим, подходящих для получения блага и наслаждения. Следовательно, низшие должны верить, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. Поэтому имя Творца, добрый и творящий добро, не раскрывается. Но когда ниши получают отдающие келим, тогда может раскрыться имя Творца как добрый и творящий добро. Но
0: здесь возникает самый сложный вопрос. Как человек может получить эти келим? Ведь по природе своей он совершенно противоположен тому, ибо человек рождается только с получающими келим. А значит, человек не может ничего сделать, если это не принесет пользы ему самому. Так как же он может делать что-то, что противоположно его природе, то есть отдавать и ничего не получать для своей выгоды? Об этом сказали наши мудрецы, что Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И при соблюдении Торы и заповедей следует различает две вещи. Первое — действие, исполнение Торы и заповедей. Второе — намерение. То есть чего он желает достичь тем, что он исполняет Тору и заповеди. И плата, которую человеку следует просить Творца, это ходить его путями, то есть путями Творца. А каков путь Творца? Мы должны сказать, что его путь — давать созданиям добро и наслаждение. И также и человек должен, чтобы все заботы человека были направлены только на дачу Творцу, чтобы он наслаждался и не заботиться о своей собственной выгоде, а только о благе Творца. Подобно Творцу, желание которого состоит в том, чтобы насладить свои создания. А поскольку человек рожден с природой получения для себя, как известно, то, что Творец желает насладить свои создания, обязывает, чтобы у получающего было желание и стремление к этому, ведь в противном случае невозможно получить удовольствие. Следовательно, Творец создал творение желанием наполнить их потребности. Но как могут творения ходить его путями, чтобы и они отдавали, как Творец, что называется «прилепись к свойствам его»?
1: Чтобы исправить это, Творец сказал: «Я создал злое начало», то есть желание получать только для себя, «и я создал Тору в приправу». То есть, благодаря особому свойству Торы, мы получим силу преодолевать зло и сможем работать только для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Отсюда следует, что недостаточно человеку исполнять Тору и заповеди, а он должен направить свое намерение, для чего он соблюдает Тору и заповеди. То есть, какую награду он хочет, чтобы Творец заплатил ему за соблюдение Торы и заповедей. На этот счет имеется много намерений. Об этом написано в Зоаре, что некоторые хотят в обмен на соблюдение Торы и заповедей награды в этом мире, а некоторые хотят награду в мире будущем. Но главное, что нужно человеку, это получить причину, которая будет обязывать его соблюдать Тору и заповеди, а именно потому, что он велик и правит всем. То есть он занимается Торой и заповедями, потому что получает огромное удовольствие от служения великому царю. Отсюда следует, что причина, по которой человек соблюдает Тору и заповеди, заключается в том, чтобы Творец дал ему силу отдавать, которой у него нет по природе. Торы и заповеди являются средством для достижения этого. Как написано, «Я создал злое начало». Если так, то какой совет можно дать, чтобы мы могли пойти против природы? Ответ в том, что для этого нам дали Тору в приправу. То есть через Тору мы получим силу отдачи. Из этого следует, что, занимаясь Торой и заповедями, человек должен стремиться только к одному — идти его путями. То есть, как путь Творца отдавать, так и в обмен на свой труд человек хочет, чтобы Творец дал ему эту силу.
0: И исходя из этого мы можем объяснить то, что мы спросили о словах книги Зоар, что тот, кто исполняет заповеди Торы и идет по путям его. Мы спросили об этом, что нам добавляет сказанное «идти по путям его» после того, как человек уже исполняет заповеди Торы. И согласно вышеизложенному, это означает, что недостаточно того, что он соблюдает заповеди Торы, а он также должен стремиться к тому, чтобы получить награду в обмен на соблюдение заповедей Торы. И какую награду он хочет получить, чтобы иметь возможность идти путем Творца. Точно так же, как путь Творца состоит в том, чтобы давать созданиям, чтобы создания наслаждались, так же и человек хочет иметь желание и стремление давать наслаждение своему Создателю и просить у Создателя, чтобы дал ему вознаграждение за его работу. И это должно быть так же, как в материальном, когда человек работает и во время работы смотрит, когда же он получит оплату, также и в деле Творца, по соблюдению Торы и заповедей. Следует ждать того времени, когда он получит вознаграждение за свой труд, то есть когда он будет вознагражден отдающими келим. И согласно вышесказанному, мы можем объяснить то, что мы спросили о том, что Зоар говорит о стихе «И сделал Давид имя». Там говорится, что поскольку Давид шел путями Торы, он как будто бы действительно сделал его имя. Вот почему было сказано «Исполняйте их, чтобы исправить святое имя, как подобает». И спросили, нужно ли Творцу делать себе имя среди сотворенных, ведь это подходит для человека. А в отношении человека можно сказать, что он хочет иметь доброе имя, но не тогда, когда речь идет о Творце в отношении творения. Разве можно сказать, что человек, зашедший в курятник, хочет иметь доброе имя среди кур, чтобы они его уважали из-за его важности? А тем более, это касается Творца по отношению к творениям. Какую ценность имеют творения по сравнению с Создателем, чтобы мы могли сказать, что Создатель хочет иметь доброе имя, чтобы они уважали его? А если так, то что тогда означает фраза «И сделал Давид имя тем, что шел путями Торы»? То есть человек должен сделать доброе имя Творцу. Но поскольку Творец хочет доставить наслаждение и удовольствие своим созданиям, чтобы они наслаждались, поэтому если творения наслаждаются от того, что Творец дает им все блага, то они дают ему доброе имя. То есть говорят, что Творец, он добрый и творит добро. Это значит, что имя, которое Творец получает от созданий, что он добр и творит добро, это не нужно ему, это имя, чтобы они из-за этого уважали и почитали его, а он хочет, чтобы они почувствовали это имя. То есть это имя нужно не для Творца, не потому что ему нужно это имя, а это необходимо именно для творений. То есть Творец хочет, чтобы творения воспринимали его именно так. Другими словами, это знак того, что они наслаждаются своей жизнью, и свидетельством этого является то, что они говорят, что Творец называется добрым и творящим добро.
1: Поэтому существует разница между человеком и остальными творениями, ибо человек хочет иметь имя, чтобы за это получить награду. И награда его в том, что, первое, творения будут уважать его за то, что он делает добро другим. Второе, а иногда человек делает добро другим в обмен на награду в будущем мире. Тогда как имя, которое Творец хочет, чтобы дали ему, добрый и творящий добро, это ради творений. То есть, когда творения называют его добрым и творящим добро, то они наслаждаются им. В противном случае, они не называли бы его добрым и творящим добро. Однако, с точки зрения исправления творений, чтобы у творений было слияние, когда они получают благо и наслаждение, человек обязан получать все ради отдачи. Но поскольку человек по своей природе рожден с желанием только получать, нам даны Тора и заповеди, с помощью которых мы можем выйти из-под власти желания получать для себя и делать все с намерением ради отдачи. В этом смысл того, что Давид ходил путями Торы, то есть посредством путей Торы, он исправил себя и удостоился отдающих килим. И эти килим наполняются изобилием свыше, и человек удостаивается доброго и творящего добро. То есть тогда он обретает настоящее имя Творца, добрый и творящий добро. Ибо он получил добро, исправив себя с помощью путей Торы. В этом смысл фразы «И сделал Давид имя», что означает, что Давид был вознагражден обретением имени Творца, называемого «добрый и творящий добро».
0: Однако, то, что касается сказанного «закон хок» — это «малхут», а постановление «мишпат» — это «заампин», Это общность святого имени, ведь закон и постановление — это имя Творца. И в этом смысл слов «и сделали их». И мы должны понять это, поскольку он говорит, что закон рассматривается как Малхут, а постановление рассматривается как Зерампин. Если так, то это два отдельных имени. Так как же он говорит, что закон и постановление — это имя Творца? Разве это не два разных имени? Зерампин называется Творец, а Малхут называется Шхина. Если так, что же тогда означают его слова «закон и постановление — это имя Творца»? Известно, что нет света без кли, то есть цель творения — насладить свои создания, создала в них желание получать наслаждение. И это желание называется Малхут, как Баля Сулам пишет, учение десяти сферот Тес. Оно называется Малхут царство, потому что от нее исходит свойство управления в полной абсолютной власти, по примеру страха Малхут. Получается, что изобилие, которое Творец хочет дать творениям, называется именем Малхут. А сфера Малхут — это то кли, которое получает свет на всех ступенях.
1: И в общем, сказал Баль Сулам, свет называется Творец, а кли, принимающий свет, называется Малхут или Шхина. Это кли называется Шхина, потому что внутри кли пребывает свет. И он сказал, что в этом смысл того, что говорит Зоар. Он Шухен, пребывающий, а она Шхина, место пребывания. То есть они суть одно — свет и кли. Однако существует несоответствие формы между светом и кли, между дающим и получающим. И несоответствие формы называется разделением. Так как все творения исходят из Малхут, а Малхут называется собранием Исраэля, то есть собранием всех душ, то для того, чтобы Малхут могла получить изобилие для творений, Малхут должна быть объединена, чтобы быть в подобии свойств со светом. Поэтому нам даны Тора и заповеди, благодаря которым мы можем достичь подобия свойств Творцу. То есть все те, кто занимаются Торой и заповедями и намереваются тем самым получить желание и стремление делать все с намерением доставить наслаждение Творцу, то есть, как Творец одаривает создание, так и создания хотят доставлять наслаждение Творцу. И этим каждый исправляет корень своей души, и это Малхут, чтобы она была ради отдачи, что называется объединением, то есть соединением света и кли, чтобы они были подобны по форме. И тогда изобилие, то есть высшее благо и наслаждение, изливается творением.
0: Согласно вышесказанному, можно истолковать то, что мы говорили. Мы спросили о сказанном, что закон и правосудие — это имя Творца, ведь это два разных имени — Зерампин и Малхут, то есть закон и правосудие. Но, как сказано выше, Зерампин, называемый правосудием, это свет, который раскрывается, это изобилие, шефа. А Малхут получает, и она должна все получать ради отдачи. Это называется законом. То есть, несмотря на то, что человек видит, что он рожден с желанием получать ради себя, и он родился с умом и знанием, что человек все хочет взвешивать своим разумом, то, что он хочет сделать, Но здесь, в работе Творца, ему говорят, что он не должен смотреть на то, что подсказывает ему его разум, а он должен принять это в качестве закона, то есть высшее знание. И хотя он создан природой с желанием получать, он, тем не менее, должен верить словам наших мудрецов, которые сказали, что человек должен прилепиться к свойствам Творца, как написано, как Он милосерден, так же и ты будь милосерден. Отсюда следует, что, приняв Тору и заповеди как закон, хотя он и выше разума, то есть тело его не понимает этого, но через веру высшее знание человек может достичь подобия по форме.
1: То есть каждый человек, который занимается Торой и заповедями с целью отдавать, тем самым соединяет Зейранпина, который называется правосудием Мишпат, то есть светом и изобилием, с Малхут, которое есть кли, которое должно получить свет, чтобы его намерение также было отдавать, по примеру, свет. Это называется объединением Творца и Шхины. И тогда становятся одним именем. То есть два имени, Зейранпин, называемый Мишпат, правосудие, означающий Авая, и его имя, называемое Малхут, становятся единым целым. В соответствии с этим следует объяснить написанное. Тот, кто исполняет заповеди Торы и идет путями его, как будто создает его наверху. Творец сказал, как будто он создал меня. И так постановили они. И потому, и сделайте их законом и постановлением. То есть Зейранпин и Малхут. То есть, как сказано выше, что благодаря тому, что он исполняет заповеди Торы и идет его путями, человек вызывает в корне своей души, то есть наверху, в Малхут, что она будет в намерении ради отдачи, как Зейранпин. И это называется единением. Отсюда следует, что под словами «и сделали их» имеется в виду соединение Зейранпина и Малхут, называемое закон, хок и правосудие, мишпат. И это называется также единением Творца и Шхины. И эту работу должны выполнить творения. Отсюда следует, что смысл в том, что поскольку это два имени, то творения должны их объединить, чтобы они стали одним. Когда все творения достигнут совершенства, то есть когда все исправятся в корне своей души, тогда сбудется. В тот день будут Творец един и имя Его едино. Это работа, о которой написано «И сделали Его».
0: Перейдем сейчас к уроку от 25 июня 2002 года. Обратите внимание, что на уроке из-за качества записи невозможно слышать Рава, и в это время будут титры на экране. Пожалуйста.
1: Мы прочитали статью Ишлава Исулам, второй том, глава Бехукотай, что означает, что законы правосудия есть имя Творца в духовной работе. В чем смысл закона и правосудия? Это две вещи. Эти две вещи, собственно, исходят из закона, суда, что желание получать, чтобы быть в вечном состоянии, пригодном для своей роли, обязано принять на себя исправление. Исправление — это ограничение и изменения. И это называется законом и правосудием. На самом деле, все вещи, о которых мы думаем, что они действуют против нас, против нашего желания, выходит, что наоборот. Мы говорим, человек обязан постичь имена Творца, что он добр, что он творит добро, что он милосерден, милостив и так далее. Слова не совсем точные. Когда человек постигает святые имена, это действует иначе, согласно подобию по форме. Он только может постичь это. И поэтому постижение святых имен называется принятием на себя этих исправлений, которые называются святыми именами. Если человек постигает, что называется милосерден, что такое свойство Творца милосерден, то он в этом мире сам становится милосерден. Или, чтобы постичь милостивый, скажем, он сам должен быть милостивым. Все постигают согласно подобию по форме. То есть постижение имени Творца называется уже тем, что человек становится обладателем имени Творца. Это называется «И будет имя Творца на тебе». И тогда клипот написано «И убоятся тебя». То есть постигающий человек сам получает эти свойства. То есть все, что Тора говорит нам, постичь святые имена, вкусите и увидите, что добрый Творец, вкусите и увидите, превращает человека в доброго, как Творец в конечном счете. Потому что Творец — это общий свет, облаченный во все 613 исправлений, которые человек совершает над своими 613 заповедями, которые в конечном счете называются 613 заповедями. Где в каждой заповеди заложен особый свет, относящийся к этому исправлению. И когда человек завершает все эти исправления, то общий свет, который облачается в него, общий наранхай, называется Творец. Это Бааль Сулам пишет в письме на странице 64. Что для этого делают? Зейранпин, который называется правосудием, и Малхут, который называется законом, так она, закон, должна быть как правосудие. Она должна принять на себя те самые свойства, которые есть в Зейранпине, выше знания, то есть на более высокой ступени, чем она. То есть это означает выше ее знания, потому что знание определяет сущность ступени, и поэтому обязаны выполнить, чтобы было правосудие как закон. Что значит правосудие как закон? Что те свойства, которые есть в Зейранпине, будут как закон. Как закон. То есть как свойство Малхут. Это то, что он нам говорит здесь. Что такое закон и правосудие? Что означает, что закон и правосудие есть имя Творца? Что в общем это единение, которое есть между законом и правосудием, между Зейранпин и Малхут, раскрывает все имена, то есть все свойства Творца в творении. Есть вопросы?
2: Вы прежде сказали, что человек постигает имена Творца по мере своего исправления, доброго и творящего добро.
1: Обычно я привожу пример, что чтобы уловить радиоволну, ты должен внутри самого радиоприемника создать волну, подобную по той же частоте, как и волна снаружи. Ты знаешь? Это называется эффектом резонанса. Иначе ты не улавливаешь то, что снаружи. Вне радиоприемника есть миллионы волн самых различных частот. Разных, да? А как ты улавливаешь что-то особое? Каждый приемник, он как бы, как будто и передатчик. Он создает, он не только принимает, он прежде всего должен создать волну, которую ты хочешь принять снаружи, ту определенную частоту, и тогда то, что есть снаружи, ты улавливаешь согласно подобию по форме, подобию частот, и тогда то, что есть на этой волне снаружи, на которой есть еще всякие такие маленькие знаки, ты воспринимаешь их как звук. Но у тебя должно быть подобие по форме с тем, что ты хочешь ощутить. Мои глаза, мои уши, все они устроены так, чтобы я улавливал определенный диапазон внешнего воздействия. Потому что внутри у меня есть механизм, который может как бы производить те частоты, которые есть снаружи. Это все нервы. На окончании нервов есть особые сенсоры для каждой частоты. Тепло, холод, давление. В конечном счете, это частоты, которые я улавливаю согласно подобию по форме между моим кли и тем, что есть снаружи. Так как я могу сказать, что он милостивый или милосердный, если я перед этим не оснащен таким свойством, с помощью которого я узнаю, что такое милостивый и что такое милосердный? То есть я сначала должен сделать над собой исправление, и в соответствии с этим тогда я почувствую, что да, он такой. Бывает у нас, мы говорим о человеке, у него нет сердца. Вот так, нет у него сердца. Это просто означает, что его чувства не развиты, что он видит кого-то плачущего или находящегося в страдании, а он не страдает, не понимает этого. Вот и все, скажем, младенец. Кто-то плачет, а он не понимает, что это. У него еще нет такого эмоционального развития, чтобы он мог понять, что это происходит что-то со взрослым человеком. И что тот действительно находится в таком волнении. Потом, когда он вырастет, у него тоже будут развиты килим, в соответствии с тем, чтобы он тоже, после того, как он тоже почувствует, что такое страдание, или, скажем, что такое радость, тогда, когда он будет смотреть снаружи, он сможет уловить то, что действительно там происходит. И так и все, мы улавливаем только согласно подобию по форме.
0: Да. А как по-настоящему можно развить этот сенсор?
1: О, как развивать сенсор, чтобы уловить духовное воздействие? Творец воздействует на нас, бросает на нас всякое добро без конца. Мы так находимся под грудой его прекрасных воздействий, но мы ничего не чувствуем. Потому что это чувство у нас не развито. Мы как младенцы. То, что он передает, мы не понимаем, мы не чувствуем, действительно. Это называется скрытием, то есть скрытие в нас, внутри шестого чувства, которое еще не развито. Развить шестое чувство, это называется наука.

0: Как обучают младенца? Капля этого, капля того. Только я хочу сделать это быстро, не ждать. Младенцу требуется 20 лет, человеку иногда тысячи, пока он не усовершенствуется. А я хочу сделать это быстро, поэтому я пробуждаю окружающий свет, чтобы он сделал это быстро. Не в темпе, в котором это происходит в истории тысячи лет, а я хочу за 5-10 лет. Да? Я хочу быстрее, но не выходит. Слишком трудно. Так что, в общем, я хочу ускорить развитие этого шестого чувства. И максимум того, как я могу притянуть на себя окружающий свет, это вся моя работа. И в соответствии с тем, насколько он будет быстро учить меня, то есть я в таком быстром темпе, во мне будут так происходить, будут меняться всякие явления, в соответствии с этим я очень быстро пройду обучение. Распространение света и уходит света делают клип пригодным для своей роли. То есть мне нужно максимально переходить из состояния в состояние, от изменения к изменению, подъемы, падения, всякие вещи. Из группы, из книги, из всего. И тогда я быстрее прихожу к состоянию, когда у меня есть достаточное количество развлечений, и тогда я начинаю ощущать и улавливать напротив этого вещи снаружи. Я уже, находящийся дома, Махсома, начинаю различать. Так и у нас тоже, день до дня. Мы все больше различаем всякие вещи, которым раньше были совершенно равнодушны или просто не улавливали их этим шестым чувством. Теперь, когда шестое чувство в каждом развивается, даже если оно и не достигло порога, когда оно действительно открывается в духовном, но все-таки мы уже чувствуем в нем всякие изменения. Оно как бы набухает, в нем в нем проявляются всякие развлечения. Это называется душой, которую мы действительно развиваем своими действиями. И только в этом, в развитии души, человек находится в свободном выборе и обязан это сделать сам. Тебе не придет свет свыше, если ты не хочешь целенаправленно, чтобы он пришел и исправил тебя, чтобы он дал мне понятие развлечения, чувствительность, возможность ощутить духовный мир. Он даст тебе страдания, этот свет, чтобы ты почувствовал, что тебе этого не хватает. И еще не хватает. Но он никогда не исправит тебя без того, чтобы ты поднял ман, как мы учим, без того, чтобы ты попросил, что ты хочешь почувствовать это, что ты хочешь быть близким к этому, скажем так. Потом в подобии, по форме с этим, в слиянии с этим. Душа не может исправиться без работы человека. В чем работа? В просьбе, в молитве, в том, что называется подъемом ман. А окружающий свет уже исправляет душу. И в соответствии с тем, как он исправляет, в соответствии со свойствами, которые ты начинаешь ощущать в душе, ты улавливаешь относительно этого свойства в Творце. То есть, если ты исправил какое-то свойство из 620 свойств души, тогда в этом исправленном свойстве ты ощущаешь Творца. То есть заповедь, которую ты делаешь, то есть действие в исправленном свойстве, этим ты соединяешься с Творцом. Ты говоришь, что Он наполняет это свойство. Свет наполняет кли. Исправленную часть. Это те же слова, мы вокруг этого все время крутимся. Нет ничего, кроме этого.
1: А что может помочь тому, чтобы просто какой-то хисарон превратился в просьбу? В чем разница? Может быть, есть различия между хисароном и просто простой просьбой? Ведь не всякий хисарон принимается как просьба об исправлении.
0: Мы все время просим. То есть хисарон, чтобы был хисарон, чтобы был хисарон, чтобы был хисарон. Просим всякие вещи. Также просим в зависимости. То есть то, что человек хочет, называется молитвой. То, что я хочу в сердце, называется молитвой, потому что мое сердце связано с Творцом, без чего бы то ни было посередине. Так то, что я сейчас чувствую сейчас желание отдохнуть.

0: поесть, украсть, влюбиться во что-то, не знаю. Все эти желания немедленно ощущаются в Творце. И в соответствии с этим я получаю как реакцию исправление. Исправление направления желаний, благодаря всяким внутренним средствам, которые он делает мне внутри сердца, или внешним. Но в общем, благодаря системе и внутренней, и внешней, окружающей, он постепенно учит меня, какое желание правильное. А где моя работа? Моя работа в том, что я сам тоже ищу, какое желание правильное, для чего точное. И тогда, когда я прихожу к этим желаниям, которые уже находятся в моем сердце, это называется, что я молюсь. Я молюсь, что чувствую, что хочу, без того, чтобы мог это контролировать. Желание создано до меня. Что это значит? Прежде чем я ощущаю его, прежде чем я осознаю, прежде чем я изучаю, прежде чем я могу различить и дать ему какое-то имя, оно уже находится во мне. Творение — это желание, желание получить. Поэтому я не могу изменить его. Я могу только различить в нем, что это за желание и насколько оно правильно, в соответствии с целью творения. И тогда в соответствии с этим делать всякие внешние ухищрения. Это окружение, книги. Чтобы это желание, которое мне не очень кажется направленным на цель творения, сменилось. Но только внешними ухищрениями, а не тем, что я внутри вхожу в свое сердце с каким-то ключом и вращаю там его какой-то отверткой. Это я не способен сделать. Над самим желанием я не хозяин.
1: Так что это за ухищрения такие со всеми желаниями?
0: Эти трюки, эти уловки, это очень просто. Я смотрю на что-то и влюбляюсь. Так, чтобы сменить желание, сейчас начинаю слушать музыку. Теперь музыка мне приносит какое-то желание, но желание может быть более тонкое, но тоже не точной цели. Тогда я открываю книгу. Из книг, которые я открываю, каббалистических книг, я тоже беру какую-то книгу, которая сейчас может воздействовать на меня, принести мне более тонкое желание, более чистое, более направленное и так далее. Так я с помощью окружающих средств вызываю у себя изменения в желании, но не то, что я сам могу изменить это желание. Когда желание или хиссарон становится моей просьбой?
1: То же самое желание, которое находится в сердце, это и есть просьба. Ему не нужно еще какое-то средство, чтобы стать просьбой. Я не беру это желание сердца, кладу его в какой-то конверт и отправляю по почте. То же самое желание, которое находится у меня в сердце, оно сразу же принимается Творцом, потому что в моем сердце я и он, они находятся вместе. Находятся в моем сердце, хочу я этого или нет.
0: Всякая моя просьба — это ман?
1: Все, что я чувствую в сердце, называется ман. Так же, как кибуцники в Негеве. Они чувствуют, что им не хватает дождя. Это называется молитвой.
0: Но в нашем вопросе, когда мы сейчас говорили об окружающем свете, который приходит и передает свои свойства.
1: С помощью окружающего света я в целенаправленной форме, своим свободным выбором иду и исправляю свое желание, чтобы оно все время было более и более направленным, более острым, более правильным к цели творения, к цели жизни, а не то, чтобы оно направлено ко всяким ложным целям, на которые я не хочу тратить свою жизнь. Окружающий свет помогает мне направить желание туда, куда нужно, к нему, как будто этот окружающий свет — это источник особых волн. Я хочу, чтобы мое сердце улавливало только эти волны, как радар, чтобы мое сердце уловило только этот источник. Источник этих волн, а не какие-то другие вещи. Есть еще много, миллионы волн, волн вокруг меня, которые могут действовать на меня. Я хочу только эту волну. И как же это сделать? С помощью того же окружающего света. Я хочу, чтобы он построил во мне хисарон к нему. К нему, к Творцу.
0: К нему. Но то, что я захочу его, и то, что я захочу для исправления, это одно и то же?
1: То, что я хочу его для исправления, это не совсем то же самое, но то уже на пути к нему. Вначале я хочу просто наслаждаться, потом я уже различаю, что это за вид наслаждения, которого я хочу. И так до тех пор, пока исправление не становится для меня наслаждением. А потом, пока уже результат исправления не становится для меня наслаждением. Что значит результат? Что уже отдача от исправления, результат исправления — это отдача Творцу. Да.
0: Если желание существует прежде меня, тогда я, скажем, в течение дня иду и чувствую эти желания, потому что я все время обращаюсь к окружению, которое построил себе, чтобы получить желание к нему больше. И тогда я прихожу к учебе, к книге. Почему же мы говорим, что я обязан удерживать как можно больше требований в течение учебы? Идея в том, что я больше связан с ними. Все, что я собрал, уже существует во мне. В чем тут дело? Усиливать требования во время учебы?
1: Проблема заключается в том, что у нас есть только одно средство — вызвать окружающий свет, который изменит нас. Это книги. И намерение во время того, когда мы учимся. Что значит намерение? Это тот хисарон, который есть в сердце. Этот хисарон — искусственный хисарон. Что это значит? Я сижу во время учебы, и я думаю, что я хочу, чтобы окружающий свет исправил меня. Если бы у меня было такое желание по-настоящему, тогда мне не нужно было бы стараться, не нужно было бы выдавать усилия. Говорят, нет, ты должен дать усилия. Что такое усилие? Но если я уже хочу, так что я должен делать усилия для этого? Усилие заключается в том, чтобы вызвать то, чтобы во время учебы желание исправиться, уловить окружающий свет, измениться с его помощью, оно определяло все. То есть то, что я учусь, то, что я думаю о том, что я учу, это средство. То, что я буду знать, что там написано, точно какие числа, что там происходит, Парцуфим, эти Гальгальт Апсак, все это только, чтобы связать меня с темой, чтобы быть уже в этом фильме. И внутри этого фильма, чтобы я выбрал в точности то, чего я хочу от него. Понимаешь, я открываю книгу, начинаю учиться, и здесь рассказывают мне о всяких вещах, которые происходят там как будто бы в духовном мире или как будто во мне. Я не знаю, что это. Но, в общем, чего хочу я от этого получить? К этому я уже должен быть готов требовать. И как можно более правильной форме. Так вот, усилия и до учебы. И во время учебы должно быть. Ты видишь, если мы откроем предисловие к учению десяти сферот на 17-м пункте. Он там пишет так: «А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере мудрецами, укрепиться в вере в Творца, его управлением, вознаграждением, наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, чтобы дать тебе вознаграждение за труды твои». То есть за то, что ты стараешься, ты хочешь, чтобы он дал тебе исправление и устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповедей Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней. возвращающим к источнику. Это окружающий свет, и вера его также, то есть желание отдавать, укрепится и возрастет чудесным действием этого света, как сказано, исцелением будет это для тела твоего и соком для костей твоих. И тогда пусть будет уверено сердце его, что из зло лишма придет к лишма и так далее. Но это до учебы, что мы должны так действовать. Это подготовка, но перед этим он говорит, что вся наша проблема... после этого, в 18 пункте дальше, сразу же он говорит, что не только проблема в том, что нужно укрепиться до учебы, в вере и подготовке, а ты видишь, что он пишет, я прочитаю тебе здесь посередине этого пункта 18-го, то, что он пренебрег усилием и трудом, который обязан был приложить занятия, которые или, возможно, набрали требуемое количество усилий, но были небрежны в качестве. То есть во время занятий Торой не обращали свой разум и сердце к тому, чтобы удостоиться притянуть заключенный в Торе свет, несущий веру в сердце человека. То есть вера называется светхасадим, свойство бины, то, чего мы хотим достичь, собственно, исправление желания получать. То есть у тебя есть работа и до учебы, и во время учебы, то есть во время занятия Торой. Это главное, кроме этого, нет ничего, остальное все это вокруг.
0: Если я сейчас говорю, что желание, как бы мои желания, то есть мое кле, но я только могу чувствовать то, что происходит во мне. У меня, по сути, нет власти над ним. Потому что это приходит от него. И тогда он, по сути, отвечает мне на мои недостатки, то есть на мои желания. Так тем, что я веду себя как будто бы в искусственное требование посреди урока, это вообще повлияет на мои желания? Какая здесь вообще тут связь? Если он работает с моим кисароном вне связи со мной, верно, он дает мне желание. Это не то, что я сейчас приду к книге и скажу, ну не знаю, что я хочу $1,000,000. Вероятно, я не получу. Почему? Ведь это не то, что мне нужно, это не внутри моего кли. Тогда из того, что я приду сейчас и потребую эту вещь, это свяжет меня как будто бы с моим кли и даст мне как будто бы это почему-то это...
1: Ты спрашиваешь так, что значит устремить свое сердце? Что здесь написано так? Что? Я просто скажу устами, скажу так вот ртом, что я хочу, но сердце же не хочет еще. Так что делать? Дело в том, что сказать устами, это не называется, что ты открываешь рот и говоришь. Сказать устами, это называется, что ты делаешь всякие внешние действия, которые помогают тебе изменить свое сердце. Ты идешь, чтобы послушать товарищей, получить от них впечатление, и Творец так создал человека с окружением, чтобы окружение воздействовало на него. Тогда я выбираю более хорошее окружение, более направленное на цели. Тогда, когда я нахожусь в каком-то окружении, я обязан давить на него, воздействовать, вызывать то, чтобы оно каждый раз было более направленным на цель. Потому что это, по сути, единственный источник, который может воздействовать на меня и изменить у меня мое желание в сердце. И это называется, что я говорю устами молитву. Произношу устами молитву. То есть рот, уста, называется местом экрана. То есть я как будто могу что-то сам определить. Но если я просто открываю рот, ну что-то, знаешь, все лгут, все говорят всякие вещи, что человек вообще не знает, что такое его сердце, что такое его рот, и не знает, какая разница есть между ними. У нас есть только одно действие, с помощью которого мы можем изменить желание в сердце. Это слушать целенаправленно, чтобы воспринять какое-то воздействие снаружи. Тогда я должен закрыть свое ухо и открыть его только в правильном месте, только для правильных вещей. А для остальных вещей я должен быть глухим.
0: Вот и все. Это до учебы.
1: И это до учебы.
0: А теперь во время учебы. Чем помогает, что я держу мысль?
1: Это до учебы, но теперь, вот если мы говорим во время учебы, могу ли я вообще держать свое сердце, не только мысли? То есть написано же, свое знание и сердце написано удостоиться света, что в Торе возвращающего к источнику. Что это значит? Что я во время учебы обязан быть все время в хисароне, чтобы пришел свет и исправил меня ради отдачи. Ты знаешь, я после первого слова забываю об этом, когда я читаю. Я весь уже внутри того, что я там изучаю, то, что я читаю, и там я работаю своим разумом и так далее. Короче, как мне связать то, что я хочу чего-то от жизни с тем, что я изучаю. Так здесь постепенно я должен тоже слышать это от общества, снова слышать от общества. Ты понимаешь, я могу и сказать себе тоже. Такая промывка самостоятельная мозгов, она тоже работает, но главным образом это от окружения, то, что написано в книге, говорится обо мне, это действие, который находится действительно, это моя душа так проходит это. Десять сферот — это то, что мы изучаем в учении. Десять сферот — это состояние души. И то, что я изучаю у них, это то, что происходит у меня внутри. Я изучаю это, изучаю точно то, что происходит со мной внутри. Только сейчас я не могу это почувствовать. Так я хочу почувствовать это, я хочу понять это, потому что если я связываюсь с этим, я вхожу в вечную жизнь, потому что это жизнь души, это вечная жизнь. Так вот, тогда я хочу все время действительно приучать себя, думать так, слышать это. И также и во время учебы мой хисарон, он будет не в точности направлен на знания, а чтобы узнать, что здесь написано обо мне. Я уже связываю книгу с собой, а не изучаю какой-то там теоретический мир, который находится в тысячи парсот от меня. Он не находится в тысячи парсот от меня. Нет миров вне меня. Они все находятся у меня внутри. Внутри моих 620 желаний. Там есть желания, которые относятся к одному миру, ко второму, к третьему. Так это делится. В этом есть все дело. Все мои 620 желаний — это 620 ступеней от меня до конца исправления. Все эти 620 ступеней, 620 желаний, они делятся на 5 групп. Каждая группа скрыта в определенной форме, раскрывается определенным образом, получает определенный свет, наполнение. Поэтому называется это миром. И это все. Все эти вещи находятся внутри, а снаружи находится только Ацмуто.
0: Вопрос такой. Когда человек выходит, скажем, на военные сборы, он одевает форму, и месяц он под воздействием только армии, думает об армии, он имущество армии, ему говорят, вообще оставь себя только ради этого. Теперь, если человек едет за границу, месяц не говорит на иврите, ничего, находится в каком-то окружении, почему для нас это так важно? Давайте возьмем месяц отпуска с работы, будем читать каждый день, закроемся в каком-то месте там или на природе, не знаю. Главное, будем каждый день читать 10 часов, будем читать ТЭС, учение 10 сферот, 6 часов еще будем читать ЗОР, говорить только о пункте 17, о том, какую важность тут можно извлечь из книги, придем к какому-то критическому действию, сделаем какое-то изменение, вместо того, чтобы так вот тянуть день за днем и давать этому действовать медленно.
1: Но почему бы нам не сделать вот такое ухищрение, чтобы убежать из этого мира на какое-то короткое время? Не совсем, да? Но почему нет? Я тоже не понимаю, какой-то недостаток цельности. Если это хорошая вещь, если это вызывает во мне духовное разрушение, тогда ты обязан просто идти на это, и все, что-то здесь компромисс ищешь.
0: Принесем это сюда, в наш мир, чтобы реализовать.
1: А, то есть это мы делаем для того, чтобы накопить силы, ловить правильное направление, укрепиться в этом, а потом тогда уже присоединить этот мир к тому состоянию, которое мы достигнем, да?
0: Да, выходим пройти Махсон.
1: Да. То есть давай сейчас пойдем, пройдем Махсон, а потом вернемся в этот мир и начнем также его тянуть, переводить туда, за Махсон, да? Ну, что я могу тебе сказать? Давай попробуем. Прежде всего, давай, пожалуйста. Но дело все в том, что этот вопрос исходит из недостатка общего видения, что в общем, где мы находимся все, находимся на ступени, которая называется этот мир. Это одна из ступеней, просто самая низкая, самая ничтожная, забытая, как сказать, находится во тьме. Да, самая темная. Так она называется, у нее есть особое имя, этот мир. Но это одна ступень из всех ступеней. Как я могу выйти из нее, если я не работаю с тем, что находится в ней? То есть мне дали здесь окружающие условия, что по сути это мои свойства. Только в отражении, как бы в копировании от меня наружу, я вижу мир в соответствии с тем, как я внутри устроен. Если я внутри поменяю свои свойства, и они будут устроены в другой форме, я вместо этого мира увижу духовный мир, так что и духовное тоже оттолкнет всю картину этого мира, так как действительно нижняя ступень всего моего видения, которое будет у меня над этим. Так как я могу избавиться от этой ступени, на которой нахожусь, если все, что в ней сейчас находится, это мои неисправленные свойства? Если я не исправлю их, я не поднимусь на более высокую ступень. Как я могу убежать от этого? Ну, я могу сделать какие-то действия, которыми я как будто бы отделяюсь, чтобы немного укрепиться, но я снова должен вернуться к этой ступени, чтобы связаться с ней, чтобы взять от нее еще больше авиют и опять прийти учиться с дополнительным уже авиютом и еще больше захотеть очистить и снова идти на работу, и снова идти в семью и быть с детьми и с женой и с проблемами и со всякими вещами, находящимися в моем окружении, и снова возвращаться учиться на несколько часов, исправить то, что я впитал оттуда. Но если я не впитываю, не проникаю с теми вещами, не приношу этот свой виют к исправлению, так для чего вообще я прихожу? Чем мне исправление? Зачем я прихожу учиться? На что должен воздействовать окружающий свет? Что он может исправить, если я буду чистым? Зах! Тогда окружающий свет вообще? С чем ему соединяться? За что ухватиться? То есть у нас нет никакого выбора, кроме как все время периодически идти, погружать себя в этот мир и опять это все приносить к исправлению, снова погружать себя в этот мир, снова приносить к исправлению. Так вот, вся наша деятельность, в общем, включает три главных состояния. Это этот мир со всей промывкой мозгов, которую он мне делает. Потом я прихожу и хочу промыть свой разум своим обществом, не внешним обществом, чтобы оно помогло мне. И если то, что внешний мир дает мне авиют, а мое общество, моя группа дает мне желание избавиться от этого авиюта, очистить его, тогда я прихожу к учебе. У нас есть три состояния, три, скажем, средства. Так мы строим и свой распорядок дня. Вот и все. Так что это называется, что ты убегаешь на несколько часов в пещеру и учишь там Тору. Так это сейчас, когда ты сидишь.
2: Побежим на неделю, на месяц в пещеру, а потом вернемся.
1: Я не думаю, что если ты убежишь на неделю или на месяц, это поможет тебе, потому что тебе очень быстро снова понадобятся помехи из этого мира. Ты еще не впитал от него достаточно помех. А как можно это проверить? Пойди в это внешнее место, ну, в какую-то деревню, скажем, изолируй себя там, начни там заниматься нашей наукой, кабалой, учебой с товарищами и всем. Ты увидишь, что через день, максимум два дня, вы придете к такой скуке, что вам будет нечего делать.
3: Зае, батух.
1: Так это будет, наверняка.
2: А один другому не дают энергию?
1: Один другому не дают материал. У вас даже не будет потребности заниматься друг другом. Я обязан все время получать помехи из этого мира, чтобы у меня была потребность связаться с товарищами, спастись от этих помех, прийти к духовному. Тогда я не буду нуждаться в обществе, тем более в учебе. Если ты думаешь, что учеба будет лучше от того, что ты изолируешься от этого мира? Нет, не будет тебе лучше, не будет эффективнее, вообще не будет. Она будет совершенно такой теоретической, такой чистой, без всякого требования к ней. Нет у нас возможности, кроме как жить, быть связанными со всей этой жизнью. Я тоже не выезжал с Рабашем на долгий срок. Иногда это было на 3 дня. Иногда. Ну хорошо, конечно, в течение дня я тоже был связан с ним много часов. Но все равно я был связан с обычной жизнью.
2: Как Песах получается, что неделя Песаха?
1: Ну, в Песах мы делаем себе особое состояние. Также сам Песах — это особое состояние свыше. Мы делаем перед этим очень большое усилие. И тогда весь Песах мы наслаждаемся усилием, которое мы дали перед Песахом и в Песах. Ты понимаешь, Песах — это другая вещь, это что-то другое. Ты видишь, что это только Песах, потому что ни один праздник не требует от нас такого усилия. И что касается денег и усилий, какой месяц есть еще перед этим, и сколько тратят денег, как на Песах? 300 тысяч шекелей? Не слыхано такое. Поэтому мы удостоимся такой вещи, поэтому это стоит того.
0: Ты
1: знаешь, насколько я так давлю на все это, и Песах, все, что будет. Иначе невозможно это приобрести, да.
2: Почему мы говорим, что нужно давить на общество, чтобы оно было более направлено на цель? Не как будто из того, чтобы притянуть. Что именно давить? То есть общество изначально все время как будто сопротивляется этому?
0: Нет, группа, такие же люди, как и ты, это и твой свободный выбор тоже, что кроме того, что ты ставишь себя под их влияние, как под душ, чтобы они влияли на тебя, чтобы они промыли тебя, так ты должен проверить, как они влияют на тебя. Может быть, это легкомыслие, может быть, это какое-то сборище насмешников. Ты все время должен проверять, чтобы группа влияла на тебя, Яков.
2: Здесь он пишет в статье, которую мы сейчас тоже читали, что есть занятия Торой, и он пишет, что это заповеди Торы, что он должен иметь намерение ради отдачи. Что должно у нас в группе называться заповедями Торы?
0: Заповеди Торы называются «Ради чего я учусь?» «Чему я учусь от этого?» Что, просто так я хочу знать, что написано от этого? Есть люди, которые... Я помню, я передал своего сына учиться в хейдер Ицхака Зильбермана в Иерусалиме. Он был каббалист, большой рав и так далее. Так у него учеба была вся по методике Рамхаля. Моему сыну было 7 лет. Я забрал его из хейдера в Рыховоте, привез его в Иерусалим, он жил у него дома несколько месяцев и учился там. Учеба была такая, все наизусть, просто. Пятикнижье наизусть, пророки наизусть, мишна наизусть, гмара наизусть, все наизусть. Повторяют 1000 раз. После того, как это есть в голове, тогда начинают говорить об этом. А ты видишь, что написано так, а здесь написано так. Это... Ну, когда это уже
2: находится в коробочке, в голове, ну, тогда начинают так. Есть такая учеба. Тогда от учебы требуют, что мне нужно это знать, помнить. Это нормально. Мы учимся не для этого. Не важно, сколько я запомню. Пока я не увижу, не почувствую, для меня то, что я помню, ничего не стоит. Почему Бали Сулам пишет, что я каждый раз должен повторять 1000 раз определения, знать их наизусть, как будто словно они лежат у меня здесь в коробочке, чтобы мы начали работать с этими определениями, не делать из них какие-то там чертежи, а входить в них и требовать духовного значения. Вместо того, чтобы рисовать там круги, линии, это поднимается, опускается, требовать внутреннее ощущение, что это означает, каждая эта геометрическая фигура. Важно, что я требую от учебы. Ты видишь, все могут открыть Зор. Что? Зор не читают? Восточные общины читали это 1000 лет, но их обучали великие каббалисты. А массы просто говорили, ты открой, читай, просто так, как с гулу. Потому что что нужно дашь народу? По крайней мере, так. Но те, кто чувствует в точке, в сердце, что есть им чем заниматься, этим. Они требуют больше. Так что дело в том, что требовать.
3: Что требовать, он пишет здесь, что из заповеди есть то, что хотим от заповеди.
2: Да.
3: Он пишет здесь, что из заповеди Торы есть то, что хотим от заповеди Торы. Тогда вопрос, что такое заповедь Торы и что он имеет в виду?
2: Заповедь Торы — это извлечь из Торы понятие Тора жизни, обрести жизнь. Он пишет об этом в ТЭС.
3: Он имеет в виду учебу, какое действие точно?
2: Он имеет в виду не учебу, а результат учебы.
3: Если человек, скажем, подметает там пол, не знаю, на кухне, или это называется, что он изучает Тору, или что? Если он хочет, что он хочет от того, что он подметает?
2: Если я работаю у нас на кухне и намереваюсь там, работая, что я хочу чего-то достичь в своей жизни, то это желание, которое я улавливаю там, помноженное на те хорошие вещи, которые я вношу в группу, то есть умноженное на общее желание группы, которое хочет прийти к духовному, оно становится моим желанием. Этим я покупаю желания других, включаюсь в них. И то, что я обслуживаю их, я включаюсь в них. И тогда эти желания воздействуют на меня, направляют мое желание более правильно. И во время учебы я намереваюсь извлечь из Торы, из того, что я учу, свет, который в Торе, который возвращает к источнику, а не быть там большим равом или еще что-то.
1: Кен.
3: Вопрос, который меня беспокоит, мы все время учим. Я создал злое начало, создал Тору, приправу к нему. Вдруг у меня появилось что-то, что помешало мне, поэтому мы говорим, что я создающий тьму, творящий цвет, тогда что я создал злое начало, создал Тору, приправу. Сначала создал, а потом что?
2: Ты спрашиваешь, творец создал и злое начало, и создал Тору, что называется создал Тору?
3: Как это создание вообще связано с Творцом?
2: А, но с другой стороны написано, творец, создающий свет и творящий тьму, что творением называется бар, вне ступени, это говорится о тьме. А если он творит тьму, как вообще может быть
0: Это же слово может быть сказано: «Я создал Тору в приправу». Так написано Тору. Потому что создал Тору в приправу. Это уже не Тора буквально, это уже как приправа. То есть это уже исправление, которое находится внутри желания получать. Вопрос хороший. Есть свет, и есть воздействие света, которое производит внутри желание получать. Так создал Тору в приправу, означает, что внутри желания получать действует свет, и он изменяет желание получать, чтобы оно было ради отдачи. И результат действия получения ради отдачи — это результат, который подобен свету. То есть и свет создает желание получать, и свет также создает внутри желание получать исправление ради отдачи. Это все внутри желания получать. Поэтому это называется «я создал Тору в приправу». А Торе, которая свет, можно сказать, «я создал». То есть говорится не о Торе, а о ее воздействии внутри желания получать. Вопрос верный. Поэтому написано «я создал Тору в приправу», то есть добавляют ее в желание получать, то есть действие, которое произошло внутри желания получать, поэтому оно называется творением. Это новое. Почему это новое? Мы учим, что это нечто новое. Еще какое новое? Свет создает желание получать, потом из того, что он... Это свет наслаждения, он создает желание получить наслаждение потом. Согласно тому, что это желание отдавать, он пробуждает внутри желание получать ощущение стыда. Творец дает мне какие-то яства, а в следующий раз он совершенно не связанный с первым разом, показывает мне, что это он делает. И делает это для меня, и пробуждает во мне относительно этого всякие там стыд, всякие реакции и так далее. Это тоже творение само по себе. Я говорил это много раз, что стыд — это самостоятельное творение, и это воздействие света. Это называется «я создал Тору в приправу», потому что благодаря этому желание получать проходит исправление. Это называется приправой.
3: Это в добавление к тому, что мы говорили, что занятие Торой должно быть так, что человек хочет прийти к желанию отдавать Творцу. Теперь, когда входит действие, или это то же самое, что из ло лишма приходит к лишма?
0: Написано, что не признавали они занятия Торой в состоянии ло лишма. То есть же человек эгоист, то для чего ему нужно заниматься Торой? Ты животное, так живи как животное. Но если человек таким образом использует свет, который в Торе, чтобы исправиться и вернуть себя к источнику, тогда действительно он может заниматься Торой. А тот, кто не занимается таким образом, то есть ради этой цели, тогда у него наоборот. Глаза слепнут, и свет становится для него тьмой, а тьма — светом. Что ты об этом спрашиваешь?
3: Я спрашиваю, если человек намеревается, чтобы все желания были ради отдачи, тогда это уже лишма или это ло лишма? Когда он приходит лишма из...
0: У тебя нет вопроса.
3: А?
0: У тебя нет четкого вопроса.
3: Называется «Ло лишма к лишма».
0: Открой предисловие к учению 10 сферот, почитай его немного. Я читал это, может быть, 200 раз. Ну, так прочитай хотя бы 20 раз.
3: Он пишет, что лишма — это только ради пользы Творца. Лишма. А «Ло лишма» — это еще немного и для себя. Тогда, если человек хочет только Творцу, это уже называется лишма?
0: Я не знаю, о чем ты спрашиваешь. Если человек хочет только для Творца, что значит для Творца? Я хочу или не хочу? Что значит для Творца? Чего я хочу от этого? Что ты хочешь от него?
3: Отдавать ему?
0: Если человек хочет отдавать Творцу, это называется лишма. Лишма?
2: Все. Так я уже учусь лишма?
0: Если ты действительно хочешь достичь Творца, или отдавать Ему? Отдавать.
2: Это вопрос, откуда я точно знаю.
0: А, ну если ты знаешь или ты не знаешь, я скажу тебе, согласно раскрытию в Торе, если Творец раскрывается, и ты в результате этого, в результате прозрения, находишься с Ним в слиянии, если Он в том же желании, в котором ты хочешь отдавать Ему, наполняет тебя своим присутствием, светом, это называется, что действительно твое желание ради отдачи Ему. Согласно подобию свойств. А если нет, тогда ты просто так говоришь нам, что ты хочешь отдавать Творцу. Врёшь, как всегда. Ну, как ты привык.
2: Мир ведёт себя по своему обычаю.
0: Ну, давайте учиться.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из этого для реализации в десятке.
0: Лыхаем, какой урок! То, что меня зацепило, Рав вначале говорил о желании, которое находится в сердце, это уже молитва человека к Творцу, и насколько человек должен проверить свое сердце, изменять то, что есть в нем, и насколько это верно относительно целетворения, и чтобы изменить желание, можно только внешними действиями. И это мы делаем с помощью окружения.
2: Да, то, что мы должны делать, это изменить желание естественное, которое любит себя, к желанию хозяина. В этом все понятие нашего окружения, когда мы делаем все возможные уловки, чтобы изменить нас, это что-то искусственное. И во время учебы нужно привести к тому, чтобы желание восприняло то, чтобы изменить себя, определяло все.
0: Важность, что все помехи этого мира помогают нам развить способность связаться с товарищами, чтобы преодолевать эти помехи. И важно... Подготовка к учебе. Вот сейчас у нас будет птиха, и почему Болеслав говорит, что все это положено как в коробочку, все эти определения, чтобы мы могли войти в эти определения и требовать духовного значения.
2: Да. Мы много слышали от Рава о подготовке к привлечению света, возвращающего к источнику, и о Торе в приправу, что и создал Тору в приправу. Это как творение, потому что это делает изменения в нашем желании получать. Что здесь интересные заключения, что Творец дает нам как еду, наслаждение, и это творение раскрывает, что Он это сделает. А мы должны прийти к подобию свойств и попросить эту силу, которая называется приправой.
0: Добавить к тому, что говорил Йосеф о важности помех. Там говорилось о воздействии окружения, насколько окружение влияет на человека, и Гилад предложил, давайте возьмем отпуск и закроемся. И Рав сказал, даже если ты будешь сидеть где-то в каком-то отдаленном месте без помех, ты через два дня сойдешь с ума, потому что помехи заставляют тебя работать. То, что ты находишься в этом мире, это заставляет тебя работать. И там было тоже еще красивое, что то, что есть в сердце, и что-то другое есть на устах, ты, это дает тебе возможность понять, что с этим делать, как работать.
2: Было немало о том, что нужно до учебы, и что во время учебы, перед учебой. Направляет нас над
3: 17-18 пункт, укрепиться в вере в Творца, должно быть качественное изучение до учебы и во время. А это то, что называется, не приложил усилий, нашел, не верь. И здесь должно быть точное намерение, и было много об окружении, что есть только одно внешнее действие у нас, которое может сработать и изменить сердце. До учебы это слышать только то, что есть в хорошем, правильном окружении, то, что есть в десятке. Закрыть глаза и уши на все остальное, слышать только от хорошего окружения. И это надо взять от десятки, как мы требуем, и строим десятку так, чтобы она была только целенаправленной и эффективной. А во время учебы нужно прийти к потребности в свете, возвращающем к источнику. Нужно сидеть и требовать, и ждать вознаграждения, как зарплаты в конце месяца. Рав сказал, что во время учебы нужно сидеть и быть в хисароне к
4: этому.
5: Да, я тоже слышал то же самое, что наша учеба, наши усилия во время учебы, и мы хотим, чтобы требование к исправлению, чтобы оно было главным в этом усилии, за это мы боремся. И силы для этого усилия мы можем получить только от окружения, и мы должны потребовать от нашего окружения, чтобы оно было самым правильным относительно цели, и все время проверять окружение, и смотреть, чтобы мы не оказались в сборище насмешников. И уравнение — это понятно. Эта формула понятна. У нас есть великая честь. Я думал о Роне. Это что он говорил? Выйти там, уехать на месяц или что? Ну, есть возможность сказать Роне, что мы его любим.
3: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Птихали Хохмата Каббала. Приветствуем, друзья! Мы на уроке номер 9, введение в науку Каббала, во второй части этого урока. И в третьем отрывке о намерении пишет нам Бааль Сулам из Шамати 34 так. Что человек должен делать для того, чтобы прийти к любви к Творцу? Об этом дано нам чудесное средство, чтобы свет вернул к источнику, и где человек должен чувствовать состояние разделения. И постепенно, когда человек намеревается постигнуть свет Торы, он начинает, создается в нем ненависть к разделению, то есть он начинает чувствовать причину, которая приводит его душу к отделению и отдалению от Творца. На самом деле, Рав в этой серии в 10 уроков все введение ввел, и мы начали изучать мир Ацилут, Рав коснется мира. Мира Ацилут и расскажет, как родились миры Брия и Цара Асия, и даже Адам решен. Это очень увлекательно, правильно?
1: Да, хорошо, что ты прочитал этот отрывок намерения, потому что мы сегодня будем изучать подъем миров. Тема непростая, и важно быть вместе с Равом, стараться чертить те чертежи, которые он чертит. Снова те же чертежи, это было и на восьмом уроке, но главное помнить, для чего мы учимся, что мы хотим достичь с помощью этой учебы свет, чтобы он исправил нас.
0: Ну и запишем вопросы, а в конце мы обсудим то, что непонятно из того, что мы видели. Пожалуйста, давайте посмотрим урок. Есть что-то конкретное? Да. Теперь. Итак, я стираю то, что мне сейчас не нужно.

0: Ну, планируем.
1: Хорошо, ну давайте посмотрим. Здесь мы восполним. После того, как вышел мир Ацелут, у нас происходят подъемы. Мир Ацелут, мы говорили, что он был создан от Гар. А, он строится из Гальгальтейнаем и Деникудим, Гар Ацелута, для того, чтобы Гар Никудим в соответствии Зон Никудим соответствует Зон Ацелуту. Но в Зон Никудим есть у нас проблема. Они прошли разбиение, соединились с Гальгальтейнаем и Ахав и разбились, поскольку есть здесь Гальгальтейнаем и Ахав, в которых есть Гальгальтейнаем, и есть в результате Гальгальтейнаем, в которых есть Ахав и Ахав. Вследствие того, что перемешались Гальгальтейнаем и Ахав, есть у нас четыре части в этом перемешении. Из Гальгальтейнаем.

0: Включал меня. И я воспользуюсь Гальгальтайнам, который в нем. А Гальгальтайнам в любом месте — это как мир Ацилут. Так это как мир Ацилут. Кмо улам Ацилут. Гальгальтайнам. И тогда получается, что мой Ахаб есть. Ахаб. И есть у меня бета, виют, гимель и далит, потому что Ахаб алифа, виют и шореш относится к Гальгальтайнам зон. Тогда, если я из бета, виют, а строю что-то в Гальгальтайнам, это как мир Ацилут, который я выстроил в Ахапе бета, виюта. Так это у меня мир Брия, вместо мира Ацилут я называю так этот мир. Если из Ахапа, Гимеля, Авиюта я его использую, и я могу из его Гальгальтайнам выстроить целый мир, как Ацилут, я его назову мир Ацира. И то же самое, когда я строю в Ахапе Далит Авиюта, когда я использую это Далит Авиют, я строю из Гальгальтайнам мир, он получается как мир Ацилут, но я его называю миром Асия. Все? Как я их вывожу? Очень особом виде. Сверху приходит свет, поскольку снизу у меня есть решимот. И этот свет поднимает... Ну, оставим. Лучше объяснить по-другому, попроще. Приношу свои извинения. Это слишком много. Есть у меня решимот. Из Гальгальтайнам. Из этого я строю Гальгальтайнам Ацилута. Из решимот Гальгальтайнам Ахапа эти решимот поднимаются в зону Ацилута. И что происходит? Эти решимот, прежде всего, это самое чистое решимо, решимо Гальгальтайнам, которое находится в Бет-Авиюта, поднимается в Гальгальтайнам зона Ацилута. Что происходит? Зон в результате этого поднимается на одну ступень. Они должны дать жизнь этому решимот, поднимается на одну ступень, на место Абавиима. Вследствие того, что зон поднялись в Абавиима, Абавиима поднимаются на одну ступень, на место Ариха. Вследствие того, что они просят от Арихампина, он поднимается на Ватика в том мире. Поскольку просят от Атика, он тоже поднимается выше, до Хазе Десак. Тот, кто хочет знать. До Хазе. И тогда зон Ацилута, которая становится как Аба Ваима, буквально равными, потому что нижний, поднимающийся к высшему, становится как он, так они могут породить мир Брия. И мир Брия, поскольку родился зон, стоит на месте постоянного зон. А затем у нас есть... Это уже называется миром Брия. А затем у нас есть подъем решимот от Хапа Гимеля Виюта. И тогда они просят решимот. Из бесконечности приходит сила, и она поднимает мир Брия наверх. Когда мир Брия на месте зон, как зон, а зон как Аба Ваима, и тогда они могут породить кого? Мир Ицира. Получается, что мир Брия остается здесь, а мир Ицира стоит от Хазе мира Брия и ниже Парсы. Мир Ицира. А затем то же самое происходит, и выстраивается у нас мир Асия. Вот так у нас родились три мира — Брия, Ицира, Асия.
1: Шалом.

0: Спрашивайте. Да, это последняя часть Талмуда «Десяти сферот».
1: Почему мир Ецера выходит из Хаземира Брия, а Сия в конце Ецера?
0: Хорошо, это вопрос. Я скажу тебе, у нас получается слишком много, и я тебе нарисую по-другому.

0: Я сначала нарисую Мирацалут. Скажем, есть атик. Это П его. Здесь Алихампин, его П. Абаваима. Зон. Это табор. Зон.
1: Зон.
0: Теперь зон стоят так, что Зерампин стоит во весь рост, а Малхут стоит здесь до Хазе Зерампина. Это Зерампин, а это Малхут, которая стоит от Хазе Зерампина. Когда они поднимаются вместе, они так и остаются, поднимаются. И здесь остается место Зерампин и Малхут. Так зон, который находится здесь, зон в подъеме, да, здесь уже Абаваима, здесь Алихампин. А это атик. Так они порождают мир Брия. Так мир Брия стоит на месте Зерампина Ацилута. Но когда выходит мир Асия, то есть это мир Брия, он соответствует Зерампина Ацилута. Но когда выходит мир Ицера, он соответствует Малхут Ацилута выходит. И соотношение между Брия и Ицера, как соотношение между Зерампином и Малхут. Теперь что происходит здесь внизу у нас? Внизу у нас здесь есть место для трех миров Брия, Ицера и Сия.
1: Так,
0: Малхут, она занимает четыре сферы от Зерампина, от его хазе ниже. Нецахот и суд Малхут. И облачается на четыре сферы Зерампина. Поэтому называется Далит. Вы знаете, во всех книгах, когда хотят пишут имя Творца, пишут Далит с завитком, когда хотят сказать, назвать имя Творца. Так шесть сферот Зерампина есть выше хазе, ниже хазе четыре. Поэтому в Яцера есть четыре сферы, и шесть сферот ниже парсе — это именно от хазе мира Брия. А мир Асия, который затем рождается, он распространяется здесь в четыре своих сферы, до конца мира Брия и шесть сферот, до Хазе, место мира Ицера. А ниже этого места, мы уже говорили, это называется Мадор Аклипот.
2: А выше этого места называется область Шаббат. Местом Клипот это называется 14 сферот. Дай, Юдалец. Слово дай достаточно. Так вышли три мира. И это состояние миров в момент рождения. Рождение миров Бия. Затем у нас есть еще несколько добавок. Есть у нас особое освящение свыше, кроме того, что снизу добавка. Есть некое развитие в мире бесконечности, которое называется пробуждение свыше. Пробуждение свыше. Пробуждение свыше. И вот это пробуждение свыше имеет несколько таких характеров. Она поднимает все миры в 10 сферот. Это называется первый подъем. Первый подъем. И тогда отсюда и далее у нас образовались миры Абия. Это мир Асия, это мир Ецера, это мир Брия, это Зон, и дальше Абаваима, Арихампин, Атик. И этот подъем называется пятый час шестого дня. Это называется, что Адам Ришон. Мир создан в первый день, да? Затем есть развитие с первого дня, вечер, утро, второй, третий день до шестого дня. В шестой день начинается подъем миров перед шаббатом, потому что в шаббат должен был быть гмар-тикун. Что такое подъем миров? Приходит сверху свет, который так сжимает все миры, все души, все в себя. Он хочет это поднять к бесконечности. Когда начинается этот подъем? Пятый час шестого дня. Если мы возьмем весь шестой день, который начинается с вечера, да, с заката, да, и выхода звезд, в пятый день ночью, относительно после пяти часов ночных, начинается пятый час шестого дня. Относительные часы, если мы всю ночь поделим на 12 частей, то с пятой части это называется пятый час шестого дня. В таком состоянии уже начинается подъем миров к гмар-тикуну. Это то, что происходит у нас. Гмар-тикун, приход Машиаха в наше время, в нашем мире. Мы находимся в этом процессе. И все миры начинают подниматься. Когда они начинают подниматься? Они поднимаются в первом подъеме с пятого часа ночи, да? Шестого дня. А затем у нас есть второй подъем, и это называется подъем в сумерки. Это первый подъем, это второй подъем. И 10 сферот, скажем, называется это сумерками. Ну, сумерки — это Бен Арбаим, то есть это все еще шестой день, но уже начинается шаббат, то есть между этим и тем трудно определить. Бен Арбаим — это от слова Леарвех, от слова такая перемешанное что-то, и тогда трудно различить. Итак, особенный подъем, когда все миры поднимаются в Ацилут. То есть что значит к Ацилуту? Над Парсой. Если бы это было так, то все бы пришло к полному исправлению, к Мартикуну, и все бы было бы замечательно. Но здесь произошло еще что-то посередине. Что-то по пути. В шестой день, прежде чем произошел второй подъем, родился Адам Ришон. Кто такой Адам Ришон? Мы говорили о том, что Малхут бесконечности у нас есть Малхут мира бесконечности, есть точка центральная, и все состояния, которые есть у нас вокруг нее, это свет. Просто свет, который формирует всякие состояния, пока не достигает состояния, когда он формирует Малхут мира бесконечности, и она — это желание получать. И такое желание получать, которое не знает, не чувствует, ничего не хочет, не может впечатлиться ни от чего, кроме наслаждения. Есть у него наслаждение, наслаждается. Нет наслаждения, то все. Не может чувствовать, от кого зависит наслаждение. То есть там нет совершенно... включиться в какое-то состояние, которое находится выше него. То есть если мы учили, что Малхут мира бесконечности начала чувствовать, откуда приходит свет, свет приходит от Творца, и Творец хочет давать, и поэтому она испытывает стыд, и вот та часть, которая испытала стыд, делает сокращение, не хочет получать. Но там есть еще одна часть, которая совершенно не чувствует, что произошло сокращение, получила, не получила. Чувствует только наслаждение. Скажем, как животные. Да, возьмите какого-то кота, он хочет только наслаждаться. Все, он не понимает, что такое отдача. Иди, научи его, да? То есть есть такая прослойка в желании получать, которая не может ощутить дающего. И поэтому она непригодна к исправлению. Ее невозможно исправить, если она не чувствует. Если почувствует стыд или почувствует какой-то негатив в своем состоянии, но она чувствует либо наслаждение, либо нет. Поэтому нечего с этим делать. Потому что все исправление, исходя из того, что ощущают Творца, ощущают дающего, ощущают хозяина, хотят быть как хозяин, или из-за стыда, или потому что невозможно просто получать в присутствии хозяина, нужно что-то сделать. Но если он не чувствует хозяина, если чувствует только то наслаждение, которое есть перед ним, а не того, кто дал ему это наслаждение, так эта часть Малхут мира бесконечности — это просто непригодна к исправлению. Ничего невозможно с этим сделать.
0: Это левая эвен?
2: Да. И если так, так может быть и не надо исправлять его? Если невозможно, то невозможно? Нет. Почему все-таки нужно его использовать? Потому что он действительно находится относительно Творца, как Творец, полностью отдающий. Эта часть, она абсолютное получение. Только исходя из того, что оно абсолютное получение, я чувствую его, и я буду им, и я буду им. И если в нем я почувствую Творца каким-то образом, тогда действительно смогу ощутить Творца. Тогда как все остальные вещи, в которых я смогу как-то включиться и стать как хозяин, быть таким, не быть таким. То есть там я не буду точно противоположным Творцу, и тогда в своем исправлении я не достигну уровня Творца, его высоты. Повторите ли это понятно?
0: Да, повторите.
2: В желании получать есть много слоев. Каждый слой желания получать есть некое ощущение дающего, хозяина. Хозяин сделал мне салат, рыбку, мясо, да, хлеб, компотик, ну, что-то. В соответствии с тем, что я чувствую, что он мне сделал, в соответствии с этим я ощущаю хозяина, насколько он меня любит. И, может быть, есть у меня ощущение стыда или ощущение благодарности. Но какая связь, что я чувствую относительно его? Откуда я ощущаю хозяина в своем желании получать? Я ощущаю его, исходя из того, что уже в желании получать этом заложено что-то, вот желание отдавать. Потому что желание получать сформировалось свойствами отдачи Творца. Из Творца вышел свет, желание отдавать. И когда он начал строить желание получать постепенно, и сформировал желание получать, и желание получать уже из что-то отдающего, пока он не достигает конца полностью. Самый нижний слой — там не чувствуют совершенно дающего. Чувствуют только, есть наслаждение или его нет. И так во всех моих желаниях, которые над этой центральной точкой, там я чувствую Творца, есть там какая-то часть из эгоистического желания. Все-таки там внутри есть какое-то понимание, что такое отдавать, что такое альтруизм. Но в центральной, буквально, точке нет ощущения Создателя, нет ощущения, что может быть вообще что-то такое, как отдача, и поэтому это место не дано к исправлению. Но то, что я исправляю все остальные мои желания, кроме этой центральной точки, я исправляю их, по сути, за счет Творца. Потому что Он изначально внедрил в это желание получать, желание отдавать свое. И тогда я всякими вариациями, всякими своими работами, которые уже находятся в желании отдавать и в желании получать вместе, я выясняю, это желание получать, это желание отдавать, это свойство Творца, это свойство творения. Но поскольку изначально есть во мне, в моей природе, и эти искры отдачи, и даже когда я исправляю их, я не могу точно достичь высоты отдачи, потому что они находятся у меня уже. Я не нахожусь в противоположности им, в противоречии им. Все, что мы выясняем, мы можем выяснять только из противоположного. Чем более черное, будет более белое. И если есть у меня уже какая-то смесь желания белого и черного, желание отдавать и получать, даже если я исправлю, я не достигну буквально высоты Творца, желания отдавать. Я достигну какого-то состояния, где желание отдавать это в Творце перемешано с желанием получать относительно меня, дать мне. Нет? Ну, не страшно, ладно. На этом мы закончили эту часть урока, эту девятую часть. Мы приглашаем вас задавать вопросы, постараемся ответить.
3: Кенасов.
0: Да, Асав.
4: תודה רבה. שאלה כזו, בעצם מצד אחד נראה ש...
2: С одной стороны, кажется, что все исправления должны происходить в мире Никудим. С другой стороны, у нас есть миры Брия-Цира-Асия, они тоже нуждаются в исправлении. То есть мир Ацилут — это мир исправляющий, и кого он исправляет? Это вопрос. Да, постараемся ответить как можно понятнее и коротко. Миры Бия, мы слышали, что это части, которые можно исправить. Верно, после разбиения было перемешение Килим, Гальгальтайнаем, Гальгальтайнаем, Ахап, Ахап, Гальгальтайнаем, Ахап. Последний Ахап не исправляется, это Леваэвен. Выясняются Килим, которые можно исправить, и отсюда выходят Миры Бия. Итак, мир Ибия как раз сказал, это, как он сказал, я нейтрализую килим Ахапа, использую килим только Гальгальтайнаем, как мир Ацилут. Это и есть значение миров Бия, Брия, Ицира, Асия, каждый на определенный авиют. Бет Гимел Далет.
3: Кен Исраэль. Мамашмаут,
0: что означает, что ниже Хазе находится Мадора Клипот? Что такое место Клипот, Мадора Клипот? Окей, давайте попробуем объяснить на чертеже, может быть, будет понятнее. О чем мы говорим? Мы говорим обо всем, что происходит, по сути дела, ниже табора. Скажем, вот здесь у нас табор. Мы находимся ниже табора, здесь у нас есть парса. И мы знаем, что в мире никудим в катнуте было три парцуфа. Был у нас кетер.
5: Аба Ваима.
0: Был парцуф Аба Ваима.
5: Ве Аялану Зон.
0: И был у нас Зон.
5: Эле шлуша парцуфим бекатнут.
0: Эти три парцуфа в катнуте, когда все завершается на Сьюм Раглин, вот здесь. И когда мир Никудим рождается в катнуте, тогда было вот здесь так, кетер, Аба Ваима и Зон. Сделаем так, кетер,
5: Аба Ваима, Ваима,
0: Аба Ваима. И Зон. Но все были только в Гальгаль Тайнаим. Что это говорит? Что нет здесь использования Ахапа Зон, Ахапа Аба Ваима и Ахапа Кетера. И тогда приходит свет Гадлута, объясним коротко, и приводит к тому, что Кетер входит в Гадлут. Затем Аба Ваима входят в Гадлут, это они оба, это Рош, поэтому нет проблемы пользоваться Гадлутом, это значит пользоваться всеми десятью сферот, и тогда Зон входит в Гадлут. Что значит, что они вошли в Гадлут? В Зон есть, так, Гальгальта Эйнаим.
5: Гальгальта ве Эйнаим.
0: Сделаем, давайте, с этой стороны. Гальгальта ве Эйнаим. Здесь вот эта вот часть. А здесь есть Ахап.
5: Хап. Вехем нихнесу легадлут, затомерт ша ор...
0: И они вошли в Гадлут, то есть свет хотел войти ниже табора. То есть, извиняюсь, ниже парсы и не смог войти ниже парсы. Вот здесь парса. Свет не мог войти, но разбили зоны. Гальгаль Тейнаим и Ахап. Гальгаль Тейнаим. Это чистая часть зон. Ахап — это большее желание получать, но когда они разбились, разбились вместе. Во всех своих килим, во всех своих частях, все это смешение упало сюда, ниже парсы, между парсой и сиюм раглин. Вот здесь у нас сиюм раглин.
5: Сиюм раглин.
0: Сиюм раглин. Сюда упали келим. Теперь нужно начать их исправлять. Так какие здесь виды келим есть? Раф объяснил нам сейчас на уроке. Он сказал, первое
5: —
0: это гальгальта и наим. Чистые. Второе
5: — шебетох ахап.
0: Гальгальта и наим, которые внутри Ахап.
5: Ахап.
0: Третье. Ахап.
5: Шебетох Гальгальта Вейнаим.
0: Которые в Гальгальта Вейнаим.
5: Ахап.
0: Четыре. Ахап.
5: Беседер? Мизе ахшав
2: Понятно? Отсюда сейчас есть исправление. Это тот материал, который нужно исправлять. Келим упали от пальцы ниже, в эту часть цвета ушли, снова поднялись вверх в Рождесак, и отсюда сейчас родился мир Ацилут. То есть все эти вещи, все эти четыре вида келим нуждаются сейчас в исправлении. Так он нам говорит от первого, от Гальгальтейнаем родился мир Ацилут. Это то, что родилось. А Ахапа невозможно их исправить, и поэтому называется в конце, после всех исправлений, называется Лева Эвен, дословно каменное сердце. А тем можно увидеть, где это. Из Гильгаль-Тайнаем, которые внутри Ахап, снова Гильгаль-Тайнаем, которые перемешались с Ахап, отсюда рождаются мира, миры
5: Бия,
2: Брия, Ецира, Асия,
5: Ецира, Асия, ומהאחב שבתוך גלגלת העיניים, מכאן...
2: Из Ахапа, который внутри גלגלת העיניים, это называется уже Ахаб де Алия, Ахаб подъема, дословно.
5: Алия. זה כבר מתוקן רק על ידי הנשמות שעולות אחר כך וגורמות לעליית העולמות.
2: Это уже исправляется с помощью душ, которые приводят к подъему миров наверх. Так все эти разбитые части, которые снова делятся на разные виды исправления. Самое легкое исправление, поэтому оно выходит первым. Всегда исправление идет от легкого к сложному. Сначала исправляется самое легкое. Самое чистое и легкое — это гальтейнам, которые здесь разбиты. Из них рождается мир Ацилут. Затем, на следующем этапе, немного более сложно. Но для исправления это те же части Гальгальтайнам, которые находятся в Ахапе, из них рождаются миры Брия и Цира Асия. И есть уже у нас мир Ацилут, Брия и Цира Асия исправленные. Затем происходит все, что возможно с Ахапом для Алия, и то, что невозможно исправить, это Лев Айвен. Это находится внизу. Где это? Пока только нарисовать, где это находится, займет час. Я говорю только о принципе. Весь принцип, что мы исправляем разбитые части зон. Гальгальтайнаем и Ахабзон упали из-за разбиения ниже табора. Аба Ваима не разбились, Кетер не разбились. Они прекратили свое действие, отменились, поскольку им нечего дать. Они как бы вернулись к состоянию второго сокращения, в катнут. Они уже небольшие. Зон — это части, которые нужно исправлять. И все миры — Брия, Ецира, Асия, а затем рождение Адама решено только для исправления в действии этих разбитых частей.
3: Исраиль спрашивал, что такое Мадор Клипот. После этого выяснения, которое Гилат изобразил, остаются 14 сферот под Парсой, и все килим, которые находятся там, мы их не используем. Когда это будет исправлено, будет рассказываться дальше. А пока что они, мы о них не говорим, они не исправляются, это невозможно исправить. Вот этот участок, эта территория называется Мадора Клипот.
2: Или Лева Эвен. Еще вопросы, друзья. Френч.
6: Кент, Барба. אז הסדרה הזאת היא מאוד מאוד טובה והשיעורים הם
3: это уроки очень хорошие
6: и מבררים,
3: פתיחה становится более понятной, это становится интересным, но как есть смысл в этой учебе, и, но это как бы учеба такая умозрительная, как я могу удерживать себя в намерении учебы, даже когда мне все становится ясно и интересно. Спасибо тебе за то, что ты напоминаешь нам о намерении, потому что мы не хотим, чтобы это было чисто учеба ради знаний, мы хотим, чтобы свет подействовал на нас, и чтобы произошел этот процесс исправления, эта цель, так же, как ты слышал на предыдущем уроке, когда Рав сказал ученику, если ты уже находишься в Лишма, то ты чувствуешь, что свет входит и действует в твоем желании, ты чувствуешь присутствие Творца. И это состояние, которое мы хотим достичь. Спасибо за вопрос.
0: Женщины Китая. Здравствуйте. Если две системы
7: Абия,
0: а почему нужны две системы Абия? Я не понял, откуда исходит вопрос.
3: Вопрос, есть ли две системы Абия?
0: Но откуда исходит вопрос, как бы, что есть две системы?
8: Annie's question is, is there one Abiya word in Ark word, and another Abiya is in Nikudim word?
3: Вопрос, если Abiya de Ark и Abiya de Nikudim, мир Никудим?
0: Нет, в Ак нет Abiya, Ак это Ак, он находится здесь, выше этого. Мы уже много раз это очертили, в этой части Мирак, весь он вышел, пять парцуфов, Гальгальта, Аб, Сак, Ма и Бон. И вся тема Абия находится здесь ниже табора. Я хочу на этом чертеже показать. Здесь у нас Ацилут, это уже в исправлении, затем Брия, Ицера и Асия. Все находится здесь, ниже табора. Здесь у нас табур.
7: За табур, зота парса, кен, за табур, поза
0: парса. Здесь парса, здесь табур, здесь парса, здесь сиум раглин. И все миры, ицерут, ацелут, брия, асия, ицера, асия, находятся ниже табура. Ацелут от табура до парсы, а брия, ицера, асия, ниже парсы. Чили один.
9: Buenas noches, amigos. Gracias. ¿Acaso el rompimiento en el mundo de Nekudim es controlado o es de un golpe? ¿Y quién lo realiza? ¿El creador?
3: Разбиение в мире Никудим контролируемое или происходит одним действием? Мы слышали на уроках, что процесс разбиения, он задан и предназначен. Это было именно для того, чтобы создать смешение отдающих и получающих клим, иначе нет связи между Творцом и Творением, между девяти первыми и Малхут. Это мы слышали на предыдущих уроках. Это была цель разбиения, создать это смешение и исправить то, что можно исправить, потому что цель этого процесса — достичь полного исправления, чтобы все кли наполнилось светом ради отдачи, и тогда свет наполняет кли, кли может получить свет, и есть тогда совершенное состояние. Если вопрос в том, что были преднамеренные и направленные разбиения, да, все происходит, производит высший свет, касается экрана, то, что Гелат объяснял, и поскольку у экрана нет силы остановить свет, происходит разбиение.
0: Подруга из Китая, понял, что спросила то, что мы видели на чертеже, есть место миров, а есть сами миры. Когда они поднимаются, это сравнивается с местом миров. Так что значит, что есть место миров и сами миры? Гелат, да, это интересная тема, если это ее вопрос, но на самом деле хороший вопрос, да. Так мы говорим, что такое место миров и что такое сами миры. Снова сделаем этот чертеж. Если, скажем, это табур, здесь у нас парса, а здесь сиум раглин, а здесь мир ак. Так мы говорим, что уже в никудот десак, да? Здесь у нас вышли, скажем, гальгальта, аб, исак. И когда саг начинает очищаться, выходит никудот десаг. Это мы помним, и Раф это объяснил несколько раз. Когда выходит никудот десаг, они выходят и спускаются, поскольку они теряют гибель и тлапшут, и могут спуститься ниже табура. Тогда они спускаются ниже табура. И здесь с авиютом бет, они встречают здесь авиют далит, и вследствие сочетания их обоих рождается второе сокращение, когда Малхут поднимается от сиум араглим парсу, но уже рождается то, что называется место миров. Место миров — это хисарон. Хисарон, чтобы здесь были миры. И что это за место миров, объясняет нам это Бааль Сулам. Он говорит, что есть у нас здесь, если это, скажем, никудот десаг, то тут есть кетер, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет. Здесь есть две трети тиферет, еще треть тиферет внизу, затем нецах, от, исот и малхут. Так место миров идет таким образом. Вся часть, которая выше парсы, это называется местом, местом мира Ацилут. Затем нижняя треть тиферет, это называется местом мира Брия.
5: Нецах от Исот — это
0: место мира Ицира, а внизу область Малхут — это называется место мира Асия. Это места миров, да? Теперь, когда рождаются миры, они не рождаются в своих местах. Это целый процесс, пока они приходят туда. Давайте сделаем быстро. У нас нет времени. Строение мира Ацилут. У нас есть здесь Атик. Затем есть Арихампин. Затем есть Аба Вима, а ниже есть Зон, мира Ацилут. Так для того, чтобы родились миры, Зон, то есть Зерампин и Нуква, должны подняться. Это то, что Раф объяснил, да, в шестой день, затем рождение миров то же самое. Они должны подняться в Аба Вима, и когда они находятся здесь, в Аба Вима, здесь они порождают, чтобы стать большими, только большой порождает. Когда они порождают так, что первый мир, который порождает, это мир Брия, затем Ицира, а затем Асия. И это доходит до Хазе Яцера, а здесь уже внизу то есть то, что называется Мадора Клипот, место Клипот.
5: Клипот. Так
0: все это место рождения миров. Затем они поднимают, происходит подъемы наверх, еще выше они разбиваются, и только в конце они приходят на свое место. То есть рождаются миры гораздо выше, чем их место. Затем они делают первый, второй подъем, разбиваются, и тогда падают в свое место, и тогда можно начать исправлять. И только после этого рождается Адам Аришон, который порождает и миры, и разбитые части.
5: И
0: есть вопрос, вместо миров нужно выяснить, и я думаю, что наше время закончилось.
3: Спасибо за вопросы, просим прощения, кому не успели ответить, продолжим на следующем уроке. Рав будет подробнее рассказывать про Адама Ришона. Выходим, друзья.
0: Да, у нас есть сообщение в завершение, очень радостное сообщение. Сегодня, 14 июля, с 19:30 до 21:00 мы начинаем изучать статьи Рабаша. Урок будет переводиться на все языки, и все ученики мирового сообщества могут присоединиться. А завершим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 25 июня 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что закон и правосудие есть имя Творца в духовной работе. Статья в книге на иврите находится во втором томе Труды Рабаша, страница 1103. Прочитаем сейчас в десятках эту статью. В нашем распоряжении 32 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что Творец обращает свой лик в духовной работе? Мудрецы сказали о написанном. Да обратит Творец свой лик.
0: Книге Зор сказано, закон Хок — это когда Малхут называется так, а запреты Торы включаются в нее. И постановления мои соблюдайте. Постановление Мишпат — это Зеранпин, и тот закон Хука, то есть Малхут, опирается на него. И они соединяются друг с другом, высшие и низшие, то есть законы и Малхут с постановлениями в Зеранпине. Это общность святого имени, ведь закон и постановление Хок вемишпат есть имя Творца, и делайте, то есть исполняйте их. Зор спрашивает, после того, как он уже сказал «идите и соблюдайте», зачем еще нужно «делайте»? И он отвечает, дело в том, что тот, кто делает заповеди Торы и ведет по путям ее, идет по путям его, как будто делает, то есть создает Творца наверху, сказал Творец, как будто создал меня. И так постановили они, и потому и сделайте их законом и постановлением, то есть Зеранпином и Малхут. Конец цитаты. И следует понять, что означает сказанное, тот, кто делает заповеди Торы и идет по путям его, как будто делает, то есть создает его. И также следует понять разницу между словами «тот, кто делает заповеди Торы» и тем, что он добавляет и идет по путям его. И получается, что это две разные вещи. То есть получается, что хотя он и исполняет заповеди Торы, но если он не идет по путям его, то не сказано, что он создал Творца. И так, что означает тогда фраза «и идет по путям его»? И также следует понять, сказано в книге Зор, подобно этому сказал Раби Шимон и сделал Давид имя. Но разве Давид сделал его? И Зор отвечает, но поскольку Давид шел путями Торы и исполнял заповеди Торы, он как будто бы действительно сделал это имя. И потому сказано, и делайте их. То есть, если вы будете стараться делать их, исправлять святое имя, как подобает, тогда все благословения, что наверху, будут у вас в их правильном исправлении.
1: Нам также следует спросить, что означает, что Давид сделал имя Творцу? В отношении кого он сделал это имя? Нужно ли Творцу, чтобы кто-то сделал ему доброе имя среди творений, что благодаря доброму имени Творца они уважали его? Это подавало бы созданием, где один человек может уважать другого такого же человека. Но как можно говорить, что Творцу нужно получить доброе имя у творений? Также нам следует понять, как тем, что человек идет путями Торы и исполняет заповеди Торы, Творец получает доброе имя. И чтобы понять все это, необходимо прежде объяснить, что представляет собой творение в общем, то есть с какой целью Творец создал творение. Ответ таков. Известно, что причиной этого является его желание насладить свои создания. Отсюда следует, что Творец получил имя дающего, доставляющего наслаждение и удовольствие творению, а творение называется получающим, и получающий должен иметь хисарон, потребность, а иначе нет места для получения. По этой причине желание получать благо и наслаждение называется обладающим хисароном. В Творце нет хисарона, ибо Творец полностью совершенен. Поэтому творение называется сущим из ничего. Потому хисарону, когда было создано нечто, чего не существовало до того, как он сотворил это. А поскольку у Творца нет хисарона, то когда человек чувствует хисарон, он уже находится в несоответствии по форме с Творцом. А когда он наполняет хисарон, хотя у него есть соответствие в некоторой степени, ибо теперь у него нет хисарона, но из-за того, что он теперь получающий, а Творец дающий, получается, что не существует подобия по форме, поскольку из-за этого несоответствия по форме он отделяется от Творца.
0: Чтобы исправить это, то есть то, что человек называется творением, имеющим хисарон, так, чтобы у него было подобие по форме, он должен находиться в совершенстве, то есть получить от Творца все благо. А когда он получает от Творца, он вновь становится отличным по форме от Творца. И тогда совершается это исправление, называемое получение ради отдачи. То есть, хотя по природе своей он имеет желание и стремление получить что-то, чем он может наслаждаться, он все-таки преодолевает его и не желает получать наслаждение, а только в том случае, если хочет доставить наслаждение своему Создателю. И любое наслаждение, о котором он может сказать, что Творец наслаждается этим, то есть тем, что он выполняет его, Творца, желание и замысел наладить свои, насладить свои создания, то есть все удовольствия, о которых мы можем сказать, что Творец наслаждается, когда мы получаем от него, только в этом случае мы получаем. Следовательно, когда человек достигает этой ступени, то есть чтобы доставлять наслаждение своему Создателю, он может радовать его тем, что получает от него благо и наслаждение. Таким образом, теперь мы имеем подобие по форме с двух сторон. Первое, что у него у нижнего уже есть, что у нижнего уже нет недостатка, так как он получает благо и наслаждение от Творца. Второе, что теперь он дающий, такой же, как Творец, то есть то, что он сейчас получает удовольствие, он делает это не ради собственной выгоды, а только ради Творца. А ради себя он готов отказаться от любого удовольствия. Получается, что теперь есть две вещи вместе — исправление творения и цель творения. И это называется зивуг даака, ударное соединение, где посредством мака, удара, происходит объединение. Духовный мака означает две противоположные вещи, когда все, что отвергает одна, желает другая. Другими словами, Творец желает, чтобы нижний получал благо и наслаждение, то есть дает нижнему, а нижний хочет, чтобы быть подобие по форме, то есть отдавать высшему.
1: Отсюда следует, что они находятся в противоречии, и с помощью этого они приходят к единению. Другими словами, каждый принимает точку зрения другого. То есть высший хочет, чтобы нижний получил. А нижний получает лишь в мере, когда он знает, что все, что он получает лишь потому, что так хочет высший. Отсюда следует, что теперь он получает так, как хочет высший. И дает так, как он хочет. И нет здесь разделения. А сейчас оба они имеют одно мнение. И благодаря тому, что у творения сейчас есть отдающие килим, он получает в них благо и наслаждение. И тогда становится очевидным для всех, что имя Творца — это добрый и творящий добро. Тогда как до того, как раскрылось благо и наслаждение, что называется Шхина в Апрахе, все страдают в мире, потому что нет келим, подходящих для получения блага и наслаждения. Следовательно, низшие должны верить, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. Поэтому имя Творца, добрый и творящий добро, не раскрывается. Но когда ниши получают отдающие келим, тогда может раскрыться имя Творца как добрый и творящий добро. Но
0: здесь возникает самый сложный вопрос. Как человек может получить эти келим? Ведь по природе своей он совершенно противоположен тому, ибо человек рождается только с получающими келим. А значит, человек не может ничего сделать, если это не принесет пользы ему самому.

0: Просить Творца — это ходить Его путями, то есть путями Творца. А каков путь Творца? Мы должны сказать, что Его путь — давать созданиям добро и наслаждение. И также и человек должен, чтобы все заботы человека были направлены только на дачу Творцу, чтобы он наслаждался и не заботиться о своей собственной выгоде, а только о благе Творца. Подобно Творцу, желание которого состоит в том, чтобы насладить свои создания. А поскольку человек рожден с природой получения для себя, как известно, то то, что Творец желает насладить свои создания, обязывает, чтобы у получающего было желание и стремление к этому. Ведь в противном случае невозможно получить удовольствие. Следовательно, Творец создал творение желанием наполнить их потребности. Но как могут творения ходить Его путями, чтобы и они отдавали, как Творец, что называется, прилепись к свойствам Его?
1: Чтобы исправить это, Творец сказал: «Я создал злое начало», то есть желание получать только для себя, «и я создал Тору в приправу». То есть, благодаря особому свойству Торы, мы получим силу преодолевать зло и сможем работать только для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Отсюда следует, что недостаточно человеку исполнять Тору и заповеди, а он должен направить свое намерение, для чего он соблюдает Тору и заповеди. То есть, какую награду он хочет, чтобы Творец заплатил ему за соблюдение Торы и заповедей. На этот счет имеется много намерений. Об этом написано в Зоаре, что некоторые хотят в обмен на соблюдение Торы и заповедей награды в этом мире, а некоторые хотят награду в мире будущем. Но главное, что нужно человеку, это получить причину, которая будет обязывать его соблюдать Тору и заповеди. А именно потому, что он велик и правит всем. То есть он занимается Торой и заповедями, потому что получает огромное удовольствие от служения великому царю. Отсюда следует, что причина, по которой человек соблюдает Тору и заповеди, заключается в том, чтобы Творец дал ему силу отдавать, которой у него нет по природе. Торы и заповеди являются средством для достижения этого. Как написано, «Я создал злое начало». Если так, то какой совет можно дать, чтобы мы могли пойти против природы? Ответ в том, что для этого нам дали Тору в приправу. То есть через Тору мы получим силу отдачи. Из этого следует, что, занимаясь Торой и заповедями, человек должен стремиться только к одному — идти его путями. То есть, как путь Творца отдавать, так и в обмен на свой труд человек хочет, чтобы Творец дал ему эту силу.
0: И исходя из этого, мы можем объяснить то, что мы спросили о словах книги Зоар, что тот, кто исполняет заповеди Торы и идет по путям его. Мы спросили об этом, что нам добавляет сказанное «идти по путям его». после того, как человек уже исполняет заповеди Торы. И согласно вышеизложенному, это означает, что недостаточно того, что он соблюдает заповеди Торы, а он также должен стремиться к тому, чтобы получить награду в обмен на соблюдение заповедей Торы. И какую награду он хочет получить, чтобы иметь возможность

0: идти путем Творца. Точно так же, как путь Творца состоит в том, чтобы давать созданиям, чтобы создания наслаждались, так же и человек хочет иметь желание и стремление давать наслаждение своему Создателю и просить у Создателя, чтобы дал ему вознаграждение за его работу. И это должно быть так же, как в материальном, когда человек работает и во время работы смотрит, когда же он получит оплату, также и в деле Творца. По соблюдению Торы и заповедей следует ждать того времени, когда он получит вознаграждение за свой труд, то есть когда он будет вознагражден отдающими келим. И согласно вышесказанному, мы можем объяснить то, что мы спросили о том, что Зоар говорит о стихе «И сделал Давид имя». Там говорится, что поскольку Давид шел путями Торы, он как будто бы действительно сделал его имя. Вот почему было сказано «Исполняйте их, чтобы справить святое имя, как подобает». И спросили, нужно ли Творцу делать себе имя среди сотворенных, ведь это подходит для человека. А в отношении человека можно сказать, что он хочет иметь доброе имя, но не тогда, когда речь идет о Творце в отношении творения. Разве можно сказать, что человек, зашедший в курятник, хочет иметь доброе имя среди кур, чтобы они его уважали из-за его важности? А тем более, это касается Творца в отношении к творениям. Какую ценность имеют творения по сравнению с Создателем, чтобы могли сказать, что Создатель хочет иметь доброе имя, чтобы они уважали его? А если так, то что тогда означает фраза «И сделал Давид имя тем, что шел путями Торы»? То есть человек должен сделать доброе имя Творцу. Но поскольку Творец хочет доставить наслаждение и удовольствие своим созданиям, чтобы они наслаждались, поэтому если творения наслаждаются от того, что Творец дает им все блага, то они дают ему доброе имя, то есть говорят, что Творец, он добрый и творит добро. Это значит, что имя, которое Творец получает от созданий, что он добр и творит добро, это не нужно ему, это имя, чтобы они из-за этого уважали и почитали его, а он хочет, чтобы они почувствовали это имя. То есть это имя нужно не для Творца, не потому что ему нужно это имя, а это необходимо именно для творений. То есть Творец хочет, чтобы творения воспринимали его именно так. Другими словами, это знак того, что они наслаждаются своей жизнью, и свидетельством этого является то, что они говорят, что Творец называется добрым и творящим добро.
1: Поэтому существует разница между человеком и остальными творениями, ибо человек хочет иметь имя, чтобы за это получить награду. И награда его в том, что, первое, творения будут уважать его за то, что он делает добро другим. Второе. А иногда человек делает добро другим в обмен на награду в будущем мире. Тогда как имя, которое Творец хочет, чтобы дали ему, добрый и творящий добро, это ради творений. То есть, когда творения называют его добрым и творящим добро, то они наслаждаются им. В противном случае, они не называли бы его добрым и творящим добро. Однако, с точки зрения исправления творений, чтобы у творений было слияние, когда они получают благо и наслаждение, человек обязан получать все ради отдачи. Но поскольку человек по своей природе рожден с желанием только получать, нам даны Тора и заповеди, с помощью которых мы можем выйти из-под власти желания получать для себя и делать все с намерением ради отдачи. В этом смысл того, что Давид ходил путями Торы, то есть посредством путей Торы, он исправил себя и удостоился отдающих килим. И эти килим наполняются изобилием свыше, и человек удостаивается доброго и творящего добро. То есть тогда он обретает настоящее имя Творца, добрый и творящий добро. Ибо он получил добро, исправив себя с помощью путей Торы. В этом смысл фразы «И сделал Давид имя», что означает, что Давид был вознагражден обретением имени Творца, называемого «добрый и творящий добро».
0: Однако, то, что касается сказанного «закон хок» — это «малхут», а постановление «мишпат» — это «заампин», это общность святого имени, ведь закон и постановление — это имя Творца. И в этом смысл слов «и сделали их». И мы должны понять это, поскольку он говорит, что закон рассматривается как малхут, а постановление рассматривается как зеранпин. Если так, то это два отдельных имени. Так как же он говорит, что закон и постановление — это имя Творца? Разве это не два разных имени? Зеранпин называется Творец, а Малхут называется Шхина. Если так, что же тогда означают его слова? Закон и постановление — это имя Творца. Известно, что нет света без кли, то есть цель творения — насладить свои создания, создало в них желание получать наслаждение. И это желание называется Малхут, как Баля Сулам пишет в учении десяти сферот Тес. Оно называется Малхут царство, потому что от нее исходит свойство управления в полной абсолютной власти. По примеру, страха Малхут. Получается, что изобилие, которое Творец хочет дать творениям, называется именем Малхут. А сфера Малхут — это то кли, которое получает свет на всех ступенях.
1: И в общем, сказал Баль Сулам, свет называется Творец, а кли, принимающий свет, называется Малхут или Шхина. Это кли называется Шхина, потому что внутри кли пребывает свет. И он сказал, что в этом смысл того, что говорит Зоар. Он Шухен, пребывающий, а она Шхина, место пребывания. То есть они суть одно — свет и кли. Однако существует несоответствие формы между светом и кли, между дающим и получающим. И несоответствие формы называется разделением. Так как все творения исходят из Малхут, а Малхут называется собранием Исраэля, то есть собранием всех душ, то для того, чтобы Малхут могла получить изобилие для творений, Малхут должна быть объединена, чтобы быть в подобии свойств со светом. Поэтому нам даны Тора и заповеди, благодаря которым мы можем достичь подобия свойств Творцу. То есть все те, кто занимаются Торой и заповедями и намереваются этим самым получить желание и стремление делать все с намерением доставить наслаждение Творцу, То есть, как Творец одаривает создание, так и создания хотят доставлять наслаждение Творцу. И этим каждый исправляет корень своей души, и это Малхут, чтобы она была ради отдачи, что называется объединением, то есть соединением света и кли, чтобы они были подобны по форме. И тогда изобилие, то есть высшее благо и наслаждение, изливается творением.
0: Согласно вышесказанному, можно истолковать то, что мы говорили. Мы спросили о сказанном, что закон и правосудие — это имя Творца, ведь это два разных имени — Зеранпин и Малхут, то есть закон и правосудие. Но, как сказано выше, Зеранпин, называемый правосудием, это свет, который раскрывается, это изобилие, шефа. А Малхут получает, и она должна все получать ради отдачи. Это называется законом. То есть, несмотря на то, что человек видит, что он рожден с желанием получать ради себя, и он родился с умом и знанием, что человек все хочет взвешивать своим разумом, то, что он хочет сделать. Но здесь, в работе Творца, ему говорят, что он не должен смотреть на то, что подсказывает ему его разум, а он должен принять это в качестве закона, то есть высшее знание. И хотя он создан природой желанием получать, он, тем не менее, должен верить словам наших мудрецов, которые сказали, что человек должен прилепиться к свойствам Творца, как написано, «Как Он милосерден, так же и ты будь милосерден». Отсюда следует, что, приняв Тору и заповеди как закон, хотя он и выше разума, то есть тело его не понимает этого, но через веру в высшее знание человек может достичь подобия по форме.
1: То есть каждый человек, который занимается Торой и заповедями с целью отдавать, тем самым соединяет Зеранпина, который называется правосудием Мишпат, то есть светом и изобилием, с Малхут, которое есть кли, которое должно получить свет, чтобы его намерение также было отдавать, по примеру, света. Это называется объединением Творца и Шхины. И тогда становятся одним именем. То есть два имени, Зейранпин, называемый Мишпат, правосудие, означающий Авая, и его имя, называемое Малхут, становятся единым целым. В соответствии с этим следует объяснить написанное. Тот, кто исполняет заповеди Торы и идет путями его, как будто создает его наверху. Творец сказал, как будто он создал меня. И так постановили они. И потому, и сделайте их законом и постановлением. То есть Зеранпин и Малхут. То есть, как сказано выше, что благодаря тому, что он исполняет заповеди Торы и идет его путями, человек вызывает в корне своей души, то есть наверху, в Малхут, что она будет в намерении ради отдачи, как Зеранпин. И это называется единением. Отсюда следует, что под словами «и сделали их» имеется в виду соединение Зеранпина и Малхут, называемое закон, хок и правосудие, мишпат. И это называется также единением Творца и Шхины. И эту работу должны выполнить творения. Отсюда следует, что смысл в том, что поскольку это два имени, то творения должны их объединить, чтобы они стали одним. Когда все творения достигнут совершенства, то есть когда все исправятся в корне своей души, тогда сбудется. В тот день будут Творец един и имя Его едино. Это работа, о которой написано «И сделали Его».
0: Перейдем сейчас к уроку от 25 июня 2002 года. Обратите внимание, что на уроке из-за качества записи невозможно слышать Рава, и в это время будут титры на экране. Пожалуйста.
1: Мы прочитали статью «Шлавей Сулам», второй том, глава Бехукотай, что означает, что законы правосудия есть имя Творца в духовной работе. В чем смысл закона и правосудия? Это две вещи. Эти две вещи, собственно, исходят из закона, суда, что желание получать, чтобы быть в вечном состоянии, пригодным для своей роли, обязано принять на себя исправление. Исправление — это ограничение и изменение. И это называется законом и правосудием. На самом деле, все вещи, о которых мы думаем, что они действуют против нас, против нашего желания, выходит, что наоборот. Мы говорим, человек обязан постичь имена Творца, что он добр, что он творит добро, что он милосерден, милостив и так далее. Слова не совсем точные. Когда человек постигает святые имена, это действует иначе, согласно подобию по форме. Он только может постичь это. И поэтому постижение святых имен называется принятием на себя этих исправлений, которые называются святыми именами. Если человек постигает, что называется милосерден, что такое свойство Творца милосерден, то он в этом мире сам становится милосерден. Или, чтобы постичь милостивый, скажем, он сам должен быть милостивым. Все постигают согласно подобию по форме. То есть постижение имени Творца называется уже тем, что человек становится обладателем имени Творца. Это называется «И будет имя Творца на тебе». И тогда клипот написано «И убоятся тебя». То есть постигающий человек сам получает эти свойства. То есть все, что Тора говорит нам, постичь святые имена, вкусите и увидите, что добр Творец, вкусите и увидите, превращая человека в доброго, как Творец в конечном счете. Потому что Творец — это общий свет, облаченный во все 613 исправлений, которые человек совершает над своими 613 заповедями, которые в конечном счете называются 613 заповедями. Где в каждой заповеди заложен особый свет, относящийся к этому исправлению. И когда человек завершает все эти исправления, то общий свет, который облачается в него, общий наранхай, называется Творец. Это Бааль Сулам пишет в письме на странице 64. Что для этого делают? Зейранпин, который называется правосудием, и Малхут, который называется законом, так она, закон, должна быть как правосудие. Она должна принять на себя те самые свойства, которые есть в Зеранпине, выше знания, то есть на более высокой ступени, чем она. То есть это означает выше ее знания, потому что знание определяет сущность ступени. И поэтому обязаны выполнить, чтобы было правосудие как закон. Что значит правосудие как закон? Что те свойства, которые есть в Зеранпине, будут как закон. Как закон. То есть как свойство Малхут. Это то, что он нам говорит здесь. Что такое закон и правосудие? Что означает, что закон и правосудие есть имя Творца? Что в общем это единение, которое есть между законом и правосудием, между Зеранпин и Малхут, раскрывает все имена, то есть все свойства Творца в творении. Есть вопросы?
0: Вы прежде сказали, что человек постигает имена Творца по мере своего исправления, доброго и творящего добро.
1: Обычно я привожу пример, что чтобы уловить радиоволну, ты должен внутри самого радиоприемника создать волну, подобную по той же частоте, как и волна снаружи. Ты знаешь? Это называется эффектом резонанса. Иначе ты не улавливаешь то, что снаружи. Вне радиоприемника есть миллионы волн самых различных частот. Разных, да? А как ты улавливаешь что-то особое? Каждый приемник, он как будто и передатчик. Он создает, он не только принимает, он прежде всего должен создать волну, которую ты хочешь принять снаружи, ту определенную частоту, и тогда то, что есть снаружи, ты улавливаешь согласно подобию по форме, подобию частот, и тогда то, что есть на этой волне снаружи, на которой есть еще всякие такие маленькие знаки, ты воспринимаешь их как звук. Но у тебя должно быть подобие по форме с тем, что ты хочешь ощутить. Мои глаза, мои уши, все они устроены так, чтобы я улавливал определенный диапазон внешнего воздействия. Потому что внутри у меня есть механизм, который может как бы производить те частоты, которые есть снаружи. Это все нервы. На окончании нервов есть особые сенсоры для каждой частоты. Тепло, холод, давление. В конечном счете это частоты, которые я улавливаю согласно подобию по форме между моим кли и тем, что есть снаружи. Так как я могу сказать, что он милостивый или милосердный? Если я перед этим не оснащен таким свойством, с помощью которого я узнаю, что такое милостивый и что такое милосердный. То есть я сначала должен сделать над собой исправление, и в соответствии с этим тогда я почувствую, что да, он такой. Бывает у нас, мы говорим о человеке, у него нет сердца. Вот так, нет у него сердца. Это просто означает, что его чувства не развиты, что он видит кого-то плачущего или находящегося в страдании, а он не страдает, не понимает этого. Вот и все. Скажем, младенец. Кто-то плачет, а он не понимает, что это. У него еще нет такого эмоционального развития, чтобы он мог понять, что это происходит что-то со взрослым человеком, и что тот действительно находится в таком волнении. Потом, когда он вырастет, у него тоже будут развиты килим, в соответствии с тем, чтобы он тоже, после того, как он тоже почувствует, что такое страдание, или, скажем, что такое радость, тогда, когда он будет смотреть снаружи, он сможет уловить то, что действительно там происходит. И так и все, мы улавливаем только согласно подобию по форме.
0: Да. А как по-настоящему можно развить этот сенсор?
1: О, как развивать сенсор, чтобы уловить духовное воздействие? Творец воздействует на нас, бросает на нас всякое добро без конца. Мы так находимся под грудой его прекрасных воздействий, но мы ничего не чувствуем. Потому что это чувство у нас не развито. Мы как младенцы. То, что он передает, мы не понимаем, мы не чувствуем, действительно. Это называется скрытием, то есть скрытие в нас, внутри шестого чувства, которое еще не развито. Развить шестое чувство — это называется наукой Каббала, мудростью, как получить то, что он дает. Но мы не знаем, как получать. Как? Только благодаря свету, возвращающему к источнику. Так это называется. То есть во время учебы пробуждают окружающие света, они очищают человека. Что

0: что чищают, делают это чувство чистым, тонким, чувствительным.
1: Вот так.
0: И тогда начинают действительно ощущать. В соответствии с тем, как окружающий свет очищает меня, он все время дает мне воздействие, он как будто учит меня. Немного такое развлечение, немного другое. Как обучают младенца, капля этого, капля того, только я хочу сделать это быстро, не ждать. Младенцу требуется 20 лет, человеку иногда тысячи, пока он не усовершенствуется. А я хочу сделать это быстро, поэтому я пробуждаю окружающий свет, чтобы он сделал это быстро. Не в темпе, в котором это происходит в истории тысячи лет, а я хочу за 5-10 лет. Да? Я хочу быстрее, но не выходит. Слишком трудно. Так что, в общем, я хочу ускорить развитие этого шестого чувства. И максимум того, как я могу притянуть на себя окружающий свет, это вся моя работа. И в соответствии с тем, насколько он будет быстро учить меня, то есть я в таком быстром темпе, во мне будет так происходить, будут меняться всякие явления, в соответствии с этим я очень быстро пройду обучение. Распространение света и уход света делают клип пригодным для своей роли. То есть мне нужно максимально переходить из состояния в состояние, от изменения к изменению, подъемы, падения, всякие вещи, из группы, из книги, из всего. И тогда я быстрее прихожу к состоянию, когда у меня есть достаточное количество развлечений, и тогда я начинаю ощущать и улавливать напротив этого вещи снаружи. Я уже, находящийся до Махсома, начинаю различать. Так и у нас тоже, день до дня. Мы все больше различаем всякие вещи, которым раньше были совершенно равнодушны или просто не улавливали их этим шестым чувством. Теперь, когда шестое чувство в каждом развивается, даже если оно и не достигло порога, когда оно действительно открывается в духовном, но все-таки мы уже чувствуем в нем всякие изменения. Оно как бы набухает, в нем в нем проявляются всякие развлечения. Это называется душой, которую мы действительно развиваем своими действиями. И только в этом, в развитии души, человек находится в свободном выборе и обязан это сделать сам. К тебе не придет свет свыше, если ты не хочешь целенаправленно, чтобы он пришел и исправил тебя, чтобы он дал мне понятие развлечения, чувствительность, возможность ощутить духовный мир. Он даст тебе страдания, этот свет, чтобы ты почувствовал, что тебе этого не хватает. И еще не хватает. Но он никогда не исправит тебя без того, чтобы ты поднял ман, как мы учим, без того, чтобы ты попросил, что ты хочешь почувствовать это, что ты хочешь быть близким к этому, скажем так. Потом в подобии, по форме с этим, в слиянии с этим. Душа не может исправиться без работы человека. В чем работа? В просьбе. В молитве, в том, что называется подъемом ман. А окружающий свет уже исправляет душу. И в соответствии с тем, как он исправляет, в соответствии со свойствами, которые ты начинаешь ощущать в душе, ты улавливаешь относительно этого свойства в Творце. То есть, если ты исправил какое-то свойство из 620 свойств души, тогда в этом исправленном свойстве ты ощущаешь Творца. То есть заповедь, которую ты делаешь, то есть действие в исправленном свойстве, этим ты соединяешься с Творцом. Ты говоришь, что Он наполняет это свойство. Свет наполняет клей. Исправленную часть. Это те же слова, мы вокруг этого все время крутимся. Нет ничего, кроме этого.
2: А что может помочь тому, чтобы просто какой-то хиссарон превратился в просьбу? В чем разница? может быть, есть различия между хиссаронами, просто простой просьбой? Ведь не всякий хиссарон принимается как просьба об исправлении.
0: Мы все время просим. То есть есть хиссарон, чтобы был хиссарон, чтобы был хиссарон, чтобы был хиссарон. Просим всякие вещи. Также просим зависимости. То есть то, что человек хочет, называется молитвой. То, что я хочу в сердце, называется молитвой, потому что мое сердце связано с Творцом, без чего бы то ни было посередине. Так то, что я сейчас чувствую, я чувствую сейчас желание отдохнуть, поесть, украсть, влюбиться во что-то, не знаю. Все эти желания немедленно ощущаются в Творце. И в соответствии с этим я получаю как реакцию исправление. Исправление направления желаний благодаря всяким внутренним средствам, которые он делает мне внутри сердца. Или внешним. Но в общем, благодаря системе и внутренней, и внешней, окружающей, он постепенно учит меня, какое желание правильное. А где моя работа? Моя работа в том, что я сам тоже ищу, какое желание правильное, для чего точное. И тогда, когда я прихожу к этим желаниям, которые уже находятся в моем сердце, это называется, что я молюсь. Я молюсь, что чувствую, что хочу, без того, чтобы мог это контролировать. Желание создано до меня. Что это значит? Прежде чем я ощущаю его, прежде чем я осознаю, прежде чем я изучаю, прежде чем я могу различить и дать ему какое-то имя, оно уже находится во мне. Творение — это желание, желание получить. Поэтому я не могу изменить его. Я могу только различить в нем, что это за желание и насколько оно правильно в соответствии с целью творения. И тогда в соответствии с этим делать всякие внешние ухищрения, это окружение, книги, чтобы это желание, которое мне не очень кажется направленным на цель творения, сменилось. Но только внешними ухищрениями, а не тем, что я внутри вхожу в свое сердце с каким-то ключом и вращаю там его какой-то отверткой. Это я не способен сделать. Над самим желанием я не хозяин.
2: Так что это за ухищрения такие со всеми желаниями?
0: Эти трюки, эти уловки, это очень просто. Я смотрю на что-то и влюбляюсь. Так, чтобы сменить желание, сейчас начинаю слушать музыку. Теперь музыка мне приносит какое-то желание, но желание может быть более тонкое, но тоже неточной цели. Тогда я открываю книгу. Из книг, которые я открываю, каббалистических книг, я тоже беру какую-то книгу, которая сейчас может воздействовать на меня, принести мне более тонкое желание, более чистое, более направленное и так далее. Так я с помощью окружающих средств вызываю у себя изменения в желании, но не то, что я сам могу изменить это желание. Когда желание или хиссарон становится моей просьбой?
2: То же самое желание, которое находится в сердце, это и есть просьба. Ему не нужно еще какое-то средство, чтобы стать просьбой. Я не беру это желание из сердца, кладу его в какой-то конверт и отправляю по почте. То же самое желание, которое находится у меня в сердце, оно сразу же принимается Творцом, потому что в моем сердце я и Он, они находятся вместе. Находятся в моем сердце, хочу я этого или нет.
0: Всякая моя просьба — это ман?
2: Все, что я чувствую в сердце, называется ман. Так же, как кибуцники в Негеве. Они чувствуют, что им не хватает дождя. Это называется молитвой.
0: Но в нашем вопросе, когда мы сейчас говорили об окружающем свете, который приходит и передает свои свойства.
2: С помощью окружающего света я в целенаправленной форме, своим свободным выбором иду и исправляю свое желание, чтобы оно все время было более и более направленным, более острым, более правильным к цели творения, к цели жизни, а не то, чтобы оно направлено ко всяким ложным целям, на которые я не хочу тратить свою жизнь.

0: Окружающий свет помогает мне направить желание туда, куда нужно, к нему. Как будто этот окружающий свет — это источник особых волн. Я хочу, чтобы мое сердце улавливало только эти волны, как радар, чтобы мое сердце уловило только этот источник. Источник этих волн, а не какие-то другие вещи. Есть еще много, миллионы волн вокруг меня, которые могут действовать на меня. Я хочу только эту волну. И как же это сделать? С помощью того же окружающего света. Я хочу, чтобы он построил во мне хисарон к нему. К нему, к Творцу.
1: К нему. Но то, что я захочу его, и то, что я захочу для исправления, это одно и то же?
0: То, что я хочу его для исправления, это не совсем то же самое, но то уже на пути к нему. Вначале я хочу просто наслаждаться, потом я уже различаю, что это за вид наслаждения, которого я хочу. И так до тех пор, пока исправление не становится для меня наслаждением. А потом, пока уже результат исправления не становится для меня наслаждением. Что значит результат? Что уже отдача от исправления, результат исправления — это отдача Творцу. Да.
1: Если желание существует прежде меня, тогда я, скажем, в течение дня иду и чувствую эти желания, потому что я все время обращаюсь к окружению, которое построил себе, чтобы получить желание к нему больше. И тогда я прихожу к учебе, к книге. Почему же мы говорим, что я обязан удерживать как можно больше требований в течение учебы? Идея в том, что я больше связан с ними. Все, что я собрал, уже существует во мне. В чем тут дело? Усиливать требования во время учебы?
0: Проблема заключается в том, что у нас есть только одно средство — вызвать окружающий свет, который изменит нас. Это книги. И намерение во время того, когда мы учимся. Что значит намерение? Это тот хисарон, который есть в сердце. Этот хисарон — искусственный хисарон. Что это значит? Я сижу во время учебы, и я думаю, что я хочу, чтобы окружающий свет исправил меня. Если бы у меня было такое желание по-настоящему, тогда мне не нужно было бы стараться, не нужно было бы выдавать усилия. Говорят, нет, ты должен дать усилия. Что такое усилие? Но если я уже хочу, так что я должен делать усилия для этого? Усилие заключается в том, чтобы вызвать то, чтобы во время учебы желание исправиться, уловить окружающий свет, измениться с его помощью, оно определяло все. То есть то, что я учусь, то, что я думаю о том, что я учу, это средство. То, что я буду знать, что там написано, точно какие числа, что там происходит, парцуфим, эти гальгальт, абсак, все это только, чтобы связать меня с темой, чтобы быть уже в этом фильме. И внутри этого фильма, чтобы я выбрал в точности то, чего я хочу от него. Понимаешь, я открываю книгу, начинаю учиться, и здесь рассказывают мне о всяких вещах, которые происходят там как будто бы в духовном мире или как будто во мне. Я не знаю, что это. Но, в общем, чего хочу я от этого получить? К этому я уже должен быть готов требовать. И как можно более правильной форме. Так вот, усилия и до учебы. И во время учебы должно быть. Ты видишь, если мы откроем предисловие к учению десяти сферот на 17-м пункте. Он там пишет так: «А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере мудрецами, укрепиться в вере в Творца, его управлением, вознаграждением, наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, чтобы дать тебе вознаграждение за труды твои». То есть за то, что ты стараешься, ты хочешь, чтобы он дал тебе исправление и устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповедей Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней. возвращающим к источнику. Это окружающий свет, и вера его также, то есть желание отдавать, укрепится и возрастет чудесным действием этого света, как сказано, исцелением будет это для тела твоего и соком для костей твоих. И тогда пусть будет уверено сердце его, что из зло лишма придет к лишма и так далее. Но это до учебы, что мы должны так действовать. Это подготовка, но перед этим он говорит, что вся наша проблема... после этого, в 18 пункте дальше, сразу же он говорит, что не только проблема в том, что нужно укрепиться до учебы, в вере и подготовке, а ты видишь, что он пишет, я прочитаю тебе здесь посередине этого пункта 18-го, то, что он пренебрег усилием и трудом, который обязан был приложить занятие, которое, или, возможно, набрали требуемое количество усилий, но были небрежны в качестве. То есть во время занятий Торы не обращали свой разум и сердце к тому, чтобы удостоиться притянуть заключенный в Торе свет, несущий веру в сердце человека. То есть вера называется свет хасадим, свойство бины, то, чего мы хотим достичь, собственно. Исправление желания получать. То есть у тебя есть работа и до учебы, и во время учебы, то есть во время занятия Торой. Это главное, кроме этого. Нет ничего, остальное все это вокруг.
1: Если я сейчас говорю, что желание, как бы мои желания, то есть мое кле, но я только могу чувствовать то, что происходит во мне. У меня, по сути, нет власти над ним. Потому что это приходит от него. И тогда он, по сути, отвечает мне на мои недостатки, то есть на мои желания. Так тем, что я веду себя как будто бы в искусственное требование посреди урока, это вообще повлияет на мои желания? Какая здесь вообще тут связь? Если он работает с моим кислородом вне связи со мной, верно, он дает мне желание. Это не то, что я сейчас приду к книге и скажу, ну не знаю, что я хочу $1,000,000. Вероятно, я не получу. Почему? Ведь это не то, что мне нужно, это не внутри моего кли. Тогда из того, что я приду сейчас и потребую эту вещь, это свяжет меня как будто бы с моим кли и даст мне как будто бы это почему-то это.
0: Ты спрашиваешь так, что значит устремить свое сердце? Что здесь написано так? Что? Я просто скажу устами, скажу так вот ртом, что я хочу, но сердце же не хочет еще. Так что делать? Дело в том, что сказать устами, это не называется, что ты открываешь рот и говоришь. Сказать устами, это называется, что ты делаешь всякие внешние действия, которые помогают тебе изменить свое сердце. Ты идешь, чтобы послушать товарищей, получить от них впечатление, и Творец так создал человека с окружением, чтобы окружение воздействовало на него. Тогда я выбираю более хорошее окружение, более направленное на цель. И тогда, когда я нахожусь в каком-то окружении, я обязан давить на него, воздействовать, вызывать то, чтобы оно каждый раз было более направленным на цель. Потому что это, по сути, единственный источник, который может воздействовать на меня и изменить у меня мое желание в сердце. И это называется, что я говорю устами молитву. Произношу устами молитву. То есть рот, уста, называется местом экрана. То есть я как будто могу что-то сам определить. Но если я просто открываю рот, ну что-то, знаешь, все лгут, все говорят всякие вещи, что человек вообще не знает, что такое его сердце, что такое его рот, и не знает, какая разница есть между ними. У нас есть только одно действие, с помощью которого мы можем изменить желание в сердце. Это слушать целенаправленно, чтобы воспринять какое-то воздействие снаружи. Тогда я должен закрыть свое ухо и открыть его только в правильном месте, только для правильных вещей. А для остальных вещей я должен быть глухим.
1: Вот и все. Это до учебы.
0: И это до учебы.
1: А теперь во время учебы. Чем помогает, что я держу мысль?
0: Это до учебы, но теперь, вот если мы говорим во время учебы, могу ли я вообще держать свое сердце и только мысли? То есть написано же, свое знание и сердце написано удостоиться света, что в Торе возвращающего к источнику, что это значит, что я во время учебы обязан быть все время в Хиссароне, чтобы пришел свет и исправил меня ради отдачи. Ты знаешь, я после первого слова забываю об этом, когда я читаю. Я весь уже внутри того, что я там изучаю, то, что я читаю, и там я работаю своим разумом и так далее. Короче, как мне связать то, что я хочу чего-то от жизни с тем, что я изучаю. Так здесь постепенно я должен тоже слышать это от общества, снова слышать от общества. Ты понимаешь, я могу и сказать себе тоже. Такая промывка самостоятельная мозгов, она тоже работает. Но главным образом это от окружения, то, что написано в книге, говорится обо мне, это действие, который находится действительно, это моя душа так проходит это. Десять сферот — это то, что мы изучаем в учении. Десять сферот — это строение души. И то, что я изучаю у них, это то, что происходит у меня внутри. Я изучаю это, изучаю точно то, что происходит со мной внутри. Только сейчас я не могу это почувствовать. Так я хочу почувствовать это, я хочу понять это, потому что если я связываюсь с этим, я вхожу в вечную жизнь, потому что это жизнь души, это вечная жизнь. Так вот, тогда я хочу все время действительно приучать себя, думать так, слышать это. И также и во время учебы мой хиссарон, он будет не в точности направлен на знания, а чтобы узнать, что здесь написано обо мне. Я уже связываю книгу с собой, а не изучаю какой-то там теоретический мир, который находится в тысяче парсот от меня. Он не находится в тысяче парсот от меня. Нет миров вне меня. Они все находятся у меня внутри, внутри моих 620 желаний. Там есть желания, которые относятся к одному миру, ко второму, к третьему. Так это делится. В этом есть все дело. Все мои 620 желаний — это 620 ступеней от меня до конца исправления. И все эти 620 ступеней, 620 желаний, они делятся на 5 групп. Каждая группа скрыта в определенной форме, раскрывается определенным образом, получает определенный свет, наполнение. Поэтому называется это миром. И это все. Все эти вещи находятся внутри, а снаружи находится только Ацмуто.
1: Вопрос такой. Когда человек выходит, скажем, на военные сборы, он одевает форму, и месяц он под воздействием только армии, думает об армии, он имущество армии, ему говорят, вообще оставь себя только ради этого. Теперь, если человек едет за границу, месяц не говорит на иврите, ничего, находится в каком-то окружении, почему для нас это так важно? Давайте возьмем месяц отпуска с работы, будем читать каждый день, закроемся в каком-то месте там или на природе, не знаю. Главное, будем каждый день читать 10 часов, будем читать ТЭС, учение 10 сферот, 6 часов еще будем читать ЗОР, говорить только о пункте 17, там, о том, какую важность тут можно извлечь из книги, придем к какому-то критическому действию, сделаем какое-то изменение, вместо того, чтобы так вот тянуть день за днем и давать этому действовать медленно.
0: Но почему бы нам не сделать вот такое ухищрение, чтобы убежать из этого мира на какое-то короткое время? Не совсем, да? Но почему нет? Я тоже не понимаю, какой-то недостаток цельности. Если это хорошая вещь, если это вызывает во мне духовное возвышение, тогда ты обязан просто идти на это, и все, что ты здесь компромиссы ищешь.
1: Принесем это сюда, в наш мир, чтобы реализовать.
0: А, то есть это мы делаем для того, чтобы накопить силы, ловить правильное направление, укрепиться в этом, а потом тогда уже присоединить этот мир к тому состоянию, которое мы достигнем, да?
1: Да, выходим пройти Махсон.
0: Да. То есть давай сейчас пойдем, пройдем Махсон, а потом вернемся в этот мир и начнем также его тянуть, переводить туда, за Махсон, да?
2: Ну, мало гидлаха, бони насед.
0: Ну, что я могу тебе сказать? Давай попробуем. Прежде всего, давай, пожалуйста. Но дело все в том, что этот вопрос исходит из недостатка общего видения, что в общем, где мы находимся все, находимся на ступени, которая называется этот мир. Это одна из ступеней, просто самая низкая, самая ничтожная, забытая, как сказать, находится во тьме. Да, самая темная. Так она называется, у нее есть особое имя, этот мир. Но это одна ступень из всех ступеней. Как я могу выйти из нее, если я не работаю с тем, что находится в ней? То есть мне дали здесь окружающие условия, что по сути это мои свойства. Только в отражении, как бы в копировании от меня наружу, я вижу мир в соответствии с тем, как я внутри устроен. Если я внутри поменяю свои свойства, и они будут устроены в другой форме, я вместо этого мира увижу духовный мир, так что и духовное тоже оттолкнет всю картину этого мира, так как действительно нижняя ступень всего моего видения, которое будет у меня над этим. Так как я могу избавиться от этой ступени, на которой нахожусь, если все, что в ней сейчас находится, это мои неисправленные свойства? Если я не исправлю их, я не поднимусь на более высокую ступень. Как я могу убежать от этого? Ну, я могу сделать какие-то действия, которыми я как будто бы отделяюсь, чтобы немного укрепиться, но я снова должен вернуться к этой ступени, чтобы связаться с ней, чтобы взять от нее еще больше авиют и опять прийти учиться с дополнительным уже авиютом и еще больше захотеть очистить и снова идти на работу, и снова идти в семью и быть с детьми и с женой и с проблемами и со всякими вещами, находящимися в моем окружении, и снова возвращаться учиться на несколько часов, исправить то, что я впитал оттуда. Но если я не впитываю, не проникаю с теми вещами, не приношу этот свой вид к исправлению, так для чего вообще я прихожу? Чем мне исправление? Зачем я прихожу учиться? На что должен воздействовать окружающий свет? Что он может исправить, если я буду чистым? Зах! Тогда окружающий свет вообще? С чем ему соединяться? За что ухватиться? То есть у нас нет никакого выбора, кроме как все время периодически идти, погружать себя в этот мир и опять это все приносить к исправлению, снова погружать себя в этот мир, снова приносить к исправлению. Так вот, вся наша деятельность, в общем, включает три главных состояния. Это этот мир со всей промывкой мозгов, которую он мне делает. Потом я прихожу и хочу промыть свой разум своим обществом, не внешним обществом, чтобы оно помогло мне. И если то, что внешний мир дает мне авиют, а мое общество, моя группа дает мне желание избавиться от этого авиюта, очистить его, тогда я прихожу к учебе. У нас есть три состояния, три, скажем, средства. Так мы строим и свой распорядок дня. Вот и все. Так что это называется, что ты убегаешь на несколько часов в пещеру и учишь там Тору. Так это сейчас, когда ты сидишь.
3: Побежим на неделю, на месяц в пещеру, а потом вернемся.
0: Я не думаю, что если ты убежишь на неделю или на месяц, это поможет тебе, потому что тебе очень быстро снова понадобятся помехи из этого мира. Ты еще не впитал от него достаточно помех. А как можно это проверить? Пойди в это внешнее место, ну, в какую-то деревню, скажем, изолируй себя там, начни там заниматься нашей наукой, кабалой, учебой с товарищами и всем. Ты увидишь, что через день, максимум два дня, вы придете к такой скуке, что вам будет нечего делать. Так это будет, наверняка.
3: один другому не дают энергию. Один другому не дают материал. У вас даже не будет потребности заниматься друг другом. Я обязан все время получать помехи из этого мира, чтобы у меня была потребность связаться с тобой.

0: Приезжал с Рабашем на долгий срок. Иногда это было на 3 дня. Иногда. Ну хорошо, конечно, в течение дня тоже был связан с ним много часов. Но все равно я был связан с обычной жизнью.
1: Как в Песах получается, что неделя Песаха?
0: Ну, в Песах мы делаем себе особое состояние. Также сам Песах — это особое состояние свыше. Мы делаем перед этим очень большое усилие. И тогда весь Песах мы наслаждаемся усилием, которое мы дали перед Песахом и в Песах. Ты понимаешь, Песах — это другая вещь, это что-то другое. Ты видишь, что это только Песах, потому что ни один праздник не требует от нас такого усилия. И что касается денег и усилий, какой месяц есть еще перед этим, и сколько тратят денег, как на Песах? 300 тысяч шекелей? Не слыхано такое. Поэтому мы удостоимся такой вещи, поэтому это стоит того.
2: Ты
0: знаешь, насколько я так давлю на все это, и Песах, все, что будет. Это, иначе невозможно это приобрести, да.
1: Почему мы говорим, что нужно давить на общество, чтобы оно было более направлено на цель? Не как будто из того, чтобы притянуть, что именно давить? То есть общество изначально все время как будто сопротивляется этому?
3: Нет, группа, такие же люди, как и ты, это и твой свободный выбор тоже, что кроме того, что ты ставишь себя под их влияние, как под душ, чтобы они влияли на тебя, чтобы они промыли тебя, так ты должен проверить, как они влияют на тебя. Может быть, это легкомыслие, может быть, это какое-то сборище насмешников. Ты все время должен проверять, чтобы группа влияла на тебя, Яков.
1: Здесь он пишет в статье, которую мы сейчас тоже читали, что есть занятия Торой, и он пишет, что это заповеди Торы, что он должен иметь намерение ради отдачи. Что должно у нас в группе называться заповедями Торы?
3: Заповеди Торы называются «Ради чего я учусь?» «Чему я учусь от этого?» Что, просто так я хочу знать, что написано от этого? Есть люди, которые... Я помню, я передал своего сына учиться в хейдер Ицхака Зильбермана в Иерусалиме. Он был каббалист, большой рав и так далее. Так у него учеба была вся по методике Рамхаля. Моему сыну было 7 лет. Я забрал его из Хейдера в Рыховоте, привез его в Иерусалим, он жил у него дома несколько месяцев и учился там. Учеба была такая, все наизусть, просто. Пятикнижье наизусть, пророки наизусть, Мишна наизусть, Гмара наизусть, все наизусть. Повторяют 1000 раз. После того, как это есть в голове, тогда начинают говорить об этом. А, ты видишь, что написано так, а здесь написано так. Это... Ну, когда это уже находится в коробочке, в голове, ну, тогда начинают так. Есть такая учеба. Тогда от учебы требуют, что мне нужно это знать. Помнить. Это нормально. Мы учимся не для этого. Не важно, сколько я запомню. Пока я не увижу, не почувствую. Для меня то, что я помню, ничего не стоит. Почему Баля Сулам пишет, что я каждый раз должен повторять 1000 раз определения, знать их наизусть, как будто словно они лежат у меня здесь в коробочке, чтобы мы начали работать с этими определениями, не делать из них какие-то там чертежи, а входить в них и требовать духовного значения. Вместо того, чтобы рисовать там круги, линии, это поднимается, опускается, требовать внутреннее ощущение, что это означает, каждая эта геометрическая фигура. Важно, что я требую от учебы. Ты видишь, все могут открыть взор. Что?

0: Зор не читают. Восточные общины читали это тысячи лет, их обучали великие каббалисты. А массы просто говорили, ты открой, читай, просто так, как с гулу. Потому что что нужно дашь народу? По крайней мере, так. Но те, кто чувствует в точке в сердце, что есть им чем заниматься, этим, они требуют больше. Так что дело в том, что требовать.
1: Что требовать, он пишет здесь, что из заповеди есть то, что хотим от заповеди.
0: Да.
1: Он пишет здесь, что из заповеди Торы есть то, что хотим от заповеди Торы. Тогда вопрос, что такое заповедь Торы и что он имеет в виду?
0: Заповедь Торы — это извлечь из Торы понятие Тора жизни, обрести жизнь. Он пишет об этом в ТЭС.
1: Он имеет в виду учебу, какое действие точно?
0: Он имеет в виду не учебу, а результат учебы.
1: Если человек, скажем, подметает там пол, не знаю, на кухне, или это называется, что он изучает Тору, или что? Если он хочет, что он хочет от того, что он подметает?
0: Если я работаю у нас на кухне и намереваюсь там, работая, что я хочу чего-то достичь в своей жизни, то это желание, которое я улавливаю там, помноженное на те хорошие вещи, которые я вношу в группу, то есть умноженное на общее желание группы, которое хочет прийти к духовному, оно становится моим желанием. Этим я покупаю желания других, включаюсь в них. И то, что я обслуживаю их, я включаюсь в них. И тогда эти желания воздействуют на меня, направляют мое желание более правильно. И во время учебы я намереваюсь извлечь из Торы, из того, что я учу, свет, который в Торе, который возвращает к источнику, а не быть там большим равом или еще что-то.
2: Кен.
1: Вопрос, который меня беспокоит, мы все время учим. Я создал злое начало, создал Тору, приправу к нему. Вдруг у меня появилось что-то, что помешало мне, поэтому мы говорим, что я создающий тьму, творящий свет, тогда что я создал злое начало, создал Тору, приправу. Сначала создал, а потом что?
0: Ты спрашиваешь, творец создал и злое начало, и создал Тору. Что называется создал Тору?
1: Как это создание вообще связано с Творцом?
0: А, но с другой стороны написано, творец, создающий свет и творящий тьму, что творением называется бар, вне ступени, это говорится о тьме. А если он творит тьму, как вообще может быть? Это же слово может быть сказано, я создал Тору в приправу, так написано Тору, потому что создал Тору в приправу, это уже не Тора буквально, это уже как приправа, то есть это уже исправление, которое находится внутри желания получать. Вопрос хороший. Есть свет, и есть воздействие света, которое производит внутри желание получать. Так создал Тору в приправу, означает, что внутри желания получать действует свет, и он изменяет желание получать, чтобы оно было ради отдачи. И результат действия получения ради отдачи — это результат, который подобен свету. То есть и свет создает желание получать, и свет также создает внутри желание получать исправление ради отдачи. Это все внутри желание получать. Поэтому это называется «я создал Тору в приправу». А Торе, которая свет, можно сказать, «я создал». То есть говорится не о Торе, а о ее воздействии внутри желания получать. Вопрос верный. Поэтому написано, я создал Тору в приправу, то есть добавляют ее в желание получать, то есть действие, которое произошло внутри желания получать, поэтому оно называется творением. Это новое. Почему это новое? Мы учим, что это нечто новое. Еще какое новое? Свет создает желание получать, потом из того, что он... Это свет наслаждения, он создает желание получить наслаждение потом. Согласно тому, что это желание отдавать, он пробуждает внутри желание получать ощущение стыда. Творец дает мне какие-то яства, а в следующий раз он совершенно не связанный с первым разом, показывает мне, что это он делает. И делает это для меня, и пробуждает во мне относительно этого всякие там стыд, всякие реакции и так далее. Это тоже творение само по себе. Я говорил это много раз, что стыд — это самостоятельное творение, и это воздействие света. Это называется «я создал Тору в приправу», потому что благодаря этому желание получать проходит исправление. Это называется приправой.
1: Это в добавление к тому, что мы говорили, что занятие Торой должно быть так, что человек хочет прийти к желанию отдавать Творцу. Теперь, когда входит действие, или это то же самое, что из зло лишма приходит к лишма?
0: Написано, что не признавали они занятия Торы в состоянии лолишма. То есть, если человек эгоист, то для чего ему нужно заниматься Торой? Ты животное, так живи как животное. Но если человек таким образом использует свет, который в Торе, чтобы исправиться и вернуть себя к источнику, тогда действительно он может заниматься Торой. А тот, кто не занимается таким образом, то есть ради этой цели, тогда у него наоборот. Глаза слепнут, и свет становится для него тьмой, а тьма — светом. Что ты об этом спрашиваешь?
1: Я спрашиваю, если человек намеревается, чтобы все желания были ради отдачи. Это уже лишма или это ло лишма? Когда он приходит лишма из...
0: У тебя нет вопроса.
1: А?
0: У тебя нет четкого вопроса.
1: Называется «Ло лишма к лишма».
0: Открой предисловие к учению десяти сферот, почитай его немного. Я читал это, может быть, 200 раз. Ну, так прочитай хотя бы 20 раз.
1: Он пишет, что лишма — это только ради пользы Творца. Лишма. А «Ло лишма» — это еще немного и для себя. Тогда, если человек хочет только Творцу, это уже называется лишма?
0: Я не знаю, о чем ты спрашиваешь. Если человек хочет только для Творца, что значит для Творца? Я хочу или не хочу? Что значит для Творца? Чего я хочу от этого? Что ты хочешь от него?
1: Отдавать ему?
0: Если человек хочет отдавать Творцу, это называется лишма. Лишма. Все.
1: Так я уже учусь лишма?
0: Если ты действительно хочешь достичь Творца, или отдавать ему? Отдавать.
1: Это вопрос, откуда я точно знаю.
0: Но если ты знаешь или ты не знаешь, я скажу тебе. Согласно раскрытию в Торе, если Творец раскрывается, и ты в результате этого, в результате прозрения, находишься с Ним в слиянии, если Он в том же желании, в котором ты хочешь отдавать Ему, наполняет тебя своим присутствием, светом, это называется, что действительно твое желание ради отдачи Ему. Согласно подобию свойств. А если нет, тогда ты просто так говоришь нам, что ты хочешь отдавать Творцу. Врёшь, как всегда. Ну, как ты привык.
1: Мир ведет себя по своему обычаю.
0: Ну, давайте учиться.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из этого для реализации в десятке.
0: Лыхаем, какой урок! То, что меня зацепило, Рав вначале говорил о желании, которое находится в сердце, это уже молитва человека к Творцу, и насколько человек должен проверить свое сердце, изменять то, что есть в нем, и насколько это верно относительно цели творения, и чтобы изменить желание можно только внешними действиями. И это мы делаем с помощью окружения.
1: Да, то, что мы должны делать, это изменить желание естественное, которое любит себя, к желанию хозяина. В этом все понятие нашего окружения, когда мы делаем все возможные уловки, чтобы изменить нас, это что-то искусственное. И во время учебы нужно привести к тому, чтобы желание восприняло то, чтобы изменить себя, определяло все.
0: Важность, что все помехи этого мира помогают нам развить способность связаться с товарищами, чтобы преодолевать эти помехи, и важно. Подготовка к учебе. Вот сейчас у нас будет птиха, и почему Бальслам говорит, что все это положено как в коробочку, все эти определения, чтобы мы могли войти в эти определения и требовать духовного значения.
1: Да. Мы много слышали от Рава о подготовке к привлечению света, возвращающего к источнику, и о Торе в приправу, что и создал Тору в приправу. Это как творение, потому что это делает изменения в нашем желании получать. Что здесь интересные заключения, что Творец дает нам как еду, наслаждение, и это творение раскрывает, что он это сделает. А мы должны прийти к подобию свойств и попросить эту силу, которая называется приправой.
0: Добавить к тому, что говорил Йосеф о важности помех. Там говорилось о воздействии окружения, насколько окружение влияет на человека, и Гилад предложил: давайте возьмем отпуск и закроемся. И Рав сказал: даже если ты будешь сидеть в каком-то отдаленном месте без помех, ты через два дня сойдешь с ума, потому что помехи заставляют тебя работать. То, что ты находишься в этом мире, это заставляет тебя работать. И там было тоже еще красивое, что то, что есть в сердце, и что другое есть на устах, это дает тебе возможность понять, что с этим делать, как работать.
1: Было немало о том, что нужно до учебы, что во время учебы, перед учебой. Направляет нас на 17-18 пункт, укрепиться в вере в Творца. Должно быть качественное изучение до учебы и во время. Это то, что называется «не приложил усилия, нашел, не верь». И здесь должно быть точное намерение. И было много об окружении, что есть только одно внешнее действие у нас, которое может сработать и изменить сердце. До учебы это слышать только то, что есть в хорошем, правильном окружении, то, что есть в десятке, закрыть глаза и уши на все остальное, слышать только от хорошего окружения. И это надо взять от десятки, как мы требуем, и строим десятку так, чтобы она была только целенаправленной и эффективной. А во время учебы нужно прийти к потребности в свете, возвращающем к источнику. Нужно сидеть и требовать, и ждать вознаграждения, как зарплаты в конце месяца. Я раз сказал, что во время учебы нужно сидеть и быть в хисароне к этому.
0: Да, я тоже слышал то же самое, что наша учеба, наши усилия во время учебы, и мы хотим, чтобы требование к исправлению, чтобы оно было главным в этом усилие. За это мы боремся. И силы для этого усилия мы можем получить только от окружения. И мы должны потребовать от нашего окружения, чтобы оно было самым правильным относительно цели, и все время проверять окружение, и смотреть, чтобы мы не оказались в сборище насмешников. И уравнение — это понятно. Эта формула понятна. У нас есть великая честь. Я думал о Роне. Это что он говорил? Выйти там, уехать на месяц или что? Ну, есть возможность сказать Роне, что мы его любим.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Птихали Хохмата Каббала. Приветствуем, друзья! Мы на уроке номер 9, введение в науку Каббала, во второй части этого урока. И в третьем отрывке о намерении пишет нам Бааль Сулам из Шамати 34 так. Что человек должен делать для того, чтобы прийти к любви к Творцу? Об этом дано нам чудесное средство, чтобы свет вернул к источнику, и где человек должен чувствовать состояние разделения. И постепенно, когда человек намеревается подстигнуть свет Торы, он начинает, создается в нем ненависть к разделению, то есть он начинает чувствовать причину, которая приводит его душу к отделению и отдалению от Творца. На самом деле, Рав в этой серии в 10 уроков все введение ввел. И мы начали изучать мир Ацилут, Рав коснется мира Ацилут и расскажет, как родились миры Брия и Цира Асия, и даже Адам решен. Это очень увлекательно, правильно?
1: Да, хорошо, что ты прочитал этот отрывок намерения, потому что мы сегодня будем изучать подъем миров. Тема непростая, и важно быть вместе с Равом, стараться чертить те чертежи, которые он чертит. Снова те же чертежи, это было и на 8-м уроке, но главное помнить, для чего мы учимся, что мы хотим достичь с помощью этой учебы, свет, чтобы он исправил нас.
0: Ну и запишем вопросы, а в конце мы обсудим то, что непонятно из того, что мы видели. Пожалуйста, давайте посмотрим урок. Есть что-то конкретное? Да. Теперь. Итак, я стираю то, что мне сейчас не нужно.

0: Хорошо, ну давайте посмотрим. Здесь мы восполним. После того, как вышел мир Ацелут, у нас происходят подъемы. Мир Ацелут, мы говорили, что он был создан от Гар. А, он строится из Гальгальтейнаем и Деникудим, Гар Ацелута, для того, чтобы Гар Никудим в соответствии Зон Никудим соответствует Зон Ацелуту. Но в Зон Никудим есть у нас проблема. Они прошли разбиение, соединились с Гальгальтейнаем и Ахав и разбились, поскольку есть здесь Гальгальтейнаем и Ахав, в которых есть Гальгальтейнаем, и есть в результате Гальгальтейнаем, в которых есть Ахав и Ахав. Вследствие того, что перемешались Гальгальтейнаем и Ахав, есть у нас четыре части в этом перемешении. Из Гальгальтейнаем сейчас выстраивается Зон Ацелута. Хатнути. Из Ахапа мы знаем, что у нас приходит Лев Эвен, которым нельзя пользоваться. Ахав, в котором есть Гальгальтейнаем, этим можно пользоваться как? Если я Ахапом не буду пользоваться, я пишу здесь Ахап, я им не буду пользоваться, я произведу исправление, чтобы он просто замолчал у меня. Я воспользуюсь Гальгальтейнаем, который в нем. А Гальгальтейнаем в любом месте — это как мир Ацелут. Так это как мир Ацелут. Кмо улам Ацелут. Гальгальтейнаем. И тогда получается, что мой Ахав есть Ахаб, и есть у меня Бета, Виуд, Гимель и Далит, потому что Ахаб Алифа, Виуд и Шореш относится к Гальгальтейнаем Зон. Тогда, если я из Бета, Виуд, строю что-то в Гальгальтейнаем, это как мир Ацелут, который я выстроил в Ахапе Бета, Виута. Так это у меня мир Брия, место Ацелут, мира Ацелут, я называю так этот мир. Если из Ахапа Гимеля Авиюта я его использую, и я могу из его Гальгальтейнаем выстроить целый мир, как Ацелут, я его назову мир Ацера. И то же самое, когда я строю в Ахапе Далит Авиюта, когда я использую это Далит Авиют, я строю из Гальгальтейнаем мир, он получается как мир Ацелут, но я его называю миром Асия. Все? Как я их вывожу? Очень особо в виде. Сверху приходит свет, поскольку снизу у меня есть решемот. И этот свет поднимает... Ну, оставим. Лучше объяснить по-другому, попроще. Приношу свои извинения. Это слишком много. Есть у меня решим из Гальгальта и Найм. Из этого я строю Гальгальта и Найм Ацилута. Из решимот Гальгальта и Найм Ахапа эти решимот поднимаются в зону Ацилута. И что происходит? Эти решимот, прежде всего, это самое чистое решимо, решимо Гальгальта и Найм, которое находится в Бета Виюта, поднимается в Гальгальта и Найм зону Ацилута. Что происходит? Зон в результате этого поднимается на одну ступень. Они должны дать жизнь этому решимо, поднимается на одну ступень, на место Абы Виима. Вследствие того, что зон поднялись в Абы Виима поднимаются на одну ступень, на место Ариха. Вследствие того, что они просят от Арихампина, он поднимается на Ватика, поскольку просят от Атика, он тоже поднимается выше, до Хазе Десак, тот, кто хочет знать. И тогда зон Ацилута, которая становится как Аба Виима, буквально равными, потому что нижний, поднимающийся к высшему, становится как он, так они могут породить мир Брия. И мир Брия, поскольку родился зон, стоит на месте постоянного зон. А затем у нас есть... Это уже называется миром Брия. А затем у нас есть подъем решимот от Хапа Гимеля Виюта. И тогда они просят решимот. Из бесконечности приходит сила, и она поднимает мир Брия наверх. Когда мир Брия на месте зон, как зон, а зон как Абы Виима, и тогда они могут породить кого? Мир Ицира. Получается, что мир Брия остается здесь, а мир Ицира стоит от Хазе мира Брия и ниже Парсы. Мир Ицира. А затем то же самое происходит, и выстраивается у нас мир Асия. Вот так у нас родились три мира — Брия, Ицира, Асия. А спрашивайте. Да, это последняя часть Талмуда «Десяти сферот».
1: Почему мир Ицира выходит из Хаземира Брия, а Сия в конце Ицира?
0: Хорошо, это вопрос. Я скажу тебе, у нас получается слишком много, и я тебе нарисую по-другому.

0: Я сначала нарисую Мирацалут. Скажем, есть атик. Это П его. Здесь Алихампин, его П. Абава има. Зон. Это табор. Зон.
1: Зон.
0: Теперь зон стоят так, что Зайрампин стоит во весь рост, а Малхут стоит здесь до Хазе Зайрампина. Это Зайрампин, а это Малхут, которая стоит от Хазе Зайрампина. Когда они поднимаются вместе, они так и остаются, поднимаются. И здесь остается место Зайрампин и Малхут. Так зон, который находится здесь, зон в подъеме, да, здесь уже Абаваима, здесь Алихампин. А это атик. Так они порождают мир Брия. Так мир Брия стоит на месте Зайрампина Ацилута. Но когда выходит мир Асия, то есть это мир Брия, он соответствует Зайрампина Ацилута. Но когда выходит мир Ицера, он соответствует Малхут Ацилута выходит. И соотношение между Брия и Ицера, как соотношение между Зайрампином и Малхут. Теперь что происходит здесь внизу у нас? Внизу у нас здесь есть место для трех миров. Брия, Ицера и Сия.
1: Так,
0: Малхут. Она занимает четыре сферы от Зайрампина, от его хазе ниже. Нецахот и суд Малхут. И облачается на четыре сферы Зайрампина. Поэтому называется Далит. Вы знаете, во всех книгах, когда хотят пишут имя Творца, пишут Далит с завитком, когда хотят сказать, назвать имя Творца. Так шесть сферот Зайрампина есть выше Хазе, ниже Хазе четыре. Поэтому в Яцера есть четыре сферы, и шесть сферот ниже Парсе, это именно от Хазе мира Брия. А мир Асия, который затем рождается, он распространяется здесь в четыре своих сферы, до конца мира Брия и шесть сферот, до Хазе, место мира Ицера. А ниже этого места, мы уже говорили, это называется Мадор Аклипот.
2: А выше этого места называется область Шаббат. Местом Клипот это называется 14 сферот. Дай, Юдалец. Слово «дай» достаточно. Так вышли три мира. И это состояние миров в момент рождения. Рождение миров Бия. Затем у нас есть еще несколько добавок. Есть у нас особое освящение свыше, кроме того, что снизу добавка. Есть некое развитие в мире бесконечности, которое называется пробуждение свыше. Пробуждение свыше. Пробуждение свыше. И вот это пробуждение свыше имеет несколько таких характеров. Она поднимает все миры в 10 сферот. Это называется первый подъем. Первый подъем. И тогда отсюда и далее у нас образовались миры Абия. Это мир Асия, это мир Ецера, это мир Брия, это Зон, и дальше Абавиим, Арихампин, Атик. И этот подъем называется пятый час шестого дня. Это называется, что Адам решен. Мир создан в первый день, да? Затем есть развитие с первого дня, вечер, утро, второй, третий день до шестого дня. В шестой день начинается подъем миров перед шаббатом, потому что в шаббат должен был быть гмар-тикун. Что такое подъем миров? Приходит сверху свет, который так сжимает все миры, все души, все в себя. Он хочет это поднять к бесконечности. Когда начинается этот подъем? Пятый час шестого дня. Если мы возьмем весь шестой день, который начинается с вечера, да, с заката, да, и выхода звезд, в пятый день ночью, относительно после пяти часов ночных, начинается пятый час шестого дня. Относительные часы, если мы всю ночь поделим на 12 частей, то с пятой части это называется пятый час шестого дня. В таком состоянии уже начинается подъем миров к гмар-тикуну. Это то, что происходит у нас. Гмар-тикун, приход Машиаха в наше время, в нашем мире. Мы находимся в этом процессе. И все миры начинают подниматься. Когда они начинают подниматься, они поднимаются в первом подъеме с пятого часа ночи, да? Шестого дня. А затем у нас есть второй подъем, и это называется подъем в сумерки. Это первый подъем, это второй подъем. И 10 сферот, скажем, называется это сумерками. Ну, сумерки — это Бен Арбаим, то есть это все еще шестой день, но уже начинается шаббат, то есть между этим и тем трудно определить. Бен Арбаим — это от слова Леарвеф, от слова такая перемешанное что-то, и тогда трудно различить. Итак, особенный подъем, когда все миры поднимаются в Ацилут. То есть что значит к Ацилуту? Над Парсой. Если бы это было так, то все бы пришло к полному исправлению, к Мартикуну, и все бы было бы замечательно. Но здесь произошло еще что-то посередине, что-то по пути. В шестой день, прежде чем произошел второй подъем, родился Адам Ришон. Кто такой Адам Ришон? Мы говорили о том, что Малхут бесконечности. У нас есть Малхут мира бесконечности, есть точка центральная, и все состояния, которые есть у нас вокруг нее, это свет. Просто свет, который формирует всякие состояния, пока не достигает состояния, когда он формирует Малхут мира бесконечности, и она — это желание получать. И такое желание получать, которое не знает, не чувствует, ничего не хочет, не может впечатлиться ни от чего, кроме наслаждения. Есть у него наслаждение, наслаждается. Нет наслаждения, то все. Не может чувствовать, от кого зависит наслаждение. То есть там нет совершенно... включиться в какое-то состояние, которое находится выше него. То есть если мы учили, что Малхут мира бесконечности начала чувствовать, откуда приходит свет, свет приходит от Творца, и Творец хочет давать, и поэтому она испытывает стыд, и вот та часть, которая испытала стыд, делает сокращение, не хочет получать. Но там есть еще одна часть, которая совершенно не чувствует, что произошло сокращение, получила, не получила. Чувствует только наслаждение. Скажем, как животные. Да, возьмите какого-то кота, он хочет только наслаждаться. Все, он не понимает, что такое отдача. Иди, научи его, да? То есть есть такая прослойка в желании получать, которая не может ощутить дающего. И поэтому она непригодна к исправлению. Ее невозможно исправить, если она не чувствует. Если почувствует стыд или почувствует какой-то негатив в своем состоянии, но она чувствует либо наслаждение, либо нет. Поэтому нечего с этим делать. Потому что все исправление, исходя из того, что ощущают Творца, ощущают дающего, ощущают хозяина, хотят быть как хозяин, или из-за стыда, или потому что невозможно просто получать в присутствии хозяина, нужно что-то сделать. Но если он не чувствует хозяина, если чувствует только то наслаждение, которое есть перед ним, а не того, кто дал ему это наслаждение, так эта часть Малхут мира бесконечности — это просто непригодна к исправлению. Ничего невозможно с этим сделать.
0: Это Левевин?
2: Да. Если так, так может быть и не надо исправлять его? Если невозможно, то невозможно? Нет. Почему все-таки нужно его использовать? Потому что он действительно находится относительно Творца, как Творец.

0: полностью отдающий. Эта часть, она абсолютное получение. Только исходя из того, что оно абсолютное получение, я чувствую его, и я буду им, и я буду им. И если в нем я почувствую Творца каким-то образом, тогда действительно смогу ощутить Творца. Тогда как все остальные вещи, в которых я смогу как-то включиться. И стать как хозяин, быть таким, не быть таким. То есть там я не буду точно противоположным Творцу, и тогда в своем исправлении я не достигну уровня Творца, его высоты. Повторите ли это понятно?
1: Да, повторите.
0: В желании получать есть много слоев. В каждый слой желания получать есть некое ощущение дающего, хозяина. Хозяин сделал мне салат, рыбку, мясо, да, хлеб, компотик, ну, что-то. В соответствии с тем, что я чувствую, что он мне сделал, в соответствии с этим я ощущаю хозяина, насколько он меня любит. И, может быть, есть у меня ощущение стыда или ощущение благодарности. Но какая связь? Что я чувствую относительно его? Откуда я ощущаю хозяина в своем желании получать? Я ощущаю его, исходя из того, что уже в желании получать этом заложено что-то, вот желание отдавать. Потому что желание получать сформировалось свойствами отдачи Творца. Из Творца вышел свет, желание отдавать. И когда он начал строить желание получать постепенно, и сформировал желание получать, и желание получать уже из что-то отдающего, пока он не достигает конца полностью. Самый нижний слой — там не чувствуют совершенно дающего. Чувствуют только, есть наслаждение или его нет. И так во всех моих желаниях, которые над этой центральной точкой, там я чувствую Творца, есть там какая-то часть из эгоистического желания. Все-таки там внутри есть какое-то понимание, что такое отдавать, что такое альтруизм. Но в центральной, буквально, точке нет ощущения Создателя, нет ощущения, что может быть вообще что-то такое, как отдача, и поэтому это место не дано к исправлению. Но то, что я исправляю все остальные мои желания, кроме этой центральной точки, я исправляю их, по сути, за счет Творца. Потому что Он изначально внедрил в это желание получать, желание отдавать свое. И тогда я всякими вариациями, всякими своими работами, которые уже находятся в желании отдавать и в желании получать вместе, я выясняю, это желание получать, это желание отдавать, это свойство Творца, это свойство творения. Но поскольку изначально есть во мне, в моей природе, эти искры отдачи, и даже когда я исправляю их, я не могу точно достичь высоты отдачи, потому что они находятся у меня уже. Я не нахожусь в противоположности им, в противоречии им. Все, что мы выясняем, мы можем выяснять только из противоположного. Чем более черное, будет более белое. И если есть у меня уже какая-то смесь желания белого и черного, желание отдавать и получать, даже если я исправлю, но я не достигну буквально высоты Творца, желания отдавать. Я достигну какого-то состояния, где желание отдавать это в Творце перемешано с желанием получать относительно меня, дать мне. Нет? Ну, не страшно, ладно. На этом мы закончили эту часть урока, эту девятую часть. Мы приглашаем вас задавать вопросы, постараемся ответить.
2: Кенасов.
1: Да, Асав.
3: תודה רבה. שאלה כזו, בעצם
0: С одной стороны, кажется, что все исправления должны происходить в мире Никудим. С другой стороны, у нас есть миры Брияцера Аси, они тоже нуждаются в исправлении. То есть мир Ацилут — это мир исправляющий, и кого он исправляет? Это вопрос. Да, постараемся ответить как можно понятнее и коротко. Миры Бия, мы слышали, что это части, которые можно исправить. Верно, после разбиения было перемещение Килим, Гальгаль Тейнаем, Гальгаль Тейнаем в Ахапе, Ахап Гальгаль Тейнаем, Ахап. Последний Ахап не исправляется, это Лева Эвен. Выясняются Килим, которые можно исправить, и отсюда выходят миры Бия. Итак, миры Бия, как раз сказал, это, как он сказал, я нейтрализую килим Ахапа, использую килим только Гальгаль Тейнаем, как мир Ацилут. Это и есть значение миров Бия, Брия, Ицира, Асия, каждый на определенный авиют. Бет Гимел Далит.
2: Кенни Сайн.
1: Что означает, что ниже Хазе находится Мадора Клипот? Что такое место Клипот, Мадора Клипот? Давайте попробуем объяснить на чертеже, может быть, будет понятнее. О чем мы говорим? Мы говорим обо всем, что происходит, по сути дела, ниже табора. Скажем, вот здесь у нас табор. Мы находимся ниже табора, здесь у нас есть парса. И мы знаем, что в мире Никудим в Катнуте было три парцуфа. Был у нас кетер, был парцуф Аба Ваима, и был у нас зон. Эти три парцуфа в Катнуте, когда все завершается на Сьюм Раглин, вот здесь. И когда мир Никудим рождается в Катнуте, тогда было вот здесь так, кетер, Аба Ваима, и зон. Сделаем так. Кетер.
2: Аба веима. Веима. Насе, лода, насе каха бе англит. Кен ве.
1: Аба веима.
2: אבל כולם היו רק בגלגל תותי
1: זון.
2: מה זה אומר?
1: Но все были только в Гальгаль Тейнаем. Что это говорит? Что нет здесь использования Ахапа Зон, Ахапа Абвима и Ахапа Кетера. И тогда приходит свет Гадлута, объясним коротко, и приводит к тому, что Кетер входит в Гадлут. Затем Аба Ваима входят в Гадлут, это они оба, это Рожь, поэтому нет проблемы пользоваться Гадлутом, это значит пользоваться всеми десятью сферот, и тогда Зон входит в Гадлут. Что значит, что они вошли в Гадлут? В Зон есть, так, Гальгальта и Наим.
2: Гальгальта ве Эйнаим.
1: Делаем, давайте, с этой стороны. Гальгальта ве Эйнаим. Здесь вот эта вот часть. А здесь есть Ахап.
2: Хап. Вехем нихнесу легадлут, затомерт ша ор...
1: И они вошли в Гадлут, то есть свет хотел войти ниже табора. То есть, извиняюсь, ниже парсы и не смог войти ниже парсы. Вот здесь парса. Свет не мог войти, но разбились зоны. Гальгаль Тейнаем и Ахап. Гальгаль Тейнаем. Это чистая часть зон. Ахап это большее желание получать, но когда они разбились, разбились вместе во всех своих килим, во всех своих частях, все это смешение упало сюда, ниже парсы, между парсой и сиюм раглин.

0: Гальтейнай.
1: Ахаб.
0: Четыре. Ахаб.
2: Беседер? Мизе ахшав еш тикуним.
0: Понятно? Отсюда сейчас есть исправление. Это тот материал, который нужно исправлять. Келим упали от парцы ниже, в эту часть цвета ушли, снова поднялись вверх в Рождесак, и отсюда сейчас родился мир Ацилут. То есть все эти вещи, все эти четыре вида келим нуждаются сейчас в исправлении. Так он нам говорит от первого, от Гальгаль Тейнаем родился мир Ацилут. Это то, что родилось. От Ахапа невозможно их исправить, и поэтому называется в конце, после всех исправлений, называется Лева Эвен, дословно каменное сердце. Затем можно увидеть, где это. Из Гальгальтайнаем, которые внутри Ахаб, снова Гильгальтайнаем, которые перемешались с Ахаб. Отсюда рождаются мира, миры
2: Бия,
0: Брия, Ецира, Асия,
2: Ецира, Асия. ומהאחב שבתוך גלגלת העיניים, מכאן...
0: Из Ахапа, который внутри גלגלת העיניים, это называется уже Ахаб де Алия, Ахаб подъема дословно.
2: Алия. זה כבר מתוקן רק על ידי הנשמות שעולות אחר כך וגורמות לעליית העולמות.
0: Это уже исправляется с помощью душ, которые приводят к подъему миров наверх. Так все эти разбитые части, которые снова делятся на разные виды исправления. Самое легкое исправление, поэтому оно выходит первым. Всегда исправление идет от легкого к сложному. Сначала исправляется самое легкое. Самое чистое и легкое — это гальтейнам, которые здесь разбиты. Из них рождается мир Ацилут. Затем, на следующем этапе, немного более сложно. Но для исправления это те же части Гальгальтайнам, которые находятся в Ахапе, из них рождаются миры Брия и Цира Асия. И есть уже у нас мир Ацилут, Брия и Цира Асия исправленные. Затем происходит все, что возможно с Ахапом для Алия, и то, что невозможно исправить, это Лев Айвен. Это находится внизу. Где это? Пока только нарисовать, где это находится, займет час. Я говорю только о принципе. Весь принцип, что мы исправляем разбитые части зон. Гальгальтайнаем и Ахабзон упали из-за разбиения ниже табора. Аба Ваима не разбились, Кетер не разбились. Они прекратили свое действие, отменились, поскольку им нечего дать. Они как бы вернулись к состоянию второго сокращения, в катнут. Они уже небольшие. Зон — это части, которые нужно исправлять. И все миры — Брия, Ецира, Асия, а затем рождение Адама Ришона — только для исправления в действии этих разбитых частей.
3: Исраиль спрашивал, что такое Мадор Клипот. После этого выяснения, которое Гилат изобразил, остаются 14 сферот под Парсой, и все килим, которые находятся там, мы их не используем. Когда это будет исправлено, будет рассказываться дальше. А пока что они, мы о них не говорим, они не исправляются, это невозможно исправить. Вот этот участок, эта территория называется Мадора Клипот.
0: Или Левайвен. Еще вопросы, друзья. Френч.
3: Это уроки очень хорошие. Птиха становится более понятной, это становится интересным, но как есть смысл в этой учебе, но это как бы учеба такая умозрительная, как я могу удерживать себя в намерении учебы, даже когда мне все становится

0: Ясно и интересно. Спасибо тебе за то, что ты напоминаешь нам о намерении, потому что мы не хотим, чтобы это было чисто учеба ради знаний, мы хотим, чтобы свет подействовал на нас, и чтобы произошел этот процесс исправления, эта цель. Так же, как ты слышал на предыдущем уроке, когда Рав сказал ученику, если ты уже находишься в Лишма, то ты чувствуешь, что свет входит и действует в твоем желании. Ты чувствуешь присутствие Творца. И это состояние, которое мы хотим достичь. Спасибо за вопрос.
1: Женщины Китая. Здравствуйте. Если две системы Абия. А почему нужны две системы Абия? Я не понял, откуда исходит вопрос.
0: Вопрос, есть ли две системы Абия?
1: Но откуда исходит вопрос, как бы, что есть две системы?
2: Annie's question is, is there one Abiya word in Ark word, and another Abiya is in Nikudim word?
0: Вопрос, если Abiya de Ark и Abiya de Nikudim, мир Никудим?
1: Нет, в Ак нет Abiya, Ак это Ак, он находится здесь выше этого, мы уже много раз это очертили, в этой части Мирак, весь он вышел, пять парцуфов, Гальгальта, Аб, Сак, Ма и Бон. И вся тема Абия находится здесь ниже табора. Я хочу на этом чертеже показать. Здесь у нас Ацилут. Это уже в исправлении, затем Брия, Ицера и Асия. Все находится здесь, ниже табора. Здесь у нас табур.
3: За табу, зота парса, кен, за табу, поза.
1: Здесь парса, здесь табур, здесь парса, здесь сиум раглин. И все миры, ицерут, ацелут, брия, асия, ицера, асия находятся ниже табура. Ацелут от табура до парсы, а брия, ицера, асия ниже парсы. Чили один.
4: Buenas noches, amigos. Gracias. ¿Acaso el rompimiento en el mundo de Nekudim es controlado o es de un golpe? ¿Y quién lo realiza? ¿El creador?
0: Разбиение в мире Никудим контролируемое или происходит одним действием? Мы слышали на уроках, что процесс разбиения, он задан и предназначен. Это было именно для того, чтобы создать смешение отдающих и получающих клим, иначе нет связи между Творцом и Творением, между девяти первыми и Малхут. Это мы слышали на предыдущих уроках. Это была цель разбиения, создать это смешение и исправить то, что можно исправить, потому что цель этого процесса — достичь полного исправления, чтобы все кли наполнилось светом ради отдачи, и тогда свет наполняет кли, кли может получить свет, и есть тогда совершенное состояние. Если вопрос в том, что были преднамеренные и направленные разбиения, да, все происходит, производит высший свет, касается экрана, то, что Гелат объяснял, и поскольку у экрана нет силы остановить свет, происходит разбиение.
1: Подруга из Китая, понял, что спросила то, что мы видели на чертеже, есть место миров, а есть сами миры. Когда они поднимаются, это сравнивается с местом миров. Так что значит, что есть место миров и сами миры? Гелат, да, это интересная тема, если это ее вопрос, но на самом деле хороший вопрос, да. Так мы говорим, что такое место миров и что такое сами миры. Снова сделаем этот чертеж. Если, скажем, это табур, здесь у нас парса, а здесь сиумраглин, а здесь мир ак. Так мы говорим, что уже в никудот десак, да? Здесь у нас вышли, скажем, гальгальта, аб и саг. И когда саг начинает очищаться, выходит никудот десаг. Это мы помним, и Раф это объяснил несколько раз. Когда выходит никудот десаг, они выходят и спускаются, поскольку они теряют гибель и тлапшут и могут спуститься ниже табура. Тогда они спускаются ниже табура. И здесь с авиютом бет, они встречают здесь авиют далит, и вследствие сочетания их обоих рождается второе сокращение, когда Малхут поднимается от Сиум Араглим Парсу, но уже рождается то, что называется место миров. Место миров — это Хисарон. Хисарон, чтобы здесь были миры. И что это за место миров, объясняет нам это Бааль Сулам. Он говорит, что есть у нас здесь, и если это, скажем, никудот десаг, то тут есть кетер, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет. Здесь есть две трети тиферет, еще треть тиферет внизу, затем нецах, от, исот и малхут. Так место миров идет таким образом. Вся часть, которая выше парсы, это называется местом, местом мира Ацилут. Затем нижняя треть тиферет, это называется местом мира Брия.
3: Нецах от Исот — это
1: место мира Ицира, а внизу область Малхут — это называется место мира Асия. Это места миров, да? Теперь, когда рождаются миры, они не рождаются в своих местах. Это целый процесс, пока они приходят туда. Давайте сделаем быстро. У нас нет времени. Строение мира Ацилут. У нас есть здесь Атик. Затем есть Арихампин. Затем есть Абава и Има, а ниже есть Зон, мир
3: Ацилут.
1: Так для того, чтобы родились миры, Зон, то есть Зерампин и Нуква должны подняться. Это то, что Раф объяснил, да, в шестой день, затем рождение миров то же самое. Они должны подняться в Абавима, и когда они находятся здесь, в Абавима, здесь они порождают, чтобы стать большими, только большой порождает. Когда они порождают так, что первый мир, который порождает, это мир Брия, затем Ицера, а затем
3: Асия.
1: И это доходит до Хазе Яцера, а здесь уже внизу то есть то, что называется Мадора Клипот, место Клипот.
3: Клипот. Так
1: все это место рождения миров. Затем они поднимают, происходит подъемы наверх, еще выше они разбиваются, и только в конце они приходят на свое место. То есть рождаются миры гораздо выше, чем их место. Затем они делают первый, второй подъем, разбиваются, и тогда падают в свое место, и тогда можно начать исправлять. И только после этого рождается Адам Аришон, который порождает и миры, и разбитые части.
3: И
1: есть вопрос, вместо миров нужно выяснить, я думаю, что наше время закончилось.
0: Спасибо за вопросы, просим прощения, кому не успели ответить, продолжим на следующем уроке. Рав будет подробнее рассказывать про Адама Ришона. Выхаем, друзья.
1: Да, у нас есть сообщение в завершение, очень радостное сообщение. Сегодня, 14 июля, с 19:30 до 21:00 мы начинаем изучать статьи Рабаша. Урок будет переводиться на все языки, и все ученики мирового сообщества могут присоединиться. А завершим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 25 июня 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что закон и правосудие есть имя Творца в духовной работе. Статья в книге на иврите находится во втором томе Труды Рабаша, страница 1103. Прочитаем сейчас в десятках эту статью. В нашем распоряжении 32 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что Творец обращает свой лик в духовной работе? Мудрецы сказали о написанном. Да обратит Творец свой лик.
2: ואת משפטי תשמורו. משפט שהוא...
0: Книге Зор сказано, закон Хок, это когда Малхут называется так, а запреты Торы включаются в нее. И постановления мои соблюдайте. Постановление Мишпат — это Зеранпин. И тот закон Хука, то есть Малхут, опирается на него. И они соединяются друг с другом, высшие и низшие, то есть законы и Малхут с постановлениями в Зеранпине. Это общность святого имени, ведь закон и постановление Хок ве Мишпат есть имя Творца, и делайте, то есть исполняйте их. Зор спрашивает, после того, как он уже сказал «идите и соблюдайте», зачем еще нужно «делайте»? И он отвечает, дело в том, что тот, кто делает заповеди Торы и ведет по путям ее, идет по путям его, как будто делает, то есть создает Творца наверху, сказал Творец, как будто создал меня. И так постановили они, и потому и сделайте их законом и постановлением, то есть Зеранпином и Малхут. Конец цитаты. И следует понять, что означает сказанное, тот, кто делает заповеди Торы и идет по путям его, как будто делает, то есть создает его. И также следует понять разницу между словами «тот, кто делает заповеди Торы» и тем, что он добавляет и идет по путям его. И получается, что это две разные вещи. То есть получается, что хотя он и исполняет заповеди Торы, но если он не идет по путям его, то не сказано, что он создал Творца. Если так, что означает тогда фраза «и идет по путям его»? И также следует понять, сказано в книге Зор, подобно этому сказал Раби Шимон, и сделал Давид имя. Но разве Давид сделал его? И Зор отвечает, но поскольку Давид шел путями Торы и исполнял заповеди Торы, он как будто бы действительно сделал это имя. И потому сказано, и делайте их. То есть, если вы будете стараться делать их, исправлять святое имя, как подобает, тогда все благословения, что наверху, будут у вас в их правильном исправлении.
1: Нам также следует спросить, что означает, что Давид сделал имя Творцу? В отношении кого он сделал это имя? Нужно ли Творцу, чтобы кто-то сделал ему доброе имя среди творений, что благодаря доброму имени Творца они уважали его? Это подавало бы созданием, где один человек может уважать другого такого же человека. Но как можно говорить, что Творцу нужно получить доброе имя у творений? Также нам следует понять, как тем, что человек идет путями Торы и исполняет заповеди Торы, Творец получает доброе имя. И чтобы понять все это, необходимо прежде объяснить, что представляет собой творение в общем, то есть с какой целью Творец создал творение. Ответ таков. Известно, что причиной этого является его желание насладить свои создания. Отсюда следует, что Творец получил имя дающего, доставляющего наслаждение и удовольствие творению, а творение называется получающим, и получающий должен иметь хисаран, хисарон потребность, а иначе нет места для получения. По этой причине желание получать благо и наслаждение называется обладающим хисароном. В Творце нет хисарона, ибо Творец полностью совершенен. Поэтому творение называется сущим из ничего. Потому хисарону, когда было создано нечто, чего не существовало до того, как он сотворил это. А поскольку у Творца нет хисарона, то когда человек чувствует хисарон, он уже находится в несоответствии по форме с Творцом. А когда он наполняет хисарон, хотя у него есть соответствие в некоторой степени, ибо теперь у него нет хисарона, но из-за того, что он теперь получающий, а Творец дающий, получается, что не существует подобия по форме, поскольку из-за этого несоответствия по форме он отделяется от Творца.
0: Чтобы исправить это, то есть то, что человек называется творением, имеющим хисарон, так, чтобы у него было подобие по форме, он должен находиться в совершенстве, то есть получить от Творца все благо. А когда он получает от Творца, он вновь становится отличным по форме от Творца. И тогда совершается это исправление, называемое получение ради отдачи. То есть, хотя по природе своей он имеет желание и стремление получить что-то, чем он может наслаждаться, он все-таки преодолевает его и не желает получать наслаждение, а только в том случае, если хочет доставить наслаждение своему Создателю. И любое наслаждение, о котором он может сказать, что Творец наслаждается этим, то есть тем, что он выполняет его, Творца, желание и замысел наладить свои, насладить свои создания, то есть все удовольствия, о которых мы можем сказать, что Творец наслаждается, когда мы получаем от Него, только в этом случае мы получаем. Следовательно, когда человек достигает этой ступени, то есть чтобы доставлять наслаждение своему Создателю, он может радовать его тем, что получает от него благо и наслаждение. Таким образом, теперь мы имеем подобие по форме с двух сторон. Первое, что у него у нижнего уже есть, что у нижнего уже нет недостатка, так как он получает благо и наслаждение от Творца. Второе, что теперь он дающий, такой же, как Творец, то есть то, что он сейчас получает удовольствие, он делает это не ради собственной выгоды, а только ради Творца. А ради себя он готов отказаться от любого удовольствия. Получается, что теперь есть две вещи вместе — исправление творения и цель творения. И это называется зивуг даака, ударное соединение, где посредством мака, удара, происходит объединение. Духовный мака означает две противоположные вещи, когда все, что отвергает одна, желает другая. Другими словами, Творец желает, чтобы нижний получал благое наслаждение, то есть дает нижнему, а нижний хочет, чтобы быть подобие по форме, то есть отдавать высшему.
1: Отсюда следует, что они находятся в противоречии, и с помощью этого они приходят к единению. Другими словами, каждый принимает точку зрения другого, то есть высший хочет, чтобы нижний получил, а нижний получает лишь в мере, когда он знает, что все, что он получает лишь потому, что так хочет высший. Отсюда следует, что теперь он получает так, как хочет высший, и дает так, как он хочет, и нет здесь разделения. А сейчас оба они имеют одно мнение. И благодаря тому, что у творения сейчас есть отдающие килим, он получает в них благо и наслаждение. И тогда становится очевидным для всех, что имя Творца — это добрый и творящий добро. Тогда как до того, как раскрылось благо и наслаждение, что называется Шхина в Апрахе, все страдают в мире, потому что нет келим, подходящих для получения блага и наслаждения. Следовательно, низшие должны верить, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. Поэтому имя Творца, добрый и творящий добро, не раскрывается. Но когда низшие получают отдающие келим, тогда может раскрыться имя Творца как добрый и творящий добро. Но
0: здесь возникает самый сложный вопрос. Как человек может получить эти келим? Ведь по природе своей он совершенно противоположен тому, ибо человек рождается только с получающими келим. А значит, человек не может ничего сделать, если это не принесет пользы ему самому. Так как же он может делать что-то, что противоположно его природе, то есть отдавать и ничего не получать для своей выгоды? Об этом сказали наши мудрецы, что Творец сказал: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И при соблюдении Торы и заповедей следует различать две вещи. Первое — действие, исполнение Торы и заповедей. Второе — намерение, то есть чего он желает достичь тем, что он исполняет Тору и заповеди. И плата, которую человеку следует просить Творца, это ходить его путями, то есть путями Творца. А каков путь Творца? Мы должны сказать, что его путь — давать созданиям добро и наслаждение. И также и человек должен, чтобы все заботы человека были направлены только на дачу Творцу, чтобы он наслаждался и не заботиться о своей собственной выгоде, а только о благе Творца. Подобно Творцу, желание которого состоит в том, чтобы насладить свои создания. А поскольку человек рожден с природой получения для себя, как известно, то, что Творец желает насладить свои создания, обязывает, чтобы у получающего было желание и стремление к этому, ведь в противном случае невозможно получить удовольствие. Следовательно, Творец создал творение желанием наполнить их потребности. Но как могут творения ходить его путями, чтобы и они отдавали, как Творец, что называется, прилепись к свойствам его?
1: Чтобы исправить это, Творец сказал: «Я создал злое начало», то есть желание получать только для себя, «и я создал Тору в приправу». То есть, благодаря особому свойству Торы, мы получим силу преодолевать зло и сможем работать только для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Отсюда следует, что недостаточно человеку исполнять Тору и заповеди, а он должен направить свое намерение, для чего он соблюдает Тору и заповеди. То есть, какую награду он хочет, чтобы Творец заплатил ему за соблюдение Торы и заповедей. На этот счет имеется много намерений. Об этом написано в Зоаре, что некоторые хотят в обмен на соблюдение Торы и заповедей награды в этом мире, а некоторые хотят награду в мире будущем. Но главное, что нужно человеку, это получить причину, которая будет обязывать его соблюдать Тору и заповеди, а именно потому, что он велик и правит всем. То есть он занимается Торой и заповедями, потому что получает огромное удовольствие от служения великому царю. Отсюда следует, что причина, по которой человек соблюдает Тору и заповеди, заключается в том, чтобы Творец дал ему силу отдавать, которой у него нет по природе. Торы и заповеди являются средством для достижения этого. Как написано, «Я создал злое начало». Если так, то какой совет можно дать, чтобы мы могли пойти против природы? Ответ в том, что для этого нам дали Тору в приправу. То есть через Тору мы получим силу отдачи. Из этого следует, что, занимаясь Торой и заповедями, человек должен стремиться только к одному — идти его путями. То есть, как путь Творца отдавать, так и в обмен на свой труд человек хочет, чтобы Творец дал ему эту силу.
0: И исходя из этого мы можем объяснить то, что мы спросили о словах книги Зоар, что тот, кто исполняет заповеди Торы и идет по путям его. Мы спросили об этом, что нам добавляет сказанное «идти по путям его» после того, как человек уже исполняет заповеди Торы. И согласно вышеизложенному, это означает, что недостаточно того, что он соблюдает заповеди Торы, а он также должен стремиться к тому, чтобы получить награду в обмен на соблюдение заповедей Торы. И какую награду он хочет получить, чтобы иметь возможность идти путем Творца. Точно так же, как путь Творца состоит в том, чтобы давать созданиям, чтобы создания наслаждались, так же и человек хочет иметь желание и стремление давать наслаждение своему Создателю и просить у Создателя, чтобы дал ему вознаграждение за его работу. И это должно быть так же, как в материальном, когда человек работает и во время работы смотрит, когда же он получит оплату, также и в деле Творца по соблюдению Торы и заповедей. Следует ждать того времени, когда он получит вознаграждение за свой труд, то есть когда он будет вознагражден отдающими келим. И согласно вышесказанному, мы можем объяснить то, что мы спросили о том, что Зоар говорит о стихе «И сделал Давид имя». Там говорится, что поскольку Давид шел путями Торы, он как будто бы действительно сделал его имя. Вот почему было сказано «И исполняйте их, чтобы исправить святое имя, как подобает». И спросили, нужно ли Творцу делать себе имя среди сотворенных, ведь это подходит для человека. А в отношении человека можно сказать, что он хочет иметь доброе имя, но не тогда, когда речь идет о Творце в отношении творения. Разве можно сказать, что человек, зашедший в курятник, хочет иметь доброе имя среди кур, чтобы они его уважали из-за его важности? А тем более, это касается Творца по отношению к творениям. Какую ценность имеют творения по сравнению с Создателем, чтобы могли сказать, что Создатель хочет иметь доброе имя, чтобы они уважали его? А если так, то что тогда означает фраза?

0: Grandes, grandes amigos, muchas gracias por estar aquí. Qué bendecidos somos por el Creador.
1: Великие товарищи, большое вам спасибо за то, что вы здесь.
0: Hoy queremos recordarles,
1: насколько мы благословенны Творцом
0: muy presentes en nuestro corazón, la importancia
1: проделывать de la эту работу. Сегодня я хочу вам напомнить,
0: donde podemos tomar esta
1: что мы должны
0: grandeza,
1: чувствовать в сердце важность группы, товарищи.
0: Importancia del Creador, de nuestra meta, de los textos,
1: потому что от этого мы можем получить величие и важность Творца, величие цели, величие трудов каббалистов и нашей группы, которая дает нам энергию, чтобы продвигаться каждый день, чтобы мы могли идти вместе с силой.
0: Una vez más de presentarnos en su presencia.
1: В том строении, которое мы выстроили в святой группе, и это дает нам возможность сегодня говорить с вами.
2: Замысле творения Творец хотел наполнить наслаждениями творения. И мы удостоились права быть здесь, мы получили методику.

0: el que revelar su grandeza,
1: ту форму, через которую мы сливаемся с Творцом, и через слияние раскрыть и величие Творца всему миру. Это величие через товарищей, Тору, нужно раскрыть. Учителя направляли нас, как и Рав нас ведет, на то, что мы должны продолжать в направлении цели, важности цели, чтобы все это просто наполнило нашу жизнь, и мы смогли бы прийти к слиянию. И это дает нам важность, возможность прийти к свету. Давайте послушаем Рава. И что он нам говорит, пожалуйста.
2: Рав, почему это хорошо, что мы делаем такое упражнение? Какая польза в упражнении, в котором мы каждый день выбираем другого товарища, хвалим его и говорим о его достоинствах?
1: Ну, в общем-то, это рекомендация Рабаша, поэтому мы это делаем. Ну, так, по крайней мере.
2: Любить товарищей, думать о них, молиться о них — это усилие? Это тяжелая работа?
1: Это усилие. Да, это усилие.
2: Разве это никогда не может быть как с детьми, как, скажем, ты думаешь о детях все время и не делаешь усилия? А ты делаешь, потому что природа создала тебя так. Так с товарищами, когда человек приобретает свойство отдачи, это не так, он не думает о них все время, естественно?
1: Нет. В любом случае, это усилие.
2: Так что это значит, что это вторая природа, если есть усилие?
1: Потому что это не происходит естественным образом.
2: Все это зависит от важности цели?
1: Да.
2: Я чувствую по себе, что по мере того, как цель находится на высоком месте, важна, так я вижу отношение товарища к цели. Если бы товарищ не был моим товарищем в пути, я не уверен, что я бы... То, что соединяет между нами, это общая цель.
1: Да.
2: Вопрос на активный семинар. Каково то усилие, которое мы должны добавить в любви к товарищам, чтобы мы пришли вместе к цели? Еще раз. Каково усилие, которое мы должны добавить в любви к товарищам, чтобы мы вместе пришли к цели? Активный семинар.
1: Усилие — это добавлять любовь к товарищам, сделать это в нашем месте.
2: Именно прийти к Творцу вместе, чтобы мы все время связывали цели с связью между нами, во благо, во зло, чтобы мы все время видели Творца как фильтр между мной и товарищами, чтобы мы не подумали, что это что-то земное.
1: Может, я не совсем понял вопрос, но работа в любви к товарищам — это усилие, да, работа, нужно прилагать усилия. Ты видишь в определенном виде товарища, надо видеть его по-другому. Это, разумеется, работа с Творцом. Работа постоянная, бесконечная, пока не будем любить товарищей больше, чем самих себя.
2: Усилие в ней — это, по сути дела, просить все время за товарищей.
1: Какое усилие добавить в любви к товарищам? Добавить усилия по любви к товарищам любыми возможными путями. В знании того, что это есть... Путь приобретения второй природы.
2: Да, усилие — это там, где человеку трудно. Человеку легко о себе думать и трудно.

0: раз это добавка, она не из моих собственных сил.
1: И усилия тоже пробуждают вопрос каждую секунду, почему мы товарищи.
0: Пишет, чтобы мы все время стояли на связи, на страже связи с товарищами во всех пониманиях. Быть на страже того, чтобы мы хотели прийти к любви к товарищам и заботиться о них не меньше, чем заботиться о самих себе. Ну, перевести центр тяжести с себя наружу, на товарищей, на десятку.
2: Taller en silencio. Taller en silencio. Sintamos cuánto
1: Семинар молчания. Почувствуем, до какой степени мы зависим от товарищей. Еще раз. Почувствуем, до какой степени мы зависим от товарищей. Семинар молчания.

0: строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья! На первой части мы изучаем урок Рава 4 июля 2002 года, который основан на статье «Пусть благословение простого коэна не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе». Это находится в трудах Рабаша во втором томе, 888 страница. У нас на прочтение статьи 27 минут, пожалуйста.
1: Мау беркат идиот, альтии кала бейнеха.
2: Что означает «пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоих глазах в духовной работе»?
1: Альтии беркат идиот, кала бейнеха.
2: Зор сказано. Пусть благословение простолюдина не будет легковесным в твоей работе. И потому днем Творец являет
3: милость свою. В трактате Мегила сказано, пусть никогда не будет благословение простолюдина легковесным в твоих глазах. Следует понять, чему это учит нас в работе Творца. То есть, когда мы учим внутри одного человека, что такое простолюдин. Во-первых, нам нужно в целом понять значение слова «простолюдин». В трактате Мегила Равкана говорит, из этого следует, что простолюдин выскакивает первым. Это означает, что термин «простолюдин» употребляется с порицанием. Хотя он и простой человек, но тем не менее любит показывать себя и выглядеть мудрецом. Если так, то что означает в работе благословение простолюдина? А также нужно понять, что говорит Зоар, пусть не будет благословение простолюдина легковесным в твоих глазах. Это значит, днем Творец являет милость свою. Какая связь между благословением простолюдина и его милостью? Известно, что работа человека в двух линиях, называемых два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Как сказали наши мудрецы, всегда левое будет отталкивать, а правое — приближать. В духовной работе нам следует объяснить, правое приближает. Это когда человек продвигается в работе и хочет на,

0: находиться в состоянии сближения с Творцом и не хочет видеть в себе какого-то недостатка, потому что сейчас он желает заниматься воспеванием и восхвалением Творца. И если он видит у себя какой-то хисарон, то уже у него не будет возможности благодарить Творца от всего сердца, потому что у него есть недостатки, хисароны, и он хочет, чтобы Творец наполнил их. Получается, что об этих недостатках теперь он молится Творцу, чтобы тот наполнил их. Получается, что у него уже есть недостаток в его благодарности. То есть в процессе благодарения он утверждает, что Творец еще не дал ему все, чего ему недостает. Поэтому, когда он хочет заниматься совершенством, чтобы благодарность, которую он воздает Творцу, была от всего сердца, он не должен видеть в себе никакого недостатка. Однако следует понять, как человек может говорить, что у него нет хиссарона. Он благодарит и восхваляет Творца за то, что он работник Творца, в то время, когда он видит, что его работа полна недостатков. Как он может лгать, когда видит свое несовершенство в той работе? Ответ в том, что когда человек дает себе отчет и видит свою низость, насколько он хуже остальных людей по способностям и качествам, и все же Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в Торе и заповедях, и он сам знает, что такое, что также и это. Малое служение ничего не стоит. И он видит, что есть много людей более важных, чем он. И все же Творец не дал им ни мысли, ни желания сделать что-либо в духовном, а ему дал мысли и желания. И за это он благодарит и возвеличивает Творца. Так как если бы он обрел большое достояние в материальном, к какому приподнятому состоянию духа тогда привели бы эти материальные вещи? От этой картины он наполняется радостью и счастьем. И это расширяет его разум. И это приводит его впоследствии к тому, чтобы обрести такой слух, чтобы услышать то, к чему раньше он был глух. И сейчас, благодаря радости, все его органы стали пробужденными, понимающими и думающими обо всем, так как радость, пришедшая к нему через радость заповеди, вызывает у него то, что также и в материальном. Он будет совершенно другим человеком. Все это приходит к нему, потому что он ценил вещи, относящиеся к святости. Однако человек должен верить, что хотя он и ценит значение святости изо всех сил, он все же не достиг того, чтобы ценить ее важность в мере ее истинного значения. Потому что не дано человеку оценить меру важности святости. И только тот, кто является восходящим, знает, как по-настоящему ценить духовное. Но наши мудрецы знали, какую важность придавать духовному. Как сказали мудрецы, Раби Зира сказал, вознаграждение за урок в беге. И Раши объясняет, что главная награда, получаемая людьми, бегущими услышать урок из уст мудреца, это награда от бега. Ведь большинство из них не понимает слов мудреца. А Марша объясняет это так. А еще следует сказать, что мудрецы не нуждаются в уроке, ибо они уже знают законы. Как сказано, что в любом случае вознаграждение их бег. то есть награда от бега.
1: И
0: мудрецы говорят, что изучающие в любом случае получают большую награду. Абай сказал вознаграждение за невесту Давка. Раша объясняет, в субботу перед праздником все собираются, чтобы послушать законы праздника. Смысл в том, что хотя люди, которые не понимают законов, им все равно полагается награда за то, что они стоят сдавленные вместе. Об этом также Марша говорит, если слушатель мудрец, и ему не нужно это. У него есть вознаграждение за давку. Сказано, мы видим, как наши мудрецы ценили важность духовного, поскольку они говорили, даже если люди не понимают, что говорит мудрец, они все равно получают награду в том, что бегут слушать слова мудрецов. Более того, мы видим, что Марша говорит, что даже те, кто сами являются учениками мудрецов и знают законы самостоятельно, тем не менее, если они приходят послушать слова мудрецов, они получают награду. И, конечно, вознаграждение дается только за работу. Согласно этому получается, что человек должен радоваться тому, что удостоился работы Творца. И даже если он приходит в дом учения или дом собрания и не учится, у него есть награды за то, что пришел. Это значит, что это входит в рамки работы Творца. Свидетельством этого является то, что за эту работу платят вознаграждение. В таком случае получается, что когда человек идет в правой линии и хочет заниматься воспеванием и восхвалением Творца, он тогда должен видеть имеющееся у него совершенство. То есть он должен ценить, несмотря на его ничтожность, Творец дал ему желание и стремление хотя бы дойти до дома собрания, хотя он ничего не понимает, и сказать, «Я не могу оценить важность того, что выпало мне, что Творец избрал меня хоть для какого-то служения, и должен радоваться, так как если бы он обрел большое достояние в материальном, как он тогда был бы рад. И эта радость дает ему силы верить в Творца, что он добр и творит добро». Тогда как, если человек начинает подсчитывать, сколько он заработал в духовном, благодаря тем усилиям, которые он уже вложил, и начинает видеть, что он не продвинулся вперед, и хотя он видит, что истина согласна его восприятию, однако в таком состоянии он отдаляется от святости, потому что в таком состоянии он клевещет на управление Творца, и не может сказать, что управление Творца является добрым и творящим добром. Получается, что этим он становится более отдаленным от святости. То есть в той мере, в которой он видит, что он несовершенен, и видит все, чего ему не хватает, и что он уже несколько раз молился Творцу, а Творец ничего не дал ему из того, что он просил. Он сразу же наносит ущерб вере в сказанное «Ведь ты слышишь молитву всех уст». Получается, что в этом состоянии он говорит, что теперь он идет истинным путем и не хочет обманывать себя, что он человек, обладающий совершенством. И, конечно же, путь, по которому он идет, это истинный путь. Однако человек не может прокладывать себе пути. Необходимо принять тот путь, который установили наши мудрецы.
2: По поводу этого Бальсулам спросил о том, что сказано.